0: Продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждения не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
1: Детали.
2: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
0: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
3: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно оставляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв 100 000 человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
4: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
3: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
0: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
1: Война на Ближнем Востоке.
0: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС-ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал 2-месячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
5: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары... Посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
0: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
6: Компромиссным потенциальным решением может стать Сахар и другая Тиран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризисов, блокады Ормузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
7: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
6: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка, у него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены, но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
7: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
6: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
0: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
1: Избранное за неделю.
0: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
8: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнитель. исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
9: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответные цифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
8: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
10: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
8: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
11: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. Что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
8: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Савнин.
12: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение, эта мера не будет работать ни в каком виде.
8: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
0: Через пару минут новости.
1: Биохакинг с Анной Кулецкой.
13: Мир вокруг нас наполнен разными звуками общения живой природы. Стрекотание сверчков и цикад, пение птиц, кваканье лягушек и даже человеческие танцы. И все это многообразие, как выяснила группа ученых из США, подчиняется одному темпу – около 2 ударов в секунду. Идея изучить это родилась в Таиланде, когда один ученый заметил, что мерцание светлячков и звуки, которые издают сверчки, кажутся синхронными. Но никакой синхронизации не было. Просто оба вида интуитивно выбрали один и тот же темп. Ничто не мешает тому же светлячку в состоянии испуга мигать в 10 раз чаще, но в спокойствии для общения он выбирает именно такой темп. Исследователи предполагают, что это биологический резонанс, и мозг эволюционно настраивается именно на него, потому что так он быстрее и эффективнее распознает поступающие сигналы. Кстати, нас это тоже касается. Ученые напоминают, что большинство поп-хитов звучат в темпе 120 ударов в минуту, а это и есть 2 герца. Именно в таком темпе нам удобно ходить, говорить, и в целом так мы чувствуем себя в своей тарелке. Исследование предполагает, что наше музыкальное восприятие и даже ритм речи уходит корнями в те же нейронные принципы, что управляют брачным танцем канареек. Так что в следующий раз, когда вы будете стучать ногой в такт любимой песни, знайте, что вы подключаетесь к общему пульсу Земли, который чувствует и морской лев, и светлячок в тайской траве, и даже Тейлор Свифт.
0: С новостями Юрий Абросимов.
1: Latest news.
0: Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
14: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов, да, летает сразу несколько авиакомпаний, и мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Нерехвот, из Сочи, да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
15: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
16: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, $200-$250 в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошь. Мощные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
0: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
17: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику, этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима и, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
0: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти $125 миллионов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 000 рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
1: Избранное. За неделю.
0: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже. И у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
18: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже осталось. Либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
0: Но «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чаповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
19: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». И последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это «Гамлет» Татьяны Тарасовой. И я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть «Гамлет», «Шекспир». Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда, это было хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чаповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
20: Как вы думаете, вот этот «Гамлет», он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
19: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
0: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3 – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения Украине приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
2: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получают будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поеду.

0: Московской области. Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
1: И горную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжурок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
2: Культово с Павлом Шинским.
3: Прощение славянки.
4: Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел, побирался на папертях. Но жизнь сделала крутой поворот. Прибившись к военному оркестру, 10-летний Василий обнаружил абсолютный слух и к 14 стал штабс-трубачом и лучшим солистом. В 919 году Агапкин перевелся в Тамбов, где вскоре написал марш в честь добровольцев Балканской войны. «Прощание славянки» мгновенно облетело страну, встроившись в ее генетический код. С ним уезжали на фронт солдаты Первой мировой, шли в бой в гражданскую и красный, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые про Святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизнь в 20-м, во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
2: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
5: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону «New Designers and Emerging Talents». И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям «Джем Женев», Рони Тотта и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что «Emerging Talents» называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд «Incarnum», заявленный как «Emerging Talent», существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он же давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная, и не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
2: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства

0: для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
1: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
2: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
1: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
0: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
3: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь — это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара. На Арабские Эмираты последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
2: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
3: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитывают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
0: Минэкономразвития оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК Плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «АВИ Капитал» Дмитрий Александров.
4: плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть, периодически более активное увеличение квот. На текущую ситуацию на физическом и на рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
5: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
4: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть, не приведет ли это к сильному недовольству других. Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
0: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
6: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
7: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
6: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
0: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
8: Избранное за неделю.
0: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
9: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители, мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
8: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
8: Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
10: Мы часто восхищаемся спортсменами, которые даже в преклонном возрасте участвуют в различных турнирах, причем не только ветеранских. Но профессиональный спорт, где правят большие деньги, беспощаден. Очень часто догма «старикам тут не место» работает. Но не всегда. Есть уникальные случаи, когда возрастные спортсмены на равных сражались с молодежью и выигрывали. Легенда первой формулы середины прошлого века Хуан Мануэль Фанхио побеждал не только на трассе. Возраст он каким-то чудесным образом тоже сумел обойти. Сейчас сложно представить, но последний титул чемпиона мира аргентинец выиграл, когда ему было 46 лет. А всего этих титулов у маэстро, как называли Фанхио, 5. Причем он побеждал с 4 разными командами. Этот рекорд не побит до сих пор. Гонщик завершил карьеру в 1958 году, когда ему было 47. Процент его результативности также не может покориться никому. В 47% гонок, где он участвовал, Хуан Мануэль одерживал победу. Для сравнения, у Михаэля Шумахера эта цифра чуть меньше 30. По-настоящему легендарной для аргентинца стала гонка 57 года. Тогда в Германии он отставал от лидировавших гонщиков Феррари на 48 секунд. По меркам формулы очень много, но случилось невероятное. 46-летний чемпион на Мазератте 10 раз установил рекорд круга и вырвал победу на последних метрах. Исполнять подобное в таком возрасте в первой формуле больше не удавалось никому. И, скорее всего, теперь уже вряд ли удастся.
0: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
11: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
0: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
12: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности, в случае отказа одного двигателя, должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
0: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
13: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
0: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. Подмосковье и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
8: Избранное за неделю.
0: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
14: Была информация, что в московском регионе предоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
15: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
14: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч, просто за логистические запросы.
0: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
16: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительное и печальное событие, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
5: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
16: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись, я бы этот риск со счетов не снимал. Если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках Кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в Уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
0: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бронзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
17: нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за Оскар. Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на Оскар, если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академией. 3 сестры подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. 3 сестры, режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
0: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
18: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
0: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сняться из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
8: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
19: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению краденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, «Почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа». Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и, таким образом, протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
8: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
20: 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6
8: новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждения не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
8: Детали.
5: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
0: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
20: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
21: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
20: Список специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияет. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности, но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной службы.
0: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
1: Война на Ближнем Востоке.
0: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС-ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
2: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
0: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
22: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Ормузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
5: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
22: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
5: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
22: Либо попытка США выкрасить иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
0: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифры снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
8: Избранное за неделю.
0: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
3: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнитель. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
4: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
3: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации софт Наталья Касперская.
7: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. Если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
3: Конкретные лимиты и тариф пока не определены. Но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами. А за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
23: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
3: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
24: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, вы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
3: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
0: Через пару минут новости.
8: Мужские игрушки. В топе лотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова.
1: Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350.
0: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
6: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Нерехвод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
0: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
9: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
0: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
10: путешествиях друзья показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
0: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
8: Избранное за неделю.
0: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже. И у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
11: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались. Либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
0: Но «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрители вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чуповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
12: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». И последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это «Гамлет» Татьяны Тарасовой. И я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогативно театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть «Гамлет», «Шекспир». Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чуповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
13: Как вы думаете, вот этот «Гамлет», он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
12: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
0: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3 – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 000 000 рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
14: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 000 000 рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма, ну, это дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4, тогда будут поступления в бюджет увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно, но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область, почему не сделать Московскую область? Не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешной.

0: трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 миллиона 200 тысяч долларов. Команда платила за них сама. Стиль с Анной Минаковой.
1: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Gem Genève» – одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону «New Designers and Emerging Talents». И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям «Gem Genève» Ронни Тотта и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что «Emerging Talents» называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд «Incarnum», заявленный как «Emerging Talent», существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть emerging. Ну, или Ричард Ву. Мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная. И не только на Gem Genève. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
0: Стиль с Анной Минаковой. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
2: Дайте я скажу!
0: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
3: Побывал губернатор или детском саду Калинково.
4: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
0: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93,6. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 ФМ.
5: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
6: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают

0: практически полный, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
1: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
0: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го, но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
2: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
3: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы. Но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь. Большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
1: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
3: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество и комбинаций, и стыковок, и стоимость.
2: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК Плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
4: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсов тоже.
5: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
4: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть, не приведет ли это к сильному недовольству других. Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
2: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
6: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории, направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
7: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
6: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
2: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
8: Избранное за неделю.
2: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
9: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника, Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
8: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
8: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись с трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник. Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
10: Штыривает? Mm-mm. Ну, значит, это не твое.
8: Всю неделю на Коммерсант ФМ.
2: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
11: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель — вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
2: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
12: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Робинсон 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
2: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
13: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
2: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
8: Избранное за неделю.
2: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
14: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. используется. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
15: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
14: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч и просто за логистические затраты.
2: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
16: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительное и печальное событие, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
5: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать с майнером, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
16: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись, я бы этот риск со счетов не снимал. Если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
2: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бронзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
17: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академии. Три сестры подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. Три сестры, режиссер Константин Бронзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
2: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
18: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
2: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывается с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сняться из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
8: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
19: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению краденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, «Почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа». Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и, таким образом, протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
8: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждения не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
20: Детали.
21: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
2: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
22: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв 100 000 человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
23: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
22: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь это решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
2: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
20: Война на Ближнем Востоке.
2: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
0: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
2: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
1: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
5: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
1: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
5: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
1: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял вариант возможной наземной операции в конце апреля.
2: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
8: Избранное за неделю.
2: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
3: Запросы в Минцифры ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
4: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
3: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
7: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
3: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
20: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
3: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
24: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, вы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
3: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
2: Через пару минут новости.
8: Биохакинг с Анной Кулецкой.
25: Мир вокруг нас наполнен разными звуками общения живой природы. Стрекотание сверчков и цикад, пение птиц, кваканье лягушек и даже человеческие танцы. И все это многообразие, как выяснила группа ученых из США, подчиняется одному темпу – около 2 ударов в секунду. Идея изучить это родилась в Таиланде, когда один ученый заметил, что мерцание светлячков и звуки, которые издают сверчки, кажутся синхронными. Но никакой синхронизации не было. Просто оба вида интуитивно выбрали один и тот же темп. Ничто не мешает тому же светлячку в состоянии испуга мигать в 10 раз чаще. Но в спокойствии для общения он выбирает именно такой темп. Исследователи предполагают, что это биологический резонанс, и мозг эволюционно настраивается именно на него, потому что так он быстрее и эффективнее распознает поступающие сигналы. Кстати, нас это тоже касается. Ученые напоминают, что большинство поп-хитов звучат в темпе 120 ударов в минуту, а это и есть 2 герца. Именно в таком темпе нам удобно ходить, говорить, и в целом так мы чувствуем себя в своей тарелке. Исследование предполагает, что наше музыкальное восприятие и даже ритм речи уходят уходит корнями в те же нейронные принципы, что управляют брачным танцем канареек. Так что в следующий раз, когда вы будете стучать ногой в такт любимой песни, знайте, что вы подключаетесь к общему пульсу Земли, который чувствует и морской лев, и светлячок в тайской траве, и даже Тейлор Свифт.
2: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
6: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Нерехвод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
2: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
9: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошь. 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
2: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
10: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
2: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
8: Избранное за неделю.
2: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3 тысяч и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже. И у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, которому «Коммерсант ФМ» обратился под видом покупателя.
11: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались. Либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
2: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чуповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
12: За последние 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». Последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это «Гамлет» Татьяны Тарасовой, и я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогативно театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть «Гамлет», «Шекспир». Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чуповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
13: Как вы думаете, вот этот «Гамлет», он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
12: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
2: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще три – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 000 000 рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
14: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 000 000 рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будет зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4, тогда будут поступления в бюджет увеличены в 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно, но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область, почему не сделать Московскую область? А не то, что будет успешное, а оно будет вообще фантастически успешное.
2: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжерок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
8: Культово с Павлом Шинским.
15: Прощение славянки.
16: Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел, побирался на папертях. Но жизнь сделала крутой поворот. Прибившись к военному оркестру, 10-летний Василий обнаружил абсолютный слух. И к 14 стал штабс-трубачом и лучшим солистом. В 919 году Агапкин перевелся в Тамбов, где вскоре написал

0: Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
2: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону New Designers and Emerging Talents. И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Женев, Ронни Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть Emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная, и не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
1: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
3: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
4: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты, и мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
5: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
4: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно.

0: последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплаты до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
1: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
2: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. И многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
3: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
2: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевую цену. Многие отели не досчитают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
1: Минэкономразвития оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК Плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
4: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
5: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
4: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть, не приведет ли это к сильному недовольству других. Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
1: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
6: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя. Вместе с тем, очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности они носят, ну, не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
7: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
6: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании российские сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
1: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
8: Избранное за неделю.
1: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
9: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
8: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
8: Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
10: Мы часто восхищаемся спортсменами, которые даже в преклонном возрасте участвуют в различных турнирах, причем не только ветеранских. Но профессиональный спорт, где правят большие деньги, беспощаден. Очень часто догма «старикам тут не место» работает. Но не всегда. Есть уникальные случаи, когда возрастные спортсмены на равных сражались с молодежью и выигрывали. Легенда первой формулы середины прошлого века Хуан Мануэль Фанхио побеждал не только на трассе. Возраст он каким-то чудесным образом тоже сумел обойти. Сейчас сложно представить, но последний титул чемпиона мира аргентинец выиграл, когда ему было 46 лет. А всего этих титулов у маэстро, как называли Фанхио, 5. Причем он побеждал с 4 разными командами. Этот рекорд не побит до сих пор. Гонщик завершил карьеру в 1958 году, когда ему было 47. Процент его результативности также не может покориться никому. В 47% гонок, где он участвовал, Хуан Мануэль одерживал победу. Для сравнения, у Михаэля Шумахера эта цифра чуть меньше 30. По-настоящему легендарной для аргентинца стала гонка 57-го года. Тогда в Германии он отставал от лидировавших гонщиков Феррари на 48 секунд. По меркам формулы очень много, но случилось невероятное. 46-летний чемпион на Мазератте 10 раз установил рекорд круга и вырвал победу на последних метрах. Исполнять подобное в таком возрасте в первой формуле больше не удавалось никому. И, скорее всего, теперь уже вряд ли удастся.
1: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
11: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель — вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
1: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
12: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Робинсон 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что требования безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот и вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
1: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
13: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
1: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
8: Избранное за неделю.
1: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
14: Была информация, что в московском регионе предоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
15: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом? буквально в промышленных масштабах. Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
14: Процесс переезда, это, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч, просто за логистические затраты.
1: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
16: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительное и печальное событие, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
5: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
16: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
1: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
17: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все Академии. Три сестры подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. Три сестры, режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
1: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
18: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
1: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывается с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сниматься из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
8: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
19: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению украденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа. Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
8: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? к альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке Коммерсант.фм.
8: Детали.
5: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
1: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передруг.
20: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организацию, скорее всего, это не приходится объективно.
21: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
20: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
1: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
8: Война на Ближнем Востоке.
1: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС-ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал 2-месячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
22: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить.
0: Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары... Посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
1: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объяснила политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
3: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
5: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
3: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
5: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
3: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял вариант возможной наземной операции в конце апреля.
1: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
8: Избранное за неделю.
1: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
22: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
23: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
22: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественных «Собственный софт» Наталья Касперская.
2: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
22: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
4: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
22: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
6: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение, эта мера не будет работать ни в каком виде.
22: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
1: Через пару минут новости.
8: Мужские игрушки. У пилотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350. Деньги и средства. Лаосский кип. Попытки введения разменных монет оказались безуспешными, поскольку стремительно обесценивались из-за инфляции. Денежное обращение в стране обеспечивается исключительно банкнотами. Их печатают в типографиях российского госзнака, при том, что в Лаосе декларируется социалистическое строительство, а у власти осталась Народно-революционная партия. С герба страны в 90-х годах исчезли пятиконечная звезда и серп с молотом. На банкнотах с тех пор изображаются ирригационные системы, сборщицы фруктов и стада буйволов. Крупные номиналы украшает портрет лидера Пхомвихана, который правил страной 17 лет.
1: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
7: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Нерехвод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
1: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
7: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошь. Мощные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
1: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
9: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
1: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 000 рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
8: Избранное за неделю.
1: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже, и у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 40 свободных мест, рассказал Александр, который которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
10: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
1: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца Фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чиповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
11: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным Гамлетом. Последний из Гамлетов, который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это Гамлет Татьяны Тарасовой, и я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда, это было хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
12: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
11: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держатся до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
1: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3 – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
13: предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать и горную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу горного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать горную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, с точки зрения туризма. Будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступления в бюджет увеличенные в 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область? Почему не сделать Московскую область? Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
1: И горную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжирок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
8: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир за

0: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Gem Genève» – одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону «New Designers and Emerging Talents». И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Gem Genève, Ронни Тотта и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть Emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная. И не только на Gem Genève. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
1: Стиль с Анной Минаковой. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
2: Дайте я скажу!
1: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
3: Побывал губернатор или детском саду Калинкова.
4: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
1: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 ФМ.
5: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
6: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что

0: пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток. А значит, мы получим преференцию низкого спроса, и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
1: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
0: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойная. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплату до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
2: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
3: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы. Но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь. Большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. И многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
1: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
3: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, и стыковок, и стоимость.
2: Минэкономразвития оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК Плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
4: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
5: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
4: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы – это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же, как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить, как минимум, на дальнем участке.
2: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
6: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот директории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
7: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
6: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх там премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
2: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
8: Избранное за неделю.
2: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
9: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» Команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа, населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
8: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
8: Совет на миллиард. Избегайте модных компаний в модных отраслях. Вложения в отличные компании спокойных и нерастущих отраслей неизменно приносят превосходный доход. Питер Линч, американский финансист. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
10: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
8: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта в программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
2: С новостями Юрий Абросимов.
11: Latest news.
2: Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
12: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель — вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
2: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
13: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридически, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что требования безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот такие вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
2: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
14: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
2: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
8: Избранное за неделю.
2: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
15: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
16: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом? Буквально в промышленных масштабах. Насколько сложно будет переехать в другой регион? Может быть, в соседнюю область?
15: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч просто за логистические затраты.
2: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
17: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
5: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
17: Скорее всего, люди просто теряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе. Они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
2: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
18: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академией. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
2: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
19: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
2: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывается с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сняться из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
20: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
21: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению украденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, «Почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа». Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
20: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
22: В Москве 7 утра, в студии Алексей Нарышкин.
20: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
22: 4 мая, понедельник. За окном сейчас плюс 15. Пробки 1 балл в этом часе. Беспилотник врезался в жилой дом на западе Москвы. Речь о ЖК на Маспилевомовской улице. По данным мэра Собянина, никто не пострадал. В аэропорту Внуково вводились временные ограничения. США обещают сегодня начать вывод судов, застрявших в Ормузском проливе. Операция называется «Проект Свобода». Военно-морской флот США будет сообщать о чистых от мин фарватерах, но сопровождать суда при этом не собирается. Власти Туапсе обещают очистить побережье от нефтепродуктов до начала лета. Как ситуацию на курорте оценивают сейчас экологи и к чему готовятся местные ательеры? Власти Кубы заявляют о беспрецедентно высоком риске военной операции со стороны США. Трамп обещал, что займется островом после завершения конфликта с Ираном. Верят ли этим угрозам простые кубинцы? Пляжи в Туапсе очистят от нефти к началу лета. По крайней мере, об этом заявил глава округа Сергей Бойко. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. В результате разлива нефтепродуктов в городе не зафиксировано аномального всплеска сверхобращений в скорую и больницы, сообщил Бойко. В Роспотребнадзоре накануне заявили, что пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе в пределах нормы, а сегодня все местные школы снова открылись в штатном режиме. Уборка береговой линии, между тем, продолжается, но ательеры, по словам собеседников Коммерсант ФМ, пока не строят прогнозы на сезон. У некоторых отменились все брони на лето. Но все же есть шанс, что город успеет восстановиться. Не исключает владелец гостевого дома «Медуза» Михаил Возовой.
0: Были отмены 50%, наверное, от общего количества. На лето, на майские у нас их редко бывает. Основная масса бронирований непосредственно уже практически перед заездом. Поэтому время есть еще месяц-два. Поэтому возможно, что все это приведется в порядок за это время. Там уже как посмотрим, уборка идет активно. Мы вообще очень надеемся, что к сезону уже устранят основное на всех пляжах. Собирают все это, мешки, все люди активно. В основном жители местные, ну и приезжают люди из разных городов, их размещают бесплатно, питание обеспечивают, помогают соседи все.
22: В Туапсинском муниципальном округе продолжает действовать режим ЧС регионального уровня. Его ввели 28 апреля после третьей атаки беспилотников по местному НПЗ. Пожары полностью потушили только через несколько дней. К масштабным работам по очистке береговой линии привлечены сотни специалистов и спецтехника. Местные власти называли обстановку сложной, но контролируемой. На утро 3 мая в городе убрали больше 15 тысяч кубометров мазута. При этом центральный пляж все еще закрыт. Что там происходит, неизвестно. Дым и запах гари, которые накрыли город после атак, сейчас чувствуется только в центре, рядом с НПЗ. Там все еще сложно находиться, рассказал корреспондент Коммерсанта Александр Черных. Последние несколько дней он находится в Туапсе.
1: Несколько домов жилых в таком получастном секторе, где-то в 3, может быть, 4 этажа, они тоже пострадали при этих ударах. Люди оттуда эвакуированы до сих пор, периодически кто-то забирает вещи, но в целом там такие абсолютно пустые переулочки с выгоревшими зданиями, несколькими сгоревшими автомобилями. Главный центральный пляж города закрыт для всех. Образовался такой небольшой стихийный штаб, как мне рассказывали, за эти дни уже где-то примерно 300-350 человек сменилось, которые приезжают, все убирают. На моих глазах туда приехали представители МЧС, представители администрации города. У них случился, скажем так, небольшой конфликт с волонтерами. Представители администрации города убеждали, что вот эта волонтерская помощь на берегу не нужна, что как только закончится работа на главном городском пляже, все вот эти силы МЧС приедут и начнут убирать все то, что сейчас вот волонтеры убирают. Также звучали заявления, что люди без специального допуска не имеют права работать с нефтью, мазутом. Чиновники категорически запретили женщинам-волонтеркам работать на пляже, говорили, мы охраняем ваше репродуктивное здоровье. Вызвало это все некоторое недопонимание сторон, но разошлись все мирно. Волонтеры продолжили свою работу.
3: Ну, то есть говорить о сезоне, строить какие-то прогнозы пока рано.
1: Сейчас холодная погода, поэтому мы на берегу чувствуем запах и вот эти испарения, только когда подходим непосредственно к таким замазученным поверхностям. Что происходит там, где верхний слой гальки или там песка убрали, но мазут успел просочиться вниз, непонятно, как эта фракция будет себя вести во время потепления.
22: Как уточнили в МЧС, волонтеров не пускают только в наиболее загрязненные зоны, и официально никаких запретов на участие женщин в ликвидации разлива нет, но их работа строго регламентирована. При этом в пресс-службе местной администрации заявили, что девушки не допущены к уборке вовсе. Кадры с ходом работ так там прокомментировать не смогли. А женщин в них участвует много, говорит волонтер Сергей Соловьев. Они также помогают ловить и отмывать от мазута птиц и бездомных животных.
23: Девушки больше всего сюда вот хотят активничать, приезжают из Сочи, много и местные. Тоже женщина общалась, она отбирала нефть, сама грузила лопаты. Местная жительница, это моя, говорит, земля, и убирают для себя. Остатьте от меня все, дайте нам, говорит, работать. Ну, все хорошо, взаимодействуем с администрацией. Наверное, наладится, если не будет обстрелов повторных. Мы убрали большой объем пару дней назад мешками, там, погрузчиками вывозили. Сейчас технику МЧС, все руководство, которое могло быть. Оно приехало, привлекли внимание, очень активно взяли все на контроль.
22: Как говорят в местной администрации, порядка 95% нефтепродуктов после разлива уже почти собрали, а остальную часть локализовали. Но к летнему сезону всю береговую линию не очистить, так считает эколог и член местного СПЧ Евгений Витишко.
4: Они убирают пляж, Приморье, Туапсе, это другой водораздел, это река Паук, ходящийся в другой окраине города. Банально просто сметают загрязненную дальку в море. Я вот позавчера, 3 дня назад, проехал по ряду пляжей, многие почистили именно таким образом. То есть убрали наиболее серьезное загрязнение, остальное все перераспределили чистую гальку на этой территории. Это нефтепродукт, это все никуда не денется. Пока мы не уберем до конца, это все будет находиться на территории Туапсинского округа. Протяженность вот этого загрязнения сейчас, ну, практически вся территория округа. У нас выпал нефтяной дождь, наверное, подсчеты, тут больше 15-20 тысяч гектар. То есть эти нефтепродукты тоже никуда не денутся. Они постепенно будут дренировать с поверхности почвы, попадать в водные объекты и дальше отправление, опять же, того Туапсе, берега Черного моря. Поэтому думаю, что эта ситуация развивается в плохом направлении, и, скорее всего, город не будет готов к открытию курортного сезона. Роспотребнадзор, так же, как и в Анапе в прошлом году, не откроет пляжи. Власти опасаются на здоровье даже тех горожан, которые сейчас находятся на территории. С точки зрения здравой логики, лучше перестать.
22: Тем временем в местных телеграм-каналах жители жалуются, что в некоторых районах города с 28 числа нет горячей воды. Волонтеры публикуют фото с диких пляжей в окрестностях Туапсе. Туда продолжает выносить мазут. По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, такие локации власти отмечают по сообщениям жителей. Но что с ними будет и когда их уберут, непонятно, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. К сезону, вероятно, в первую очередь в городе уберут главные пляжи, а остальными займутся потом. Berkshire Hathaway накопила рекордные почти 400 миллиардов долларов наличными. Это в 1,5 раза больше, чем резервы Центрального банка Польши. Легендарная компания Уоррена Баффета отчиталась о результатах, но впервые это делал не сам основатель, а его преемник Грег Абель. Как прошло культовое для фондового рынка мероприятие и почему один из главных инвестхолдингов выходит в кэш? Об этом Анжела Гаплевская.
6: Грег Абель проработал в Berkshire Hathaway больше 25 лет. Последние 8 в составе совета директоров. Но знакомы с ним далеко не все владельцы, так что он старался хорошо показать себя на сцене и шутить посмешнее. Планка была как никогда высоко. Баффет превратил ежегодное собрание акционеров своего фонда в самое увлекательное событие для инвесторов. Огромный зал заполняли десятки тысяч человек, некоторые сидели даже в проходе. Но в этом году Омаха чувствовала себя депрессивно. Гостей оказалось не так много, пишет репортер Business Insider. По словам очевидцев, выступление нового гендира некоторые покидали, даже не дослушав до конца. Но что касается цифр, за первый квартал выручка превысила как прошлогодние показатели, так и ожидания рынка – больше 90 миллиардов долларов. Чистая прибыль вдвое больше год к году – около 10 миллиардов. Однако у инвесторов все равно нарастает опасение. «Ушла эпоха», отмечает международный финансовый консультант Исаак Бекер, который смотрел трансляцию. И проблемы действительно есть.
7: Параноливые аналитики сравнивают результаты этого фонда с индексом S&P 500, видят, что отстаем и сильно отстаем. А в принципе, как правило, это компания, которая шла вровень с индексом и на многолетнем дистанции, как правило, опережала его. Так что дела идут не очень. Сейчас и с начала года фонд в минусе где-то там порядка 5%. Сложное время. Друзья мои, а что вы хотели? Ни акции, ни рынок не растут до небес.
6: Сам Оракул из Омахи говорит, что его преемник делает все то же, что и он сам, и даже больше. Свежей стратегию Грега Абеля не назовешь. Он продолжил избавляться от ценных бумаг и хранить капитал. Фонд отчитался о продаже акций на 24 миллиарда долларов. Инвестбанкир Евгений Коган считает, что сейчас это самое лучшее, что можно сделать с деньгами.
9: Они дождутся мощной просадки и вложатся в рыночные компании. Здесь выиграет тот, кто умудрится спокойно сидеть, зарабатывать там свои процент 2-3 и ждать сегодня P-ratio, например, американского рынка 23-25. То есть возврат инвестиций за очень большое количество лет. Американский рынок перекуплен. И вот тот момент, когда возвратные инвестиции будут 18-19, вот тут ребята выйдут и скажут, а вот мы готовы купить и, может быть, вложиться очень крепко.
6: Политику Berkshire Hathaway на фондовом рынке эксперты называют консервативной. Пока холдинг осторожничает, опасаясь глобальной геополитической неопределенности и пузыря в ИИ, говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
10: Инвесторы ждут от них того же, что ждали всегда. То, что найдутся недооцененные бумаги. То есть смогут каким-то образом показать обгон индекса S&P. Иначе, а смысл тогда инвестировать в Berkshire, если можно просто взять и купить S&P. Про то, чтобы вложиться в Berkshire, чтобы не упасть так, как может упасть S&P, я думаю, что инвесторы сейчас не очень думают, потому что S&P с начала года реанимировался и ушел в плюс.
6: Сам Уоррен Баффет в субботу отмечал: никто не может точно сказать нам, что делать. Поэтому иногда мы не делаем ничего. Но если ставка на кризис не сыграет, к руководству фонда точно возникнут вопросы, продолжает Наталья Смирнова.
10: Если рынок продолжит расти еще, наверное, год, то да, это приведет к некому разочарованию в политике нового главы Berkshire. Это будет означать, что там некий кризис идей, потому что, ну, давайте честно, если рынок растет, это не значит, что идей нет никаких. Всегда можно хотя бы сидеть не только в одной Coca-Cola из защитных активов, но посмотреть на других эмитентов или даже другие страны.
6: Впрочем, легендарный инвестор объявил об уходе на пенсию только год назад, и пока судить нового главу рано. Проверить теории на прочность получится через пару лет, полагают эксперты. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
22: 7:13 в Москве. Через пару минут последние новости.
20: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. Бернард Шоу. Реклама.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
22: 7:15 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова.
12: Здравствуйте.
20: Latest news.
12: Силы ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Ранее он говорил о попадании дрона в здание в районе Мосфильмовской улицы. По его словам, никто не пострадал. Жители района Раменки сообщали о громком хлопке. В доме поврежден фасад, выбиты стекла. Обломки упали на придомовую территорию. На фоне угрозы ударов БПЛА в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово ввели режим полетов по согласованию. Тегеран будет расценивать любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщил глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи. Накануне Дональд Трамп объявил об операции «Свобода», согласно которой Вашингтон обеспечивает сопровождение торговым судам, которые заблокированы в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже демонстрирует снижение более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Она опускалась до $105.55 за баррель, затем снижение замедлилось, и нефть торговалась на уровне $106.58 за баррель, минус 1.5%. О погоде. В Москве плюс 14 градусов. В эти минуты облачно с прояснениями. В течение дня синоптики обещают до 25 градусов и малооблачную погоду. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
22: Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из причин такого положения дел – попытки Старого Света выстроить собственную оборонную стратегию без оглядки на США. Тем временем Киев так и не дал окончательного ответа относительно перемирия на время праздников 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что нынешняя ситуация в мире рискует пагубно сказаться на дальнейшем украинском урегулировании.
20: Точка зрения Дмитрия Гризе.
8: На очередной предпраздничной неделе, по идее, должна как-то проясниться дальнейшая судьба российско-украинских переговоров при посредничестве США. При этом вполне возможно, что в этот же промежуток времени произойдут серьезные подвижки вокруг Ирана. России очень бы не помешала определенность, поскольку впереди празднование Дня Победы 9 мая, парад и иные важные мероприятия. Киев пока что не дал своего согласия на инициированное Москвой перемирие. Кремль отмечает, что ему согласия никакого не нужно. Есть решение президента, и оно будет выполнено. Однако, если все будет официально оформлено, так все-таки спокойнее. Дональд Трамп, между тем, по-прежнему серьезно погружен в проблемы Ближнего Востока. Можно предположить с высокой долей вероятности, что Владимир Зеленский в итоге согласится на прекращение огня под давлением Вашингтона. Тем не менее, скорее всего, украинская сторона пытается как можно дольше потянуть с ответом, дабы, что называется, поиграть на нервах. При всем при этом, возобновление войны в заливе, а такая вероятность сохраняется, сведет участие Америки в украинском урегулировании к абсолютному минимуму. Оно и так-то невелико, скажем так. Теперь, что касается дальнейших перспектив. Мирное решение на сегодня по-прежнему не просматривается. Несмотря на ставшими уже привычными слова главы Белого дома о том, что сделка уже где-то рядом. Путин ее давно бы заключил, если бы не сопротивление некоторых людей. О ком идет речь, понятно не до конца. Видимо, о европейцах, с которыми 47-й президент Соединенных Штатов рискует окончательно разругаться. Теоретически России это должно быть выгодно. Однако подобное не значит, что Трамп немедленно станет нашим. Это в первую очередь подтверждает тезис о том, что ему нынче совсем не до Украины. В итоге логично было бы Москве отказаться от услуг посредников и говорить с Киевом напрямую, или же найти другого посредника. Но тогда есть риск, что Трамп, опять же скажем мягко, неправильно поймет. Характер у него, как известно, непростой. Тем более, что в последнее время из уст многих высокопоставленных американцев достаточно громко звучат заявления о том, что РФ помогает Ирану. Что здесь можно сказать? В условиях, когда мировая турбулентность только усиливается, рассчитывать на то, что Трамп надавит таки на Зеленского, и он примет все нужные для РФ условия, едва ли возможно. К слову, до промежуточных выборов в Конгресс остается совсем немного времени. Так что все может еще поменяться, причем сильно. Тем временем, ко всему происходящему добавляется новый, так называемый футбольный фактор. В июне в США стартует чемпионат мира по этому популярному виду спорта. Возникает очередной повод поставить многочисленные войны хотя бы на паузу. Вряд ли такое случится, но теоретически на это можно как бы понадеяться. Так что некие небольшие шансы на движение к лучшему остаются. На это и понадеемся. По традиции. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
20: Точка зрения.
22: Сотрудники стали чаще засиживаться в офисах. 2/3 россиян за последний год столкнулись с переработками, и негативно к этому относятся лишь 40% респондентов. Об этом говорится в совместном исследовании ХХРУ и Ренессанс страхования. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. Что по этому поводу думает сам бизнес и сколько стоит переработка, выясняла Аэлита Курмукова.
13: Треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры и еще столько же за дополнительную оплату. Де юре каждый лишний час доп. Нагрузки оплачивается по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. По крайней мере, так говорят собеседники Коммерсант ФМ. Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и гендиректор компании «Оксиджен» Павел Кулаков.
14: Есть ряд компаний, которые пытаются переработки маскировать внешними атрибутами. В офисе есть спортивный зал, комнаты отдыха, бесплатные обеды, ужины, такси до дома, если ты до ночи работаешь. В целом это все оборачивается каким-то негативом. Из нашего здания последний шаттл уезжает в 18 часов 30 минут. И все. То есть я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных работ, то у нас есть работа в выходной день, будь то какие-то аварийные, сервисные работы, профилактические. Есть такие желающие, которые готовы выйти, потому что это оплачивается по двойной ставке.
13: О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. И у трети, как показывают социальные опросы, ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.
5: Для меня нет такого понятия переработка. У меня есть понятие А – дисциплина, Б – выполненные задачи. Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение своих трудовых обязанностей. Если сотрудника просит компания задержаться, выйти вне рабочий день и так далее, то тут может идти речь о какой-то компенсации. Момент еще один тонкий, что многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премии. И вот ради этой бонусной составляющей иногда можно и задержаться.
13: А задерживаться сегодня приходится многим и сотрудникам, и руководителям, говорит управляющий директор инвесткомпании «Реком Траст» Дмитрий Целищев.
15: Компания финансового сектора, переработки мы не можем исключать, особенно когда компания набирает быстрый темп своего развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственников бизнеса, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Но ручной труд можно, допустим, заменить на некую автоматизацию, написав обычный скрипт.
16: А как сотрудники относятся к просьбе задержаться?
15: Кто-то готов задержаться, доделать какую-то задачу или помочь коллеге, жертвуя, возможно, своей личной жизнью. А для кого-то это там жесткое табу, и с пониманием относимся к тем и другим.
13: Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании «Суперджоб» Александр Южалин.
17: Сейчас, скажем, не год работников. Многие сталкиваются с сокращениями, трудностью с поиском новой работы. Поэтому любое обращение в суд, жалоба, это, конечно, потенциальный конфликт с законом. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель. Должно поступить официальное или предложение, или просьбы в письменной форме, по электронной почте, да даже в устной форме, если работник докажет, можно спокойно говорить о классической сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие все часы не менее чем в двойном размере. Раньше стоимость 1 часа рассчитывалась только из оклада. Сейчас и оклад, и премии.
13: Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных в Трудовом кодексе сразу вдвое, со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и, по мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают социальные опросы, сотрудники чаще предпочитают брать подработку на стороне. Аэлита Курмукова, Коммерсант ФМ.
22: В Москву пришла летняя погода. В ближайшие дни температура воздуха будет выше климатической нормы. Сегодня столбики термометров могут подняться до 26 градусов. Это соответствует пиковым летним показателям. Тепло сохранится как минимум на 3 дня, но позже может чуть похолодать, рассказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
24: До среды такая теплая, почти летняя погода. Переменная облачность. Ну, может быть, где-то кратковременный дождь, но, скорее всего, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Во вторник и среду будет порывистый ветер, 15 метров в секунду. Температуры высокие, выше нормы. Пошло ночные температуры плюс 7, плюс 12. Дневные 23-25. Четверг, пятница, суббота. Облачно, местами небольшой дождик. И 7, и 8, и 9. Ночью остается плюс 7, плюс 12. А дневная температура понижается. Плюс 18-23 7 числа. Плюс 17-22 8. И плюс 14-19 на 9 мая. То, что вот пришло сегодня, да, и ближайшие 3 дня, 24-25 днем, это не значит, что так и будет все лето. На майские праздники, начало мая, вот такая температура, это очень редко бывает.
22: По данным Гидрометцентра России, также на неделе возможна первая гроза, но ее вероятность достаточно низкая. Теперь о пробках в столице. По информации Яндекс.Карт, сейчас на дорогах свободно. 1 балл, по 1 баллу на МКАД и на 3-м транспортном, по 2 уже на Садовом и Бульварном. В 7:26 в Москве. Новости компании Анна Казакова.
25: Здравствуйте.
20: Корпоративные новости.
12: Налоговые органы начали проверки управляющих компаний закрытых паевых инвестиционных фондов. ФНС сфокусировалась на СПИФах недвижимости. Инспекторы подозревают их в злоупотреблении правовой конструкцией для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства. О запуске контрольных мероприятий на рынке управления активами сообщили СМИ. ФНС сказали, что эксперты проанализировали объемы реализации объектов недвижимости всеми УК с 22 по 24 годы и установили прирост стоимости объектов, реализуемых через СПИФы, в 3 раза. Американский IT-гигант Oracle за месяц уволил 30 тысяч сотрудников. Их заменила нейросеть, которую часть уволенных сотрудников и обучала, пишет Time. Сотрудникам компании поручили описывать свою работу, обучая корпоративный искусственный интеллект. Несмотря на страх быть замененными, работники оказывались в безвыходной ситуации. Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу 112 тысяч бутылок минеральной воды «Байкал Пёрл» после выявления признаков возможной небезопасности продукции. Об этом РБК сообщили в Роспотребнадзоре. Ограничения затронули партию в стеклянной таре объемом 0,53 литра с датой производства 22 августа 2025 года и со сроком годности до 28 августа 2027 года. В Роспотребнадзоре объяснили, что продукция может быть связана со случаем причинения вреда здоровью.
20: Культово с Павлом Шинским.
0: Прощение славянки.
2: Вася Агапкин родился в деревне, рано осенью.

0: мировой шли в бой в гражданскую и красный, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые про святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизнь в 20-м во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
2: Пояснила корреспондент Коммерсанта.
3: Источники Коммерсанта утверждают.
4: Об этом сообщил источник Коммерсанта.
5: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
6: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
7: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
8: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
1: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
9: В Москве 7:30, в студии Алексей Нарышкин.
1: Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
9: 4 мая, понедельник, плюс 15 за окном, пробки в городе, 1 балл в этом часе. Президент Кубы заявил о беспрецедентной военной угрозе со стороны Соединенных Штатов. Как сейчас живет остров и готовы ли жители защищаться в случае американской агрессии? Великобритания поможет Евросоюзу с выплатой 90 миллиардов евро Украине. О желании присоединиться к кредитной программе Лондон, как ожидается, объявит сегодня на заседании Европейского политического сообщества в Ереване. Глава американского Минфина считает, что Иран на этой неделе начнет закрывать свои нефтяные скважины. Хранилища в республике переполнены. Между тем, Трамп анонсировал на сегодня операцию по разблокировке судов в Ормузском проливе. Идет ли речь о конвоировании, до конца непонятно. Последствия разлива нефтепродуктов Туапсе обещают устранить до конца этого месяца. Местные ательеры ожидают новый сезон с тревогой. Насколько безопасно на туапсинских пляжах? Об этом через полчаса. Куба столкнулась с исключительным давлением США. Угроза военной агрессии со стороны Вашингтона на рекордном уровне. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В обращении к американскому народу он призвал предотвратить вопиющие преступления Дональда Трампа. Глава Белого дома до этого утверждал, что США захватят Кубу почти сразу после окончания войны с Ираном. Готовы ли кубинцы к обороне острова Свободы и насколько серьезно они относятся к шантажу Трампа? Об этом Леонид Пастернак.
10: Когда армия США будет возвращаться из Ирана домой, один из авианосцев, вроде Авраама Линкольна, остановится в 100 ярдах от берега Кубы. Остальная техника тоже будет где-то поблизости, но применять военную силу не придется. В этот момент правительство острова однозначно капитулирует со словами «Большое спасибо, мы сдаемся». Это не сюжет трагикомедии, а реальный план действий Дональда Трампа. Президент раскрыл его гостям на ужине в форум-клубе «Палм-Бич» во Флориде. «Я захвачу Кубу почти сразу же», — предупредил в конце вечера Трамп. «Он сильно ошибается», — отметил в разговоре с «Коммерсант ФМ» кубинский журналист Хосе Энрике Гонсалес.
11: «Ситуация на Кубе тяжелая. Наша страна использует свою же нефть, чтобы банально выжить. Кто бы выдержал такое давление? Правительство еще со времен революции допускало вариант с вторжением США, как того хочет Дональд Трамп. Благодаря этим этим расчетом мы оказались готовы к нынешнему противостоянию лучше, чем можно.

0: было бы вообразить. Власти делают все, чтобы у нас не случилось экономического краха. На улицах вы не увидите умирающих от голода людей. Правительство пытается выйти из зависимости от топлива, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Благодаря нефтяному танкеру и гуманитарной поставке из России мы смогли хотя бы немного выдохнуть.
1: Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что никто не заставит его страну сдаться. Любой агрессор столкнется с народом, готовым защищать независимость каждой пяди земли, заверил политик. И вправду, масштабная военная операция на острове – это не прогулка по Центральному парку, говорит кубинский писатель Хосе Мануэль Приета.
2: Президент Кубы, по-моему, он прав, потому что надо обратить внимание на то, что точно неприемлемо вот так вот для Кубы. Хотя, вы не поверите, очень много кубинцев, которые живут в Майами. Были опросы на стороне того, что вот Америка вошла, и это все военным путем каким-то образом. Но для меня просто лико, я никак не поддерживаю. Такие очень ощутительные последствия для Кубы, в долгоиграющей перспективе и прямо вот сразу. Мне кажется, что они хотят дать понять американцам, что если они войдут, для них в военном смысле это не будет просто прогулка.
1: Ранее Дональд Трамп ввел новые санкции против Кубы, которые могут спровоцировать отток иностранного капитала, писал Bloomberg. И речь не только о российских и китайских компаниях, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
3: Тот исполнительный приказ, который был подписан Трампом 1 мая, бьет не только по Кубе, он бьет и по тем, кто ведет какой-то бизнес с Кубы и сегодня. А это отнюдь не только Россия и Китай, но одновременно это и новый удар в сторону непослушных европейцев, ну и Канады. Есть вероятность, что администрация, пытаясь замять очень неприятную ситуацию в Иране, себя загоняет в очередную тупиковую ситуацию уже в связи с Кубой.
1: Впрочем, у Трампа и без Кубы хватает проблем, отметил в беседе с Коммерсант ФМ американский дипломат Джон Хёрбст.
4: Он не может вести операцию против Кубы, пока он не совершает операцию в отношении Ирана. Он говорит, как будто он уже победил Иран. Я согласен, что он собирается начинать операцию против Кубы. Он хочет показать иранцам, что он так уверен в своей победе, что он уже начинает думать о Кубе. На мой взгляд, если бы он как-то снял правительство в Кубе, многие кубинцы будут довольны, потому что они ужасно живут.
1: Ранее близкие к администрации Трампа источники политика утверждали, что Белый дом не в восторге от возможной операции на Кубе. По крайней мере, чиновники рассчитывают, что власти острова пойдут на уступки через переговоры и экономическое давление. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
5: Минпромторг сужает параллельный импорт. Из списка разрешенных для ввоза правообладателей товаров исчезнут компьютеры и память ведущих мировых брендов. В приказе ведомства под ограничение попала техника таких крупных производителей, как Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, IBM и Intel. Кроме того, ввозить в обход разрешений главной компании, судя по всему, нельзя будет модули памяти и жесткие диски от Kingston, Samsung, SanDisk и Transcend. Решение мотивируют анализом рыночной ситуации. Приказ может начать действовать до конца мая и должен защитить отечественных производителей электроники, объясняет руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
6: Этот приказ Минпромторга, он вышел почти полгода назад. Так называемый приказ с отложенным действием вступает в силу с мая, хотя был издан еще осенью 2025 года. Параллельный импорт вот этих товаров попадает под запрет. Каждый раз Министерство промышленности и торговли решает, если какие-то категории продукции, их не хватает на российском рынке, то они разрешают их параллельный импорт. Любая компания, любой импортер может на зарубежном рынке купить этот продукт и без согласия, без разрешения владельца бренда привозить его в Россию. На часть товаров такое разрешение распространяется. Акт исключает из параллельного импорта часть электроники отдельных брендов. Это означает, что правительство и Минпромторг решили, что этих продуктов либо у нас есть достаточно на рынке, либо есть отечественный производитель, который такую же продукцию производит, и не нужна конкуренция со стороны иностранных брендов.
5: Если ниша освободится, оперативно заместить ее российскими брендами будет сложно, и на какое-то время цены могут серьезно вырасти. Так считает гендиректор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов.
7: идет поддержка отечественных производителей. Есть хорошие достаточно продукты на рынке. Они не так пока хорошо известны пользователю, потому что все по привычке берут известные бренды. Другое дело, что мы все от этого можем получить. Наверняка производители окажутся не готовы. Все понимают, что есть отечественные продукты, аналоги, решения, но они не с такими характеристиками, они выпускаются не в таких объемах. Может вызвать определенные сложности и удорожание цены для пользователей, с учетом особенно ситуации с дефицитом памяти, с жесткими дисками, с оперативной памятью, которые сейчас мы еще не успели никто отдышаться, и цены только продолжают расти. Как будто бы поторопились с таким решением. Так как являюсь сам игроком этого рынка, какой-то подушки, вряд ли кому-то удалось создать, чтобы обеспечить выпуск продукции. Общаясь с отечественными производителями тех же жестких дисков, все понимаем, что там пока линейка довольно узкая. Максимум отечественный жесткий диск может быть на 600 гигабайт. При этом он очень большой в стоимости. Сейчас в моменте будет сложный переходный период. Запасов памяти, микросхем просто было невозможно сделать. Полгода, год, наверное, уйдет на вот эти все переходные этапы. Чтобы была низкая цена, должен быть очень большой объем, и это должно все хорошо подаваться. В моменте будет большая стоимость.
5: А в мае 25 года Минпромторг уже исключил продукцию компании HP и Fujitsu из перечня товаров для параллельного импорта. Тогда под запрет попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки. В этом году вечер моды Медгала может превратиться в площадку для политических интриг. Все из-за участия одной из самых богатых пар на благотворительном балу. Основателя Амазона Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес. Из-за этого многие звезды, включая актрису Зиндею и Мэрил Стрип, мероприятие проигнорируют. С чем не готовы мириться знаменитости и не приближается ли закат главного бала моды? Подробности у Екатерины Вихаревой.
8: Традиционно Медгала – одно из самых значимых событий в культурной сфере. Его часто называют «Оскаром мира моды». Главная идея благотворительного вечера – обозначить, что фэшн-индустрия – часть искусства. Все средства идут исключительно на поддержку работы Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где и проходит сам бал. Однако в этом году Медгала может запомниться не экстравагантными нарядами на красной дорожке, а скандалами и интригами. Ведь главные спонсоры сделали событие скорее политическим, чем модным. Из-за этого многие звезды решили бойкотировать вечер, рассказала журналист и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина.
9: В организаторах Джефф Безос, владелец Amazon, и его супруга Лорен Санчес, которая уже какое-то время пытается стать большим игроком в мире моды. Деньги делают свое дело, позволяют попасть на обложки, страницы журналов, первые ряды модных показов. И отношение к супругам довольно сложное, спорное. Это понятно, кто в наше время любит миллиардеров. Часть потенциальных гостей, кого Анна Винтер хотела бы видеть на ступеньках Метрополитен-музея, в этом году пропустят мероприятие. По слухам от инсайдеров, инсайдеры тоже бывают что-то допридумывают, но тем не менее, как минимум, Зиндея и Мэрил Стрип отказались приходить, потому что не хотят быть аффилированными именно с Безосами.
8: Джефф Безос и его супруга, по слухам, потратили на спонсорство от 10 до 20 миллионов долларов. Их присутствие также повлияло и на список приглашенных, пишет Daily Mail. Хотя больше 30 лет состав гостей тщательно отбирала лишь Анна Винтур. Но критикуют меценатов не только за это. Еще в январе, во время недели высокой моды в Париже, Лорен Санчес появилась на показах Скиапарелли и Диор. Проблема в том, что именно в это время в Амазон и принадлежащей Безосу газете Washington Post проходили масштабные сокращения. В соцсетях пару назвали бессердечной и оторванной от реальности. Пользователи иронично отмечали, что вкус нельзя купить на Amazon. Но все скандалы лишь подогревают интерес к Медгала, считает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
10: Такие мероприятия, как Медгала, должны быть вне политики, как спорт или искусство. Тем не менее, лес рубит, щепки летят. Такое отношение к Медгала лишь подогревает к нему интерес. И я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть, а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более, что тема Медгала в этом году так и звучит. Костюм арт. Искусство костюма.
8: Впрочем, журнал Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зиндея пропустит Медгала исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу – случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
11: В 2024 году Тейлор Свифт не дошла до Медгала. По официальной, по крайней мере, версии, она не дошла из-за того, что поехал готовиться к концерту. В прошлом году не дошла Сара Джессика Парк. Какие-то рабочие планы наложились, но существует слух, что из-за отказа от приглашения, что эти отношения стали прохладнее. В этом году ситуация немного другая. Семья Безосов не просто поддерживает Дональда Трампа, они еще сломили многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась ни на какие деловые отношения с республиканцами, давала эфирное время исключительно демократам на обложке Vogue. Но глянец переживает не лучшие времена, моде сейчас нужны деньги.
8: В прошлом году Зиндея была сопредседателем благотворительного вечера. И Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем – теория шляпы Зендеи. Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию. Вероятно, актриса решила пропустить Мет-галу, чтобы вновь не стать героиней мемов. Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина, Коммерсант ФМ.
5: Российская Минобороны этой ночью сбила 117 украинских беспилотников над регионами. Больше последних новостей через пару минут.
12: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тителя. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. Дороже золота. 30-метровая яхта History Supreme прославилась не размерами или скоростью. Она целиком сделана из золота и платины. На яхту ушло 100 тонн драгметаллов. Одна из кают отделана метеоритным железом. Внутри – статуя из кости тиранозавра. В 2011 году яхту за 4 миллиарда 800 миллионов долларов купил неизвестный бизнесмен из Малайзии. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Идея.
13: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
12: Ниша.
13: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
12: Технологии.
13: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
12: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
5: 7:45 в Москве с последними новостями Анна Казакова.
14: Здравствуйте.
5: Latest news.
14: Дональд Трамп анонсировал операцию по выводу застрявших в Персидском заливе судов. Она начнется сегодня утром и будет называться «Проект Свобода». Цель – обеспечить судам безопасный выход через Ормузский пролив. Трамп заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и, в особенности, со стороны Ирана. По словам президента США, выведенные суда не вернутся в залив до тех пор, пока этот район не станет безопасным для судоходства. Если же этому гуманитарному процессу будет оказано какое-либо противодействие, то с этим вмешательством придется разбираться силовым путем, добавил Трамп. И Тегеран уже ответил, что будет расценивать любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Экипаж одного из танкеров сообщил об обстреле неизвестными в Ормузском проливе. О происшествии сообщили в Центре морских торговых операций Соединенного Королевства. В момент обстрела танкер был в 80 милях от Эль-Фуджейры. Это Арабские Эмираты. Сегодня Великобритания планирует начать переговоры об участии в программе предоставления Украине европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщили в канцелярии премьера Экира Стармера. Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. При этом британские власти не скрывают, что участие в проекте может открыть новые возможности для национальных оборонных компаний и обеспечить доступ к крупным контрактам. О погоде. В Москве плюс 16, плюс 17 градусов в эти минуты, сообщает Яндекс. Облачно с прояснениями в течение дня обещают до 25. Малооблачную погоду без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
5: После 28-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает Краснодар. Южане на выезде обыграли Акрон с минимальным счетом 1-0. Зенит после победы над ЦСКА 3-1 идет вторым и отстает от лидера на 1 очко. За развитием событий в матчах 28-го тура следил спортивный обозреватель Коммерсант ФМ Владимир Осипов.
15: Исход чемпионата России по футболу вполне могли решить судьи. В матче «Акрона» с «Краснодаром», который проходил в Самаре, южане забили гол в ворота хозяев. Это произошло в начале второго тайма. Но арбитр Евгений Буланов из Саранска взятие ворот отменил, усмотрев фол в атаке форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Только вот на видеоповторах даже людям, далеким от футбола, было видно, что нарушения нет. Конечно, это отметил комментатор Константин Генич.
16: Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные, но это уже Милорад Мажич придет и расскажет.
15: По столь вязкой и непростой игре еще раз Краснодар вполне мог и не забить. И тогда решение арбитра могло повлиять не только на исход этой игры, но и на итоги чемпионской гонки. Но Джон Кордоба все-таки смог поразить ворота соперника еще раз.
17: Ударная позиция! 1-0! Этот гол уже не отменят! И опять он! И опять трясет торжествующий кулачками Джон Кордоба!
15: Эта победа снова сделала лидером Краснодар, хотя «Зенит» отстает всего на одно очко, и любая ошибка может изменить соотношение сил. Причем, как показал 28-й тур, эту ошибку не обязательно могут сделать игроки или тренеры. Неоднозначного судейского решения тоже может быть достаточно, так что в оставшихся двух турах за работой арбитров стоит следить очень внимательно. К тому же там будет решаться не только судьба золотых медалей, но и будущее некоторых клубов. Например, «Сочи» встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, и в случае победы может сохранить шансы остаться в РПЛ. Кажется, фантастика. Но разве не выглядят сказочными три победы аутсайдера в четырех последних матчах, в том числе над ЦСКА и крыльями Советов? А самарцы в эти выходные одолели «Спартак» 2-1. В 28-м туре клуб «Сочи» взял верх над Оренбургом 3-1, и хет-трик сделал футболист, который до этого момента не совершил ни одного результативного действия, Кирилл Кравцов. Тоже удивительный факт. В итоге Кравцов стал лучшим игроком матча, правда, о предстоящей встрече с «Зенитом» он говорил очень сдержанно, что неудивительно, ведь Кирилл воспитанник этой школы, только вот в составе самого богатого клуба удержаться не смог.
18: В Петербурге будем биться. Да, для меня особенная команда.
19: Очко хотя бы в Петербурге или все-таки настрой на то, чтобы победить и уже точно снять все вопросы?
18: Будем готовиться и посмотрим, что будет в Петербурге.
15: Ну а Краснодару в ближайшие дни предстоит сыграть с московским «Динамо», причем дважды. Сначала дома в рамках Кубка России, а потом в столице уже в чемпионате. Стоит сказать, что в Кубке нас ждет еще одна встреча, которую сложно пропустить. В Тушине сойдутся «Спартак» и «ЦСКА». Только вот армейцы подходят к дерби не в лучшей форме. И вопросов больше не к игрокам, а к наставнику красно-синих Фабио Челестини, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов.
20: Я вообще не удивлюсь, если ЦСКА и следующий матч выиграет и завоюет кубок. Почему? Потому что игроки есть. Но сейчас мы видим, что этим игрокам не хватает системности. Мы не видим команду бегущую, живую. И здесь комплекс проблем. Я думаю, что вопрос, выиграет ли трофей Челестини, да, он будет определяющий. Но, на мой взгляд, если мы исходим из того, как сейчас выглядит ЦСКА, то шанс минимальный.
15: «Спартак» и «ЦСКА» сыграют в среду, «Краснодар» и «Динамо» в четверг, а в выходные болельщиков ждет предпоследний тур РПЛ. Если и там не решится, кто будет чемпионом, «Краснодар» или «Зенит», то 17 мая мы точно узнаем команду, которая возьмет золотые медали в этом сезоне. Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
5: Банки не спешат делать доступнее рыночную ипотеку, хотя ключевая ставка опускалась уже 8 раз подряд. Пока о реальном снижении стоимости жилищных займов объявили только Сбер и Дом РФ. Причем у Сбербанка ставки и до этого были выше средних по рынку, пишет «Коммерсант». И речь идет о снижении не более чем на 1% пункт. Другие игроки предпочитают менять дополнительные условия. Например, это касается размера первоначального взноса. Чем он выше, тем ниже может быть ставка. Разница может достигать 1 или 2 процентных пунктов. Ипотечное кредитование сейчас несет риски для банков, объясняет эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
21: Снижение ключевой ставки происходит, что называется, в час по чайной ложке. Даже Банк России последний прогноз поменял в сторону более замедленного снижения, вплоть до того, что к концу года мы можем ожидать ставку не ниже 12%. И, естественно, при 12-й ключевой ставке стоимость ипотеки вряд ли будет ниже, чем 13-14% годовых.
22: Какие еще факторы влияют на то, что банки не спешат снижать ипотечную ставку?
21: Банки смотрят на ипотечные кредиты сейчас, скажем, более пристальным вниманием, потому что есть две группы рисков. Первая группа рисков связана с тем, что платежеспособность клиентов и заемщиков, но сильно замедлилась, и многие, подавая заявку, рассчитывают на то, что в скором времени ставка упадет, и будет рефинансирование, которое позволит снизить ежемесячный платеж. А он уже сейчас фактически неподъемный для заемщика, поэтому банки вводят новые ковенанты. Второй риск, он еще более фундаментальный, он связан со стоимостью недвижимости. Среди тех, кто отвечает в банке за залоги, есть мнение, что фактически недвижимость в качестве залога сильно переоценена. Когда покупается квартира в новостройке или на вторичном рынке в ипотеку, надо закладываться на некую коррекцию цен. Как минимум 10, а то и 20%. В таком сценарии ипотечные кредиты становятся все более рискованными для банков.
5: Вместо снижения ставки на рыночную ипотеку, банки проявляют особый интерес к программам рефинансирования займов, пишет «Коммерсант». По данным издания, 7 крупных организаций к середине апреля значительно улучшили условия для клиентов. Другие возобновили действие таких программ. Это говорит о том, что банки не верят в дальнейшее снижение ключевой ставки, так считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
0: Банки просто понимают, что для них рефинансирование более предсказуемый способ улучшить рыночные условия для клиентов, чем пытаться сейчас снижать ставки. С одной стороны, Банк России 8 раз подряд снижал ключевую ставку. За это время он ее снизил с 21 до 14,5%. Но 14,5% это ставка, которая по-прежнему, например, в 2 раза выше, чем была летом 2022 года. И главное, что банки не очень понимают, что может быть со ставкой на горизонте там 1-2 лет, а ипотечные кредиты долгие. Им гораздо легче на протяжении этого долгоживущего ипотечного кредита даже не один раз его рефинансировать.
22: Можно ли сказать, что банки сейчас не сильно заинтересованы в поиске новых клиентов?
0: Нет, это скорее говорит о том, что банки пока не уверены в прочности и долгосрочности резкого снижения ключевой ставки, и они хотят найти баланс. Тем более, что сейчас на самом деле с новыми клиентами будет проблема еще другого рода. В России кончилась очевидным образом гонка зарплат. Просто спрос на ипотеку будет не такой большой, а ипотеку им выдавать хочется. Может быть, вот это вот рефинансирование сможет компенсировать и с одной стороны недостаток новых клиентов, а с другой стороны, потому что банки сами боятся как-то слишком опустить рыночные ставки по ипотеке, опасаясь, что Банк России возьмет паузу, прекратится этот цикл снижения ключевой ставки, а банки уже выдали относительно дешевые ипотечные кредиты.
5: Как пишет «Коммерсант», сейчас диапазон средних ставок рефинансирования составляет от 18 до более чем 19,5% годовых. В то же время стоимость ипотеки может превышать 20% на вторичное жилье и 18% на новостройку без льготных программ. А теперь о пробках в столице. По информации Яндекс.Карт, сейчас дороги почти свободны. В целом 2 балла, по 3 уже на МКАД и третьем транспортном кольце. Сегодня в центре столицы будут частично перекрывать дороги вечером с 16.30. Автомобильное движение ограничит в том числе на Москворецкой, Кремлевской и Котельнической набережных, а также по Варварке, Ильинке, Болотной и Солянке. 7 часов 55 минут. Новости компании и Анна Казакова.
14: Здравствуйте.
12: Корпоративные новости.
14: Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов на депозиты по итогам этого года, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики. В начале 26-го ЦБ постепенно снижал ключевую с 16%. И если ставка больше не поднимется выше этого уровня, то сбор придется отдать и тем клиентам, которые заработали на вкладах более 160 тысяч рублей. Для этого на депозитах должно лежать свыше миллиона, оценили эксперты. Минэнерго не поддержала введение 5-летнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики, поскольку он будет мешать развитию сектора. Об этом заявил замглавы ведомства Петр Конюшенко в интервью ТАСС. Ранее о такой мере попросили крупные промышленные компании. Конюшенко напомнил, что Владимир Путин запретил вводить ограничения для энергокомпаний, которые ухудшают их состояние. Рынок шин для легковых автомобилей стагнирует. В продаже остаются на уровне прошлого года за счет набирающего обороты импорта, тогда как показатели российских производителей проседают, пишет «Коммерсант» со ссылкой на крупных производителей. Оценивать результаты года участники рынка пока считают преждевременным из-за растянутого летнего сезона. Оживившийся в марте спрос на новые машины также может поддержать сегмент зимних шин, но в целом продаж покрышек по году вряд ли существенно превысят прошлогодние результаты, считает отрасль.
5: 7:57 в студии Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсанта ФМ проведет Дарья Надина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале КФМ 936.
12: Стиль с Анной Минаковой.
2: 7 мая в Женевском Пале Экспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды. И, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону «New Designers and Emerging Talents». И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям «Джем Женев», Ронни Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что «Emerging Talents» называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд «Incarnum», заявленный как «Emerging Talent», существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть emerging. Ну, или Ричард Ву. Мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная. И не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать. В том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
12: Стиль с Анной Минаковой. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Зигмунд Фрейд. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
3: 8 часов в Москве. В студии Дарья Надина.
12: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
3: 4 мая, понедельник. В Москве 16 градусов, пробки 3 балла. Здравствуйте. В этом часе. Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко. Городской пляж, пострадавший от разлива нефтепродуктов после атак украинских дронов, будет очищен к 1 июня. Но местный бизнес в столь амбициозные планы не верит. Почему? В выходные прошло годовое собрание акционеров Berkshire Hathaway. Уоррен Баффет, который ушел с поста CEO в прошлом году, тоже был в зале. Как пишут американские СМИ, с момента, как он передал пост, акции компании класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 12%, хотя индекс S&P 500 вырос на 27%. Что это говорит о новых топ-менеджерах фонда? 2/3 россиян за последний год столкнулись с переработками. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. А что думает по этому поводу сам бизнес?
1: Президент Кубы заявил, что угроза военной агрессии со стороны США в отношении острова достигли опасного и беспрецедентного уровня. Мигель Диас-Канель призвал международное сообщество вмешаться и не допустить, цитирую, «преступного акта». Пляжи в Туапсе очистят от нефти к началу лета. По крайней мере, об этом заявил глава округа Сергей Бойко. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. В результате разлива нефтепродуктов в городе не зафиксировано аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больнице, сообщил Бойко. В Роспотребнадзоре накануне заявили, что пробы водопроводной воды воздуха в Туапсе в пределах нормы, а сегодня все местные школы снова открылись в штатном режиме. Уборка береговой линии, между тем, продолжается, но ательеры, по словам собеседников «Коммерсант ФМ», пока не строят прогнозы на сезон. У некоторых отменились все брони на лето. Но все же есть шанс, что город успеет восстановиться, не исключает владелец гостевого дома «Медуза» Михаил Возовой.
4: Были отмены 50%, наверное, от общего количества. На лето, на майские у нас их редко бывает. Основная масса бронирований непосредственно уже практически перед заездом. Поэтому время есть еще месяц-два. Поэтому возможно, что все это приведется в порядок за это время. Там уже как посмотрим, уборка идет активно. Мы вообще очень надеемся, что к сезону уже устранят основное на всех пляжах. Собирают все это мешки, все люди активно. В основном жители местные, ну и приезжают люди из разных городов, их размещают бесплатно, питание обеспечивают, помогают соседи все.
1: В Туапсинском муниципальном округе продолжает действовать режим ЧС регионального уровня. Его ввели 28 апреля после третьей атаки беспилотников по местному НПЗ. Пожары полностью потушили только через несколько дней, а к масштабным работам по очистке береговой линии привлечены сотни специалистов и спецтехника. Местные власти называли обстановку сложной, но контролируемой. На утро 3 мая в городе убрали больше 15 тысяч кубометров мазута. При этом центральный пляж все еще закрыт. Что там происходит, неизвестно. Дым и запах гари, которые накрыли город после атак, сейчас чувствуются только в центре, рядом с НПЗ. Там все еще сложно находиться, рассказал корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных. Последние несколько дней он находится в Туапсе.
6: Несколько домов жилых в таком получастном секторе, где-то в 3, может быть, 4 этажа, они тоже пострадали при этих ударах. Люди оттуда эвакуированы до сих пор, периодически кто-то забирает вещи, но в целом там такие абсолютно пустые переулочки с выгоревшими зданиями, несколькими сгоревшими автомобилями. Главный центральный пляж города закрыт для всех. Образовался такой небольшой стихийный штаб, как мне рассказывали, за эти дни уже где-то примерно 300-350 человек сменилось, которые приезжают, все убирают. На моих глазах туда приехали представители МЧС, представители администрации города. У них случился, скажем так, небольшой конфликт с волонтерами. Представители администрации города убеждали, что вот эта волонтерская помощь на берегу не нужна, что как только закончится работа на главном городском пляже, все вот эти силы МЧС приедут и начнут убирать все то, что сейчас вот волонтеры убирают. Также звучали заявления, что люди без специального допуск не имеют права работать с нефтью, мазутом. Чиновники категорически запретили женщинам-волонтеркам работать на пляже, говорили, мы охраняем ваше репродуктивное здоровье. Вызвало это все некоторое недопонимание сторон, но разошлись все мирно. Волонтеры продолжили свою работу.
23: Ну, то есть говорить о сезоне, строить какие-то прогнозы пока рано.
6: Сейчас холодная погода, поэтому мы на берегу чувствуем запах и вот эти испарения, только когда подходим непосредственно к таким замазученным поверхностям. Что происходит там, где верхний слой гальки или там песка убрали, но мазут успел просочиться вниз? Непонятно, как эта фракция будет себя вести во время потепления.
1: Как уточнили в МЧС, волонтеров не пускают только в наиболее загрязненные зоны. И официально никаких запретов на участие женщин в ликвидации разлива нет. Но их работа строго регламентирована. При этом в пресс-службе местной администрации заявили, что девушки не допущены к уборке вовсе. Кадры с ходом работ там прокомментировать не смогли. А женщин в них участвует много, говорит волонтер Сергей Соловьев. Он также помогает ловить и отмывать от мазута птиц и бездомных животных.
7: Девушки больше всего сюда вот хотят активности, приезжают из Сочи, много и местные. Тоже женщина общалась, она отбирала нефть, сама грузила лопаты. Местная жительница, это моя, говорит, земля, и убирают для себя. Оставьте от меня все, дайте нам, говорит, работу. Ну, все хорошо, взаимодействуем с администрацией. Наверное, наладится, если не будет обстрелов повторных. Мы убрали большой объем пару дней назад мешками, там, погрузчиками вывозили. Сейчас технику МЧС, все руководство, которое могло быть, оно приехало, привлекли внимание, очень активно взяли все на контроль.
9: По словам местной администрации, порядка 95% нефтепродуктов после разлива уже почти убрали, а остальную часть локализовали. Однако к летнему сезону всю береговую линию не очистить, считает эколог и член местного СПЧ Евгений Витишко.
10: Они убирают пляж, Приморье, Туапсе, это другой водораздел, это река Паук, ходящийся в другой окраине города. Банально просто сметают загрязненную дальку в море. Я вот позавчера, 3 дня назад, проехал по ряду пляжей, многие почистили именно таким образом. То есть убрали наиболее серьезное загрязнение, остальное все перераспределили чистую гальку на этой территории. Это нефтепродукт, это все никуда не денется. Пока мы не уберем до конца, это все будет находиться на территории Туапсинского округа. Протяженность вот этого загрязнения сейчас мы практически вся территория округа. У нас, вы помните, дождь, подсчеты больше 15-20 тысяч гектар. То есть эти нефтепродукты тоже никуда не денутся. Они постепенно будут дренировать с поверхности почвы и попадать в водные объекты и дальше управление опять же того Туапсе и берега Черного моря. Поэтому думаю, что эта ситуация развивается в плохом направлении и, скорее всего, город не будет готов к открытию курортного сезона. И Роспотребнадзор, так же, как и в Анапе в прошлом году, не откроет пляжи. Власти опасаются за здоровье даже тех горожан, которые сейчас находятся на территории. С точки зрения здравой логики, лучше переждать.
9: Тем временем в местных телеграм-каналах жители жалуются, что в некоторых районах города с 28 числа нет горячей воды, а волонтеры публикуют фото с диких пляжей в окрестностях Туапсе. Туда продолжают выносить мазут. По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, такие локации власти отмечают по сообщениям жителей. Но что с ними будет и когда их уберут, непонятно, говорят собеседники Коммерсант ФМ. К сезону, вероятно, в первую очередь в городе уберут главные пляжи, а остальными займутся потом. Berkshire Hathaway накопила рекордное 400 миллиардов долларов наличными. Это в полтора раза больше, чем резервы Центрального банка Польши. Легендарная компания Уоррена Баффета отчиталась о результатах. Но впервые это делал не сам основатель, а его преемник Грег Абель. Как прошло культовое для фонда, для всего рынка мероприятие в Небраске, почему один из главных инвестхолдингов выходит в кэш, расскажет Анжела Гаплевская.
11: Грег Абель проработал в Berkshire Hathaway больше 25 лет, последние 8 в составе совета директоров. Но знакомы с ним далеко не все владельцы, так что он старался хорошо показать себя на сцене и шутить посмешнее. Планка была как никогда высоко. Баффет превратил ежегодное собрание акционеров своего фонда в самое увлекательное событие для инвесторов. Огромный зал заполняли десятки тысяч человек, некоторые сидели даже в проходе. Но в этом году Омаха чувствовала себя депрессивно. Гостей оказалось не так много, пишет репортер Business Insider. По словам очевидцев, выступление нового гендира некоторые покидали, даже не дослушав до конца. Но что касается цифр, за первый квартал выручка превысила как прошлогодние показатели, так и ожидания рынка. Больше 90 миллиардов долларов. Чистая прибыль вдвое больше год к году, около 10 миллиардов. Однако у инвесторов все равно нарастает опасение. Ушла эпоха, отмечает международный финансовый консультант Исаак Бекер, который смотрел трансляцию. И проблемы действительно есть.
24: Аналитики сравнивают результаты этого фонда с индексом S&P 500 и видят, что отстаем и сильно отстаем. А в принципе, как правило, это компания, которая шла вровень с индексом и на многолетнем дистанции, как правило, опережала его. Так что дела идут не очень. Сейчас и с начала года фонд в минусе где-то там порядка 5%. Сложное время. Друзья мои, а что вы хотели? Ни акции, ни рынок не растут до небес.
11: Сам Оракул из Омахи говорит, что его преемник делает все то же, что и он сам, и даже больше. Свежей стратегию Грега Абеля не назовешь. Он продолжил избавляться от ценных бумаг и хранить капитал. Фонд отчитался о продаже акций на 24 миллиарда долларов. Инвестбанкир Евгений Коган считает, что сейчас это самое лучшее, что можно сделать с деньгами.
25: Они дождутся мощной просадки и вложатся в рыночные компании. Здесь выиграет тот, кто умудрится спокойно сидеть, зарабатывать там свои процент 2-3 и ждать сегодня пирейшего, например, американского рынка 23-25. То есть возврат инвестиций за очень большое количество лет. Американский рынок перекуплен. И вот тот момент, когда возвратные инвестиции будут 18-19, вот тут ребята выйдут и скажут, а вот мы готовы купить и, может быть, вложиться очень крепко.
11: Политику Berkshire Hathaway на фондовом рынке эксперты называют консервативной. Пока холдинг осторожничает, опасаясь глобальной геополитической неопределенности и пузыря в ИИ, говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
8: Инвесторы ждут от них того же, что ждали всегда. То, что найдутся недооцененные бумаги. То есть смогут каким-то образом показать обгон индекса S&P. Иначе, а смысл тогда инвестировать в Berkshire, если можно просто взять и купить S&P. Про то, чтобы вложиться в Berkshire, чтобы не упасть так, как может упасть S&P, я думаю, что инвесторы сейчас не очень думают, потому что S&P с начала года реанимировался и ушел в плюс.
11: Сам Уоррен Баффет в субботу отмечал: «Никто не может точно сказать нам, что делать. Поэтому иногда мы не делаем ничего. Но если ставка на кризис не сыграет, к руководству фонда точно возникнут вопросы», продолжает Наталья Смирнова.
8: Если рынок продолжит расти еще, наверное, год, то да, это приведет к некому разочарованию в политики нового главы Berkshire. Это будет означать, что там некий кризис идей, потому что, ну, давайте честно, если рынок растет, это не значит, что идей нет никаких. Всегда можно хотя бы сидеть не только в одной Coca-Cola из защитных активов, но посмотреть на других эмитентов или даже другие страны.
11: Впрочем, легендарный инвестор объявил об уходе на пенсию только год назад, и пока судить нового главу рано. Проверить теории на прочность получится через пару лет, полагают эксперты. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
9: Через пару минут выпуск новостей на Коммерсант ФМ.
12: Мужские игрушки. В топ-пилотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350. Деньги и средства. Уругвайская песо. Банкноты печатаются в Великобритании, Франции, Германии и Чили. Относятся к валютам с невысокой стоимостью. В середине 70-х правительство Уругвая было вынуждено провести денежную реформу. Старые деньги менялись на новые по курсу 1000 к 1. Процедуру пришлось полностью повторить в начале 90-х. Броненосец, капибара, пума и нелетающая птица Нандо. Самые ходовые банкноты печатаются на полимерном материале. Уругвайские банкоматы не принимают североамериканские или европейские кредитные карточки. Черного рынка валюты в стране нет. Вы слушаете Коммерсант ФМ.
9: 8:15 в студии с новостями Анна Казакова.
12: Latest news.
14: Здравствуйте. По данным Минобороны, этой ночью средства ПВО перехватили над регионами России 117 украинских беспилотников. Ночью в 8 аэропортах, в том числе в московских Внуково и Домодедово, были приостановлены приемы и выпуск самолетов. В Москве беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал. В Брянской области в поселке Синчуры дрон ударил по грузовику, ранен водитель. В Белгородской области при взрыве легковушки вчера вечером пострадали 2 человека. Мировые цены на нефть снизились после заявлений Дональда Трампа о начале операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели примерно на 2% до $106.58 за баррель. Аналогичное снижение показали котировки WTI. Баррель стоит $100.14. Участники рынка связывают падение с ростом геополитической напряженности и рисками для стабильности поставок. Эксперты отмечают, что динамика цен остается высокой на фоне неопределенности в регионе и угрозы расширения конфликта. Нефтехранилища Ирана быстро заполняются из-за введенной США морской блокады, и уже на следующей неделе страна может начать закрывать свои буровые скважины. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессон в беседе с Fox News. Министр отметил, что США продолжают, цитирую, «душить иранский режим, усиливая финансовое давление, блокируя морские пути и замораживая активы». Также, по его словам, цены на нефть могут снизиться, когда на рынке появится больше нефти не из Ирана. О погоде. Сейчас в столице 16 градусов, сообщает Яндекс. Облачно с прояснениями. В течение дня обещают синоптики до 25 градусов и погоду без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
13: Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из причин такого положения дел – попытки Старого Света выстроить собственную оборонную стратегию без оглядки на США. Тем временем Киев так и не дал окончательного ответа относительно перемирия на время праздников 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что нынешняя ситуация в мире рискует пагубно сказаться на дальнейшем украинском урегулировании.
12: Точка зрения Дмитрия Гризе.
16: На очередной предпраздничной неделе, по идее, должна как-то проясниться дальнейшая судьба российско-украинских переговоров при посредничестве США. При этом вполне возможно, что в этот же промежуток времени произойдут серьезные подвижки вокруг Ирана. России очень бы не помешала определенность, поскольку впереди празднование Дня Победы 9 мая, парад и иные важные мероприятия. Киев пока что не дал своего согласия на инициированное Москвой перемирие. Кремль отмечает, что ему согласия никакого не нужно. Есть решение президента, и оно будет выполнено. Однако, если все будет официально оформлено, так все-таки спокойнее. Дональд Трамп, между тем, по-прежнему серьезно погружен в проблемы Ближнего Востока. Можно предположить с высокой долей вероятности, что Владимир Зеленский в итоге согласится на прекращение огня под давлением Вашингтона. Тем не менее, скорее всего, украинская сторона попытается как можно дольше потянуть с ответом, дабы, что называется, поиграть на нервах. При всем при этом, возобновление войны в заливе, а такая вероятность сохраняется, сведет участие Америки в украинском урегулировании к абсолютному минимуму. Оно и так-то невелико, скажем так. Теперь, что касается дальнейших перспектив. Мирное решение на сегодня по-прежнему не просматривается. Несмотря на ставшими уже привычными слова главы Белого дома о том, что сделка уже где-то рядом. Путин ее давно бы заключил, если бы не сопротивление некоторых людей. О ком идет речь, понятно не до конца. Видимо, о европейцах, с которыми 47-й президент Соединенных Штатов рискует окончательно разругаться. Теоретически России это должно быть выгодно. Однако подобное не значит, что Трамп немедленно станет нашим. Это в первую очередь подтверждает тезис о том, что ему нынче совсем не до Украины. В итоге логично было бы Москве отказаться от услуг посредников и говорить с Киевом напрямую, или же найти другого посредника. Но тогда есть риск, что Трамп, опять же скажем мягко, неправильно поймет. Характер у него, как известно, непростой. Тем более, что в последнее время из уст многих высокопоставленных американцев достаточно громко звучат заявления о том, что РФ помогает Ирану. Что здесь можно сказать? В условиях, когда мировая турбулентность только усиливается, рассчитывать на то, что Трамп надавит таки на Зеленского, и он примет все нужные для РФ условия, едва ли возможно. К слову, до промежуточных выборов в Конгресс остается совсем немного времени. Так что все может еще поменяться, причем сильно. Тем временем ко всему происходящему добавляется новый, так называемый футбольный фактор. В июне в США стартует чемпионат мира по этому популярному виду спорта. Возникает очередной повод поставить многочисленные войны хотя бы на паузу. Вряд ли такое случится, но теоретически на это можно как бы понадеяться. Так что некие небольшие шансы на движение к лучшему остаются. На это и понадеемся. По традиции. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
12: Точка зрения.
13: Сотрудники стали чаще засиживаться в офисах. Две трети россиян за последний год столкнулись с переработками. И негативно к этому относятся лишь 40% респондентов, говорится в совместном исследовании ХХРУ и Ренессанс страхования. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. Что думает по этому поводу сам бизнес и сколько стоит переработка, выясняла Айлит Курмакова.
15: Треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры и еще столько же за дополнительную оплату. Де юре каждый лишний час доп. Нагрузки оплачивается по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. По крайней мере, так говорят собеседники Коммерсант ФМ. Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и гендиректор компании «Оксиджен» Павел Кулаков.
17: Есть ряд компаний, которые пытаются переработки маскировать внешними атрибутами. В офисе есть спортивный зал, комнаты отдыха, бесплатные обеды, ужины, такси до дома, если ты до ночи работаешь. В целом это все оборачивается каким-то негативом. Из нашего здания последний шаттл уезжает в 18 часов 30 минут. И все. То есть я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных работ, то у нас есть работа в выходной день. Будь то какие-то аварийные, сервисные работы, профилактические. Есть такие желающие, которые готовы выйти, потому что это оплачивается по двойной ставке.
15: О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. И у трети, как показывают социальные опросы, ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптималок» Георгий Властопула.
18: Для меня нет такого понятия «переработка». У меня есть понятие «а» – дисциплина, «б» – выполненные задачи. Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение своих трудовых обязанностей. Если сотрудника просит компания задержаться, выйти вне рабочий день и так далее, то тут может идти речь о какой-то компенсации. Момент еще один тонкий, что многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премии. И вот ради этой бонусной составляющей иногда можно и задержаться.
15: А задерживаться сегодня приходится многим и сотрудникам, и руководителям, говорит управляющий директор инвесткомпании «Реком Траст» Дмитрий Целищев.
19: Компании финансового сектора переработки мы не можем исключать, особенно когда компания набирает быстрый темп своего развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственников бизнеса, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Но ручной труд можно, допустим, заменить на некую автоматизацию, написав там обычный скрипт.
20: А как сотрудники относятся к просьбе задержаться?
19: Кто-то готов задержаться, доделать какую-то задачу или помочь коллеге, жертвуя, возможно, своей личной жизнью. А для кого-то это там жесткое табу, и с пониманием относимся к тем и другим.
15: Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании «Суперджоб» Александр Южалин.
21: Сейчас, скажем, не год работников. Многие сталкиваются с сокращениями, трудностью с поиском новой работы. Поэтому любое обращение в суд, жалоба, это, конечно, потенциальный конфликт по закону. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель. Должно поступить официальное или предложение, или просьбы в письменной форме, по электронной почте, да даже в устной форме, если работник докажет, можно спокойно говорить о классической сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие все часы не менее чем в двойном размере. Раньше стоимость 1 часа рассчитывалась только из оклада. Сейчас и оклад, и премии.
15: Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных в Трудовом кодексе сразу вдвое, со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и, по мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают социальные опросы, сотрудники чаще предпочитают брать подработку на стороне. А Элита Курмукова, Коммерсант ФМ.
26: В Москву пришла сразу летняя погода. В ближайшие дни температура воздуха будет выше климатической нормы. Сегодня столбики термометров могут подняться до 26 градусов, что соответствует пиковым летним показателям. Тепло сохранится как минимум на 3 дня, но позже может стать чуть прохладнее, говорит сотрудник гидрометцентра Анатолий Цыганков.
27: До среды такая теплая, почти летняя погода. Переменная облачность. Может быть, где-то кратковременный дождь, но, скорее всего, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Во вторник и среду будет порывистый ветер, 15 метров в секунду. Температуры высокие, выше нормы. Пошло ночные температуры плюс 7, плюс 12. Дневные 23-25. Четверг, пятница, суббота. Облачные, местами небольшой дождик. И 7, и 8, и 9. Ночью остается плюс 7, плюс 12. А дневная температура понижается. Плюс 18. 23-7 числа, плюс 17-22-8 и плюс 14-19 на 9 мая. То, что вот пришло сегодня, да, и ближайшие 3 дня, 24-25 днем, это не значит, что так и будет все лето. На майские праздники, начало мая, вот такая температура, это очень редко бывает.
26: По данным Гидрометцентра России, также на неделе возможна первая гроза, но ее вероятность достаточно низкая. 8:26 в Москве. На трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность дорог в 4 балла. Местами затруднения. Пробки есть сейчас на магистралях по направлению к Москве и в центр. Кроме этого, загружен МКАД по внешней стороне. Затор на полчаса от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. По внутренней стороне затор от Липецкой улицы до Варшавского шоссе также на 25-30 минут. Далее новости компании на Коммерсант ФМ, в студии Анна Казакова.
12: Корпоративные новости.
0: Здравствуйте. Центробанк отправил крупным страховым компаниям письмо, где указал на целесообразность перестрахования рисков СПГ и судов, идущих в Китай, в одной из крупнейших страховых компаний этой страны. По словам экспертов, это может быть связано с ситуацией в Персидском заливе, которая заставила Китай нарастить потребление российского сырья, пишет Коммерсант со ссылкой на представителей рынка страхования. Средняя стоимость ночи в отелях Москвы снизилась впервые за 5 лет. В январе-марте тариф составил 10 100 рублей в сутки, потеряв более 1,5% год к году. Корректируя цены, отели стараются удержать спрос. На майских праздниках интерес к поездкам в Москву снизился на 5,6% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма и резким падением количества приезжающих в Россию иностранцев. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги одновременно. Увеличивают траты на продукты питания. Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды. На 6% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5% на телекоммуникацию. К такому выводу пришли аналитики Сбериндекса, изучившие динамику потребительских расходов. Эксперты объясняют такую тенденцию переходом населения от потребительской модели к сберегательной за счет сокращения затрат на непродовольственные категории.

0: на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 200 000 долларов. Команда платила за них сама. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн. Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
0: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
4: Дайте я скажу!
0: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
5: Побывал губернатор в Ленинском
6: районе новой коммуникации.
7: Власти останавливаться на этом не собираются.
0: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
8: 8:30 в Москве. Студия Дарья Геннадьевна.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
8: 4 мая, понедельник. В Москве сейчас 17 градусов, днем до плюс 25. Пробки 4 балла. Здравствуйте. В этом часе. Дональд Трамп заявил, что США смогут взять Кубу под контроль почти немедленно после завершения конфликта с Ираном. Президент государства Мигель Диас-Канель в ответ на это призвал мировое сообщество вмешаться и заявил, что угроза военной агрессии со стороны Вашингтона достигла беспрецедентного уровня. Власти России ограничат импорт компьютерной техники, исключив из списков параллельного импорта ряд популярных марок. Под ограничения на ввоз попадут ноутбуки, компьютеры и запоминающие устройства. Почему Минпромторг решил судить параллельный импорт? Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки, рыночная ипотека в России не становится массовой, говорят аналитики. Банки не спешат делать доступнее займы. И для этого есть причины. Подробнее через 20 минут. А через полчаса о том, что американцы сегодня начнут выводить запертые в Ормузском проливе суда. Дональд Трамп заявил, что это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана. А сама операция получила название «Проект Свобода». Куба столкнулась с исключительным давлением США. Угроза военной агрессии со стороны Вашингтона на рекордном уровне, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В обращении к американскому народу он призвал предотвратить вопиющее преступление Дональда Трампа. Глава Белого дома до этого утверждал, что США захватит Кубу почти сразу после окончания войны с Ираном. Готовы ли кубинцы к обороне острова Свободы и насколько серьезно относятся к шантажу Трампа, об этом в материале Леонид Пастернака.
9: Когда армия США будет возвращаться из Ирана домой, один из авианосцев, вроде Авраама Линкольна, остановится в 100 ярдах от берега Кубы. Остальная техника тоже будет где-то поблизости, но применять военную силу не придется. В этот момент правительство острова однозначно капитулирует со словами «Большое спасибо, мы сдаемся». Это не сюжет трагикомедии, а реальный план действий Дональда Трампа. Президент раскрыл его гостям на ужине в форум-клубе «Палм-Бич» во Флориде. «Я захвачу Кубу почти сразу же», — предупредил в конце вечера Трамп. «Он сильно ошибается», — отметил в разговоре с «Коммерсант ФМ» кубинский журналист Хосе Энрике Гонсалес.
10: «Ситуация на Кубе тяжелая. Наша страна использует свою же нефть, чтобы банально выжить. Кто бы выдержал такое давление? Правительство еще со времен революции допускало вариант с вторжением США, как того хочет Дональд Трамп. Благодаря этим расчетам мы оказались готовы к нынешнему противостоянию лучше, чем можно было бы вообразить. Власти делают все, чтобы у нас не случилось экономического краха. На улицах вы не увидите умирающих от голода людей. Правительство пытается выйти из зависимости от топлива, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Благодаря нефтяному танкеру и гуманитарной поставке из России

0: мы смогли хотя бы немного выдохнуть.
1: Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что никто не заставит его страну сдаться. Любой агрессор столкнется с народом, готовым защищать независимость каждой пяди земли, заверил политик. И вправду, масштабная военная операция на острове – это не прогулка по Центральному парку, говорит кубинский писатель Хосе Мануэль Приета.
2: Президент Кубы, по-моему, он прав, потому что надо обратить внимание на то, что точно неприемлемо вот так вот для Кубы. Хотя, вы не поверите, очень много кубинцев, которые живут в Майами. Были опросы на стороне того, что вот Америка вошла, и это все военным путем каким-то образом. Но меня просто дико, я никак не поддерживаю. Такие очень осмысленные последствия для Кубы, в долгоиграющей перспективе и прямо вот сразу. Мне кажется, что они хотят дать понять американцам, что если они войдут, для них в военном смысле это не будет просто прогулка.
1: Ранее Дональд Трамп ввел новые санкции против Кубы, которые могут спровоцировать отток иностранного капитала, писал Bloomberg. И речь не только о российских и китайских компаниях, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
3: Тот исполнительный приказ, который был подписан Трампом 1 мая, бьет не только по Кубе, он бьет и по тем, кто ведет какой-то бизнес с Кубы и сегодня. А это отнюдь не только Россия и Китай, но одновременно это и новый удар в сторону непослушных европейцев, ну и Канады. Есть вероятность, что администрация, пытаясь замять очень неприятную ситуацию в Иране, себя загоняет в очередную тупиковую ситуацию уже в связи с Кубой.
1: Впрочем, у Трампа и без Кубы хватает проблем, отметил в беседе с Коммерсант ФМ американский дипломат Джон Хёрбст.
4: Он не может вести операцию против Кубы, пока он не совершает операцию в отношении Ирана. Он говорит, как будто он уже победил Иран. Я согласен, что он собирается начинать операцию против Кубы. Он хочет показать иранцам, что он так уверен в своей победе, что он уже начинает думать о Кубе. На мой взгляд, если бы он как-то снял правительство в Кубе, многие кубинцы будут довольны, потому что они ужасно живут.
1: Ранее близкие к администрации Трампа источники политика утверждали, что Белый дом не в восторге от возможной операции на Кубе. По крайней мере, чиновники рассчитывают, что власти острова пойдут на уступки через переговоры и экономическое давление. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
5: Минпромторг сужает параллельный импорт. Из списка разрешенных для ввоза правообладателей товаров исчезнут компьютеры и память ведущих мировых брендов. В приказе ведомства под ограничение попала техника таких крупных производителей, как Acer, Asus, Hitachi, Toshiba, AMD и Intel. Кроме того, ввозить в обход разрешения главной компании, судя по всему, нельзя будет модули памяти и жесткие диски от Kingston, Samsung, SanDisk и Transcend. Решение мотивируют анализом рыночной ситуации. Приказ может начать действовать до конца мая и должен защитить отечественных производителей электроники, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
6: Этот приказ Минпромторга, он вышел почти полгода назад, так называемый приказ с отложенным действием, вступает в силу с мая, хотя был издан еще осенью 2025 года. Параллельный импорт вот этих товаров попадает под запрет. Каждый раз Министерство промышленности и торговли решает, если какие-то категории продукции, их не хватает на российском рынке, то они разрешают их параллельный импорт. Любая компания, любой импортер может на зарубежном рынке купить этот продукт и без согласия, без разрешения владельца бренда привозить его в Россию. На часть товаров такое разрешение распространяется. Акт исключает из параллельного импорта часть электроники отдельных брендов. Это означает, что правительство и Минпромторг решили, что этих продуктов либо у нас есть достаточно на рынке, либо есть отечественный производитель, который такую же продукцию производит, и не нужна конкуренция со стороны иностранных брендов.
5: Если ниша освободится, оперативно заместить ее российскими брендами будет сложно, и на какое-то время цены могут серьезно вырасти, считает гендиректор производителя компьютерной техники «Красный Дельфин» Александр Федулов.
7: Идет поддержка отечественных производителей, есть хорошие достаточно продукты на рынке, они не так пока хорошо известны пользователю, потому что все по привычке берут известные бренды. Другое дело, что мы все от этого можем получить, наверняка производители окажутся не готовы, все понимают, что есть отечественные продукты, аналоги, решения, но они не с такими характеристиками, они выпускаются не в таких объемах, может вызвать определенные сложности и удорожание цены для пользователей, с учетом особенно ситуации с дефицитом памяти, с жесткими дисками, с оперативной памятью, которую сейчас мы еще не успели смысла дышаться, цены только продолжают расти. Как будто бы поторопились с таким решением. Так как являюсь сам игроком этого рынка, какой-то подушки, вряд ли кому-то удалось создать, чтобы обеспечить выпуск продукции. Общаясь с отечественными производителями тех же жестких дисков, все понимаем, что там пока линейка довольно узкая. Максимум отечественный жесткий диск может быть на 600 гигабайт. При этом он очень большой в стоимости. Сейчас в моменте будет сложный переходный период. Запасов памяти, микросхем просто было невозможно сделать. Полгода, год, наверное, уйдет на вот эти все переходные этапы. Чтобы была низкая цена, должен быть очень большой объем, и это должно все хорошо продаваться. В моменте будет большая стоимость.
5: В мае 25-го Минпромторг уже исключил продукцию компаний HP и Fujitsu из перечня товаров для параллельного импорта. Тогда под запрет попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки. В этом году вечер моды Met Gala может превратиться в площадку для политических интриг. Все из-за участия одной из самых богатых пар на благотворительном балу, основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес. Из-за этого многие звезды, включая актрис Зендею и Мэрил Стрип, проигнорируют мероприятие. С чем не готовы мириться знаменитости и не приближается ли закат главного бала моды? Подробности у Екатерины Вихревой.
8: Традиционно Мет-гала – одно из самых значимых событий в культурной сфере. Его часто называют «Оскаром мира моды». Главная идея благотворительного вечера – обозначить, что фэшн-индустрия – часть искусства. Все средства идут исключительно на поддержку работы Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где и проходит сам бал. Однако в этом году Мет-гала может запомниться не экстравагантными нарядами на красной дорожке, а скандалами и интригами. Ведь главные спонсоры сделали событие скорее политическим, чем модным. Из-за этого многие звезды решили бойкотировать вечер, сказала журналист и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина.
9: В организаторах Джефф Безос, владелец Amazon, и его супруга Лорен Санчес, которая уже какое-то время пытается стать большим игроком в мире моды. Деньги делают свое дело, позволяют попасть на обложки, страницы журналов, первые ряды модных показов. И отношение к супругам довольно сложное, спорное. Это понятно, кто в наше время любит миллиардеров. Часть потенциальных гостей, кого Анна Винтер хотела бы видеть на ступеньках Метрополитен-музея, в этом году пропустят мероприятие. По слухам от инсайдеров, Кадры тоже бывают, что-то допридумывают, но тем не менее, как минимум, Зендея и Мэрил Стрип отказались приходить, потому что не хотят быть аффилированными именно с Безосами.
8: Джефф Безос и его супруга, по слухам, потратили на спонсорство от 10 до 20 миллионов долларов. Их присутствие также повлияло и на список приглашенных, пишет Daily Mail. Хотя больше 30 лет состав гостей тщательно отбирала лишь Анна Винтур. Но критикуют меценатов не только за это. Еще в январе, во время недели высокой моды в Париже, Лорен Санчес появилась на показах Schiaparelli и Dior. Проблема в том, что именно в это время в Amazon и принадлежащей Безосу газете Washington Post проходили масштабные сокращения. В соцсетях пару назвали бессердечной и оторванной от реальности. Пользователи иронично отмечали, что вкус нельзя купить на Amazon. Но все скандалы лишь подогревают интерес к Мет-гала, считает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
10: Такие мероприятия, как Мет-гала, должны быть вне политики, как спорт или искусство. Тем не менее, лес рубит, щепки летят. Такое отношение к Мет-гала лишь подогревает к нему интерес. И я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть, а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более, что тема Met Gala в этом году так и звучит. Костюм арт. Искусство костюма.
8: Впрочем, журнал Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зендея пропустит Met Gala исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу – случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
11: В 24-м году Тейлор Свифт не дошла до Met Gala. По официальной, по крайней мере, версии, она не дошла из-за того, что поехала готовиться к концерту. В прошлом году не дошла Сара Джессика Парк. Какие-то рабочие планы наложились, но существует слух, что из-за отказа от приглашения, что эти отношения стали прохладнее. В этом году ситуация немного другая. СМИ Безосов не просто поддерживают Дональда Трампа, они еще сломили многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась ни на какие деловые отношения с республиканцами, давала эфирное время исключительно демократам на обложке Vogue. Но Глянец переживает не лучшие времена, моде сейчас нужны деньги.
8: В прошлом году Зендея была сопредседателем благотворительного вечера. Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем «Теория шляпы Зендеи». Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию. Вероятно, актриса решила пропустить Мет-гала, чтобы вновь не стать героиней мемов. Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина, Коммерсант ФМ.
12: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Совет на миллиард. Деривативы – это финансовое оружие массового уничтожения. Уоррен Баффет – американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Как выжить в новой финансовой реальности?
13: Если на рынке что-то очевидно, то это маловероятно.
12: Какую стратегию выбрать? Что принесет прибыль и сохранит капитал?
13: Что лучше, облигации или акции? Как будет вести себя рубль и другие мировые валюты?
12: Все главные идеи на финансовом рынке. Куда вложить миллион? Где самая высокая доходность и минимальные риски? Ответы в программе «Идея на миллион» с Олегом Богдановым.
13: Мы выясним, какие идеи сформировались на глобальных финансовых рынках, что делать с деньгами и какова ситуация для инвесторов.
12: В понедельник в 10.50 и в 18.50. День инвестиционных идей на «Коммерсант-ФМ».
5: 8:45 в Москве. В студии с новостями Анна Казакова. Latest news.
14: Здравствуйте. Новая инициатива США в Ормузском проливе не обязательно будет включать в себя сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника. По словам одного из американских чиновников, корабли ВМС США будут находиться поблизости. Центральное командование США сообщило о нюансах операции «Свобода» для восстановления судоходства через Ормузский пролив. Планируется задействовать 15 тысяч военнослужащих, эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования и многоцелевые беспилотные платформы. Обсудим это с экспертами через 15 минут. Банк России рекомендовал перестраховывать газовые поставки в Китае. Регулятор отправил крупным страховым компаниям письмо, где указал на целесообразность перестрахования рисков СПГ и судов, идущих в Китай, в одну из крупнейших страховых компаний этой страны. Эксперты считают, что это может быть связано с ситуацией в Персидском заливе, которая заставила Китай нарастить потребление российского сырья. В Балтийском регионе сохраняется угроза нанесения умышленных повреждений подводной инфраструктуре и саботажа в отношении нефтяных танкеров, заявил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, подобные инциденты могут использовать для продвижения ограничений под предлогом недопущения загрязнения окружающей среды. Агентство отмечает, что страны Балтийского региона регулярно сообщают о задержаниях российских судов по подозрению в повреждении подводных кабелей связи. О погоде. Плюс 17 в Москве в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают повышение температуры до 25 градусов и погоду без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсантов».
5: После 28-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает Краснодар. Южане на выезде обыграли «Акрон» с минимальным счетом 1-0. «Зенит» после победы на ЦСКА 3-1 идет вторым и отстает от лидера на одно очко. За развитием событий в матчах 28-го тура следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
15: Исход чемпионата России по футболу вполне могли решить судьи. В матче «Акрона» с Краснодаром, который проходил в Самаре, южане забили гол в ворота хозяев. Это произошло в начале второго тайма. Но арбитр Евгений Буланов из Саранска взятие ворот отменил, усмотрев фол в атаке форварда Краснодара Джона Кордобы. Только вот на видеоповторах даже людям, далеким от футбола, было видно, что нарушения нет. Конечно, это отметил комментатор Константин Генич.
16: Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные, но это уже Милорад Мажич придет и расскажет.
15: По столь вязкой и непростой игре еще раз Краснодар вполне мог и не забить. И тогда решение арбитра могло повлиять не только на исход этой игры, но и на итоги чемпионской гонки. Но Джон Кордоба все-таки смог поразить ворота соперника еще раз.
17: Ударная позиция! 1-0! 1-0! Этот гол уже не отверят! И опять! опять он! И опять трясет торжествующий кулачками Джон Кордоба!
15: Эта победа снова сделала лидером Краснодар, хотя «Зенит» отстает всего на одно очко, и любая ошибка может изменить соотношение сил. Причем, как показал 28-й тур, эту ошибку не обязательно могут сделать игроки или тренеры. Неоднозначного судейского решения тоже может быть достаточно, так что в оставшихся двух турах за работой арбитров стоит следить очень внимательно. К тому же там будет решаться не только судьба золотых медалей, но и будущее некоторых клубов. Например, «Сочи» встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, и в случае победы может сохранить шансы остаться в РПЛ. Кажется, фантастика. Но разве не выглядят сказочными три победы аутсайдеров в четырех последних матчах, в том числе над ЦСКА и крыльями Советов? А самарцы в эти выходные одолели Спартак 2-1. В 28-м туре клуб Сочи взял верх над Оренбургом 3-1, и хет-трик сделал футболист, который до этого момента не совершил ни одного результативного действия, Кирилл Кравцов. Тоже удивительный факт. В итоге Кравцов стал лучшим игроком матча, правда, о предстоящей встрече с «Зенитом» он говорил очень сдержанно, что неудивительно. Ведь Кирилл воспитанник этой школы, только вот в составе самого богатого клуба удержаться не смог.
18: В Петербурге будем биться. Да, для меня особенная команда.
19: Очко хотя бы в Петербурге или все-таки настрой на то, чтобы победить и уже точно снять все вопросы?
18: Будем готовиться и посмотрим, что будет в Петербурге.
15: Ну а Краснодару в ближайшие дни предстоит сыграть с московским «Динамо», причем дважды. Сначала дома в рамках Кубка России, а потом в столице уже в чемпионате. Стоит сказать, что в Кубке нас ждет еще одна встреча, которую сложно пропустить. В Тушине сойдутся «Спартак» и «ЦСКА». Только вот армейцы подходят к дерби не в лучшей форме. И вопросов больше не к игрокам, а к наставнику красно-синих Фабио Челестини, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов.
20: Я вообще не удивлюсь, если ЦСКА и следующий матч выиграет и завоюет кубок. Почему? Потому что игроки есть. Но сейчас мы видим, что этим игрокам не хватает системности. Мы не видим команду бегущую, живую. И здесь комплекс проблем. Я думаю, что вопрос, выиграет ли трофей Челестини, да, он будет определяющий. Но, на мой взгляд, если мы исходим из того, как сейчас выглядит ЦСКА, то шанс минимальный.
15: «Спартак» и «ЦСКА» сыграют в среду, «Краснодар» и «Динамо» в четверг, а в выходные болельщиков ждет предпоследний тур РПЛ. Если и там не решится, кто будет чемпионом, «Краснодар» или «Зенит», то 17 мая мы точно узнаем команду, которая возьмет золотые медали в этом сезоне. Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
5: Банки не спешат делать доступнее рыночную ипотеку, хотя ключевая ставка опускалась уже 8 раз подряд. Пока реальным снижение стоимости жилищных займов объявили только Сбер и Дом.РФ, причем у Сбербанка ставки и до этого были выше средних по рынку, пишет «Коммерсант». И речь идет о снижении не более чем на 1% пункт. Другие игроки предпочитают менять дополнительные условия. Например, это касается размера первоначального взноса. Чем он выше, тем ниже может быть ставка. Разница может достигать 1 или 2 процентных пунктов. Ипотечное кредитование сейчас несет риски для банка, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
21: Снижение ключевой ставки происходит, что называется, в час по чайной ложке. Даже Банк России последний прогноз поменял в сторону более замедленного снижения, вплоть до того, что к концу года мы можем ожидать ставку не ниже 12%. И, естественно, при 12-й ключевой ставке стоимость ипотеки вряд ли будет ниже, чем 13-14% годовых.
22: Какие еще факторы влияют на то, что банки не спешат снижать ипотечную ставку?
21: Банки смотрят на ипотечные кредиты сейчас, скажем, с более пристальным вниманием, потому что есть две группы рисков. Первая группа рисков связана с тем, что платежеспособность клиентов и заемщиков, но сильно замедлилась, и многие, подавая заявку, рассчитывают на то, что в скором времени ставка упадет, и будет рефинансирование, которое позволит снизить ежемесячный платеж. А он уже сейчас фактически неподъемный для заемщика, поэтому банки вводят новые ковенанты. Второй риск, он еще более фундаментальный, он связан со стоимостью недвижимости. Среди тех, кто отвечает в банке за залоги, есть мнение, что фактически недвижимость в качестве залога сильно переоценена. Когда покупается квартира новостройки или на вторичном рынке, в ипотеку надо закладываться на некую коррекцию цен. Как минимум 10, а то и 20%. В таком сценарии ипотечные кредиты становятся все более рискованными для банков.
5: Вместо снижения ставки на рыночную ипотеку банки проявляют особый интерес к программам рефинансирования займов, пишет «Коммерсант». По данным издания, 7 крупных организаций к середине апреля значительно улучшили условия для клиентов. Другие возобновили действие таких программ. Это говорит о том, что банки не верят в дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, считает независимый экономический эксперт Семен Новопроцкий.
23: Банки просто понимают, что для них рефинансирование более предсказуемый
0: способ улучшить рыночные условия для клиентов, чем пытаться сейчас снижать ставки. С одной стороны, Банк России 8 раз подряд снижал ключевую ставку. За это время он ее снизил с 21 до 14,5%, но 14,5% это ставка, которая по-прежнему, например, в 2 раза выше, чем была летом 2022 года. И главное, что банки не очень понимают, что может быть со ставкой на горизонте там 1-2 лет, а ипотечные кредиты долгие. Им гораздо легче на протяжении этого долгоживущего ипотечного кредита даже не один раз его рефинансировать.
22: Можно ли сказать, что банки сейчас не сильно заинтересованы в поиске новых клиентов?
0: Нет, это скорее говорит о том, что банки пока не уверены в прочности и долгосрочности резкого снижения ключевой ставки, и они хотят найти баланс. Тем более, что сейчас на самом деле с новыми клиентами будут проблемы еще другого рода. В России кончилась очевидным образом гонка зарплат. Просто спрос на ипотеку будет не такой большой, а ипотеку им выдавать хочется. Может быть, вот это вот рефинансирование сможет компенсировать и с одной стороны недостаток новых клиентов, а с другой стороны потому, что банки сами боятся как-то слишком опустить рыночные ставки по ипотеке, опасаясь, что Банк России возьмет паузу, прекратится этот цикл снижения ключевой ставки, а банки уже выдали относительно дешевые ипотечные кредиты.
5: Как пишет «Коммерсант», сейчас диапазон средних ставок рефинансирования составляет от 18 до более чем 19,5% годовых, в то время как стоимость ипотеки может превышать 20% на вторичное жилье и 18% на новостройку без льготных программ. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками нефти через Армузский пролив грозят серьезным кризисом на рынке смазочных материалов. По данным Argus Media, в Северной Европе цены на них уже выросли в 2 раза. Особенно критична нехватка масел 3-й и 4-й групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
2: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя. Вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят, ну, не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
22: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
2: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании российские сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
5: По данным независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Крупные производители моторных масел смогут относительно быстро перенастроить поставки исходного сырья, но на конечной цене это действительно отразится, говорит руководитель исследовательского бюро ЛВ-аналитика Андрей Юшков.
3: Продукт глубокой нефтяной переработки, который можно осуществить только на НПЖ, тем более премиум-сегмент. Для этого, в принципе, годится, по большому счету, любая нефть, где были бы в достаточном количестве представлены определенные парафиновые фракции. Связано ли это с Армузским, непонятно. Естественно, когда логистика ломается на исходное сырье, это оказывает большое влияние, но только на сырье. Сам процесс уже нефтепереработки, где на выходе получается топливо или масло, это уже должно войти в отпускную цену самого масла.
5: Помимо затруднений с поставками из стран Персидского залива, дополнительным фактором давления на рынок в последние 2 месяца стали форс-мажоры у производителей и ограничения на экспорт из Южной Кореи, еще одного крупного поставщика моторных масел. 8:57 в Москве. Коротко о трафике. Яндекс.Карта оценивает загруженность дорог в 4 балла. Местами затруднения. Самая крупная пробка сейчас на Волгоградском проспекте от МКАД до Люблинской улицы. Час езды. По внешней стороне МКАД затруднение от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Около 40 минут там потеряется. Далее новости компании на Коммерсант ФМ, в студии Анна Казакова.
1: Корпоративные новости.
14: Здравствуйте. Коммерсант пишет о том, что покидающий Озон финдиректор Игорь Герасимов займет аналогичный пост в группе Т-технологии. Группа, ядром которой является Т-банк, активно расширяется, превращаясь в экосистему с банковскими, инвестиционными, страховыми, тревел, телеком, лайфстайл и другими сервисами. Развивает собственный маркетплейс. По мнению экспертов, основной задачей Герасимова будет масштабирование бизнеса без потери маржинальности. Японская компания Denso разрабатывает систему беспроводной зарядки электромобиля во время движения. Рассчитывает внедрить ее к 2029 финансовому году, сообщает агентство Kyodo. Технология предполагает передачу электроэнергии от катушек, встроенных в дорожное покрытие, к принимающим катушкам, установленным в нижней части автомобиля. Как ожидается, внедрение такой системы позволит сократить время зарядки и частично решить проблему ограниченного запаса хода, что остается одним из факторов, сдерживающих спрос на электромобили. Розничные продажи воды в натуральном выражении с начала года сократились на 14% год-году. В деньгах на процент подсчитали в компании «Эватор», которая занимается установкой кассового оборудования программного обеспечения. В АО «Кавминводы» в январе-марте зафиксировали снижение на 33,5% год-году. Это отражает картину по рынку. С падением спроса столкнулись все производители, поясняют в компании.
5: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Меня зовут Дарья Надина. Следующий час проведет Алексей Нарышкин. Ну а связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
1: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
4: 9 утра в Москве, в студии Алексей Нарышкин.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
4: 4 мая, понедельник, плюс 16 градусов за окном. Пробки в городе 4 балла в этом часе. США начинают операцию по разблокировке Ормузского пролива. Американские военные будут сообщать торговым судам о наиболее безопасных морских путях. А в некоторых случаях корабли ВМС могут находиться поблизости. Нефть на этом фоне немного дешевеет. О падении спроса в первом квартале заявляют 38% российских компаний. Согласно опросу РСПП, среди ключевых проблем сейчас бизнес также называет неплатежи со стороны контрагентов и недоступность кредитов. Последствия разлива нефтепродуктов Туапсе обещают устранить до конца этого месяца. Местные ательеры ожидают новый сезон с тревогой. Насколько безопасно на туапсинских пляжах? Президент Кубы заявляет о беспрецедентной военной угрозе со стороны Соединенных Штатов. Как сейчас живет остров и готовы ли жители защищаться в случае американской агрессии? Об этом через полчаса. США начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Проект под названием «Свобода» должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Персидский залив. Об этом сообщил Дональд Трамп. По его словам, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей. Об этом сообщили в Центральном командовании флота США. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. Вашингтон не выпускает танкеры из акватории с 13 апреля. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики, сообщил накануне министр финансов США Скотт Бессент.
6: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
7: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины. Полагаем, уже на этой неделе.
4: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп называет гуманитарным процессом, и если кто-то в него вмешается, Вашингтону придется отвечать силой. В парламенте Ирана уже заявили, что действия США в Ормузском проливе будут считаться нарушением перемирия. На связи со студией «Коммерсант ФМ» сейчас вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов. Михаил Витальевич, доброе утро.
9: Доброе утро.
4: Анонсированная Трампом операция «Свобода», по вашему мнению, это эскалация или деэскалация?
9: Ну, вы знаете, как и практически все, что связано с заявлениями Дональда Трампа на его втором президентском сроке, это предмет для раздумий в первую очередь. Ибо заявления Трампа, в том числе и это, такие амбивалентные, то есть с одной стороны, да, конечно же, Трамп говорит о том, что новая операция Соединенных Штатов направлена на то, чтобы безопасно выводить из вот этих ограниченных вод, как он написал, Ормузского пролива, суда, чтобы они могли свободно и эффективно продолжать свою деятельность. При этом он в своем этом же самом заявлении делает совершенно однозначные реверансы в сторону Ирана, посылает позитивные сигналы в Тегеран. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. То есть вот так он дословно пишет в своем посте. Очевидно, что это такой вот намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские военные корабли будут каким-то образом вмешиваться в проводку судов. А я напомню, основные два фарватера Ормузского пролива проходят в территориальных водах Омана, но есть еще порядка 4 или 5 фарватеров, которые позволяют проводить более малотоннажные суда, но это уже ближе к островам, принадлежащим Ирану. Так вот, если американские суда там, американские корабли там появляются как эскорт для судов, запертых в Персидском заливе, то дальше совершенно верно, вы сегодня уже упомянули то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана. Любое американское вмешательство будет рассматриваться Ираном как нарушение перемирия. То есть эскалация. Еще раз говорю, вот такая вот амбивалентность. С одной стороны, намек на деэскалацию, но с другой стороны и посыл на готовность к эскалации.
4: Вот по поводу контуров этой операции, издание Axios, например, пишет, что военные американские, они лишь будут показывать коммерческим судам некие пути, где можно пройти безопасно, минуя установленные Ираном мины, и при необходимости где-то они поблизости, имеется в виду американские военные, будут находиться. Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
9: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, там 3 авианосца, огромное количество десантных кораблей, другие вспомогательные корабли суда американского военно-морского флота, все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков флажками показывала, значит, запертым судам, куда и как проходить, а за всем этим будут улыбчиво наблюдать иранские моряки. Но я слабо себе представляю такую комическую картину. Естественно, проводка судов требует движения
8: военных кораблей Соединенных Штатов Америки. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия.
4: Так морской бой все-таки будет, по-вашему? Или вот эти вот там армады, 15 тысяч военных, это такое устрашение?
8: Знаете, будет или не будет морской бой, в конечном счете будут решать два капитана двух кораблей, иранского и американского, которые сойдутся на расстояние прямого выстрела. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся, но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
4: Что касается реакции Тегерана, и вы уже упомянули ее, но все-таки побудит ли представитель Ирана вот эта вот объявленная операция, может быть, пересмотреть свой подход к переговорам с Соединенным Штатом, может быть, немножко смягчить свои какие-то переговорные позиции?
8: Мы сейчас не можем говорить о том, что руководство Ирана – это некий единый организм, это такая своего рода многоголовая гидра, как ее периодически называют американские комментаторы. Есть действительно определенная позиция у представителей иранского парламента, и Ибрагим Азизи, которого мы с вами сегодня цитировали, как раз представитель парламента, но я напомню, что спикер парламента господин Галифаб вышел из переговорного процесса. Сейчас в Иране власть все больше и больше подминают под себя корпус стражи исламской революции. По разным свидетельствам отодвигаются от реального процесса принятия решений и министр иностранных дел, и президент Республики Иран. Если это действительно так, то нам крайне сложно сейчас строить какие-то предположения. Понятно, что корпус стражи исламской революции сейчас заинтересован, в том числе и экономически, в поддержании такого хрупкого перемирия на грани возобновления боевых действий. В первую очередь из внутриполитических причин, потому что как только угроза войны заканчивается, политическое руководство Ирана задает вопрос корпусу стражи исламской революции: ну так где же духовный лидер, покажите нам его, и давайте, пожалуйста, отходите в сторону, теперь мы будем играть первую скрипку. Поэтому предположить, как себя поведет Иран, тоже крайне затруднительно. Вопрос в том, кто возьмет верх: корпус стражей или политические деятели.
4: Спасибо. Это Михаил Маргелов, вице-президент Российского совета по международным делам. Мы говорили про объявленную Дональдом Трампом операцию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Пляжи в Туапсе очистят от нефти к началу лета. По крайней мере, об этом заявляет глава округа Сергей Бойко. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. В результате разлива нефтепродуктов в городе не зафиксировано аномального всплеска сверхобращений в скорую и больницы. В Роспотребнадзоре заявляли, что пробы водопроводной воды и воздуха в пределах нормы. Сегодня все местные школы снова открылись штатно. Уборка береговой линии, между тем, продолжается, но ательеры пока не строят прогнозы на сезон. У некоторых все брони на лето отменились. Но все же есть шанс, что город успеет восстановиться, не исключает владелец гостевого дома «Медуза» Михаил Возовой.
10: Были отмены 50%, наверное, от общего количества на лето. На майские у нас их редко бывает. Основная масса бронирований непосредственно уже практически перед заездом. Поэтому время есть еще месяц-два. Поэтому возможно, что все это приведется в порядок за это время. Там уже как посмотрим, уборка идет активно. Мы вообще очень надеемся, что к сезону уже устранят основное на всех пляжах. Собирают все это мешки, все люди активно. В основном жители местные, и приезжают люди из разных городов, их размещают бесплатно, питание обеспечивают, помогают соседи все.
4: В Туапсинском муниципальном округе продолжает действовать режим ЧС регионального уровня. Его ввели 28 апреля после третьей атаки беспилотников по местному НПЗ. Полностью пожары потушили только через несколько дней. К масштабным работам по очистке береговой линии привлечены сотни специалистов и спецтехника. Власти назвали обстановку сложной, но контролируемой. На утро 3 мая в городе убрали больше 15 тысяч кубометров мазута. При этом центральный пляж все еще закрыт. Что там происходит, неизвестно. Дым и запах гари, который накрыли город после атак, сейчас чувствуется только в центре, рядом с НПЗ. Там все еще сложно находиться. Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных. Последние несколько дней он как раз в Туапсе.
11: несколько домов жилых в таком получастном секторе, где-то в 3, может быть, 4 этажа, они тоже пострадали при этих ударах. Люди оттуда эвакуированы до сих пор, периодически кто-то забирает вещи, но в целом там такие абсолютно пустые переулочки с выгоревшими зданиями, несколькими сгоревшими автомобилями. Главный центральный пляж города закрыт для всех. Образовался такой небольшой стихийный штаб, как мне рассказывали, за эти дни уже где-то примерно 300-350 человек сменилось, которые приезжают, все убирают. На моих глазах туда приехали представители МЧС, представители администрации города. У них случился, скажем так, небольшой конфликт с волонтерами. Представители администрации города убеждали, что вот эта волонтерская помощь на берегу не нужна, что как только закончится работа на главном городском пляже, все вот эти силы МЧС приедут и начнут убирать все то, что сейчас вот волонтеры убирают. Также звучали заявления, что люди без специального допуска не имеют права работать с нефтью, мазутом. Чиновники категорически запретили женщинам-волонтеркам работать на пляже, говорили, мы охраняем ваше репродуктивное здоровье. Вызвало это все некоторое недопонимание сторон, но разошлись все мирно. Волонтеры продолжили свою работу.
12: Ну, то есть говорить о сезоне, строить какие-то прогнозы пока рано.
11: Сейчас холодная погода, поэтому мы на берегу чувствуем запах и вот эти испарения, только когда подходим непосредственно к таким замазученным поверхностям. Что происходит там, где верхний слой гальки или там песка убрали, но мазут успел просочиться вниз? Непонятно, как эта фракция будет себя вести во время потепления.
4: Как уточнили в МЧС, волонтеров не пускают только в наиболее загрязненные зоны, и официально никаких запретов на участие женщин в ликвидации разлива нет. Но их работа строго регламентирована. При этом в пресс-службе местной администрации заявили, что девушки не допущены к уборке вовсе. Кадры с ходом работы там прокомментировать не смогли. Но женщины в них участвуют довольно активно, рассказал волонтер Сергей Соловьев.
13: Девушки больше всего сюда вот хотят активничать, приезжают из Сочи, много и местные. Тоже женщина общалась, она отбирала нефть, сама грузила лопаты. Местная жительница, это моя, говорит, земля, и убирают для себя. Остальные, говорит, от меня все, дайте нам, говорит, работать. Ну, все хорошо, взаимодействуем с администрацией. Наверное, наладится, если не будет обстрелов повторных. Мы убрали большой объем пару дней назад мешками, там, погрузчиками вывозили. Сейчас технику МЧС, руководство, которое могло быть, оно приехало, привлекли внимание, очень активно взяли все на контроль.
4: Тем временем волонтеры публикуют фото с диких пляжей в окрестностях Туапсе. Туда продолжают вывозить мазут. По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, такие локации власть отмечает по сообщениям жителей. Но что с ними будет и когда их уберут, непонятно. Вероятно, к сезону в первую очередь в городе уберут главные пляжи, а остальными займутся потом.
23: На всякий случай. Таблетки темных цветов воспринимаются людьми как более эффективные, хотя на самом деле это просто маркетинг.
4: 9:16 в студии с последними новостями Анна Казакова.
24: Здравствуйте. Latest news. В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации. Домодедово работал по согласованию с соответствующими органами около 4 часов. Кроме того, на 2 часа ограничивал аэропорт работу свою, аэропорт Внуково. За это время на подлете к Москве сбили 2 беспилотника. В начале ночи еще один БПЛА попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Никто не пострадал. 2 нападения на торговые суда произошли вблизи Ормузского пролива, сообщает британская морская торговая организация. В первом случае танкер сообщал о попадании неизвестных снарядов. Инцидент произошел в 78 морских милях к северу от Арабских Эмиратов. Во втором случае танкер атаковали несколько малых судов в 11 морских милях от иранского Сирика. Экипаж также остался невредим. Ранее Трамп объявил об операции по выводу торговых судов из пролива. Иран заявил, что это будет расценено как нарушение перемирия. Цены на нефть слабо опускаются сегодня утром после снижения по итогам торгов пятницы. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже торгуются по $108.05 за баррель, на 0,11% ниже, чем на закрытии предыдущей сессии. В пятницу они подешевели более чем на 2%. Контракты на WTI на июнь на электронных торгах в Нью-Йорке снизились в цене к этому времени на 0,5% до $101.45 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась почти на 3%. Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке. О погоде. Плюс 17 в Москве сейчас, сообщает Яндекс. Облачно с прояснениями в течение дня. Обещают синоптики 25 градусов и возможен небольшой дождь. Анна Кзакова, радио «Коммерсант ФМ».
4: Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из причин такого положения дел – попытка Старого Света выстроить собственную оборонную стратегию без оглядки на США. Тем временем Киев так и не дал окончательного ответа относительно перемирия 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что нынешняя ситуация в мире рискует пагубно сказаться на дальнейшем украинском урегулировании.
23: Точка зрения Дмитрия Гризе.
16: На очередной предпраздничной неделе, по идее, должна как-то проясниться дальнейшая судьба российско-украинских переговоров при посредничестве США. При этом вполне возможно, что в этот же промежуток времени произойдут серьезные подвижки вокруг Ирана. России очень бы не помешала определенность, поскольку впереди празднование Дня Победы 9 мая, парад и иные важные мероприятия. Киев пока что не дал своего согласия на инициированное Москвой перемирие. Кремль отмечает, что ему согласия никакого не нужно. Есть решение президента, и оно будет выполнено. Однако, если все будет официально оформлено, так все-таки спокойнее. Дональд Трамп, между тем, по-прежнему серьезно погружен в проблемы Ближнего Востока. Можно предположить с высокой долей вероятности, что Владимир Зеленский в итоге согласится на прекращение огня под давлением Вашингтона. Тем не менее, скорее всего, украинская сторона пытается как можно дольше потянуть с ответом, дабы, что называется, поиграть на нервах. При всем при этом, возобновление войны в заливе, а такая вероятность сохраняется, сведет участие Америки в украинском урегулировании к абсолютному минимуму. Оно и так-то невелико, скажем так. Теперь, что касается дальнейших перспектив. Мирное решение на сегодня по-прежнему не просматривается. Несмотря на ставшими уже привычные слова главы Белого дома о том, что сделка уже где-то рядом. Путин ее давно бы заключил, если бы не сопротивление некоторых людей. О ком идет речь, понятно не до конца. Видимо, о европейцах, с которыми 47-й президент Соединенных Штатов рискует окончательно разругаться. Теоретически России это должно быть выгодно. Однако подобное не значит, что Трамп немедленно станет нашим. Это в первую очередь подтверждает тезис о том, что ему нынче совсем не до Украины. В итоге логично было бы Москве отказаться от услуг посредников и говорить с Киевом напрямую, или же найти другого посредника. Но тогда есть риск, что Трамп, опять же скажем мягко, неправильно поймет. Характер у него, как известно, непростой. Тем более, что в последнее время из уст многих высокопоставленных американцев достаточно громко звучат заявления о том, что РФ помогает Ирану. Что здесь можно сказать? В условиях, когда мировая турбулентность только усиливается, рассчитывать на то, что Трамп надавит таки на Зеленского, и он примет все нужные для РФ условия, едва ли возможно. К слову, до промежуточных выборов в Конгресс остается совсем немного времени. Так что все может еще поменяться, причем сильно. Тем временем, ко всему происходящему добавляется новый, так называемый футбольный фактор. В июне в США стартует чемпионат мира по этому популярному виду спорта. Возникает очередной повод поставить многочисленные войны хотя бы на паузу. Вряд ли такое случится, но теоретически на это можно как бы понадеяться. Так что некие небольшие шансы на движение к лучшему остаются. На это и понадеемся. По традиции. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
23: Точка зрения.
4: Сотрудники стали чаще засиживаться в офисах. 2/3 россиян за последний год столкнулись с переработками. И негативно к этому относятся лишь 40% респондентов. Говорится в совместном исследовании ХХРУ и Ренессанс страхования. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. Что по этому поводу думает бизнес и сколько стоит переработка? Выясняла Аэлита Курмукова.
15: треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры и еще столько же за дополнительную оплату. Де юре каждый лишний час доп. Нагрузки оплачивается по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. По крайней мере, так говорят собеседники Коммерсант ФМ. Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и гендиректор компании «Оксиджен» Павел Кулаков.
17: Есть ряд компаний, которые пытаются переработки маскировать это внешними атрибутами. В офисе есть спортивный зал, комнаты отдыха, бесплатные обеды, ужины, такси до дома, если ты до ночи работаешь. В целом это все оборачивается каким-то негативом. Из нашего здания последний шаттл уезжает 18 часов 30 минут. И все. То есть я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных работ, то у нас есть работа в выходной день. Будь то какие-то аварийные, сервисные работы, профилактические. Есть такие желающие, которые готовы выйти. Потому что это оплачивается по двойной ставке.
15: О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. И у трети, как показывают социальные опросы, ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопула.
18: Для меня нет такого понятия переработка. У меня есть понятие А – дисциплина, Б – выполненные задачи. Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение своих трудовых обязанностей. Если сотрудника просит компания задержаться, выйти вне рабочий день и так далее, то тут может идти речь о какой-то компенсации. Момент еще один тонкий, что многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премии. И вот ради этой бонусной составляющей иногда можно и задержаться.
15: А задерживаться сегодня приходится многим и сотрудникам, и руководителям, говорит управляющий директор инвесткомпании «Реком Траст» Дмитрий Целищев.
19: Компании финансового сектора переработки мы не можем исключать, особенно когда компания набирает быстрый темп своего развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственников бизнеса, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Но ручной труд можно, допустим, заменить на некую автоматизацию, написав там обычный скрипт.
15: А как сотрудники относятся к просьбе задержаться?
19: Кто-то готов задержаться, доделать какую-то задачу или помочь коллеге, жертвуя, возможно, своей личной жизнью. А для кого-то это там жесткое табу, и с пониманием относимся к тем и другим.
15: Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании «Суперджоб» Александр Южалин.
20: Сейчас, скажем, не год работников. Многие сталкиваются с сокращениями, трудностью с поиском новой работы. Поэтому любое обращение в суд, жалоба, это, конечно, потенциальный конфликт по закону. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель. Должно поступить официальное или предложение, или просьбы в письменной форме, по электронной почте, да даже в устной форме, если работник докажет, можно спокойно говорить о классической сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие все часы не менее чем в двойном размере. Раньше стоимость 1 часа рассчитывалась только из оклада. Сейчас и оклад, и премии.
15: Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных в Трудовом кодексе сразу вдвое, со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и, по мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают социальные опросы, сотрудники чаще предпочитают брать подработку на стороне. Аэлита Курмукова, Коммерсант ФМ.
4: Теперь о пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт сейчас 3 балла. Местами затруднения 4 балла. На Московской кольцевой 5 баллов. На третьем транспортном кольце вечером в центре будут ограничивать движение. С 16.30 перекроют набережные, в том числе Москворецкую, Кремлевскую, Котельническую, а также Варварку, Ильинку, Болотную и Солянку. Девять часов 26 минут. Новости компании. Анна Казакова.
25: Здравствуйте.
26: Корпоративные новости.
25: Бизнес пожаловался на падение потребительского спроса в первом квартале. Это следует из ежеквартального мониторинга РСПП, с результатами которого ознакомились ведомости. Такой ответ дали почти 38% опрошенных. Доля выросла на 4,5% пункта за прошедшие 3 месяца. Одновременно несколько снизилась напряженность ситуации с неплатежами контрагентов. Доля таких ответов упала на 8% пунктов. налогов до 34%. Также в число главных затруднений для бизнеса вошли недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. О них заявили около 25% опрошенных. У 30-летних россиян в прошлом году на вкладах в среднем лежало 500 000 рублей. Это почти в полтора раза больше, чем у 25-летних. Об этом говорится в исследовании Т-банка, которое есть у «Ведомостей». Общий медианный доход 30-летних в прошлом году на 21% превысил заработок 25-летних и на 82% 20-летних. От роста доходов и изменения потребительских привычек прежде всего выигрывают банки и застройщики. Люди открывают вклады, берут ипотеку и покупают жилье, отмечают эксперты. Запуск прямых рейсов из России в Малайзию будет перенесен, заявил «Известиям» посол в Москве Чион Клун Лай. По его словам, причина в конфликте на Ближнем Востоке. При этом все политические вопросы решены. Переговоры сосредоточены вокруг коммерческих моментов. В экспертном сообществе отмечают, что ключевой проблемой, из-за которой Россия и Малайзия долгое время не могли договориться, оставались западные санкции.
0: Культово с Павлом Шинским.
2: Прощение славянки.
3: Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел.

0: гражданскую и красные, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые про Святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизни в 20-м во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Морскую болезнь вызывают у меня люди, а не море. Но, боюсь, наука еще не нашла лекарства от этого недуга. Альберт Эйнштейн. Реклама.
2: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балт-Автотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балт-Автотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачные сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 57 33. BMW. С удовольствием за рулем.
1: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
3: В Москве 9 часов и 30 минут, в студии Алексей Нарышкин.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
3: 4 мая, понедельник, за окном 17 градусов, пробки в городе 3 балла в этом часе. Власти Кубы призывают население готовиться к боям США. Трамп ранее говорил, что возьмется за остров, как только закончит войну с Ираном. Готовы ли кубинцы воевать за свою свободу? И гендиректор оборонного завода «Красмаш» арестован по подозрению в растрате. По некоторым данным, Александру Гаврилову вменяют получение взятки в 3 миллиона рублей. Великобритания поможет Евросоюзу с выплатой 90 миллиардов евро Украине. О желании присоединиться к кредитной программе Лондон, как ожидается, объявит сегодня на заседании Европейского политического сообщества. США начинают операцию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Участвовать будут американские военные корабли, 15 тысяч служащих и боевая авиация. Есть ли уже реакция Тегерана и ждать ли боев у берегов Ирана? Куба столкнулась с исключительным давлением США. Угроза военной агрессии со стороны Вашингтона на рекордном уровне. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В обращении к американскому народу он призвал предотвратить вопиющее преступление Дональда Трампа. Глава Белого дома до этого утверждал, что США захватят Кубу сразу после окончания войны с Ираном. Готовы ли кубинцы к обороне острова Свободы и насколько серьезно они относятся к шантажу Трампа? Об этом Леонид Пастернак.
4: Когда армия США будет возвращаться из Ирана домой, один из авианосцев, вроде Авраама Линкольна, остановится в 100 ярдах от берега Кубы. Остальная техника тоже будет где-то поблизости, но применять военную силу не придется. В этот момент правительство острова однозначно капитулирует со словами «Большое спасибо, мы сдаемся». Это не сюжет трагикомедии, а реальный план действий Дональда Трампа. Президент раскрыл его гостям на ужине в форум-клубе «Палм-Бич» во Флориде. «Я захвачу Кубу почти сразу же», — предупредил в конце вечера Трамп. «Он сильно ошибается», — отметил в разговоре с «Коммерсант ФМ» кубинский журналист Хосе Энрике Гонсалес.
5: «Ситуация на Кубе тяжелая. Наша страна использует свою же нефть, чтобы банально выжить. Кто бы выдержал такое давление? Правительство еще со времен революции допускало вариант с вторжением США, как того хочет Дональд Трамп. Благодаря этим расчетам мы оказались готовы к нынешнему противостоянию лучше, чем можно было бы вообразить. Власти делают все, чтобы нас не случилось экономического краха. На улицах вы не увидите умирающих от голода людей. Правительство пытается выйти из зависимости от топлива, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Благодаря нефтяному танкеру и гуманитарной поставке из России мы смогли хотя бы немного выдохнуть».
4: Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что никто не заставит его страну сдаться. «Любой агрессор столкнется с народом, готовым защищать независимость каждой пяди земли», — заверил политик. «И вправду масштабная военная операция на острове – это не прогулка по Центральному парку», – говорит кубинский писатель Хосе Мануэль Приета.
6: «Президент Кубы, по-моему, он прав, потому что надо обратить внимание на то, что точно неприемлемо вот так вот для Кубы. Хотя, вы не поверите, очень много кубинцев, которые

0: вот в Майами. Были опросы на стороне того, что вот Америка вошла, и это все военным путем каким-то образом, но для меня просто дико, я никак не подбежал. Такие очень ощутительные последствия для Кубы, долгоиграющие перспективы и прямо вот сразу. Мне кажется, что они хотят дать понять американцам, что если они войдут, для них в военном смысле это не будет просто прогулка.
1: Ранее Дональд Трамп ввел новые санкции против Кубы, которые могут спровоцировать отток иностранного капитала, писал Bloomberg. И речь не только о российских и китайских компаниях, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: Тот исполнительный приказ, который был подписан Трампом 1 мая, бьет не только по Кубе, он бьет и по тем, кто ведет какой-то бизнес в Кубе и сегодня. А это отнюдь не только Россия и Китай, но одновременно это и новый удар в сторону непослушных европейцев, ну и Канады. Есть вероятность, что администрация, пытаясь замять очень неприятную ситуацию в Иране, себя загоняет в очередную тупиковую ситуацию уже в связи с Кубой.
1: Впрочем, у Трампа и без Кубы хватает проблем, отметил в беседе с Коммерсант ФМ американский дипломат Джон Хёрбст.
3: Он не может вести операцию против Кубы, пока он не совершает операцию в отношении Ирана. Он говорит, как будто он уже победил Иран. Я согласен, что он собирается начинать операцию против Кубы. Он хочет показать иранцам, что он так уверен в своей победе, что он уже начинает думать о Кубе. На мой взгляд, если бы он как-то снял правительство в Кубе, многие кубинцы будут довольны, потому что они ужасно живут.
1: Ранее близкие к администрации Трампа источники политика утверждали, что Белый дом не в восторге от возможной операции на Кубе. По крайней мере, чиновники рассчитывают, что власти острова пойдут на уступки через переговоры и экономическое давление. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
4: Минпромторг сужает параллельный импорт. Из списка разрешенных для ввоза правообладателей товаров исчезнут компьютеры и память от ведущих мировых брендов. В приказе ведомства под ограничение попали техника Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, IBM и Intel. Кроме того, ввозить в обход разрешения головной компании, судя по всему, нельзя будет модули памяти и жесткие диски от Kingston, Samsung, SanDisk и Transcend. Решение мотивируют анализом рыночной ситуации. Приказ может начать действовать до конца мая и должен защитить отечественных производителей электроники, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
5: Этот приказ Минпромторга, он вышел почти полгода назад, так называемый приказ с отложенным действием, вступает в силу с мая, хотя был издан еще осенью 2025 года. Параллельный импорт вот этих товаров попадает под запрет. Каждый раз Министерство промышленности и торговли решает, если какие-то категории продукции, их не хватает на российском рынке, то они разрешают их параллельный импорт. Любая компания, любой импортер может на зарубежном рынке купить этот продукт и без согласия, без разрешения владельца бренда привозить его в Россию. На часть товаров такое разрешение распространяется. Акт исключает из параллельного импорта часть электроники отдельных брендов. Это означает, что правительство и Минпромторг решили, что этих продуктов либо у нас есть достаточно на рынке, либо есть отечественный производитель, который такую же продукцию производит, и не нужна конкуренция со стороны иностранных брендов.
4: Если ниша освободится, оперативно заместить ее российскими брендами будет сложно, и на какое-то время цены могут серьезно вырасти. Так считает гендиректор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов.
6: Идет поддержка отечественных производителей, есть хорошие достаточно продукты на рынке, они не так пока хорошо известны пользователю, потому что все по привычке берут известные бренды. Другое дело, что мы все от этого можем получить, наверняка производители окажутся не готовы, все понимают, что есть отечественные продукты, аналоги, решения, но они не с такими характеристиками, они выпускаются не в таких объемах, может вызвать определенные сложности и удорожание цены для пользователей, с учетом особенно ситуации с дефицитом памяти, с жесткими дисками, с оперативной памятью, которые сейчас мы еще не успели никто отдышаться, цены только продолжают расти. Как будто бы поторопились с таким решением. Так как являясь сам игроком этого рынка, какой-то подушки, вряд ли кому-то удалось создать, чтобы обеспечить выпуск продукции. Общаясь с отечественными производителями тех же жестких дисков, все понимаем, что там пока линейка довольно узкая. Максимум отечественный жесткий диск может быть на 600 гигабайт. При этом он очень большой в стоимости. Сейчас в моменте будет сложный переходный период. Запасов, памяти, микросхем просто было невозможно сделать. Полгода, год, наверное, уйдет на вот эти все переходные этапы. Чтобы была низкая цена, должен быть очень большой объем, и это должно все хорошо продаваться. В моменте будет большая стоимость.
4: В мае прошлого года Минпромторг уже исключил продукцию компаний HP и Fujitsu из перечня товаров для параллельного импорта. Тогда под запрет попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки. В этом году вечер моды Мет-гала может превратиться в площадку для политических интриг. Все из-за участия одной из самых богатых пар на благотворительном балу. Это основатель Амазона Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. Из-за этого многие звезды, в том числе Зиндея и Мэрил Стрип, проигнорируют мероприятие. С чем не готовы мириться знаменитости и не приближается ли закат главного бала моды? Подробности у Екатерины Вихаревой.
7: Традиционно Мет-гала – одно из самых значимых событий в культурной сфере. Его часто называют «Оскаром мира моды». Главная идея благотворительного вечера – обозначить, что фэшн-индустрия – часть искусства. Все средства идут исключительно на поддержку работы Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где и проходит сам бал. Однако в этом году Мет-гала может запомниться не экстравагантными нарядами на красной дорожке, а скандалами и интригами. Ведь главные спонсоры сделали событие скорее политическим, чем модным. Из-за этого многие звезды решили бойкотировать вечер, сказала журналист и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина.
8: В организаторах Джефф Безос, владелец Amazon, и его супруга Лорен Санчес, которая уже какое-то время пытается стать большим игроком в мире моды. Деньги делают свое дело, позволяют попасть на обложки, страницы журналов, первые ряды модных показов. И отношение к супругам довольно сложное, спорное. Это понятно, кто в наше время любит миллиардеров. Часть потенциальных гостей, кого Анна Винтер хотела бы видеть на ступеньках Метрополитен-музея, в этом году пропустят мероприятие. По слухам от инсайдеров, Кадеры тоже бывают, что-то допридумывают, но тем не менее, как минимум, Зиндея и Мэрил Стрип отказались приходить, потому что не хотят быть аффилированными именно с Безосами.
7: Джефф Безос и его супруга, по слухам, потратили на спонсорство от 10 до 20 миллионов долларов. Их присутствие также повлияло и на список приглашенных, пишет Daily Mail. Хотя больше 30 лет состав гостей тщательно отбирала лишь Анна Винтур. Но критикуют меценатов не только за это. Еще в январе, во время недели высокой моды в Париже, Лорен Санчес появилась на показах Скиапарелли и Диор. Проблема в том, что именно в это время в Амазон и принадлежащей Безосу газете Washington Post проходили масштабные сокращения. В соцсетях пару назвали бессердечной и оторванной от реальности. Пользователи иронично отмечали, что вкус нельзя купить на Amazon. Но все скандалы лишь подогревают интерес к Мет-гала, считает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
9: Такие мероприятия, как Мет-гала, должны быть вне политики, как спорт или искусство. Тем не менее, лес рубит, щепки летят. Такое отношение к Мет-гала лишь подогревает к нему интерес. И я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть, а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более, что тема Мет-гала в этом году так и звучит. Костюм арт. Искусство костюма.
7: Впрочем, журнал Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зиндея пропустит Мет-гала исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу – случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
10: В 2024 году Тейлор Свифт не дошла до Мет-гала. По официальной, по крайней мере, версии, она не дошла из-за того, что поехал готовиться к концерту. В прошлом году не дошла Сара Джессика Парк. Какие-то рабочие планы наложились, но существует слух, что из-за отказа от приглашения, что эти отношения стали прохладнее. В этом году ситуация немного другая. Семья Безосов не просто поддерживает Дональда Трампа, они еще сломили многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась ни на какие деловые отношения с республиканцами, давала эфирное время исключительно демократам на обложке его. Но глянец переживает не лучшие времена, моде сейчас нужны деньги.
7: В прошлом году Зиндея была сопредседателем благотворительного вечера. Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем «Теория шляпы Зиндеи». Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию. Вероятно, актриса решила пропустить Мет-гала, чтобы вновь не стать героиней мемов. Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина, Коммерсант ФМ.
4: 9:43 в Москве, через пару минут последние новости.
11: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Дороже золота. 30-метровая яхта History Supreme прославилась не размерами или скоростью. Она целиком сделана из золота и платины. На яхту ушло 100 тонн драгметаллов. Одна из кают отделана метеоритным железом. Внутри – статуя из кости тираннозавра. В 2011 году яхту за 4 миллиарда 800 миллионов долларов купил неизвестный бизнесмен из Малайзии. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Человек как кирпич. Обжигаясь, он твердеет. Бернард Шоу. Реклама.
12: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
4: 9.45 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова.
13: Здравствуйте. Latest news. Вооруженные силы Ирана призвали воздержаться от прохода через Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Любые иностранные вооруженные силы, особенно армия США, будут подвергнуты ударам, если захотят приблизиться к Ормузскому проливу или войти в него. Об этом заявил командующий Центрального штаба иранских войск Хатам Аль-Анби Али Абдаллахи. Накануне Дональд Трамп объявил о начале операции по сопровождению судов, оказавшихся заблокированными в регионе за конфликт. Он подчеркнул, что Вашингтон готов применить силу в случае попыток помешать этой миссии. Продолжим через 15 минут. В Турции экстренно сел самолет Airbus A310, на котором испанский премьер Педро Санчес вылетел из Мадрида в Ереван. По данным источников агентства EFE, самолету пришлось экстренно сесть по технической причине. Сбой, как пишет агентство, не был серьезным, однако пилоты по протоколу посадили воздушное судно в Анкаре. Во время визита в Армению Педро Санчес поучаствует во встрече Европейского политического сообщества. Она плановый перетечет в саммит ЕС Армения, а на саммите для обсуждения стратегии завершения конфликта на Украине и в Иране соберутся представители более 40 стран. Евросоюз хочет ввести ежегодный платеж для Великобритании в размере более миллиарда евро в обмен на доступ к единому европейскому рынку. Об этом пишет Times со ссылкой на источники в Брюсселе. Европейские дипломаты отмечают, что подобные механизмы уже применяются в отношении с рядом стран вне ЕС, в частности Швейцария ранее согласилась на ежегодные выплаты в фонд сплочения Евросоюза. О погоде. Плюс 18 в Москве уже в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают до 25 градусов, облачную с проясненными погоду, но возможен небольшой дождь. Анна Ксакова, радио «Коммерсант ФМ».
4: После 28-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает Краснодар. Южане на выезде обыграли Акрон с минимальным счетом 1-0. «Зенит» после победы над ЦСКА 3-1 идет вторым и отстает от лидера на одну очку. За развитием событий в матчах 28-го тура следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
14: Исход чемпионата России по футболу вполне могли решить судьи. В матче Акрона с Краснодаром, который проходил в Самаре, южане забили гол в ворота хозяев. Это произошло в начале второго тайма. Но арбитр Евгений Буланов из Саранска взятие ворот отменил, усмотрев фол в атаке форварда Краснодара Джона Кордобы. Только вот на видеоповторах даже людям далеким от футбола было видно, что нарушения нет. Конечно, это отметил комментатор Константин Генич.
15: Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные, но это уже Милорад Мазыч придет и расскажет.
14: По столь вязкой и непростой игре еще раз Краснодар вполне мог и не забить. И тогда решение арбитра могло повлиять не только на исход этой игры, но и на итоги чемпионской гонки. Но Джон Кордоба все-таки смог поразить ворота соперника еще раз.
16: Ударная позиция! Кулачками Джон Кордоба.
14: Эта победа снова сделала лидером Краснодар, хотя «Зенит» отстает всего на одно очко, и любая ошибка может изменить соотношение сил. Причем, как показал 28-й тур, эту ошибку не обязательно могут сделать игроки или тренеры. Неоднозначного судейского решения тоже может быть достаточно, так что в оставшихся двух турах за работой арбитров стоит следить очень внимательно. К тому же там будет решаться не только судьба золотых медалей, но и будущее некоторых клубов. Например, «Сочи» встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и в случае победы может сохранить шансы остаться в РПЛ. Кажется, фантастика. Но разве не выглядят сказочными три победы аутсайдера в четырех последних матчах, в том числе над ЦСКА и крыльями Советов? А самарцы в эти выходные одолели «Спартак» 2-1. В 28-м туре клуб «Сочи» взял верх над Оренбургом 3-1, и хет-трик сделал футболист, который до этого момента не совершил ни одного результативного действия, Кирилл Кравцов. Тоже удивительный факт. В итоге Кравцов стал лучшим игроком матча, правда, о предстоящей встрече с «Зенитом» он говорил очень сдержанно, что неудивительно, ведь Кирилл воспитанник этой школы, только вот в составе самого богатого клуба удержаться не смог.
17: В Петербурге будем биться. Да, для меня особенная команда.
18: Очко хотя бы в Петербурге или все-таки настрой на то, чтобы победить и уже точно снять все вопросы?
17: Будем готовиться и посмотрим, что будет в Петербурге.
14: Ну а Краснодару в ближайшие дни предстоит сыграть с московским «Динамо», причем дважды. Сначала дома в рамках Кубка России, а потом в столице уже в чемпионате. Стоит сказать, что в Кубке нас ждет еще одна встреча, которую сложно пропустить. В Тушине сойдутся «Спартак» и «ЦСКА». Только вот армейцы подходят к дерби не в лучшей форме. И вопросов больше не к игрокам, а к наставнику красно-синих Фабио Челестини, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов.
19: Я вообще не удивлюсь, если ЦСКА и следующий матч выиграет и завоюет кубок. Почему? Потому что игроки есть. Но сейчас мы видим, что этим игрокам не хватает системности. Мы не видим команду бегущую, живую. И здесь комплекс проблем. Я думаю, что вопрос, выиграет ли трофей Челестини, да, он будет определяющий. Но, на мой взгляд, если мы исходим из того, как сейчас выглядит ЦСКА, то шанс минимальный.
14: «Спартак» и «ЦСКА» сыграют в среду, «Краснодар» и «Динамо» в четверг, а в выходные болельщиков ждет предпоследний тур РПЛ. Если и там не решится, кто будет чемпионом, «Краснодар» или «Зенит», то 17 мая мы точно узнаем команду, которая возьмет золотые медали в этом сезоне. Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
4: Банки не спешат делать доступнее рыночную ипотеку, хотя ключевая ставка опускалась уже 8 раз подряд. Пока о реальном снижении стоимости жилищных займов объявили только Сбер и Дом РФ. Причем у Сбербанка ставки до этого были выше средних по рынку, пишет «Коммерсант». И речь идет о снижении не более чем на 1% пункт. Другие игроки предпочитают менять дополнительные условия. Например, это касается размера первоначального взноса. Чем он выше, тем ниже может быть ставка. Разница может достигать 1 или 2 процентных пунктов. Ипотечное кредитование сейчас несет риски для банков, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
20: Снижение ключевой ставки происходит, что называется, в час по чайной ложке. Даже Банк России последний прогноз поменял в сторону более замедленного снижения, вплоть до того, что к концу года мы можем ожидать ставку не ниже 12%. И, естественно, при 12-й ключевой ставке стоимость ипотеки вряд ли будет ниже, чем 13-14% годовых.
21: Какие еще факторы влияют на то, что банки не спешат снижать ипотечную ставку?
20: Банки смотрят на ипотечные кредиты сейчас, скажем, более пристальным вниманием, потому что есть две группы рисков. Первая группа рисков связана с тем, что платежеспособность клиентов и заемщиков, но сильно замедлилась, и многие, подавая заявку, рассчитывают на то, что в скором времени ставка упадет, и будет рефинансирование, которое позволит снизить ежемесячный платеж. А он уже сейчас фактически неподъемный для заемщика, поэтому банки вводят новые ковенанты. Второй риск, он еще более фундаментальный, он связан со стоимостью недвижимости. Среди тех, кто отвечает в банке за залог, есть мнение, что фактически недвижимость в качестве залога сильно переоценена. Когда покупается квартира в новостройке или на вторичном рынке, то ипотеку надо закладываться на некую коррекцию цен. Как минимум 10, а то и 20%. В таком сценарии ипотечные кредиты становятся все более рискованными для банков.
4: Вместо снижения ставки на рыночную ипотеку, банки проявляют особый интерес к программам рефинансирования займов. По данным «Коммерсанта», 7 крупных организаций к середине апреля значительно улучшили условия для клиентов. Другие возобновили действие таких программ. Это говорит о том, что банки не верят в дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. Так считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
22: Банки просто понимают, что для них рефинансирование более предсказуемый
0: способ улучшить рыночные условия для клиентов, чем пытаться сейчас снижать ставки. С одной стороны, Банк России 8 раз подряд снижал ключевую ставку. За это время он ее снизил с 21 до 14,5%, но 14,5% это ставка, которая по-прежнему, например, в 2 раза выше, чем была летом 2022 года. И главное, что банки не очень понимают, что может быть со ставкой на горизонте там 1-2 лет, а ипотечные кредиты долгие. Им гораздо легче на протяжении этого долгоживущего ипотечного кредита даже не один раз его рефинансировать.
21: Можно ли сказать, что банки сейчас не сильно заинтересованы в поиске новых клиентов?
0: Нет, это скорее говорит о том, что банки пока не уверены в прочности и долгосрочности резкого снижения ключевой ставки, и они хотят найти баланс. Тем более, что сейчас на самом деле с новыми клиентами будут проблемы еще другого рода. В России кончилась очевидным образом гонка зарплат. Просто спрос на ипотеку будет не такой большой, а ипотеку им выдавать хочется. Может быть, вот это вот рефинансирование сможет компенсировать и с одной стороны недостаток новых клиентов, а с другой стороны потому, что банки сами боятся как-то слишком опустить рыночные ставки по ипотеке, опасаясь, что Банк России возьмет паузу, прекратится этот цикл снижения ключевой ставки, а банки уже выдали относительно дешевые ипотечные кредиты.
4: Как пишет «Коммерсант», сейчас диапазон средних ставок рефинансирования составляет от 18 до более чем 19,5% годовых. В то время как стоимость ипотеки может превышать 20% на вторичное жилье и 18% на новостройку без льготных программ. О пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт, сейчас 4 балла, местами затруднения. Взглянем на кольца. 8 неожиданно баллов сейчас на Садовом кольце, 5 на третьем транспортном, 4 на Московской кольцевой. С 16.30 сегодня вечером будут ограничения в центре, перекроют в том числе Москворецкую, Кремлевскую и Котельнические набережные. С экономическими новостями Олег Богданов. Доброе утро.
2: Деньги и биржи.
22: Доброе утро. До открытия торгов Российской Федерации остается 5 минут. У нас ситуация на премаркете, да, развивается в целом нейтрально. Индекс, скорее всего, Мосбиржи откроется ростом на 0,2%. Внешние площадки продолжаются праздники в Китайской Республике. Там рынок закрыт. В Гонконге плюс 1,5%. В Японии плюс 0,3%. Индекс Никей 225. Хотя там тоже рынок закрыт, извините, в Австралии минус 0,3%. Сегодня как раз выходили австралийские данные. По строительству, разрешения на строительство упали в этой стране на 10,5%. В Британии, Китае и Японии. Сегодня выходные, там торги не проводятся. На валютном рынке индекс доллара сегодня немного снизился на 0,1%. Евро-доллар 1,1730. Фунт британский 1,3580. Иена японская 156,89. На товарном рынке игроки в смятении. Разные противоречивые заявления со стороны США, со стороны Ирана по Ормузскому проливу. Ну, по факту есть удары по отдельным танкерам, по отдельным сухогрузам. И это рынок дисконтирует ростом на 0,4%. 108,58 Brent, это июльский фьючерс, 102,31 WTI. У нас сейчас ЦБ объявил о том, что остатки на корсчетах немного снизились. 6 триллионов 74 миллиарда по стране. По Москве 5 триллионов 806 миллиардов рублей. И депозиты тоже снизились. 3 триллиона 440 миллиардов рублей.
4: 9.57 в Москве. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на «Коммерсант ФМ» проведет Дарья Надина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
23: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
24: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященном на возвращение краденных произведений искусства колониальной эпохи не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа. Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
23: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
13: 10:00 в Москве, в студии Дарья Геннадьевна.
23: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
13: 4 мая, понедельник, в Москве 18 градусов. Сегодня днем до плюс 25. Пробки 4 балла. Здравствуйте. В этом часе. Американцы сегодня начнут выводить запертые в Ормузском проливе суда. Дональд Трамп заявил, что это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана. А сама операция получила название «Проект Свобода». При этом не все суда смогут покинуть акваторию. Кого не пропустят? Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко. Городской пляж, пострадавший от разлива нефтепродуктов после атак украинских дронов, будет очищен к 1 июня. Но местный бизнес в столь амбициозные планы не верит. Почему? 2/3 россиян за последний год столкнулись с переработками. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. Что думает по этому поводу сам бизнес? Президент Кубы заявил, что угрозы военной агрессии со стороны США в отношении острова достигли опасного и беспрецедентного уровня. Мигель Диас-Канель призвал международное сообщество вмешаться и не допустить, цитирую, преступного акта. США начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Проект под названием «Свобода» должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Персидский залив, заявил Дональд Трамп. По его словам, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном командовании флот США. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. Вашингтон не выпустит танкеры из акватории, не выпускает с 13 апреля. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики, заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент.
1: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
2: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины. Полагаем, уже на этой неделе.
13: По оценкам СМИ, в Армузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом. И если кто-то помешает компании, Вашингтону придется отвечать силой. В парламенте Ирана уже заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздержаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, говорит вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
3: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работку судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любое американское вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
4: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Армузском проливе не дойдет?
3: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастух и пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей. Все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как проходить. Но я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет воспринято.
13: Накануне Корпус стражи Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Армузского пролива. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций. Пляжи в Туапсе очистят от нефти к началу лета. По крайней мере, об этом заявил глава округа Сергей Бойко. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не влияет на другие. В результате разлива нефтепродуктов в городе не зафиксировано аномального всплеска, сверхобращений в скорую и больницы, сообщил Бойко. В Роспотребнадзоре накануне заявляли, что пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе в пределах нормы. А сегодня все местные школы снова открылись в штатном режиме. Уборка береговой линии, между тем, продолжается, но ательеры, по словам собеседников Коммерсант-ФМ, пока не строят прогнозы на сезон. У некоторых отменились все брони на лето. Но все же есть шанс, что город успеет восстановиться, не исключает владелец гостевого дома «Медуза» Михаил Вузовой.
5: Были отмены 50%, наверное, от общего количества на лето. На майские у нас их редко бывает. Основная масса бронирований непосредственно уже практически перед заездом. Поэтому время есть еще месяц-два. Поэтому возможно, что все это приведется в порядок за это время. Там уже как посмотрим, уборка идет активно. Мы вообще очень надеемся, что к сезону уже устранят основное на всех пляжах. Собирают все это в мешки. Все люди активно. В основном жители местные, ну и приезжают люди из разных городов. Их размещают бесплатно, питание обеспечивают, помогают соседи все.
13: В Туапсинском муниципальном округе продолжает действовать режим ЧС регионального уровня. Его ввели 28 апреля после третьей атаки беспилотников по местному НПЗ. Пожары полностью потушили только через несколько дней. К масштабным работам по очистке береговой линии привлечены сотни специалистов и спецтехника. Местные власти назвали обстановку сложной, но контролируемой. На утро 3 мая в городе убрали больше 15 тысяч кубометров мазута. При этом центральный пляж все еще закрыт. Что там происходит, неизвестно. Дым и запах гари, которые накрыли город после атак, сейчас чувствуются только в центре, рядом с НПЗ. Там все еще сложно находиться, рассказал корреспондент Коммерсанта Александр Черных. Последние несколько дней он находится в Туапсе.
6: Несколько домов жилых в таком получастном секторе, где-то в 3, может быть, 4 этажа, они тоже пострадали при этих ударах. Люди оттуда эвакуированы до сих пор. Периодически кто-то забирает вещи, но в целом там такие абсолютно пустые переулочки с выгоревшими зданиями, несколькими сгоревшими автомобилями. Главный центральный пляж города закрыт для всех. Образовался такой небольшой стихийный штаб. Как мне рассказывали, за эти дни уже где-то примерно 300-350 человек сменилось, которые приезжают, все убирают. На моих глазах туда приехали представители МЧС, представители администрации города. У них случился, скажем так, небольшой конфликт с волонтерами. Представители администрации города убеждали, что вот эта волонтерская помощь на берегу не нужна, что как только закончится работа на главном городском пляже, все вот эти силы МЧС приедут и начнут убирать все то, что сейчас вот волонтеры убирают. Также звучали заявления, что люди без специального допуска не имеют права работать с нефтью, мазутом. Чиновники категорически запретили женщинам-волонтеркам работать на пляже, говорили, мы охраняем ваше репродуктивное здоровье. Вызвало это все некоторое недопонимание сторон, но разошлись все мирно. Волонтеры продолжили свою работу.
7: Ну, то есть говорить о сезоне, строить какие-то прогнозы пока рано.
6: Сейчас холодная погода, поэтому мы на берегу

0: чувствуем запах и вот эти испарения только когда подходим непосредственно к таким замазученным поверхностям. Что происходит там, где верхний слой гальки или там песка убрали, но мазут успел просочиться вниз, непонятно, как эта фракция будет себя вести во время потепления.
1: Как уточнили в МЧС, волонтеров не пускают только в наиболее загрязненные зоны, и официально никаких запретов на участие женщин в ликвидации разлива нет, но их работа строго регламентирована. При этом в пресс-службе местной администрации заявили, что девушки не допущены к уборке вовсе. Кадры с ходом работ там комментировать не стали. А женщин в работах участвует много, говорит волонтер Сергей Соловьев. Они также помогают ловить и отмывать от мазута птиц и бездомных животных.
2: Девушки больше всего сюда вот хотят активничать, приезжают из Сочи, много и местные. Тоже женщина общалась, она отбирала нефть, она грузила лопаты. Местная жительница, это моя, говорит, земля, и убирают для себя. Оставьте от меня все, дайте нам, говорит, работать. Ну, все хорошо, взаимодействуем с администрацией. Наверное, наладится, если не будет обстрелов повторных. Мы убрали большой объем пару дней назад, мешками, там, погрузчиками вывозили. Сейчас технику, МЧС, все руководство, которое могло быть, оно приехало, привлекли внимание. Очень активно взяли все на контроль.
1: По словам местной администрации, порядка 95% нефтепродуктов после разлива уже почти убрали, а остальную часть локализовали. Однако к летнему сезону всю береговую линию не очистить, считает эколог и член местного СПЧ Евгений Витишко.
3: Они убирают пляж, Приморье, Топсы, это другой водораздел, это река Паук, ходящийся с другой окраины города. Банально просто сметают загрязненную гальку в море. Я вот позавчера, 3 дня назад, проехал по ряду пляжей, многие почистили именно таким образом. То есть убрали наиболее серьезное загрязнение, остальное все перераспределили чистую гальку на этой территории. Это нефтепродукт, это все никуда не денется, пока мы не уберем до конца, это все будет находиться на территории Туапсинского округа. Протяженность вот этого загрязнения сейчас, ну, практически вся территория округа. У нас выпал нефтяной дождь, наверное, подсчеты больше 15-20 тысяч гектар. То есть эти нефтепродукты тоже никуда не денутся. Они постепенно будут дренировать с поверхности почвы, попадать в водные объекты и дальше отправление опять же того Туапсе и берега Черного моря. Поэтому думаю, что вот эта ситуация развивает в плохом направлении и, скорее всего, вот город не будет летов к открытию курортного сезона. Роспотребнадзор, так же, как и в Анапе в прошлом году, не откроет пляжи. Власти опасаются за здоровье даже тех горожан, которые сейчас находятся на территории. С точки зрения здравой логики, лучше перестать.
1: Тем временем в местных телеграм-каналах жители жалуются, что в некоторых районах города с 28 числа нет горячей воды. А волонтеры публикуют фото с диких пляжей в окрестностях Туапсе. Туда продолжают выносить мазут. По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, такие локации власти отмечают по сообщениям жителей. Но что с ними будет и когда их уберут, непонятно, говорят собеседники Коммерсантов М. К сезону, вероятно, в первую очередь в городе уберут главные пляжи, а остальными займутся потом.
4: Мужские игрушки. В 100 пилотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350.
5: Деньги и средства.
4: Лаосский кип. Попытки введения разменных монет оказались безуспешными, поскольку стремительно обесценивались из-за инфляции. Денежное обращение в стране обеспечивается исключительно банкнотами. Их печатают в типографиях российского госзнака, при том, что в Лаосе декларируется социалистическое строительство, а у власти осталась Народно-революционная партия. С герба страны в 90-х годах исчезли пятиконечная звезда и серп с молотом. На банкнотах с тех пор изображаются ирригационные системы, сборщицы фруктов и стада буйволов. Крупные номиналы украшает портрет лидера Пхомвихана, который правил страной 17 лет. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
1: 10:14 в Москве. В студии с новостями Анна Казакова. Latest news.
6: Здравствуйте. Председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин ушел в почетную отставку. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда России. 30 апреля Владимир Путин заявил, что глава Дагестана Сергей Меликов, чьи полномочия истекают в сентябре, отправляется в отставку. Председатель Народного собрания Зауры Аксендеров предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Глава государства поддержал его кандидатуру. Правительства европейских стран опасаются, что Кремль будет рассматривать следующий год или два как время для проверки приверженности Запада альянсу НАТО. За эти годы Дональд Трамп еще у власти, а ЕС не укрепит свой военный потенциал. Об этом изданию «Политика» заявили три европейских политика, знакомых с ходом дискуссии. Опрошенные газеты «Политики» и чиновники оборонной сферы не исключили возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, но сочли маловероятным, что он начнется по инициативе Москвы. Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, как МИД просил его надавить на Казахстан из-за России и Китая. Он должен был призвать Алмату ограничить свои отношения с этими странами. Бабиш предположил, что эта просьба поступила от бывшего министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. Ну, чешский премьер вспомнил эту историю, когда рассказывал о разрушенных экономических отношениях Чехии и Китая. На вопрос о том, собирается ли действующее правительство восстанавливать отношения, Бабиш отметил, что министрам сначала нужно сориентироваться в ситуации. О погоде. В Москве плюс 18 сейчас, сообщает Яндекс. В течение дня обещают до 25 градусов, но, возможно, небольшие дожди. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из причин такого положения дел – попытки Старого Света выстроить собственную оборонную стратегию без оглядки на США. Тем временем Киев так и не дал окончательного ответа относительно перемирия на время праздников 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что нынешняя ситуация в мире рискует пагубно сказаться на дальнейшем украинском урегулировании.
5: Точка зрения Дмитрия Дризе.
7: На очередной предпраздничной неделе, по идее, должна как-то проясниться дальнейшая судьба российско-украинских переговоров при посредничестве США. При этом вполне возможно, что в этот же промежуток времени произойдут серьезные подвижки вокруг Ирана. России очень бы не помешала определенность, поскольку впереди празднование Дня Победы 9 мая, парад и иные важные мероприятия. Киев пока что не дал своего согласия на инициированное Москвой перемирие. Кремль отмечает, что ему согласия никакого не нужно. Есть решение президента, и оно будет выполнено. Однако, если все будет официально оформлено, так все-таки спокойнее. Дональд Трамп, между тем, по-прежнему серьезно погружен в проблемы Ближнего Востока. Можно предположить с высокой долей вероятности, что Владимир Зеленский в итоге согласится на прекращение огня под давлением Вашингтона. Тем не менее, скорее всего, украинская сторона пытается как можно дольше потянуть с ответом, дабы, что называется, поиграть на нервах. При всем при этом, возобновление войны в заливе, а такая вероятность сохраняется, сведет участие Америки в украинском урегулировании к абсолютному минимуму. Оно и так-то невелико, скажем так. Теперь, что касается дальнейших перспектив. Мирное решение на сегодня по-прежнему не просматривается. Несмотря на ставшими уже привычные слова главы Белого дома о том, что сделка уже где-то рядом. Путин ее давно бы заключил, если бы не сопротивление некоторых людей. О ком идет речь, понятно не до конца. Видимо, о европейцах, с которыми 47-й президент Соединенных Штатов рискует окончательно разругаться. Теоретически России это должно быть выгодно. Однако подобное не значит, что Трамп немедленно станет нашим. Это в первую очередь подтверждает тезис о том, что ему нынче совсем не до Украины. В итоге логично было бы Москве отказаться от услуг посредников и говорить с Киевом напрямую, или же найти другого посредника. Но тогда есть риск, что Трамп, опять же скажем мягко, неправильно поймет. Характер у него, как известно, непростой. Тем более, что в последнее время из уст многих высокопоставленных американцев достаточно громко звучат заявления о том, что РФ помогает Ирану. Что здесь можно сказать? В условиях, когда мировая турбулентность только усиливается, рассчитывать на то, что Трамп надавит таки на Зеленского, и он примет все нужные для РФ условия, едва ли возможно. К слову, до промежуточных выборов в Конгресс остается совсем немного времени. Так что все может еще поменяться, причем сильно. Тем временем, ко всему происходящему добавляется новый, так называемый футбольный фактор. В июне в США стартует чемпионат мира по этому популярному виду спорта. Возникает очередной повод поставить многочисленные войны хотя бы на паузу. Вряд ли такое случится, но теоретически на это можно как бы понадеяться. Так что некие небольшие шансы на движение к лучшему остаются. На это и понадеемся. По традиции. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
5: Точка зрения.
1: Сотрудники стали чаще засиживаться в офисе. Две трети россиян за последний год столкнулись с переработками. И негативно к этому относятся лишь 40% респондентов, говорит в совместном заявлении ХХРУ и Ренессанс страхования. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. Что думает по этому поводу сам бизнес и сколько стоит переработка, выясняла Аэлита Курмыкова.
8: Треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры и еще столько же за дополнительную оплату. Де юре каждый лишний час доп. Нагрузки оплачивается по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. По крайней мере, так говорят собеседники Коммерсант ФМ. Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и гендиректор компании «Оксиджен» Павел Кулаков.
9: Есть ряд компаний, которые пытаются переработки маскировать внешними атрибутами. В офисе есть спортивный зал, комнаты отдыха, бесплатные обеды, ужины, такси до дома, если ты до ночи работаешь. В целом это все оборачивается каким-то негативом. Из нашего здания последний шаттл уезжает в 18 часов 30 минут. И все. То есть я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных работ, то у нас есть работа в выходной день, будь то какие-то аварийные, сервисные работы, профилактические. Есть такие желающие, которые готовы выйти, потому что это оплачивается по двойной ставке.
8: О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. И у трети, как показывают социальные опросы, ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
10: Для меня нет такого понятия «переработка». У меня есть понятие «а» – дисциплина, «б» – выполненные задачи. Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение своих трудовых обязанностей. Если сотрудника просит компания задержаться, выйти вне рабочий день и так далее, то тут может идти речь о какой-то компенсации. Момент еще один тонкий, что многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премии. И вот ради этой бонусной составляющей иногда можно задержаться.
8: А задерживаться сегодня приходится многим и сотрудникам, и руководителям, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
11: Компания финансового сектора, переработки мы не можем исключать, особенно когда компания набирает быстрый темп своего развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственников бизнеса, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Но ручной труд можно, допустим, заменить на некую автоматизацию, написав там обычный скрипт.
12: А как сотрудники относятся к просьбе задержаться?
11: Кто-то готов задержаться, доделать какую-то задачу или помочь коллеге, жертвуя, возможно, своей личной жизнью. А для кого-то это там жесткое табу, и пониманием относимся к тем и другим.
8: Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании «Суперджоб» Александр Южалин.
13: Сейчас, скажем, не год работников. Многие сталкиваются с сокращениями, трудностью с поиском новой работы. Поэтому любое обращение в суд, жалоба, это, конечно, потенциальный конфликт с законом. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель. Должно поступить официальное или предложение, или просьба в письменной форме, по электронной почте, да даже в устной форме, если работник докажет, можно спокойно говорить о классической сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие все часы не менее чем в двойном размере. Раньше стоимость 1 часа рассчитывалась только из оклада. Сейчас и оклад, и премии.
8: Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных в Трудовом кодексе сразу вдвое, со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и, по мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают социальные опросы, сотрудники чаще предпочитают брать подработку на стороне. Аэлита Курмукова, Коммерсант ФМ.
1: 10:24 в Москве. Сейчас о трафике. Яндекс.Карта оценивает загруженность дорог в 3 балла. Местами затруднения. Снижена скорость потока по внешней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Дмитровского. На 3-м транспортном затор на 20 минут по внешней стороне от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. По внутренней стороне затор от Хорошевского шоссе до Савеловской эстакады. В центре города, по данным Яндекса, сейчас плохо, ну, с проблемами. Едут участки внешней стороны Бульварного кольца от Трубной площади до Петровки. На знамя пробка и на Космодемьянской набережной. Открылась основная сессия торгов на Мосбирже. О том, что происходит у нас и на других площадках, расскажет Олег Богданов.
5: Деньги и биржи.
14: Доброе утро. Основная сессия открывается негативно. Индекс Мосбиржи теряет 0,3%. Уровень 2649 пунктов. Это на данный момент. Акции Лукойла падают на 5%. Девотечка произошла в акциях этой компании. Далее идут Русал минус 2%. Полюс процент 0,3%. ГМКП на 0,7%. Упалтатнефть на 0,6% снижается. Растущая тема Магнит плюс 1,5%. Алроса вырос на процент, и Сбер растет на 0,9%. Общая обстановка напряженная, крайне противоречивая информация идет с зоны Персидского залива. Соединенные Штаты говорят, что они начинают операцию по разблокировке Ормузского пролива. С другой стороны, Иран говорит о том, что они полностью все контролируют, и ни одно судно без разрешения военных Ирана не может пройти через пролив. Удар наносится по отдельным сухогрузам и танкерам. Все это нервирует игроков, ясности нет. Нефть, на всякий случай, растет на 0,8. Brent стоит $109, WTI 102.72. На валютном рынке у нас рубль без изменений 10.99 юань-рубль. В среду Минфин обозначит объем операции на валютном рынке. Третий рабочий день, 12 часов примерно дня они это сделают. И на внешнем валютном рынке сегодня обстановка нейтральная. Индекс доллара без изменений. Евро-доллар 1.17.24.
5: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир закрытых контрактов. Но известно, что «Макларен Групп» страхует все. От жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 200 000 долларов. Команда платила за них сама. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
15: Мы часто восхищаемся спортсменами, которые даже в преклонном возрасте участвуют в различных турнирах, причем не только ветеранских. Но профессиональный спорт, где правят большие деньги, беспощаден. Очень часто догма «старикам тут не место» работает. Но не всегда. Есть уникальные случаи, когда возрастные спортсмены на равных сражались с молодежью и выигрывали. Легенда первой формулы середины прошлого века Хуан Мануэль Фанхио побеждал не только на трассе. Возраст он каким-то чудесным образом тоже сумел обойти. Сейчас сложно представить, но последний титул чемпиона мира аргентинец выиграл, когда ему было 46 лет. А всего этих титулов у маэстро, как называли Фанхио, 5. Причем он побеждал с 4 разными командами. Этот рекорд не побит до сих пор. Гонщик завершил карьеру в 1958 году, когда ему было 47. Процент его результативности также не может покориться никому. В 47% гонок, где он участвовал, Хуан Мануэль одерживал победу. Для сравнения, у Михаэля Шумахера эта цифра чуть меньше 30. По-настоящему легендарной для аргентинца стала гонка 57 года. Тогда в Германии он отставал от лидировавших гонщиков Феррари на 48 секунд. По меркам формулы очень много, но случилось невероятное. 46-летний чемпион на Мазератте 10 раз установил рекорд круга и вырвал победу на последних метрах. Исполнять

0: кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
1: 10:30 в Москве. В студии Дарья Геннадьевна.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 4 мая, понедельник, в Москве 18 градусов, днем до плюс 25, пробки 3 балла. Здравствуйте, в этом часе. Дональд Трамп заявил, что США смогут взять Кубу под контроль почти немедленно после завершения конфликта с Ираном. Президент государства Мигель Диас-Канель в ответ на это призвал мировое сообщество вмешаться и заявил, что угроза военной агрессии со стороны Вашингтона достигла беспрецедентного уровня. Власти России ограничат импорт компьютерной техники, исключив из списков параллельного импорта ряд популярных марок. Под ограничение на ввоз попадут ноутбуки, компьютеры и запоминающие устройства. Почему Минпромторг решил сузить параллельный импорт? Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки, рыночная ипотека в России не становится массовой, говорят аналитики. Банки не спешат делать займы доступнее. И для того есть причины. Все подробности через 20 минут. А через полчаса о том, что Иран призвал воздержаться от прохода через Ормуз без разрешения. Любые иностранные вооруженные силы, особенно армия США, будут подвергнуты ударам, если захотят приблизиться к проливу или войти в него, заявил командующий Центрального штаба иранских войск. При этом американцы сегодня планировали начать процедуру вывода кораблей с пролива. Так кто контролирует Ормуз в реальности? Куба столкнулась с исключительным давлением США. Угроза военной агрессии со стороны Вашингтона на рекордном уровне, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В обращении к американскому народу он призвал предотвратить вопиющее преступление Дональда Трампа. Глава Белого дома до этого утверждал, что США захватят Кубу почти сразу после окончания войны с Ираном. Готовы ли кубинцы к обороне острова Свободы и насколько серьезно они относятся к шантажу Трампа? Об этом в материале Леонид Пастернака.
2: Когда армия США будет возвращаться из Ирана домой, один из авианосцев, вроде Авраама Линкольна, остановится в 100 ярдах от берега Кубы. Остальная техника тоже будет где-то поблизости, но применять военную силу не придется. В этот момент правительство острова однозначно капитулирует со словами «Большое спасибо, мы сдаемся». Это не сюжет трагикомедии, а реальный план действий Дональда Трампа. Президент раскрыл его гостям на ужине в форум-клубе «Палм-Бич» во Флориде. «Я захвачу Кубу почти сразу же», — предупредил в конце вечера Трамп. «Он сильно ошибается», — отметил в разговоре с «Коммерсант ФМ» кубинский журналист Хосе Энрике Гонсалес.
3: «Ситуация на Кубе тяжелая. Наша страна использует свою же нефть, чтобы банально выжить. Кто бы выдержал такое давление? Правительство еще со времен революции допускало вариант с вторжением США, как того хочет Дональд Трамп. Благодаря этим расчетам мы оказались готовы к нынешнему противостоянию лучше, чем можно было бы вообразить. Власти делают все, чтобы нас не случилось экономического краха. На улицах вы не увидите умирающих от голода людей. Правительство пытается выйти из зависимости от топлива, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Благодаря нефтяному танкеру и гуманитарной поставке из России мы смогли хотя бы немного выдохнуть».
2: Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что никто не заставит его страну сдаться. «Любой агрессор столкнется с народом, готовым защищать независимость каждой пяди земли», — заверил политик. «И вправду масштабная военная операция на острове – это не прогулка по Центральному парку», – говорит кубинский писатель Хосе Мануэль Приета.
4: «Президент Кубы, по-моему, он прав, потому что надо обратить внимание на то, что точно неприемлемо вот так вот для Кубы. Хотя, вы не поверите, очень много кубинцев, которые живут в Майами. Были опросы на стороне того, что вот Америка вошла, и это все военным путем каким-то образом, но для меня просто дико, я никак не поддерживаю. Такие очень ощутительные последствия для Кубы, долгоиграющие перспективы и прямо вот сразу. Мне кажется, что они хотят дать понять американцам, что если они войдут, для них в военном смысле это не будет просто прогулка».
2: Ранее Дональд Трамп ввел новые санкции против Кубы, которые могут спровоцировать отток иностранного капитала, писал Bloomberg. И речь не только о российских и китайских компаниях, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
5: «Тот исполнительный приказ, который был подписан Трампом 1 мая, бьет не только по

0: Кубе. Он бьет и по тем, кто ведет какой-то бизнес в Кубе и сегодня. А это отнюдь не только Россия и Китай. Но одновременно это и новый удар в сторону непослушных европейцев, ну и Канады. Есть вероятность, что администрация, пытаясь замять очень неприятную ситуацию в Иране, себя загоняет в очередную тупиковую ситуацию уже в связи с Кубой.
1: Впрочем, у Трампа и без Кубы хватает проблем, отметил в беседе с Коммерсант ФМ американский дипломат Джон Хёрбст.
2: Он не может вести операцию против Кубы, пока он не совершает операцию в отношении Ирана. Он говорит, как будто он уже победил Иран. Я согласен, что он собирается начинать операцию против Кубы. Он хочет показать иранцам, что он так уверен в своей победе, что он уже начинает думать о Кубе. На мой взгляд, если бы он как-то снял правительство в Кубе, многие кубинцы будут довольны, потому что они ужасно живут.
1: Ранее близкие к администрации Трампа источники политика утверждали, что Белый дом не в восторге от возможной операции на Кубе. По крайней мере, чиновники рассчитывают, что власти острова пойдут на уступки через переговоры и экономическое давление. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
3: Минпромторг сужает параллельный импорт. Из списка разрешенных для ввоза правообладателей товаров исчезнут компьютеры и память ведущих мировых брендов. В приказе ведомства под ограничение попала техника таких крупных производителей, как Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, IBM и Intel. Кроме того, ввозить в обход разрешения главной компании, судя по всему, нельзя будет модули памяти и жесткие диски от Kingston, Samsung, SanDisk и Transcend. Решение мотивируют анализом рыночной ситуации. Приказ может начать действовать до конца мая и должен защитить отечественных производителей электроники, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
4: Этот приказ, Минпромторг, он вышел почти полгода назад, так называемый приказ с отложенным действием. Вступает в силу с мая, хотя был издан еще осенью 2025 года. Параллельный импорт вот этих товаров попадает под запрет. Каждый раз Министерство промышленности и торговли решает, если какие-то категории продукции их не хватает на российском рынке, то они разрешают их параллельный импорт. Любая компания, любой импортер может на зарубежном рынке купить этот продукт и без согласия, без разрешения владельца бренда привозить его в Россию. На часть товаров такое разрешение распространяется. Акт исключает из параллельного импорта часть электроники отдельных брендов. Это означает, что правительство и Минпромторг решили, что этих продуктов либо у нас есть достаточно на рынке, либо есть отечественный производитель, который такую же продукцию производит, и не нужна конкуренция со стороны иностранных брендов.
3: Если ниша освободится, оперативно заместить ее российскими брендами будет сложно, и на какое-то время цены могут серьезно вырасти, считает гендиректор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов.
5: Идет поддержка отечественных производителей, есть хорошие достаточно продукты на рынке, они не так пока хорошо известны пользователю, потому что все по привычке берут известные бренды. Другое дело, что мы все от этого можем получить, наверняка производители покажутся не готовы, все понимают, что есть отечественные продукты, аналоги, решения, но они не с такими характеристиками, они выпускаются не в таких объемах, может вызвать определенные сложности и удорожание цены для пользователей, с учетом особенно ситуации с дефицитом памяти, с жесткими дисками, с оперативной памятью, которые сейчас мы еще не успели никто отдышаться, цены только продолжают расти. Как будто бы поторопились с таким решением. Так как являюсь сам игроком этого рынка, какой-то подушки, вряд ли кому-то удалось создать, чтобы обеспечить выпуск продукции. Общаясь с отечественными производителями тех же жестких дисков, все понимаем, что там пока линейка довольно узкая. Максимум отечественный жесткий диск может быть на 600 гигабайт. При этом он очень большой в стоимости. Сейчас в моменте будет сложный переходный период. Запасов, памяти, микросхем просто было невозможно сделать. Полгода, год, наверное, уйдет на вот эти все переходные этапы. Чтобы была низкая цена, должен быть очень большой объем, и это должно все хорошо подаваться. В моменте будет большая стоимость.
3: В мае 25-го Минпромторг уже исключил продукцию компании HP и Fujitsu из перечня товаров для параллельного импорта. Тогда под запрет попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки. В этом году вечер моды Мет-гала может превратиться в площадку для политических интриг. Все из-за участия одной из самых богатых пар в благотворительном балу, основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес. Из-за этого многие звезды, включая актрис Зендею и Мэрил Стрип, проигнорируют мероприятие. С чем не готовы мириться знаменитости и не приближается ли закат главного бала моды? Подробности у Екатерины Вихревой.
6: Традиционно Метгала – одно из самых значимых событий в культурной сфере. Его часто называют «Оскаром мира моды». Главная идея благотворительного вечера – обозначить, что фэшн-индустрия – часть искусства. Все средства идут исключительно на поддержку работы Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где и проходит сам бал. Однако в этом году Метгала может запомниться не экстравагантными нарядами на красной дорожке, а скандалами и интригами. Ведь главные спонсоры сделали событие скорее политическим, чем модным. Из-за этого многие звезды решили бойкотировать вечер, сказала журналист и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина.
7: В организаторах Джефф Безос, владелец Amazon, и его супруга Лорен Санчес, которая уже какое-то время пытается стать большим игроком в мире моды. Деньги делают свое дело, позволяют попасть на обложки, страницы журналов, первые ряды модных показов. И отношение к супругам довольно сложное, спорное. Это понятно, кто в наше время любит миллиардеров. Часть потенциальных гостей, кого Анна Винтер хотела бы видеть на ступеньках Метрополитен-музея, в этом году пропустят мероприятие. По слухам от инсайдеров, инсайдеры тоже бывают что-то допридумывают, но тем не менее, как минимум, Зендея и Мэрил Стрип отказались приходить, потому что не хотят быть аффилированными именно с Безосами.
6: Джефф Безос и его супруга, по слухам, потратили на спонсорство от 10 до 20 миллионов долларов. Их присутствие также повлияло и на список приглашенных, пишет Daily Mail. Хотя больше 30 лет состав гостей тщательно отбирала лишь Анна Винтур. Но критикуют меценатов не только за это. Еще в январе, во время недели высокой моды в Париже, Лорен Санчес появилась на показах Schiaparelli и Dior. Проблема в том, что именно в это время в Amazon и принадлежащей Безосу газете Washington Post проходили масштабные сокращения. В соцсетях пару назвали бессердечной и оторванной от реальности. Пользователи иронично отмечали, что вкус нельзя купить на Amazon. Но все скандалы лишь подогревают интерес к Метгала, считает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
8: Такие мероприятия, как Метгала, должны быть вне политики, как спорт или искусство. Тем не менее, лес рубит, щепки летят. Такое отношение к Метгала лишь подогревает к нему интерес. И я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть, а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более, что тема Met Gala в этом году так и звучит – костюм арт, искусство костюма.
6: Впрочем, журнал Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зендея пропустит Met Gala исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу – случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
9: В 2024 году Тейлор Свифт не дошла до Met Gala. По официальной, по крайней мере, версии, она не дошла из-за того, что поехала готовиться к концерту. В прошлом году не дошла Сара Джессика Парк. Какие-то рабочие планы наложились, но существует слух, что из-за отказа от приглашения, что эти отношения стали прохладнее. В этом году ситуация немного другая. Семья Безосов не просто поддерживает Дональда Трампа, они еще сломили многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась ни на какие деловые отношения с республиканцами, давала эфирное время исключительно демократам на обложке его. Но Глянец переживает не лучшие времена, моде сейчас нужны деньги.
6: В прошлом году Зендея была сопредседателем благотворительного вечера. Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем «Теория шляпы Зендеи». Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию. Вероятно, актриса решила пропустить Метгалу, чтобы вновь не стать героиней мемов. Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина, Коммерсант ФМ.
10: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru. Совет на миллиард. Избегайте модных компаний в модных отраслях. Вложения в отличные компании спокойных и нерастущих отраслей неизменно приносят превосходный доход. Питер Линч, американский финансист. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
11: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
10: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на Коммерсант ФМ.
3: 10:44 в Москве. В студии с новостями Анна Казакова. Latest news. Здравствуйте. Вооруженные силы Ирана призвали воздержаться от прохода через Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Любые иностранные вооруженные силы, особенно армия США, будут подвергнуты ударам, если захотят приблизиться к Ормузу или войти в него, заявил командующий Центрального штаба иранских войск Хатам Аль-Анбия Али Абдаллахи. Ранее операцию «Свобода» в Ормузском проливе по сопровождению судов объявил американский президент Дональд Трамп. Школы в Туапсе возобновили работу после закрытия из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Детские сады и учреждения дополнительного образования муниципалитета также принимают детей. 28 апреля на НПЗ в Туапсе произошел пожар после падения обломков сбитых беспилотников. Тушение возгорания заняло двое суток. Из-за этого в городе ограничили работу школ и учреждений дополнительного образования. Был введен режим ЧС регионального уровня. Как случившееся повлияло на туристический сезон, как скоро город сможет восстановиться, об этом через 20 минут. Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с хантавирусом. В России есть тест-система на его определение, но вакцины от него не существует, сказали в санитарном ведомстве. Ранее стало известно, что на круизном лайнере в Атлантическом океане вспыхнул хантавирус. Погибли уже 3 человека, еще один находится в критическом состоянии. Лайнер принадлежит компании из Нидерландов. Он следовал по маршруту из аргентинского города Ушуайя в Кабо-Верде. Судно со 150 пассажирами вышло 3 недели назад. О погоде. 19 градусов в Москве. В эти минуты в течение дня обещают до 25, но, возможно, небольшой дождь. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
12: После 28-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает Краснодар. Южане на выезде обыграли «Акрон» с минимальным счетом 1-0. «Зенит» после победы над ЦСКА 3-1 идет вторым и отстает от лидера на 1 очко. За развитием событий в матчах 28-го тура следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
13: Исход чемпионата России по футболу вполне могли решить судьи. В матче «Акрона» с Краснодаром, который проходил в Самаре, южане забили гол в ворота хозяев. Это произошло в начале второго тайма. Но арбитр Евгений Буланов из Саранска взятие ворот отменил, усмотрев фол в атаке форварда Краснодара Джона Кордобы. Только вот на видеоповторах даже людям, далеким от футбола, было видно, что нарушения нет. Конечно, это отметил комментатор Константин Генич.
14: «Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные, но это уже Милорад Мажич придет и расскажет».
13: По столь вязкой и непростой игре еще раз Краснодар вполне мог и не забить. И тогда решение арбитра могло повлиять не только на исход этой игры, но и на итоги чемпионской гонки. Но Джон Кордоба все-таки смог поразить ворота соперника еще раз.
14: «Ударная позиция! 1-0! Этот гол уже не отменят! И опять он! И опять трясет торжествующий кулак! Джон Кордоба!»
13: Эта победа снова сделала лидером Краснодар, хотя «Зенит» отстает всего на 1 очко, и любая ошибка может изменить соотношение сил. Причем, как показал 28-й тур, эту ошибку не обязательно могут сделать игроки или тренеры. Неоднозначного судейского решения тоже может быть достаточно, так что в оставшихся 2 турах за работой арбитров стоит следить очень внимательно. К тому же там будет решаться не только судьба золотых медалей, но и будущее некоторых клубов. Например, «Сочи» встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, и в случае победы может сохранить шансы остаться в РПЛ. Кажется, фантастика. Но разве не выглядят сказочными 3 победы аутсайдеров в 4 последних матчах, в том числе над ЦСКА и крыльями Советов? А самарцы в эти выходные одолели «Спартак» 2-1. В 28-м туре клуб «Сочи» взял верх над Оренбургом 3-1, и хет-трик сделал футболист, который до этого момента не совершил ни одного результативного действия, Кирилл Кравцов. Тоже удивительный факт. В итоге Кравцов стал лучшим игроком матча, правда, о предстоящей встрече с «Зенитом» он говорил очень сдержанно, что неудивительно, ведь Кирилл воспитанник этой школы, только вот в составе самого богатого клуба удержаться не смог.
15: «В Петербурге будем биться. Да, для меня особенная команда».
16: «Очко хотя бы в Петербурге или все-таки настрой на то, чтобы победить и уже точно снять все вопросы?»
15: «Будем готовиться и посмотрим, что будет в Петербурге».
13: Ну а Краснодару в ближайшие дни предстоит сыграть с московским «Динамо», причем дважды. Сначала дома в рамках Кубка России, а потом в столице уже в чемпионате. Стоит сказать, что в Кубке нас ждет еще одна встреча, которую сложно пропустить. В Тушине сойдутся «Спартак» и «ЦСКА». Только вот армейцы подходят к дерби не в лучшей форме. И вопросов больше не к игрокам, а к наставнику красно-синих Фабио Челестини, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов.
17: Я вообще не удивлюсь, если ЦСКА и следующий матч выиграет и завоюет кубок. Почему? Потому что игроки есть. Но сейчас мы видим, что этим игрокам не хватает системности. Мы не видим команду бегущую, живую. И здесь комплекс проблем. Я думаю, что вопрос, выиграет ли трофей Челестини, да, он будет определяющий. Но, на мой взгляд, если мы исходим из того, как сейчас выглядит ЦСКА, то шанс минимальный.
13: «Спартак» и «ЦСКА» сыграют в среду, «Краснодар» и «Динамо» в четверг, а в выходные болельщиков ждет предпоследний тур РПЛ. Если и там не решится, кто будет чемпионом, «Краснодар» или «Зенит», то 17 мая мы точно узнаем команду, которая возьмет золотые медали в этом сезоне. Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
3: Банки не спешат делать доступнее рыночную ипотеку, хотя ключевая ставка опускалась уже 8 раз подряд. Пока о реальном снижении стоимости жилищных займов объявили только Сбер и ДомРФ. Причем у Сбербанка ставки и до этого были выше средних по рынку, пишет «Коммерсант». И речь идет о снижении не более чем на 1% пункт. Другие игроки предпочитают менять дополнительные условия. Например, это касается размера первоначального взноса. Чем он выше, тем ниже может быть ставка. Разница может достигать 1 или 2 процентных пункта. Ипотечное кредитование сейчас несет риски для банков, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
18: Снижение ключевой ставки происходит, что называется, в час по чайной ложке. Даже Банк России последний прогноз поменял в сторону более замедленного снижения, вплоть до того, что к концу года мы можем ожидать ставку не ниже 12%. И, естественно, при 12-й ключевой ставке стоимость ипотеки вряд ли будет ниже, чем 13-14% годовых.
19: Какие еще факторы влияют на то, что банки не спешат снижать ипотечную ставку?
18: Банки смотрят на ипотечные кредиты сейчас, скажем, с более пристальным вниманием, потому что есть две группы рисков. Первая группа рисков связана с тем, что платежеспособность клиентов и заемщиков, но сильно замедлилась, и многие, подавая заявку, рассчитывают на то, что в скором времени ставка упадет, и будет рефинансирование, которое позволит снизить ежемесячный платеж. А он уже сейчас фактически неподъемный для заемщика, поэтому банки вводят новые ковенанты. Второй риск, он еще более фундаментальный, он связан со стоимостью недвижимости. Среди тех, кто отвечает в банке за залоги, есть мнение, что фактически недвижимость в качестве залога сильно переоценена. Когда покупается квартира новостройки или на вторичном рынке, в ипотеку надо закладываться на некую коррекцию цен. Как минимум 10, а то и 20%. В таком сценарии ипотечные кредиты становятся все более рискованными для банков.
3: Вместо снижения ставки на рыночную ипотеку банки проявляют особый интерес к программам рефинансирования займов, пишет «Коммерсант». По данным издания, 7 крупных организаций к середине апреля значительно улучшили условия для клиентов. Другие возобновили действие таких программ. Это говорит о том, что банки не верят в дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрусский.
20: Банки просто понимают, что для них рефинансирование – более предсказуемый способ улучшить рыночные условия для клиентов, чем пытаться сейчас снижать ставки. С одной стороны, Банк России 8 раз подряд снижал ключевую ставку. За это время он ее снизил с 21 до 14,5%, но 14,5% – это ставка, которая по-прежнему, например, в 2 раза выше, чем была летом 2022 года. И главное, что банки не очень понимают, что может быть со ставкой на горизонте там 1-2 лет, а ипотечные кредиты долгие. Им гораздо легче на протяжении этого долгоживущего ипотечного кредита даже не один раз его рефинансировать.
19: Можно ли сказать, что банки сейчас не сильно заинтересованы в поиске новых клиентов?
20: Нет, это скорее говорит о том, что банки пока не уверены в прочности и долгосрочности резкого снижения ключевой ставки, и они хотят найти баланс. Тем более, что сейчас на самом деле с новыми клиентами будут проблемы еще другого рода. В России кончилась очевидным образом гонка зарплат. Просто спрос на ипотеку будет не такой большой, а ипотеку им выдавать хочется. Может быть, вот это вот рефинансирование сможет компенсировать и с одной стороны недостаток новых клиентов, а с другой стороны, потому что банки сами боятся как-то слишком опустить рыночные ставки по ипотеке, опасаясь, что Банк России возьмет паузу, прекратится этот цикл снижения ключевой ставки, а банки уже выдали относительно дешевые ипотечные кредиты.
3: Так пишет «Коммерсант», сейчас диапазон средних ставок рефинансирования составляет от 18 до более чем 19,5% годовых. В то время как стоимость ипотеки может превышать 20% на вторичное жилье и 18% на новостройку без льготных программ.
10: Идея на миллион.
0: Доброе утро, в студии Олег Богданов. Традиционно по понедельникам выясним, что происходит на глобальном рынке, российском рынке и какие действия предпринимать инвесторам, желательно от миллиона и более рублей. Главные темы этой недели, первая глобальная тема, это Ормузский пролив, Персидский залив, все, что с этим связано, взаимоотношения США и Ирана. На данный момент обстановка абсолютно неопределенная. Трамп говорит одно, говорит о том, что начинается операция по освобождению Ормузского пролива. Иран заявляет со своей стороны совершенно обратно. Говорит, что пролив под контролем иранских военных и все, так сказать, движения судов через Ормузский пролив должны согласовываться с ирландскими военными и проплачиваться в иранской валюте, в реалах. Даже не в юанях китайских, а в реалах. Это с их точки зрения, с точки зрения Ирана, должно увеличить, естественно, спрос на национальную валюту и стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. Но понятно, что даже такая зависимость всех поставщиков нефтепродуктов, энергоносителей, удобрений из залива на внешний рынок, зависимость от иранской ситуации, от иранских требований, она прежде всего, конечно, бьет по Соединенным Штатам, по намерениям Дональда Трампа завершить в свою пользу эту ситуацию. Поэтому реакция со стороны американского президента, американских властей может быть самая непредсказуемая. В свою очередь, это, понятно, доминирует на нефтяном рынке как главный фактор и толкает цены на нефть вверх. Июльские фьючерсы по 110 торгуются. Ближние фьючерсы идут, вернее, поставки на май, это уже ближние поставки, спот-поставки от $120 плюс, некоторые даже по 140, как говорят эксперты, проходят. И тут в этом контексте интересна наша ситуация, внутренняя ситуация, какой объем покупки валюты озвучит в среду российский Минфин. На третий рабочий день в 12 часов Минфин обычно объявляет объем операций на внутреннем валютном рынке. Минимально вот Силуанов в выходные уже говорил, что 200 миллиардов рублей они ждут. Правда, четко было, не было четко понятно, это или за март-апрель 200 миллиардов рублей дополнительных доходов, или это они ожидают уже за май 200 миллиардов рублей. Таким образом, даже если мы возьмем просто 200 миллиардов, которые, возможно, не ожидают дополнительно в мае, объема покупки валюты будет примерно 10 миллиардов рублей в день. Это достаточно большой объем, и по аналогиям, когда Минфин проводил приблизительно такие операции, я в искусственном интеллекте, так сказать, запросил, он сразу выдал всю информацию, чтобы долго не копаться. Такие движения, такие, вернее, объемы операций Министерства финансов, они двигают курс российского рубля, как правило, тире от 7 до 15% в зависимости от вот этих операций. Таким образом, если Минфин обозначит объем покупки валюты в 10 миллиардов рублей в сутки, курс рубля в ближайшие там, 3-4 недели может снизиться на 7-15%.
10: Идея на миллион. На Коммерсант ФМ.
3: 10:57 в Москве. Сейчас о трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность дорог в 3 балла. Местами затруднения. Снижена скорость потока в центре. А на Бульварном кольце по внутренней стороне от Нового Арбата до Трубной площади. И по внешней от Казарменного переулка до Сретенки. На Садовом пробок нет. На третьем транспортном чуть тормозит участок от Брешковской набережной до Шмидтовского проезда по внутренней стороне. По внешней стороне трешки пробка на полчаса. От Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Меня зовут Дарья Надина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
10: Коммерсант ФМ. Время и место. 7 мая. Москва. В день рождения Петра Ильича Чайковского в зале «Зарядье» прозвучит опера «Евгений Онегин». В главных партиях Надежда Павлова сопрано и Алексей Марков баритон. В спектакле участвуют Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов.
21: Yeah.
2: На всякий случай.
21: Таблетки темных цветов воспринимаются людьми как более эффективные, хотя на самом деле это просто маркетинг.
2: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
22: В Москве 11 утра, в студии Алексей Нарышкин.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
22: 4 мая, понедельник, за окном 20 градусов, пробки в городе 4 балла в этом часе. Вооруженные силы Ирана призывают воздерживаться от прохода через Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Трамп накануне объявил, что США начинают сегодня восстанавливать судоходство по этому морскому пути с помощью своего военного флота. Есть ли уже успехи? Последствия разлива нефтепродуктов в Туапсе обещают устранить до конца месяца. Местные ательеры ждут новый сезон с тревогой. Насколько безопасно на туапсинских пляжах? ЦСКА расторг контракт с главным тренером Фабио Челестини. В турнирной таблице РПЛ столичный клуб сейчас на 6-м месте. В субботу армейцы проиграли «Зениту» со счетом 1-3. Россияне к 30 годам в среднем имеют на вкладах около 500 000 рублей. Насколько это соответствует ожиданиям молодежи, об этом через полчаса. США начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Проект под названием «Свобода» должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Персидский залив. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей. Об этом заявили в Центральном военном командовании США. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. Вашингтон не выпускает танкеры из акватории с 13 апреля. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики. Об этом накануне заявил министр финансов США Скотт Бессент.
23: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
24: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины, полагаем, уже на этой неделе.
22: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом, и если кто-то помешает компании, Вашингтону придется отвечать силой. В парламенте Ирана уже заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Трамп при этом отмечал, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, отмечает вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
25: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работу судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любой американский американское вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
22: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
25: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей. Все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как проходить. Но я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся. Но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
22: Накануне Корпус стражи Исламской революции приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщало британское управление морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным. При этом до конца неизвестно, что из себя может представлять операция «Свобода». Подробнее в обзоре иностранной прессы.
1: Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиас рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами». Впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
22: В апреле обеспечить проход судов через Ормузский пролив предлагали европейские страны. Так Германия собиралась направить в регион тральщики и авиацию. А британский премьер Кир Стармер предлагал создать международную коалицию для разблокировки пролива. Нефть сегодня дорожает на фоне новостей о событиях на Ближнем Востоке. Июльский фьючерс сейчас больше $110 за баррель марки Brent. Пляжи в Туапсе очистят от нефти к началу лета. По крайней мере, об этом заявляет глава округа Сергей Бойко. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. В результате разлива нефтепродуктов в городе не зафиксировано аномального всплеска сверхобращений в скорую и больницы. В Роспотребнадзоре накануне заявляли, что пробы водопроводной воды в воздухе и воздуха в Туапсе в пределах нормы. Сегодня все местные школы снова открылись в штатном режиме. Уборка береговой линии продолжается, но ательеры пока не строят прогнозы на сезон. У некоторых отменились все брони на лето. Все же есть шанс, что город успеет восстановиться. Не исключает владелец гостевого дома «Медуза» Михаил Возовой.
4: Были отмены 50%, наверное, от общего количества на лето. На майские у нас их редко бывает. Основная масса бронирований непосредственно уже практически перед заездом. Поэтому время есть еще месяц-два. Поэтому возможно, что все это приведется в порядок за это время. Там уже как посмотрим, уборка идет активно. Мы вообще очень надеемся, что к сезону уже устранят основное на всех пляжах. Собирают все это мешки, все люди активно. В основном жители местные, ну и приезжают люди из разных городов. Их размещают бесплатно, питание обеспечивают, помогают соседи все.
22: В Туапсинском муниципальном округе продолжает действовать режим ЧС регионального уровня. Его ввели 28 апреля после третьей атаки беспилотников по местному НПЗ. Пожары полностью потушили только через несколько дней. К масштабным работам по очистке береговой линии привлечены сотни специалистов и техника. Местные власти назвали обстановку сложной, но контролируемой. На утро 3 мая в городе убрали больше 15 тысяч кубометров мазута. При этом центральный пляж все еще закрыт. Что там происходит, неизвестно. Дым и запах гари, которые накрыли город после атак, сейчас чувствуется только в центре, рядом с НПЗ. Там все еще сложно находиться, рассказал корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных. Он последние несколько дней в Туапсе.
5: Несколько домов жилых в таком получастном секторе, где-то в 3, может быть, 4 этажа, они тоже пострадали при этих ударах. Люди оттуда эвакуированы до сих пор, периодически кто-то забирает вещи, но в целом там такие абсолютно пустые переулочки с выгоревшими зданиями, несколькими сгоревшими автомобилями. Главный центральный пляж города закрыт для всех. Образовался такой небольшой стихийный штаб, как мне рассказывали, за эти дни уже где-то примерно 300-350 человек сменилось, которые приезжают, все убирают. На моих глазах туда приехали представители МЧС, представители администрации города. У них случился, скажем так, небольшой конфликт с волонтерами. Представители администрации города убеждали, что вот эта волонтерская помощь на берегу не нужна, что как только закончится работа на главном городском пляже, все вот эти силы МЧС приедут и начнут убирать все то, что сейчас вот волонтеры убирают. Также звучали заявления, что люди без специального допуск не имеют права работать с нефтью, мазутом. Чиновники категорически запретили женщинам-волонтеркам работать на пляже, говорили, мы охраняем ваше репродуктивное здоровье. Вызвало это все некоторое недопонимание сторон, но разошлись все мирно. Волонтеры продолжили свою работу.
6: Ну, то есть говорить о сезоне, строить какие-то прогнозы пока рано.
5: Сейчас холодная погода, поэтому мы на берегу чувствуем запах и вот эти испарения только когда подходим непосредственно к таким замазученным поверхностям. Что происходит там, где верхний слой гальки или там песка убрали, но мазут успел просочиться вниз. Непонятно, как эта фракция будет себя вести во время потепления.
22: По последним оперативным данным оперативного штаба Кубани, уже убрано 17 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта. Как уточняли в МЧС, волонтеров не пускают только в наиболее загрязненные зоны, и официально никаких запретов на участие женщин в ликвидации разлива нет, но их работа строго регламентирована. В пресс-службе местной администрации заявили, что девушки не допущены к уборке вовсе. Кадры с ходом работ там прокомментировать не смогли. Женщин в них участвует много, рассказал волонтер Сергей Соловьев.
7: Девушки больше всего сюда вот хотят активничать, приезжают из Сочи, много и местные. Тоже женщина общалась, она отбирала нефть, сама грузила лопаты. Местная жительница, это моя, говорит, земля, и убирают для себя. Остальные от меня все, дайте нам, говорит, работать. Ну, все хорошо, взаимодействуем с администрацией. Наверное, наладится, если не будет обстрелов повторных. Мы убрали большой объем пару дней назад мешками, там, погрузчиками вывозили. Сейчас технику МЧС, все руководство, которое могло быть, оно приехало, привлекли внимание, очень активно взяли все на контроль.
22: В местной администрации говорят, что порядка 95% нефтепродуктов после разлива уже почти убрали, а остальную часть локализовали. Но к летнему сезону всю береговую линию не очистить. Так считает эколог и член местного СПЧ Евгений Витишко.
8: Они убирают пляж, Приморье, Туапсе, это другой водораздел, это река Паук, находящаяся в другой окраине города. Банально просто сметают загрязненную гальку в море. Я вот позавчера, 3 дня назад проехал по ряду пляжей, многие почистили именно таким образом. То есть мы убрали наиболее серьезное загрязнение, остальное все перераспределили чистую гальку на этой территории. Это нефтепродукт, это все никуда не денется. Пока мы не уберем до конца, это все будет находиться на территории Туапсинского округа. Протяженность вот этого загрязнения сейчас, ну, практически вся территория округа. У нас выпал нефтяной дождь, наверное, подсчетный, тут больше 15-20 тысяч гектар. То есть эти нефтепродукты тоже никуда не денутся. Они постепенно будут дренировать с поверхности почвы, попадать в водные объекты и дальше управлять опять же того Туапсе и берега Черного моря. Поэтому думаю, что вот эта ситуация развивается в плохом направлении. И, скорее всего, вот город не будет летов к открытию курортного сезона. И Роспотребнадзор, так же, как и в Анапе в прошлом году, не откроет пляжи. Власти опасаются за здоровье даже тех горожан, которые сейчас находятся на территории. С точки зрения здравой логики, лучше перестать.
22: Тем временем в местных телеграм-каналах жители жалуются, что в некоторых районах города с 28 числа нет горячей воды. А волонтеры публикуют фото с диких пляжей в окрестностях Туапсе. Туда продолжают выносить мазут. По словам главы муниципального округа Сергея Бойко, такие локации власти отмечают по сообщениям жителей. Но что с ними будет и когда их уберут, непонятно. К сезону, вероятно, в первую очередь в городе уберут главные пляжи, а остальными займутся потом. 11.14 в Москве через минуту. Последние новости.
9: Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью. Антон Чехов. Реклама.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
22: 11.15 в Москве, в студии с последними новостями. Анна Казакова.
12: Здравствуйте.
14: Latest news.
12: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каком месте упал беспилотник. Ранее сообщал, что на подлете к столице сбили два беспилотника. В начале ночи еще один БПЛА попал в здание на улице Мосфильмовской. На западе Москвы никто не пострадал. В доме поврежден фасад, выбиты стекла. Обломки упали на придомовую территорию. Акции «Русагра» в начале основных торгов на московской бирже растут на 7%, чуть более 108 рублей за штуку. На корпоративных новостях. Омоновский суд Москвы завтра начнет рассмотрение антикоррупционного иска о передаче государству имущества основателя «Русагра» Вадима Машковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве. Сегодня по иску прошла беседа в закрытом режиме. Найдено тело четвертого мужчины, погибшего вместе с главой зарубежного направления Яндекса Сергеем Лойтером на рыбалке под Волгоградом. Поиски погибших завершены, сообщает «Волга-Спас». ЧП случилось в акватории Волги. Лодка с четырьмя мужчинами пропала во время шторма 24 апреля. В числе погибших опознаны топ-менеджер Яндекса Сергей Лойтер, друг его семьи Владимир Шиповалов и водитель руководителя торгово-промышленной группы «ВИЗ» Игорь Прохоров. Портал V1.ru писал, что на голове водителя обнаружены травмы. По предварительным данным, они возвращались с рыбалки и либо перевернулись, либо обо что-то ударились. О погоде. В Москве 20 градусов эти минуты, сообщает Яндекс. Облачно с прояснениями. В течение дня малооблачная погода сохранится и потеплеет еще до 25 градусов. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
22: Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из причин такого положения дел – попытки Старого Света выстроить собственную оборонную стратегию без оглядки на США. Тем временем Киев так и не дал окончательного ответа относительно перемирия на 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что нынешние ситуации в мире рискуют пагубно сказаться на дальнейшем украинском урегулировании.
9: Точка зрения Дмитрия Гризе.
15: На очередной предпраздничной неделе, по идее, должна как-то проясниться дальнейшая судьба российско-украинских переговоров при посредничестве США. При этом вполне возможно, что в этот же промежуток времени произойдут серьезные подвижки вокруг Ирана. России очень бы не помешала определенность, поскольку впереди празднование Дня Победы 9 мая, парад и иные важные мероприятия. Киев пока что не дал своего согласия на инициированное Москвой перемирие. Кремль отмечает, что ему согласия никакого не нужно. Есть решение президента, и оно будет выполнено. Однако, если все будет официально оформлено, так все-таки спокойнее. Дональд Трамп, между тем, по-прежнему серьезно погружен в проблемы Ближнего Востока. Можно предположить с высокой долей вероятности, что Владимир Зеленский в итоге согласится на прекращение огня под давлением Вашингтона. Тем не менее, скорее всего, украинская сторона пытается как можно дольше потянуть с ответом, дабы, что называется, поиграть на нервах. При всем при этом, возобновление войны в заливе, а такая вероятность сохраняется, сведет участие Америки в украинском урегулировании к абсолютному минимуму. Оно и так-то невелико, скажем так. Теперь, что касается дальнейших перспектив. Мирное решение на сегодня по-прежнему не просматривается. Несмотря на ставшими уже привычные слова главы Белого дома о том, что сделка уже где-то рядом. Путин ее давно бы заключил, если бы не сопротивление некоторых людей. О ком идет речь, понятно не до конца. Видимо, о европейцах, с которыми 47-й президент Соединенных Штатов рискует окончательно разругаться. Теоретически России это должно быть выгодно. Однако подобное не значит, что Трамп немедленно станет нашим. Это в первую очередь подтверждает тезис о том, что ему нынче совсем не до Украины. В итоге логично было бы Москве отказаться от услуг посредников и говорить с Киевом напрямую, или же найти другого посредника. Но тогда есть риск, что Трамп, опять же скажем мягко, неправильно поймет. Характер у него, как известно, непростой. Тем более, что в последнее время из уст многих высокопоставленных американцев достаточно громко звучат заявления о том, что РФ помогает Ирану. Что здесь можно сказать? В условиях, когда мировая турбулентность только усиливается, рассчитывать на то, что Трамп надавит таки на Зеленского, и он примет все нужные для РФ условия, едва ли возможно. К слову, до промежуточных выборов в Конгресс остается совсем немного времени. Так что все может еще поменяться, причем сильно. Тем временем, ко всему происходящему добавляется новый, так называемый футбольный фактор. В июне в США стартует чемпионат мира по этому популярному виду спорта. Возникает очередной повод поставить многочисленные войны хотя бы на паузу. Вряд ли такое случится, но теоретически на это можно как бы понадеяться. Так что некие небольшие шансы на движение к лучшему остаются. На это и понадеемся. По традиции. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
13: Точка зрения.
22: Сотрудники стали чаще засиживаться в офисах. Две трети россиян за последний год столкнулись с переработками, и негативно к этому относятся лишь 40% респондентов. Об этом говорится в совместном исследовании ХХРУ и Ренессанс страхования. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. Что по этому поводу думает бизнес и сколько стоит переработка, выясняла Айлита Курмукова.
16: Треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры и еще столько же за дополнительную оплату. Де юре каждый лишний час доп. Нагрузки оплачивается по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. По крайней мере, так говорят собеседники Коммерсант ФМ. Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и гендиректор компании «Оксиджен» Павел Кулаков.
17: Есть ряд компаний, которые пытаются переработки маскировать внешними атрибутами. В офисе есть спортивный зал, комнаты отдыха, бесплатные обеды, ужины, такси до дома, если ты до ночи работаешь. В целом это все оборачивается каким-то негативом. Из нашего здания последний шаттл уезжает 18 часов 30 минут, и все. То есть я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных работ, то у нас есть работа в выходной день, будь то какие-то аварийные, сервисные работы, профилактические. Есть такие желающие, которые готовы выйти, потому что это оплачивается по двойной ставке.
16: О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. И у трети, как показывают социальные опросы, ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
18: Для меня нет такого понятия «переработка». У меня есть понятие «а» – дисциплина, «б» – выполненные задачи. Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение своих трудовых обязанностей. Если сотрудника просит компания задержаться, выйти в ней рабочий день и так далее, то тут может идти речь о какой-то компенсации. Момент еще один тонкий, что многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премии. И вот ради этой бонусной составляющей иногда можно и задержаться.
17: задержаться.
16: А задерживаться сегодня приходится многим и сотрудникам, и руководителям, говорит управляющий директор инвесткомпании Рекомтраст Дмитрий Целищев.
0: Компания финансового сектора, переработки мы не можем исключать, особенно когда компания набирает быстрый темп своего развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственников бизнеса, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Но ручной труд можно, допустим, заменить на некую автоматизацию, написав там обычный скрипт.
3: А как сотрудники относятся к просьбе задержаться?
0: Кто-то готов задержаться, доделать какую-то задачу или помочь коллеге, жертвуя, возможно, своей личной жизнью. А для кого-то это там жесткое табу, и с пониманием относимся к тем и другим.
16: Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании «Суперджоб» Александр Южалин.
10: Сейчас, скажем, не год работников. Многие сталкиваются с сокращениями, трудностью с поиском новой работы. Поэтому любое обращение в суд, жалоба, это, конечно, потенциальный конфликт по закону. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель. Должно поступить официальное или предложение, или просьбы в письменной форме, по электронной почте, да даже в устной форме, если работник докажет, можно спокойно говорить о классической сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие все часы не менее чем в двойном размере. Раньше стоимость 1 часа рассчитывалась только из оклада. Сейчас и оклад, и премии.
16: Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных в трудовом кодексе сразу вдвое, со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и, по мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают социальные опросы, сотрудники чаще предпочитают брать подработку на стороне. Аэлита Курмукова, Коммерсант ФМ.
22: А теперь о трафике в столице. По информации Яндекс.Карт, 3 балла сейчас, местами затруднения. Кольца желтые, 5 на МКАД, 4 на третьем транспортном, 4 на Садовом. В вечернее время сегодня в центре будет репетиция парада. Из-за этого ограничения, в том числе возле Кремля. Дептранс предупреждает, что будут перекрыты Москворецкая, Кремлевская, Котельническая набережная, а также Варварка, Ильинка, Болотная и Солянка. С экономическими новостями Олег Богданов.
19: Деньги и биржи.
20: Добрый день. Наверное, на нефть начнем. Они начали активно расти на 2% и 1,1% поднимается фьючерс. В моменте доходили почти до $111 за баррель. Сейчас 110,50. Очень быстро меняется ситуация. Конфронтационная риторика идет сегодня с утра от Ирана. Иран говорит о том, что они именно контролируют Ормузский пролив. Их вооруженные силы США не проявляют гибкость. И, соответственно, рынок уже настроен на то, что Трамп, американский президент, когда проснется, начнет что-то жесткое говорить в ответ. Ну, и фьючерсы пошли вверх. Обстановка на европейских рынках акций начала ухудшаться. Соответственно, на 0,5% французы падают, 0,2% британцы потеряли, нулевая динамика в Германии. Несмотря на рост цен на нефть, рубль снижается 11.05 юани рубль, где-то 0,6% рубль сегодня потерял. Доллар рубль торгуется по 75 рублей и 60 копеек. Здесь снижение 0,8%. Ликвидности у нас много. Остатки на корсчетах 6 триллионов 74 миллиарда рублей. Это по стране депозиты 3 триллиона 440 миллиардов рублей. Индекс Мосбиржи снижается. 0,5% снижение. Тут несколько историй доминирует. Отсечка в Лукойле привела к тому, что акции упали на открытии сегодня на 5% и 0,3%. Дивгэп, так называемый. Снижается Русал на 1,5%. Полюс процент и 0,3%. Газпром пошел вниз на 0,8%. И Роснефть теряет 0,7%. Растущие акции на нашем рынке — это Магнит плюс 1%, Юнипро плюс 1%, Сбер растет на 0,9%. Наши облигации, индекс RGBI стабилизировался, подрастает на 0,1%, 119,80 последнее значение. Сегодня в Китае, в Британии и в Японии выходные дни, майские праздники, у всех свои. Обстановка на европейских рынках, макроэкономическая статистика выходила неплохая. Начали подрастать индексы активности PMI в производственном секторе, 52,1 пункта в Италии, в Германии 51,4, общеевропейские 52,2.
1: культово с Павлом Шинским.
2: Прощение славянки.
21: Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел, побирался на папертях. Но жизнь сделала крутой поворот. Прибившись к военному оркестру, 10-летний Василий обнаружил абсолютный слух и к 14 стал штабс-трубачом и лучшим солистом. В 919 году Агапкин перевелся в Тамбов, где вскоре написал марш в честь добровольцев Балканской войны. «Прощание славянки» мгновенно облетело страну, встроившись в ее генетический код. С ним уезжали на фронт солдаты Первой мировой, шли в бой в гражданскую и красные, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые про Святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизни в 20-м во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
22: В Москве 11:30, в студии Алексей Нарышкин.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения.

0: главы региона назначен Федор Щукин. Мобильный интернет в Москве будут ограничивать с 5 по 9 мая. По крайней мере, такие предупреждения своим абонентам начал рассылать Билайн. США сегодня начинают операцию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Участвовать будут военные корабли, 15 тысяч служащих и боевая авиация. Есть ли реакция Тегерана и ждать ли боев у берегов Ирана? Об этом через полчаса. К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 000 рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
1: Детали.
2: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
0: По данным Сберстрахования, сбережения уже формируют половину россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
3: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
2: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярны?
3: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать. Ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
0: При этом, по данным исследования Работа.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Куба столкнулась с исключительным давлением США. Угроза военной агрессии со стороны Вашингтона на рекордном уровне. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В обращении к американскому народу он призвал предотвратить вопиющее преступление Трампа. Глава Белого дома утверждал, что США захватят Кубу почти сразу после окончания войны с Ираном. Готовы ли кубинцы к обороне острова Свободы и насколько серьезно они относятся к шантажу Трампа? Об этом Леонид Пастернак.
4: Когда армия США будет возвращаться из Ирана домой, один из авианосцев, вроде Авраама Линкольна, остановится в 100 ярдах от берега Кубы. Остальная техника тоже будет где-то поблизости, но применять военную силу

0: не придется. В этот момент правительство острова однозначно капитулирует со словами: «Большое спасибо, мы сдаемся». Это не сюжет трагикомедии, а реальный план действий Дональда Трампа. Президент раскрыл его гостям на ужине в форум-клубе «Палм-Бич» во Флориде. «Я захвачу Кубу почти сразу же», — предупредил в конце вечера Трамп. «Он сильно ошибается», — отметил в разговоре с «Коммерсант ФМ» кубинский журналист Хосе Энрике Гонсалес.
1: «Ситуация на Кубе тяжелая. Наша страна использует свою же нефть, чтобы банально выжить. Кто бы выдержал такое давление? Правительство еще со времен революции допускало вариант с вторжением США, как того хочет Дональд Трамп. Благодаря этим расчетам мы оказались готовы к нынешнему противостоянию лучше, чем можно было бы вообразить. Власти делают все, чтобы у нас не случилось экономического краха. На улицах вы не увидите умирающих от голода людей. Правительство пытается выйти из зависимости от топлива, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Благодаря нефтяному танкеру и гуманитарной поставке из России мы смогли хотя бы немного выдохнуть».
0: Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что никто не заставит его страну сдаться. «Любой агрессор столкнется с народом, готовым защищать независимость каждой пяди земли», — заверил политик. «И вправду масштабная военная операция на острове — это не прогулка по Центральному парку», — говорит кубинский писатель Хосе Мануэль Приета.
2: «Президент Кубы, по-моему, он прав, потому что надо обратить внимание на то, что точно неприемлемо вот так вот для Кубы. Хотя, вы не поверите, очень много кубинцев, которые живут в Майами. Были опросы на стороне того, что вот Америка вошла, и это все военным путем каким-то образом, но для меня просто дико, я никак не поддерживаю. Такие очень ощутительные последствия для Кубы, долгоиграющие перспективы и прямо вот сразу. Мне кажется, что они хотят дать понять американцам, что если они войдут, для них в военном смысле это не будет просто прогулка».
0: Ранее Дональд Трамп ввел новые санкции против Кубы, которые могут спровоцировать отток иностранного капитала, писал Bloomberg. И речь не только о российских и китайских компаниях, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
3: Тот исполнительный приказ, который был подписан Трампом 1 мая, бьет не только по Кубе, он бьет и по тем, кто ведет какой-то бизнес в Кубе и сегодня. А это отнюдь не только Россия и Китай, но одновременно это и новый удар в сторону непослушных европейцев, ну и Канады.

0: Тем не менее, лес рубят, щепки летят. Такое отношение к Мет-гала лишь подогревает к нему интерес. И я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть, а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более, что тема Мет-гала в этом году так и звучит. Костюм арт. Искусство костюма.
1: Впрочем, журнал Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зендея пропустит Мет-гала исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу – случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
2: В 2024 году Тейлор Свифт не дошла до Мет-гала. По официальной, по крайней мере, версии, она не дошла из-за того, что поехала готовиться к концерту. В прошлом году не дошла Сара Джессика Паркер, какие-то рабочие планы наложились, но существует слух, что из-за отказа от приглашения, что эти отношения стали прохладнее. В этом году ситуация немного другая. Семья Безосов не просто поддерживает Дональда Трампа, они еще сломили многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась ни на какие деловые отношения с республиканцами, давала эфирное время исключительно демократам на обложке Vogue. Но глянец переживает не лучшие времена. Моде сейчас нужны деньги.
1: В прошлом году Зендея была сопредседателем благотворительного вечера. Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем – теория шляпы Зендеи. Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию. Вероятно, актриса решила пропустить Мет-гала, чтобы вновь не стать героиней мемов. Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина, Коммерсант ФМ.
3: 11:43 в Москве. Через пару минут последние новости.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 12 и 14 мая. Москва. Актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Добронравов и ЛРК-трио. В программе «Вечная джазовая классика» и музыка советских лет в джазовых аранжировках. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Яной Лубниной. Идея.
5: Нетворкингу придумали алгоритм. Ранее я уже отмечала интерес инвесторов и разработчиков к сервисам, которые способствуют живому общению. И речь не только о свиданиях. Например, платформа Matchbox использует алгоритмы для мэтчинга людей прямо на офлайн-эвентах. Больше нет необходимости в том, чтобы заходить на общую встречу, конференцию или торжественное событие и переминаться там с ноги на ногу. В любой группе найдется человек, с которым вы можете найти общий язык, уверены создатели платформы. Как это работает? Каждый гость, приходя на массовое мероприятие, может зайти в приложение, заполнить небольшую форму, создав собственное мини-интервью и ожидать откликов там. В самом начале выбор, ищете ли вы романтические знакомства, дружбу или хотели бы приобрести новые профессиональные связи. Другие отправляют вам ответы, и вот вы немедленно начинаете общаться вживую, уже имея темы для первых разговоров. Приложение Matchbox придумали в Нью-Йорке. Компания получила название Marriage Pact, и изначально это была университетская служба знакомств, созданная в рамках экономического проекта Стэнфордского университета. Это не помешало им в 2022 привлечь 5 миллионов долларов начального финансирования для расширения своей деятельности. Алгоритм учитывает все возможные конфигурации, применяя передовые методы анализа взаимоотношений. Можно все усложнить, сделав анкету более персонализированной. Есть даже обратный отсчет, всего пару минут или, скажем, до конца события, что подталкивает гостей к реакции. По избежании неловкости возможны возрастные ограничения. Основной функционал такого приложения бесплатный. Расширенные функции стоят $4 за один ивент и далее премиальные предложения почти за $100. В России приложение вряд ли сработает, конечно, но сама идея интересная. Кажется, пока нет сервиса-помощника для конференций.
3: 11:45 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова.
6: Здравствуйте.
4: Latest news.
6: Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан. Сообщается, что Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Меликов возглавлял регион с 5 октября 2020 года. До этого в разное время был сенатором, первым замдиректора Росгвардии, полпредом президента на Северном Кавказе. Франция не собирается принимать участие в американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом заявил Эммануэль Макрон, передает БФМ ТВ. «Мы не собираемся участвовать в чем-то неясном.

0: заявил Макрон во время выступления в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Операцию «Свобода» в Армузском проливе по сопровождению судов этой ночью объявил Дональд Трамп. Он написал, что США обеспечат сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе. Трамп назвал решение о начале операции гуманитарным актом. Дональд Трамп на этой неделе собирается повысить пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25% с ранее согласованных 15%. Причина – несоблюдение блоком торговой сделки с Вашингтоном. При этом тарифами не будут облагать компании, производящие автомобили на заводах в США. По словам Трампа, более высокий торговый сбор вынудит европейские автоконцерны быстрее переносить производство в Соединенные Штаты. Еврокомиссия заявила, что оставляет за собой право принять меры для защиты интересов ЕС в случае нарушения Вашингтоном условий соглашения. О погоде. В Москве 21 градус в эти минуты, сообщает Яндекс. Ясно в течение дня до 25, малооблачно, без осадков. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: После 28-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает Краснодар. Южане на выезде обыграли Акрон с минимальным счетом 1-0. «Зенит» после победы над ЦСКА 3-1 идет вторым и отстает от лидера на 1 очко. За развитием событий в матчах 28-го тура следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
2: Исход чемпионата России по футболу вполне могли решить судьи. В матче Акрона с Краснодаром, который проходил в Самаре, южане забили гол в ворота хозяев. Это произошло в начале второго тайма. Но арбитр Евгений Буланов из Саранска взятие ворот отменил, усмотрев фол в атаке форварда Краснодара Джона Кордобы. Только вот на видеоповторах даже людям далеким от футбола было видно, что нарушения нет. Конечно, это отметил комментатор Константин Генич.
3: Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные, но это уже Милорад Мажич придет и расскажет.
2: По столь вязкой и непростой игре еще раз Краснодар вполне мог и не забить. И тогда решение арбитра могло повлиять не только на исход этой игры, но и на итоги чемпионской гонки. Но Джон Кордоба все-таки смог поразить ворота соперника еще раз.
4: Ударная позиция! Кулачками Джон Кордоба.
2: Эта победа снова сделала лидером Краснодар, хотя «Зенит» отстает всего на 1 очко, и любая ошибка может изменить соотношение сил. Причем, как показал 28-й тур, эту ошибку не обязательно могут сделать игроки или тренеры. Неоднозначного судейского решения тоже может быть достаточно, так что в оставшихся 2 турах за работой арбитров стоит следить очень внимательно. К тому же там будет решаться не только судьба золотых медалей, но и будущее некоторых клубов. Например, «Сочи» встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, и в случае победы может сохранить шансы остаться в РПЛ. Кажется, фантастика. Но разве не выглядят сказочными 3 победы аутсайдера в 4 последних матчах, в том числе над ЦСКА и крыльями Советов? А самарцы в эти выходные одолели «Спартак» 2-1. В 28-м туре клуб «Сочи» взял верх над Оренбургом 3-1, и хет-трик сделал футболист, который до этого момента не совершил ни одного результативного действия, Кирилл Кравцов. Тоже удивительный факт. В итоге Кравцов стал лучшим игроком матча, правда, о предстоящей встрече с «Зенитом» он говорил очень сдержанно, что неудивительно, ведь Кирилл воспитанник этой школы, только вот в составе самого богатого клуба удержаться не смог.
5: В Петербурге будем биться. Да, для меня особенная команда.
6: Очко хотя бы в Петербурге или все-таки настрой на то, чтобы победить и уже точно снять все вопросы?
5: Будем готовиться и посмотрим, что будет в Петербурге.
2: Ну а Краснодару в ближайшие дни предстоит сыграть с московским «Динамо», причем 2. Сначала дома в рамках Кубка России, а потом в столице уже в чемпионате. Стоит сказать, что в Кубке нас ждет еще одна встреча, которую сложно пропустить. В Тушине сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Только вот армейцы подходят к дерби не в лучшей форме. И вопросов больше не к игрокам, а к наставнику красно-синих Фабио Челестини, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов.
7: Я вообще не удивлюсь, если ЦСКА и следующий матч выиграет и завоюет. Кубок. Почему? Потому что игроки есть. Но сейчас мы видим, что этим игрокам не хватает системности. Мы не видим команду бегущую, живую. И здесь комплекс проблем. Я думаю, что вопрос, выиграет ли трофей Челестини, да, он будет определяющий. Но, на мой взгляд, если мы исходим из того, как сейчас выглядит ЦСКА, то шанс минимальный.
2: «Спартак» и «ЦСКА» сыграют в среду, «Краснодар» и «Динамо» в четверг, а в выходные болельщиков ждет предпоследний тур РПЛ. Если и там не решится, кто будет чемпионом, «Краснодар» или «Зенит», то 17 мая мы точно узнаем команду, которая возьмет золотые медали в этом сезоне. Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
1: Банки не спешат делать доступнее рыночную ипотеку, хотя ключевая ставка опускалась уже 8 раз подряд. Пока о реальном снижении стоимости жилищных займов объявили только Сбер и Дом РФ. Причем у Сбербанка ставки и до этого были выше средних по рынку. И речь идет о снижении не более чем на 1 процентный пункт. Другие игроки предпочитают менять дополнительные условия. Например, это касается размера первоначального взноса. Чем он выше, тем ниже может быть ставка. Разница может достигать 1 или 2 процентных пунктов. Ипотечное кредитование сейчас несет риски для банков, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
8: Снижение ключевой ставки происходит, что называется, в час по чайной ложке. Даже Банк России последний прогноз поменял в сторону более замедленного снижения, вплоть до того, что к концу года мы можем ожидать ставку не ниже 12%. И, естественно, при 12-й ключевой ставке стоимость ипотеки вряд ли будет ниже, чем 13-14% годовых.
9: Какие еще факторы влияют на то, что банки не спешат снижать ипотечную ставку?
8: Банки смотрят на ипотечные кредиты сейчас, скажем, с более пристальным вниманием, потому что есть две группы рисков. Первая группа рисков связана с тем, что платежеспособность клиентов и заемщиков, но сильно замедлилась, и многие, подавая заявку, рассчитывают на то, что в скором времени ставка упадет, и будет рефинансирование, которое позволит снизить ежемесячный платеж. А он уже сейчас фактически неподъемный для заемщика, поэтому банки вводят новые ковенанты. Второй риск, он еще более фундаментальный, он связан со стоимостью недвижимости. Среди тех, кто отвечает в банке за залоги, есть мнение, что фактически недвижимость в качестве залога сильно переоценена. Когда покупается квартира новостройки или на вторичном рынке, в ипотеку надо закладываться на некую коррекцию цен. Как минимум 10, а то и 20%. В таком сценарии ипотечные кредиты становятся все более рискованными для банков.
1: Вместо снижения ставки на рыночную ипотеку, банки проявляют особый интерес к программам рефинансирования займов. По данным «Коммерсанта», 7 крупных организаций к середине апреля значительно улучшили условия для клиентов, а другие возобновили действие таких программ. Это говорит о том, что банки не верят в дальнейшее снижение ключевой ставки. Так считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
10: Банки просто понимают, что для них рефинансирование более предсказуемый способ улучшить рыночные условия для клиентов, чем пытаться сейчас снижать ставки. С одной стороны, Банк России 8 раз подряд снижал ключевую ставку. За это время он ее снизил с 21 до 14,5%, но 14,5% это ставка, которая по-прежнему, например, в 2 раза выше, чем была летом 2022 года. И главное, что банки не очень понимают, что может быть со ставкой на горизонте там 1-2 лет, а ипотечные кредиты долгие. Им гораздо легче на протяжении этого долгоживущего ипотечного кредита даже не один раз его рефинансировать.
9: Можно ли сказать, что банки сейчас не сильно заинтересованы в поиске новых клиентов?
10: Нет, это скорее говорит о том, что банки пока не уверены в прочности и долгосрочности резкого снижения ключевой ставки, и они хотят найти баланс. Тем более, что сейчас на самом деле с новыми клиентами будут проблемы еще другого рода. В России кончилась очевидным образом гонка зарплат. Просто спрос на ипотеку будет не такой большой, а ипотеку им выдавать хочется. Может быть, вот это вот рефинансирование сможет компенсировать и с одной стороны недостаток новых клиентов, а с другой стороны, потому что банки сами боятся как-то слишком опустить рыночные ставки по ипотеке, опасаясь, что Банк России возьмет паузу, прекратится этот цикл снижения ключевой ставки, а банки уже выдали относительно дешевые ипотечные кредиты.
1: Как пишет «Коммерсант», сейчас диапазон средних ставок рефинансирования составляет от 18 до более чем 19,5% годовых. В то время как стоимость ипотеки может превышать 20% на вторичное жилье и 18% на новостройку без льготных программ. Ну, теперь о пробках в столице. По информации Яндекс.Карт, 2 балла сейчас в целом по городу, 4 на МКАД, 6 на третьем транспортном, 3 на Садовом. С экономическими новостями Олег Богданов.
11: Деньги и биржи.
1: Интересные новости приходят из Хамовнического суда. Там рассматривается антикоррупционный иск к Машковичу. И вот свежее как раз сообщение. Суд арестовал почти 470 миллионов акций Русагра по иску Генпрокуратуры. Насколько я понимаю, это именно тот пакет, да, внушительный, который принадлежит самому бизнесмену.
11: Да, ну и если посмотреть на российский рынок акций, то бумага растет на 6,5%, 107,36. Это, наверное, первый такой день хорошего, бурного роста. Игроки дисконтируют, что компания перейдет, видимо, в другие руки, в более, так сказать, прогрессивные с точки зрения рынка, и поэтому бумага растет сегодня на 6,4%. Нужно учитывать, что это второй все-таки эшелон. Акция падала процентов на 35-40, если брать максимальное значение прошлого года. Ну и в целом, если мы смотрим на весь российский рынок, то мы находимся в депрессивном состоянии. Индекс Мосбиржи теряет сейчас 0,8%, за исключением Русагра, еще некоторых бумаг, все в минусе. Сразу обозначу растущие темы на нашем рынке. Это, прежде всего, Сбер, который растет на 0,8%. Я уже беру первый эшелон, наиболее ликвидные акции. Магнит растет на 0,7%. Акции Мосбиржи на 0,4%. Юнипро на 0,5%. Помимо Лукойла, у которого дивосечка, акция упала на 5,6%. Падают у нас бумаги Русала на 0,8%. 1,5% снижения в полюсе. Газпром сегодня хуже рынка, минус 0,2%. Фосагро тоже минус 0,2%. Несмотря на рост цен на нефть, Роснефть минус 1%, от нефть минус 0,9%. Нефть растет на 1,5%, росли на почти 2,5%. Сейчас Brent 109,60. Много заявлений по Армузскому проливу со стороны Ирана. Пока они идут, Иран полностью контролирует ситуацию, военные Ирана. И здесь от Соединенных Штатов требуют некой гибкости к подходу по Армузскому проливу. WTI торгуется по 103,26. На валютном рынке индекс доллара на мировом рынке без изменений. У нас рубль снизился. Юань рубль 11.04.
1: 11:57. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Дарья Надина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
12: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Инопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Зигмунд Фрейд. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
13: Полдень в Москве. В студии Коммерсант ФМ Дарья Надина.
12: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
13: 4 мая, понедельник, в Москве 23 градуса, пробки 2 балла. Здравствуйте, в этом часе. Иран призвал воздерживаться от прохода через Ормуз без разрешения. Любые иностранные вооруженные силы, особенно армия США, будут подвергнуты ударам, если захотят приблизиться к проливу или войти в него, заявил командующий Центрального штаба иранских войск. При этом американцы сегодня планировали начать процедуру вывода кораблей из пролива. Так кто контролирует Ормуз в реальности? Банк России предложил российским страховщикам перестраховывать сжиженный природный газ из суда, идущие в Китай, в одной из крупнейших компаний КНР. Как сообщили источники «Коммерсанта», это может быть связано с ситуацией в Персидском заливе, которая заставила Пекин нарастить потребление российского сырья. 500 000 вместо 5. Это банк рассказал, какими накоплениями располагают молодые россияне. Оказалось, что многим из них к 30 годам удалось сберечь гораздо меньше, чем хотелось бы. Мобильные операторы начали предупреждать москвичей о том, что в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая ожидаются перебои. В частности, об этом своим клиентам сообщил Билайн. О возможных ограничениях ранее говорили источники «Коммерсанта». Но официально о блокировке интернета и связи власти не предупреждали. США начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Проект под названием «Свобода» должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Персидский залив, заявил Дональд Трамп. По его словам, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. Вашингтон не выпускает танкеры из акватории с 13 апреля. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики, заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент.
14: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
15: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины, полагаем, уже на этой неделе.
13: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом. И если кто-то помешает компании, Вашингтону придется отвечать силой. В парламенте Ирана уже заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия. А военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, говорит вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
16: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работу судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любой американский вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
1: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
16: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей. Все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как проходить. Я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся. Но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
13: Накануне корпус стражи Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило британское управление морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным, пишут зарубежные СМИ. При этом до конца неизвестно, что может представлять из себя операция «Свобода». Подробнее в обзоре иностранной прессы.
17: Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиос рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами» впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
13: В апреле обеспечивать проход судов через Ормузский пролив предлагали европейские страны. Так, Германия собиралась направить в регион тральщики и авиацию, а британский премьер Кир Стармер предлагал создать международную коалицию для разблокировки пролива. Центробанк рекомендовал перестраховать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, однако, по данным источников, речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
18: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе и СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
9: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
18: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
13: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал этого года поставила почти на 7% больше жиженого газа, чем в 2025-м. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. В Москву пришла сразу летняя погода. В ближайшие дни температура воздуха будет выше климатической нормы. Сегодня столбики термометров могут подняться до 26 градусов, что соответствует пиковым летним показателям. Тепло сохранится как минимум на 3 дня, но позже может стать чуть прохладнее, говорит сотрудник гидрометцентра Анатолий Цыганков.
19: До среды такая теплая, почти летняя погода. Переменная облачность, ну, может быть, где-то кратковременный дождь, но, скорее всего, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, вторник и среду будет порывистый ветер, 15 метров в секунду. Температуры высокие, выше нормы пошло. Ночные температуры плюс 7, плюс 12, дневные 23-25. Четверг, пятница, суббота. Облачно, местами небольшой дождик. И 7, и 8, и 9. Ночью остается плюс 7, плюс 12. А дневная температура понижается. Плюс 18-23 7 числа. Плюс 17-22 8. И плюс 14-19 на 9 мая. То, что вот пришло сегодня, да, и в ближайшие 3 дня, 24-25 днем, это не значит, что так и будет все лето. На майские праздники, начало мая, вот такая температура, это очень редко бывает.
13: По данным гидрометцентра России, также на неделе возможна первая гроза, но ее вероятность достаточно низкая. Биткоин превысил 80 тысяч долларов впервые с зимы. Криптовалюта растет и в эти минуты. В конце апреля цена биткоина прибавила 2,5%. Восстановлению спроса способствовало затухание ближневосточного конфликта, а еще адаптация рынка к его последствиям, говорят аналитики. Эксперты рынка допускают, что рынок криптовалют в ближайшее время начнет ориентироваться на курс 85 тысяч долларов за биткоин. Это значит, что цена криптовалюты будет планомерно расти. К другим новостям на Коммерсант ФМ уже через пару минут.
12: Коммерсант ФМ. Время и место. 9 и 10 июня. Москва. Премьера спектакля «Великий комбинатор» Владимира Панкова по мотивам романа «Золотой теленок». Легендарный сюжет о великом мечтателе и плуте Остапе Бендере. Любимые герои, звездные артисты и, конечно, музыка. Джаз ревущих 20-х и авторские композиции. Узнайте, как честные способы отъема денег превратились в высокую трагикомедию. Подробности на сайте lincom.ru.
20: Игрушки. В топе лотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350.
12: Деньги и средства. Уругвайская песо. Банкноты печатаются в Великобритании, Франции, Германии и Чили. Относятся к валютам с невысокой стоимостью. В середине 70-х правительство Уругвая было вынуждено провести денежную реформу. Старые деньги менялись на новые по курсу 1000 к 1. Процедуру пришлось полностью повторить в начале 90-х. Броненосец, капибара, пума и нелетающая птица Нандо. Самые ходовые банкноты печатаются на полимерном материале. Уругвайские банкоматы не принимают североамериканские или европейские кредитные карточки. Черного рынка валюты в стране нет.
20: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
21: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
20: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
21: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
20: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
13: Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Тем же указом президент принял отставку по собственному желанию Сергея Меликова, который возглавлял Дагестан с октября 2020-го. Ранее сегодня высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление Щукина о прекращении его полномочий. Пост председателя Верховного суда Дагестана он занимал с февраля 2024-го. Правительство поддержало законопроект об увеличении до 30 тысяч рублей порога долга, после которого возможен арест имущества, сообщает ТАСС. В настоящее время имущество должника могут арестовать при долге от 3 тысяч рублей. Хамонический суд Москвы 5 мая начнет рассматривать антикоррупционный иск Генпрокуратуры, которая просит обратить в доход государства незаконно приобретенные активы основателя холдинга «Русагра» Вадима Машковича, его супруги, экс-гендиректора холдинга Максима Басова, а также активы ряда крупных компаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. В окончательной редакции Машковичу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, в отмывании денежных средств и даче в

0: Пятки. По информации Яндекса, в Москве сейчас +23. Ясно, ветер около 3 метров в секунду, давление в норме. Максимум сегодня обещают 25 градусов. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
1: К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем high цели. По данным Т-банка, в этом возрасте людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
2: Детали.
3: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
1: По данным Сберстрахования, сбережения формируют половину россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Рекомтраст Дмитрий Целищев.
4: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
5: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
4: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
1: При этом, по данным исследования Работы.ру и СберНПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Сотрудники стали чаще засиживаться в офисах. 2/3 россиян за последний год столкнулись с переработками. И негативно к этому относятся лишь 40% респондентов, говорится в совместном исследовании ХХРУ и Ренессанс страхования. Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят. Что думает по этому поводу сам бизнес и сколько стоит переработка, выясняла Айлит Курмакова.
6: Треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры и еще столько же за дополнительную оплату. До юры каждый лишний час доп. Нагрузки оплачивается по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. По крайней мере, так говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и гендиректор компании «Оксиджен» Павел Кулаков.
2: Есть ряд компаний, которые пытаются переработки маскировать внешними атрибутами. В офисе есть спортивный зал, комнаты отдыха, бесплатные обеды, ужины, такси до дома, если ты до ночи работаешь. В целом это все оборачивается каким-то негативом. Из нашего здания последний шаттл уезжает в 18 часов 30 минут. И все. То есть я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных работ, то у нас есть работа в выходной день, будь то какие-то аварийные, сервисные работы, профилактические. Есть такие желающие, которые готовы выйти, потому что это оплачивается по двойной ставке.
6: О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. И у трети, как показывают социальные опросы, ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопуло.
7: Для меня нет такого понятия «переработка». У меня есть понятие «а» – дисциплина, «б» – выполненные задачи. Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение своих трудовых обязанностей. Если сотрудника просит компания задержаться, выйти вне рабочий день и так далее, то тут может идти речь о какой-то компенсации. Момент еще один тонкий, что многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премии. И вот ради этой бонусной составляющей иногда можно задержаться.
6: А задерживаться сегодня приходится многим и сотрудникам, и руководителям, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
8: Компания финансового сектора, переработки мы не можем исключать, особенно когда компания набирает быстрый темп своего развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственников бизнеса, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Но ручной труд можно, допустим, заменить на некую автоматизацию, написав там обычный скрипт.
5: А как сотрудники относятся к просьбе задержаться?
8: Кто-то готов задержаться, доделать какую-то задачу или помочь коллеге, жертвуя, возможно, своей личной жизнью. А для кого-то это там жесткое табу, и пониманием относимся к тем и другим.
6: Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании «Суперджоб» Александр Южалин.
9: Сейчас, скажем, не год работников. Многие сталкиваются с сокращениями, трудностью с поиском новой работы. Поэтому любое обращение в суд, жалоба, это, конечно, потенциальный конфликт по закону. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель. Должно поступить официальное или предложение, или просьбы в письменной форме, по электронной почте, да даже в устной форме, если работник докажет, можно спокойно говорить о классической сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие все часы не менее чем в двойном размере. Раньше стоимость 1 часа рассчитывалась только из оклада. Сейчас и оклад, и премии.
6: Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных в Трудовом кодексе сразу вдвое, со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и, по мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают социальные опросы, сотрудники чаще предпочитают брать подработку на стороне. А Элита Курмакова, Коммерсант ФМ.
1: 12:24 в Москве. Сейчас о трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность дорог в 2 балла. Дороги почти свободны. Затруднения есть в центре незначительное. На Бульварном кольце по внутренней стороне от Нового Арбата до Петровки. И по внешней от Казарменного переулка до Трубной площади. Ну, а самый крупный затор в городе в эти минуты на МКАД по внутренней стороне от Ясенева до Ленинского проспекта. Час езды. В студии Олег Богданов с обзором рынков.
10: Деньги и биржи.
11: Добрый день. К данной минуте индекс Мосбиржи продолжает пикировать. Мы падаем на проценты 0,02, 2,631 значение нашего индекса. Облигации индекса RGBI здесь рост на 0,1%, 119,80. Последнее значение индекса. Тут ситуация немного стабилизировалась после решения ЦБ, которое было недавно. У нас в лидерах снижение Лукойл. После отсечки акции падает на 5,9%. Падает Русал на процент. 0,7%, Полюс на 1,5%, Газпром 1,5%, Фосагра тоже потеряла 1,5%, и металлурги ушли вниз, минус 0,7%, акции Магнитогорского металлургического комбината. Рубль сегодня тоже снижается. Юань-рубль 11.06. Где-то 7.8% теряет российская валюта. Доллар-рубль снижение тоже 7.8%. 75 рублей 50 копеек. Последняя цена. Ликвидности достаточно много. Остатки на курсчетах, как сообщает ЦБ, 6.074 триллиона рублей. Европейская торговля. Тут идут различные сообщения, противоречивые по Ормузскому проливу. Рынок пытается их дисконтировать. Снижение во Франции 0,7, 0,2 в Британии, плюс 0,1 в Германии. Ну и цена на нефть сегодня растет. 1,5% фьючерс Brent. Это июльский фьючерс. 109,83 он стоит.
10: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир закрытых контрактов. Но известно, что «McLaren Group» страхует все – от жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 200 000 долларов. Команда платила за них сама.
12: Хай-тек с Александром Леви.
13: По данным Coherent Market Insights, мировой рынок торшеров в этом году оценивается в 38 миллиардов долларов, из которых почти 37% уже приходится на LED-варианты. Наиболее активным сегментом являются умные устройства. В этом направлении плотно работает бренд Govee, решение которого я недавно протестировал. Напольная лампа Floralamp 2 высотой 152 см получила 144 светодиода с технологией RGB-ICWW. Громоздкая, на первый взгляд, аббревиатура раскладывается на простые составляющие. RGB – это красно-зелено-синий, то есть обозначение для светодиодов вообще. IC – это независимое управление каждым сегментом, а WW – два выделенных канала белого. Торшер Govee может менять температуру белого света в диапазоне от 2200 Кельвин до 6500, а также создавать плавные переходы цветов с градиентами. Доступная пользователю яркость 1725 люмен. В одном приборе вмещается спектр от мягкого вечернего света до режима, при котором удобно читать или работать, заверяют создатели. Это почти так. Лампа дает вертикальную полосу света, плюс круговая подсветка внизу цилиндрической базы. Читать неудобно, света слишком много, он попадает и в глаза. А вот как декоративное решение, Floralamp 2 работает здорово. Направленный в угол или на стену, торшер создает множество сцен и объемов в интерьере. Даже без подключения к мобильному приложению или умному дому, на лампе можно выбрать множество вариаций яркости, цвета и температуры белого с помощью пульта. Там же доступно переключение нескольких режимов музыкальной подсветки, которая пульсирует в такт окружающим звуком. Но если в помещении будет две такие лампы, то есть большой шанс синхронизации одного пульта на оба устройства, что не позволит, например, включить разные варианты свечения. Поэтому лучше воспользоваться мобильным приложением Govee Home. Там можно управлять каждым торшером и сразу найти больше 80 предустановленных световых сценариев. Немаловажная характеристика для световой техники, она подключается к умному дому, в том числе отечественному варианту для управления голосом. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
12: Хай-тек с Александром Леви.
10: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
14: Дайте я скажу!
10: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
15: Побывал губернатор или в конце
16: Саду Калинкова. Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
10: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все.

0: на еде. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, одновременно увеличивая траты на продукты, выяснили аналитики Сбера. Эксперты объясняют такую тенденцию переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Каждый четвертый россиянин за последние 2 года сменил профессию. Чаще всего на такие перемены решаются люди моложе 35, выяснил Суперджоп. Какой карьерный трек рискует сломаться и как взрослые люди выбирают новую специальность? Инсайды оказались верны. Фабио Челестини ушел с поста главного тренера московского ЦСКА. Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон раньше срока. Что стало причиной отставки и кто будет новым тренером армейцев? Билайн предупредил своих клиентов, что в Москве могут временно ограничить работу мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Ограничения вводят в целях обеспечения мер безопасности. Москвичам рекомендовали использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков – функцию VoLTE в настройках смартфона. Другие операторы об ограничениях пока не говорили. Россияне стали чаще экономить на бытовых услугах. С апреля по март сильнее всего снизились траты на химчистку почти на четверть, пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков Сбериндекса. По их данным, за этот же период на 16% сократились расходы на покупку одежды, на 6,5% на обслуживание авто. Сбериндекс объясняет тенденцию переходом от потребительской модели к сберегательной. Так, например, траты на еду, напротив, увеличились. Это подтверждают опрошенные «Коммерсант ФМ» предприниматели. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить клиентов, говорит владельца химчистки прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
1: Спрос действительно очень упал. Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Понимаем, что все подорожало, в том числе коммунальные услуги и продукты, и лекарства. И люди, разумеется, выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Стали задумываться еще, знаете, над какой ситуацией. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Может быть, это тоже стало причиной резкого снижения спроса на химчистки. Они пытаются продать то, что у них есть, хотя бы по себестоимости, чтобы скупить новые коллекции. Более того, они сейчас стали повторять без конца. Можно стирать в стиральной машине самостоятельно.
2: Вы пытаетесь как-то подстроиться под негативные изменения? Может быть, делать какие-то скидки или еще каким-то образом удерживать клиентов?
1: Наша химчистка повысила цены в 2026 году всего на 2%. Мы понимаем, цены на все выросли, и чтобы хотя бы сохранить спрос на уровне прошлого года, решили действовать таким образом. Но это, что называется, не спасло ситуацию. Хотя мы работаем уже давно в формате, когда продаем не просто услугу, продаем отношения. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы, как постирать самостоятельно. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
0: По данным консалтинговой компании CMWP, в этом году российский рынок могут покинуть 13 крупных брендов. Речь в основном об одежде. Люди стали меньше покупать даже на маркетплейсах, отмечает вице-президент Российской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучка.
3: Идет такое небольшое снижение покупательской способности. Одни бренды закрываются, но другие все равно возникают. Сократился бизнес за счет обеления. Очень много ушло серого бизнеса из маркетплейсов. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса, быть более гибкими, смотреть, делать аналитику, делать все самих нас. Мы порой не можем посмотреть правде в глаза. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. А детская одежда всегда будет в приоритете. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют. Там нету народу.
0: Впрочем, снижение спроса в апреле на шиномонтаж и прочие услуги прежде всего связано с непогодой, считает исполнительный директор групп компаний «Орехово-автоцентр» Илья Цветов. По его словам, средний чек в отрасли практически не изменился.
4: Бизнес, именно автосервис, обслуживание автомобиля очень сезонный и зависит от нескольких факторов. Если раньше можно было четко сравнивать апрель текущего года с прошлым годом, то сейчас это все идет с определенным сдвигом, накладываются как раз погодные условия и в апреле, и в марте, и даже в начале мая. Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, увеличение НДС, казалось. Несколько вот этих вот факторов, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
0: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле вызвано

0: том числе эффектом от так называемого переноса покупок. Речь о том, что, ожидая повышения НДС, многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года. В январе же потребительские расходы стали заметно сокращаться. Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии. Такие данные приводит Суперджоп. Чаще всего на такие перемены решаются молодые, до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
1: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют о переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
2: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
1: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
0: Собеседники коммерсантов им отмечают, что чаще всего на смену профессии решаются ради новых возможностей и более комфортного ритма жизни. Например, слушательница Алла решила стать грумером. По ее словам, после многих лет работы в журналистике и пиар она просто выгорела и захотела освоить новую, более прикладную профессию.
3: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, у меня всегда их было много, я всегда их заботилась, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
0: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками, с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников. Минпромторг сужает параллельный импорт. Из списка разрешенных для ввоза правообладателей товаров исчезнут компьютеры и память ведущих мировых брендов. В приказе ведомства под ограничение попала техника таких крупных производителей, как Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, IBM и Intel. Кроме того, ввозить в обход разрешения главной компании, судя по всему, нельзя будет модули памяти и жесткие диски от Kingston, Samsung, SanDisk и Transcend. Решение мотивирует анализом рыночной ситуации. Приказ может начать действовать до конца мая и должен защитить отечественных производителей электроники, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
4: Этот приказ Минпромторга, он вышел почти полгода назад, так называемый приказ с отложенным действием, вступает в силу с мая, хотя был издан еще осенью 2025 года. Параллельный импорт вот этих товаров попадает под запрет. Каждый раз Министерство промышленности и торговли решает, если какие-то категории продукции, их не хватает на российском рынке, то они разрешают их параллельный импорт. Любая компания, любой импортер может на зарубежном рынке купить этот продукт и без согласия, без разрешения владельца бренда привозить его в Россию. На часть товаров такое разрешение распространяется. Акт исключает из параллельного импорта часть электроники отдельных брендов. Это означает, что правительство и Минпромторг решили сильно, что этих продуктов либо у нас есть достаточно на рынке, либо есть отечественный производитель, который такую же продукцию производит, им не нужна конкуренция со стороны иностранных брендов.
0: Если ниша освободится, оперативно заместить ее российскими брендами будет сложно, и на какое-то время цены могут серьезно вырасти, считает генеральный директор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов.
5: Идет поддержка отечественных производителей, есть хорошие достаточно продукты на рынке, они не так пока хорошо известны пользователю, потому что все по привычке берут известные бренды. Другое дело, что мы все от этого можем получить, наверняка производители окажутся не готовы, все понимают, что есть отечественные продукты, аналоги, решения, но они не с такими характеристиками, они выпускаются не в таких объемах, может вызвать определенные сложности и удорожание цены для пользователей, с учетом особенно ситуации с дефицитом памяти, с жесткими дисками, с оперативной памятью, которые сейчас мы еще не успели никто отдышаться, цены только продолжают расти. Как будто бы поторопились с таким решением. Так как являюсь сам игроком этого рынка, какой-то подушки, вряд ли кому-то удалось создать, чтобы обеспечить выпуск продукции. Общаясь с отечественными производителями тех же жестких дисков, все понимаем, что там пока линейка довольно узкая. Максимум отечественный жесткий диск может быть на 600 гигабайт. При этом он очень большой в стоимости. Сейчас в моменте будет сложный переходный период. Запасов, памяти, микросхем просто было невозможно сделать. Полгода, год, наверное, уйдет на вот эти все переходные этапы. Чтобы была низкая цена, должен быть очень большой объем, и это должно все хорошо продаваться. В моменте будет большая стоимость.
0: В мае 2025 года Минпромторг уже исключил продукцию компании HP и Fujitsu из перечня товаров для параллельного импорта. Тогда под запрет попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.bootmanclub.ru. Совет на миллиард. Деривативы – это финансовое оружие массового уничтожения. Уоррен Баффет – американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор. Стационарный фен для сушки волос появился во Франции в 1888 году. Но это был громоздкий колпак, закрепленный на вытяжной трубе газовой плиты. Многочисленные попытки сделать устройство, которым можно было бы пользоваться дома, долгое время были безуспешны. Все изменилось в 20-е годы 20 века. Американец армянского происхождения Габриэль Казанджан соединил в одном корпусе вентилятор и нагревательный элемент, которые питались от домашней электрической сети. Так появился ручной фен. Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Вы слушаете Коммерсант ФМ. 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник. Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
7: Штыривает? Mm-mm. Ну, значит, это не твое.
6: Всю неделю на Коммерсант ФМ.
0: 12:44 в Москве. В студии с новостями Оксана Барыкина.
8: Здравствуйте.
9: Latest news.
8: Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил мэр города. Никто не пострадал, написал на своем телеграм-канале. Сергей Собянин отметил, что это предварительные данные. Незадолго до сообщения мэра телеграм-каналы «Осторожно, Москва», «База» и «Шот» написали о взрыве, раздавшемся у ЖК «Дом» на Мосфильмовской улице в районе Раменки. Они публиковали кадры повреждений. В доме выбитые стекла и поврежден фасад. Франция не планирует принимать участие в американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил Эммануэль Макрон, передает BFM TV. «Мы не собираемся участвовать в чем-то неясном», заявил Макрон во время выступления в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Операцию «Свобода» в Ормузском проливе по сопровождению судов этой ночью объявил президент США Дональд Трамп. Главу Закаменского района Бурятии заподозрили в незаконной охоте, сообщает СКР. По предварительным данным, 20 марта Сергей Ганжидов находился в охотничьих угодьях в приграничной зоне с Монголией. Мужчина не имел разрешения на добычу животных, однако выследил и застрелил изюбря. Тушу животного Ганжидов погрузил в свой автомобиль. Позднее машину остановили сотрудники регионального пограничного управления ФСБ. Глава района дал показания своей причастности к незаконной охоте. Но сейчас по уголовному делу ведутся следствия. Действия. По информации Яндекса, в Москве плюс 24 ясно, ветер слабый, давление в норме, обещают сегодня до 25. Погода будет малооблачной до конца дня. Оксана Барыкина, радио Коммерсант ФМ.
0: ЦСКА уволил Фабио Челестини. Армейцы меняют главного тренера за два дня до финала Кубка России. Об уходе швейцарца сообщила пресс-служба футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его ассистенты. Исполняющим обязанности тренера стал Дмитрий Игдисамов, который последний месяц работал ассистентом Челестини. Швейцарец возглавил красно-синих в начале сезона. До зимней паузы команда боролась за первое место в РПЛ. Однако в 18-м туре ЦСКА проиграл лидеру чемпионата Краснодару и выпал из первой тройки. К началу мая московский клуб занимает шестую строчку. Он не выигрывает уже 5 матчей подряд. А в среду армейцы играют против «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России. Спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов считает отставку Челестини закономерной и не исключает, что в дерби это может помочь команде.
10: Все-таки в футболе главные результаты, когда команда не дает результат, а главное не показывает игры еще при этом, то, конечно, тренера убирают. Другой вопрос. Давайте-ка вспомним, как все восхищались Челестини. О нем говорили как о самом креативном тренере в РПЛ. И мне кажется, человек настолько в себя поверил, что начал совершать одну ошибку за другой. И вот эта мания величия привела к конфликту в раздевалке. И самое страшное, что, кстати, в ЦСКА практически никогда не было. Из этой раздевалки поползли слухи. У ЦСКА блестящие игроки. Эта команда может добиваться результата. Но вот тут получилось так, что тренер вдруг начал команде мешать. И мне кажется, что даже долго тянули. Как будет сейчас, причем увольнение произошло накануне кубкового матча со «Спартаком», вот это удивительно. Может быть, как раз это встряхнет ЦСКА, и команда успешно сыграет против красно-белых.
11: И кто теперь может возглавить ЦСКА?
10: Думаю, что будет бешеное какое-то количество инсайдов. Уже говорят о том, что Ивич, который работал в Краснодаре, придет к армейцам, что вот он очень подходит этой команде. Там еще несколько фамилий называют. Но на самом деле это все фантазии Фарятьева. Кто на самом деле возглавит ЦСКА, сейчас не знает даже руководство команды. А если знает, то эта информация точно не появится в СМИ. Но, скорее всего, те фамилии, которые инсайдеры сейчас выдают в интернет, скорее всего, просто такие фэнтезийные истории.
0: В апреле журналисты утверждали, что ЦСКА может возглавить Андрей Талалаев. Сейчас он руководит «Балтикой», которая опережает армейцев на 1 очко в чемпионате России. К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Минтруд обновил список профессий, которыми можно заменить срочную службу. Как и прежде, призывника направят в бюджетное учреждение, и там он должен проработать около 2 лет. На какую специальность могут рассчитывать новобранцы? И станут ли военкомы чаще заменять срочную службу альтернативной? Тему продолжит Владислав Викторов.
12: С мая послужить России можно сиделкой, лесным пожарным, водолазом или костюмером. На выбор дали почти 100 новых должностей вместо срочной службы в армии. Впрочем, большая часть из них звучит прозаичнее и уже была в списках под менее конкретными названиями. Например, вместо программиста отдельно появились системный администратор, инженер по информационной безопасности, программист программного обеспечения и так далее. Подробнее всего уточнили медицинские должности. Их расширили в 3 раза, вплоть до врачей скорой помощи, фельдшеров, педиатров и эндоскопистов. Отдельно прописали и новые творческие профессии, например, режиссер-постановщик и звукооператор. К артистам балета и театра кукол с мая прибавились циркачи, воздушные гимнасты, акробаты, мимы и просто цирковые ассистенты. На сцену призывнику вряд ли придется рассчитывать. Сейчас госсектору нужны работники в медицине и в сфере ЖКХ, говорит заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков.
13: Текущий список практически пересекается целиком с теми направлениями, где не хватает кандидатов. Понятно, их не хватает в государственных или около государственных предприятиях, поскольку уровень зарплат все-таки немного ниже, чем в коммерческих, но и где не требуется квалификация. Хотя идут медицинские и социальные организации, это в основном дома престарелых, интернаты, больницы, культурные учреждения, производственные предприятия и ЖКХ, где требуются дворники, слесари, разнорабочие. По нашим исследованиям, только 10-12% людей, которые прошли альтернативную службу, остаются работать в данной специальности. Это скорее временное использование для того, чтобы найти постоянного специалиста.
12: За 4 года список профессий для альтернативной службы увеличили почти в 2,5 раза. В последнем приказе Минтруда есть уже 363 специальности. К началу мая их могло быть еще больше, однако часть должностей убрали. Например, больше нельзя послужить пекарем, рыбоводом или промысловым охотником. Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях, в основном бюджетных. Их перечень власти тоже расширили почти до 2000 по всей стране. Однако не все из них примут призывников, считает адвокат Александр Передруг.
14: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организацию, скорее все-таки не приходится объективно.
12: В конце прошлого года альтернативную службу проходили меньше 3000 человек из почти 300 тысяч новобранцев. Расширенный список профессий ситуацию не изменит, продолжает Александр Передруг.
14: В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности, но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь это решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной службы.
12: С 2026 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны хочет привлечь свыше 260 тысяч срочников. Владислав Викторов, Егор Парфенов, Коммерсант ФМ.
0: 12:53 в Москве, о трафике. Яндекс.Карта оценивает загруженность дорог в 3 балла, местами затруднения. Самая крупная пробка сейчас по внутренней стороне МКАД. Здесь участок длиной в 10 километров от въезда в Бутово до Ленинского проспекта движется со скоростью всего 5 километров в час. Потерять в этой пробке можно 2 часа. Загружена внешняя сторона МКАД от библиотечного проезда Свободы. Здесь небольшое затруднение. Кроме того, на некоторых магистралях заторы, на Носовихинском шоссе, Можайском и на шоссе Энтузиастов. Здесь от Советской улицы до пешеходного перехода ходу автосалона. Новости экономики далее. И в студии Олег Богданов.
15: Деньги и биржи.
16: Добрый день. Начнем с цен на нефть. Сегодня они растут. Фьючерсы июльские прибавили 0,4%. Brent находится на отметке 109,64. В моменте до 111 поднимались после заявления иранских, по-моему, иранский МИД сделал заявление о том, что военные контролируют Армузский пролив, и все, так сказать, условия диктуют именно КСИР, военные Ирана. Это не соответствует тому, что заявляет американская администрация. Ну и, естественно, из минуса фьючерсы ушли в плюс. WTI стоит 102,89. Падают акции в Европе, но не сильно. На 0,5%. Французский индекс снизился на 0,2%. Британские, немцы вышли в плюс. Растут на 0,4%. Неплохие данные вышли в Европе по производственному сектору. Индекс деловой активности в промсекторе PMI за апрель вырос 52 пункта 0,2. Это общеевропейский индекс. Был 51,6 пункта. Курс доллара на мировом рынке сегодня без изменений. Евро-доллар 1,1718, фунт 1,3561, иена 156,95. Надо сказать, активность пока невысокая, так как выходные сегодня в Японии, в Китае и в Великобритании. Вот российский рынок акций выглядит депрессивно, падение усилилось, проценты 0,2 теряет индекс Мосбиржи, 2,627 его значение, много компаний, наиболее ликвидных, больше 2% потеряли, это ВТБ 2,3%, Магнитогорский 2,5%, Лукойл на 6% падает, ну там девотечка была, 2% Норникель, 1,5% Газпром, Русал, Новатек, Роснефть.
0: 12:55 в Москве. Меня зовут Дарья Надина. Следующий час на Коммерсантов М проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
17: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тетеля. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru.
18: Стиль с Анной Минаковой.
19: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону New Designers and Emerging Talents. И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Женев, Рони Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть Emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная. И не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать. В том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
18: Стиль с Анной Минаковой.
17: Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. Бернард Шоу. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
20: В Москве 13:00. В студии Алексей Нарышкин. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
21: 4 мая, понедельник, 25 градусов за окном, пробки в городе 3 балла в этом часе. США обещают сегодня начать вывод судов, застрявших в Ормузском проливе. Операция называется «Проект Свобода». Военно-морской флот будет сообщать о чистых от мин фарватерах, но сопровождать суда не будет. А что ответит Иран? Суд в Москве арестовал половину акций «Русагро». Обеспечительные меры приняли в рамках антикоррупционного иска против основателя компании Машковича. Сколько стоит принадлежащий ему пакет и как решение сказалось на стоимости бумаг? Путин, по данным РБК, сменил главнокомандующего воздушно-космическими силами России. На эту должность назначен Александр Чайко. Ранее ВКС командовал Виктор Авзалов. Россияне стали тратить меньше денег на услуги и непродовольственные товары. Какие статьи расходов сокращают больше всего? США начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Проект под названием «Свобода» должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Персидский залив. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. Вашингтон не выпускает иранские танкеры из акватории с 13 апреля. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики, заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент.
22: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
23: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины. Полагаем, уже на этой неделе.
21: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом, и если кто-то помешает компании, Вашингтон будет отвечать силой. В парламенте Ирана заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Трамп при этом отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, говорит вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
24: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работу судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любой американский вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
21: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
24: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей, все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как проходить. Я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся. Но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
21: Накануне корпус стражи Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Объединенных Арабских Эмиратов. В этом сообщало британское управление морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным. При этом до конца неизвестно, что может из себя представлять операция «Свобода». Подробности в обзоре иностранной прессы.
1: Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиас рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами». Впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
21: В апреле обеспечить проход судов через Ормузский пролив предлагали европейские страны. Такую миссию готовы возглавить Франция и Великобритания. Германия также согласилась направить к берегам Ирана тральщики и авиацию. Операцию «Свобода» уже прокомментировал французский президент. По словам Эммануэля Макрона, планы Вашингтона остаются неясными, и Париж не будет принимать в них участие. Государство может перейти 550 миллиардов рублей имущества «Русагро». В такую сумму Генпрокуратура оценила собственность компании. В рамках антикоррупционного иска ведомство обвиняет владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
2: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедура изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированная и медлительная.
1: Насколько история с судом или каким-то возможным дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
2: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию. И к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
21: Акции «Русагра» дорожают сегодня на 4,5%. Параллельно суд возбудил против Вадима Машковича и бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова уголовное дело из-за хищения акций холдинга «Солнечные продукты». Ущерб по делу оценивается в 86 миллиардов рублей. Генпрокуратура также требует изъять личное имущество Машковича и его родственников на сумму в 14 миллиардов рублей в счет компенсации ущерба. В Москву пришла летняя погода. В ближайшие дни температура будет выше климатической нормы. Сегодня столбики термометров могут подняться до 26, и это соответствует пиковым летним показателям. Тепло сохранится как минимум на 3 дня, но позже может стать чуть прохладнее, говорит сотрудник гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
3: До среды такая теплая, почти летняя погода. Переменная облачность. Может быть, где-то кратковременный дождь, но, скорее всего, преимущественно без осадков. Ветер юго-запад. Вторник и среду будет порывистый ветер, 15 метров в секунду. Температуры высокие, выше нормы. Пошло ночные температуры плюс 7, плюс 12. Дневные 23-25. Четверг, пятница, суббота. Облачные, местами небольшой дождик. И 7, и 8, и 9. Ночью остается плюс 7, плюс 12. А дневная температура понижается. Плюс 18-23 7 числа, плюс 17-22 8 и плюс 14-19 на 9 мая. То, что вот пришло сегодня, да, и ближайшие 3 дня, 24-25 днем, это не значит, что так и будет все лето. На майские праздники, начало мая, вот такая температура, это очень редко бывает.
21: По данным Гидрометцентра России, также на неделе возможна первая гроза, но ее вероятность достаточно низкая. 13-12 в Москве, через 3 минуты последние новости.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
5: Биохакинг с Анной Кулецкой.
6: Мир вокруг нас наполнен разными звуками общения живой природы. Стрекотание сверчков и цикад, пение птиц, кваканье лягушек и даже человеческие танцы. И все это многообразие, как выяснила группа ученых из США, подчиняется одному темпу – около 2 ударов в секунду. Идея изучить это родилась в Таиланде, когда один ученый заметил, что мерцание светлячков и звуки, которые издают сверчки, кажутся синхронными. Но никакой синхронизации не было. Просто оба вида интуитивно выбрали один и тот же темп. Ничто не мешает тому же светлячку в состоянии испуга мигать в 10 раз чаще. Но в спокойствии для общения он выбирает именно такой темп. Исследователи предполагают, что это биологический резонанс. И мозг эволюционно настраивается именно на него, потому что так он быстрее и эффективнее распознает поступающие сигналы. Кстати, нас это тоже касается. Ученые напоминают, что большинство поп-хитов звучат в темпе 120 ударов в минуту. А это и есть 2 Гц. Именно в таком темпе нам удобно ходить, говорить, и в целом так мы чувствуем себя в своей тарелке. Исследование предполагает, что наше музыкальное восприятие и даже ритм речи уходит корнями в те же нейронные принципы, что управляют брачным танцем канареек. Так что в следующий раз, когда вы будете стучать ногой в такт любимой песни, знайте, что вы подключаетесь к общему пульсу Земли, который чувствует и морской лев, и светлячок в тайской траве, и даже Тейлор Свифт.
5: Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн. Реклама.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск» всю неделю на Коммерсант ФМ.
21: 13:15 в студии с последними новостями. Оксана Барыкина.
8: Здравствуйте. Latest news. Коммерческим судам следует согласовывать проход через Ормузский пролив с вооруженными силами Ирана, иначе они попадут под обстрел, сообщил это командующий Центрального штаба иранских войск Абдаллахи. Он предупредил, что Иран будет атаковать представителей любых иностранных вооруженных сил, в том числе армии США, если те захотят приблизиться к Ормузскому проливу или войти в морской коридор. Вот по последним данным есть информация, что КСИР не пустил в Ормузский пролив американские эсминцы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Европарламент за последние 5 лет принял 14 резолюций, в каждой из которых полно оскорбительных формулировок в адрес страны. По его словам, тем самым, в отличие от других европейских институтов, в первую очередь Еврокомиссии, Европарламент подрывает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. 30 апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую обеспечить безопасное возвращение карабахских армян в Нагорный Карабах, который перешел под контроль Азербайджана в сентябре 23-го. Найдено тело 4-го мужчины, погибшего вместе с главой зарубежного направления Яндекса Сергеем Лойтером на рыбалке под Волгоградом. Поиски погибших завершены, сообщает «Волгоспас». ЧП случилось в акватории Волги в Волгоградской области. Лодка с 4 мужчинами пропала во время шторма 24 апреля. В числе погибших опознанный топ-менеджер Яндекса Сергей Лойтер, друг его семьи Владимир Шаповалов и водитель-руководитель торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров. По информации Яндекса, в Москве плюс 25. Максимальная температура на сегодня облачно с прояснениями, ветер слабый, давление в норме. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
21: К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
9: Детали.
10: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в 1,5 раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
21: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
11: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
13: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие
9: тут инструменты популярные?
11: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и, помимо основного инвестиционного характера, часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
21: При этом, по данным исследования Работа.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Berkshire Hathaway накопил рекордные почти 400 миллиардов долларов наличными. Это в полтора раза больше, чем резервы Центрального банка Польши. Легендарная компания Уоррена Баффета отчиталась о результатах, но впервые это делал не сам основатель, а его преемник Грег Абель. Как прошло культовое для фондового рынка мероприятие в Небраске и почему один из главных инвест-холдингов выходит в кэш, расскажет Анжела Гаплевская.
12: Грег Абель проработал в Berkshire Hathaway больше 25 лет, последние 8 в составе совета директоров. Но знакомы с ним далеко не все владельцы, так что он старался хорошо показать себя на сцене и шутить посмешнее. Планка была как никогда высоко. Баффет превратил ежегодное собрание акционеров своего фонда в самое увлекательное событие для инвесторов. Огромный зал заполняли десятки тысяч человек, некоторые сидели даже в проходе. Но в этом году Омаха чувствовала себя депрессивно. Гостей оказалось не так много, пишет репортер Business Insider. По словам очевидцев, выступление нового гендира некоторые покидали, даже не дослушав до конца. Но что касается цифр, за первый квартал выручка превысила как прошлогодние показатели, так и ожидания рынка – больше 90 миллиардов долларов. Чистая прибыль вдвое больше год к году – около 10 миллиардов. Однако у инвесторов все равно нарастают опасения. «Ушла эпоха», отмечает международный финансовый консультант Исаак Бекер, который смотрел трансляцию. И проблемы действительно есть.
13: Аналитики сравнивают результаты этого фонда с индексом S&P 500 и видят, что отстаем и сильно отстаем. А в принципе, как правило, это компания, которая шла вровень с индексом и на многолетнем дистанции, как правило, опережала его. Так что дела идут не очень. Сейчас и с начала года фонд в минусе где-то там порядка 5%. Сложное время. Друзья мои, а что вы хотели? Ни акции, ни рынок не растут до небес.
12: Сам Оракул из Омахи говорит, что его преемник делает все то же, что и он сам, и даже больше. Свежей стратегию Грега Абеля не назовешь. Он продолжил избавляться от ценных бумаг и хранить капитал. Фонд отчитался о продаже акций на 24 миллиарда долларов. Инвестбанкир Евгений Коган считает, что сейчас это самое лучшее, что можно сделать с деньгами.
14: Они дождутся мощной просадки и вложатся в рыночные компании. Здесь выиграет тот, кто умудрится спокойно сидеть, зарабатывать там свои процент 2-3 и ждать сегодня пирейшн, например, американского рынка 23-25. То есть возврат инвестиций за очень большое количество лет. Американский рынок перекуплен. И вот тот момент, когда возврат на инвестиции будет 18-19, вот тут ребята выйдут и скажут, а вот мы готовы купить и, может быть, вложиться очень крепко.
12: Политику Berkshire Hathaway на фондовом рынке эксперты называют консервативной. Пока холдинг осторожничает, опасаясь глобальной геополитической неопределенности и пузыря в ИИ, говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
15: Инвесторы ждут от них того же, что ждали всегда. То, что найдутся недооцененные бумаги. То есть смогут каким-то образом показать обгон индекса S&P. Иначе, а смысл тогда инвестировать в Berkshire, если можно просто взять и купить S&P. Про то, чтобы вложиться в Berkshire, чтобы не упасть так, как может упасть S&P, я думаю, что инвесторы сейчас не очень думают, потому что S&P с начала года реанимировался и ушел в плюс.
12: Сам Уоррен Баффет в субботу отмечал: никто не может точно сказать нам, что делать. Поэтому иногда мы не делаем ничего. Но если ставка на кризис не сыграет, к руководству фонда точно возникнут вопросы, продолжает Наталья Смирнова.
15: Если рынок продолжит расти еще, наверное, год, то да, это приведет к некому разочарованию в политике нового главы Бершира. Это будет означать, что там некий кризис идей, потому что, ну, давайте честно, если рынок растет, это не значит, что идей нет никаких. Всегда можно хотя бы сидеть не только в одной Кока-Коле из защитных активов, но посмотреть на других эмитентов или даже другие страны.
12: Впрочем, легендарный инвестор объявил об уходе на пенсию только год назад, и пока судить нового главу рано. Проверить теории на прочность получится через пару лет, полагают эксперты. Анжела Гоплевская, Коммерсант ФМ.
21: Теперь о пробках в столице. 3 балла сейчас по информации Яндекс.Карты. Местами затруднения. Крупный затор на внутренней стороне МКАД в районе 41-го километра. Затор на 2 с лишним часа от въезда в Бутово до Ленинского проспекта. СМИ сообщают, что там произошло крупное ДТП с участием грузовика и 14 автомобилей. Есть пострадавшие, не менее 7 человек, в том числе 2 детей. Вечером с 16:30 в центре Москвы обещают перекрывать улицы, в том числе набережные возле Кремля. А 13:25. Это Коммерсант ФМ. Слово Оксане Барыкиной.
0: Новости города.
9: Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, передает пресс-служба Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что меры распространяются на прием и выпуск воздушных судов. 7 станций Арбатско-Покровской линии метро в центре Москвы 9 мая не будут работать на вход и пересадку пассажиров. Ограничения затронуты станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая и Арбатская. Сообщил столичный департамент транспорта, станции будут закрыты на выход с 5:30 5 мая до окончания перекрытия. Также на это время возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции. На московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП. Пострадали более 5 человек. 14 автомобилей получили повреждения, сообщила столичная госавтоинспекция. Авария случилась на 41-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель КАМАЗа врезался в стоявшие автомобили.
21: Тринадцать 13:26 с экономическими новостями. Олег Богданов.
16: Деньги и биржи.
21: Как-то пока не очень у Трампа получается с разблокированием Ормузского пролива. Тут сделали заявление в КСИР иранском, сказали, что сделали некое предупреждение американским военным кораблям, а агентство Фарс вовсе пишет, что Иран атаковал корабль США военный, который попытался через Ормузский пролив пройти. Нефть как на это все отреагировала?
18: 2 ракеты вроде бы выпущены крылатые, пока рынок реагирует очень нервно, сразу же 5% темпы роста, 114 в моменте был Brent, сейчас 113.48. Волатильность большая, нужны подтверждения, но ситуация явно обостряется. Нефть растет, 113.40 Brent, WTI $107 за баррель. И акции на мировых рынках пошли вниз, риски растут. Сейчас индексы в Европе, немецкий DAX теряет 0.4%, в Британии выходной, во Франции минус 0.3%. Наш рынок, кстати, тоже снижается, несмотря на растущую нефть. Это уже не влияет на наши акции. Индекс Мосбиржи теряет 1%, 2,632. Его значение. Многие бумаги в серьезном минусе. Лукойл после отсечки дивидендной 5,5% потерял. Полюс теряет 2,3%. Проценты 0,7% потери ММК, Норникеля и ВТБ. Газпром минус 0,3%. На валютном рынке на мировом доллар начал укрепляться на 0,2% по индексу. Евро-доллар 1,1703, фунт 1,3543, иена 157,08. В пятницу японский ЦБ проводил активные интервенции, когда иена превысила 160. Масштабные начались интервенции на валютном рынке. До 155 подрастала японская валюта. Сегодня снова падает. На сырьевом, на внутреннем российском валютном рынке рубль ослаб где-то на 0,5%. К юаню 1,04 сейчас. И цен на золото тоже падают достаточно активно. На 2% упал фьючерс. Унция стоит 4,552.
0: Недвижимость. со Светланой Бардиной.
16: Российский рынок апарт-отелей демонстрирует умеренный рост. За год было продано почти 8 тысяч лотов. Объем инвестиций в этот сегмент недвижимости составил около 135 миллиардов рублей, а объем предложения – более 60 тысяч лотов, посчитали специалисты компании «Макон». Лидер по объему нового строительства – Краснодарский край. У этого региона почти половина экспозиции апарт-отелей – 28,5 тысяч вариантов. Но именно здесь зафиксировано и снижение спроса. По данным экспертов, сделок стало на четверть меньше, а объем инвестиций сократился с 58,5 миллиардов рублей до 49 миллиардов. И на этом фоне идет перераспределение спроса внутри региона. В Анапе оформлено около 15% всех сделок в сегменте на российском рынке. То есть каждая седьмая сделка с апарт-отелями в стране подписана в этой курортной локации. Интерес инвесторов к проектам в Анапе, полагают эксперты проекта «Лучи», поддерживается более низким порогом входа, если сравнить, к примеру, с сочинскими проектами. Иная динамика в Крыму. При сокращении количества сделок на 6% общий объем инвестиций вырос до 41 миллиарда рублей. Такая конфигурация, по мнению экспертов, может свидетельствовать о росте среднего чека и смещении спроса в сторону более дорогих объектов. При этом точками роста по спросу становятся локации развивающихся курортных направлений. Наиболее высокие темпы фиксируются на Кавказе и в регионе Кавказских минеральных вод. Там сделок стало больше в 10 раз. А на Алтае и в Кемерове количество сделок выросло почти на 55%. В Московской и Ленинградской областях пятикратное увеличение.

0: стали тратить меньше денег на услуги и непродовольственные товары. Какие статьи расходов сокращают больше всего? Расскажем через минуту. ЦСКА расторг контракт с главным тренером Фабио Челестини. В турнирной таблице РПЛ столичный клуб сейчас на 6-м месте. В субботу армейцы проиграли «Зениту» со счетом 1-3. Банк России рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. Что это даст российской экономике? Иран атаковал корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив. Военные проигнорировали предупреждение со стороны Тегерана. Подробности через полчаса. Россияне стали чаще экономить на бытовых услугах. С марта по апрель сильнее всего снизились траты на химчистку. Почти на четверть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков Сбериндекса. По их данным, за этот же период на 16% сократились расходы на покупку одежды, на 6,5% на обслуживание машины. В то же время продажи еды, напротив, увеличились. Сбериндекс объясняет тенденцию переходом от потребительской модели к сберегательной. Это подтверждают и опрошенные коммерсанты. Предприниматели. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить клиентов, говорит владелица химчистки прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
1: Спрос действительно очень упал. Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Понимаем, что все подорожало, в том числе коммунальные услуги и продукты, и лекарства. И люди, разумеется, выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Стали задумываться еще, знаете, над какой ситуацией. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Может быть, это тоже стало причиной резкого снижения спроса на химчистки. Они пытаются продать то, что у них есть, хотя бы по себестоимости, чтобы скупить новые коллекции. Более того, они сейчас стали повторять без конца. Можно стирать в стиральной машине самостоятельно.
2: Вы пытаетесь как-то подстроиться под негативные изменения? Может быть, делать какие-то скидки или еще каким-то образом удерживать клиентов?
1: Наша химчистка повысила цены в 26-м году всего на 2%. Мы понимаем, цены на все выросли, и чтобы хотя бы сохранить спрос на уровне прошлого года, решили действовать таким образом. Но это, что называется, не спасло ситуацию. Хотя мы работаем уже давно в формате, когда продаем не просто услугу, продаем отношения. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы, как постирать самостоятельно. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
0: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть 13 крупных брендов. В основном речь о сегменте одежды. Люди стали меньше покупать даже на маркетплейсах, отмечает вице-президент Российской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
3: Идет такое небольшое снижение покупательской способности. Одни бренды закрываются, но другие все равно возникают. Сократился бизнес за счет обеления. Очень много ушло серого бизнеса из маркетплейсов. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса, быть более гибкими, смотреть, делать аналитику, делать самих нас. Мы порой не можем посмотреть правде в глаза. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. А детская одежда всегда будет в приоритете. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют. Там нету народу.
0: Впрочем, снижение спроса в апреле на многие услуги, например, на шиномонтаж, прежде всего связано с непогодой. Так считает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов. По его словам, средний чек практически не изменился.
4: Бизнес, именно автосервис, обслуживание автомобиля очень сезонный и зависит от нескольких факторов. Если раньше можно было четко сравнивать апрель текущего года с прошлым годом, то сейчас это все идет с определенным сдвигом. Накладываются как раз погодные условия и в апреле, и в марте, и даже в начале мая. Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, увеличение НДС, казалось. Если вот этих вот факторов, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
0: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле вызвано в том числе эффектом от так называемого переноса покупок. Речь о том, что, ожидая повышения НДС, многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года. В январе же потребительские расходы стали заметно сокращаться. Центробанк рекомендует...

0: давал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил Коммерсант, регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, однако, по данным источников, речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, так считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
1: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе и СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но тем не менее возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
2: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
1: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
0: По данным китайской таможни, Россия в первом квартале этого года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем в 2025. Всего же по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китае более чем на 18%. Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии. Об этом по итогам своего исследования сообщает Суперджоп. Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра Суперджоп Наталья Голованова.
3: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
4: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
3: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
0: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
5: Прямая речь.
6: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер. И чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум они пригодятся пригодятся мне, для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться. Очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится. И мне удастся сменить профессию вот таким образом.
5: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность. И на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз. Переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам. Крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы. Английское право прежде всего. Получила гражданство. Открывала очень много компаний. Занимаюсь строительным бизнесом.
7: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
0: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Owl Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников. 13:43 в Москве, через пару минут последние новости.
8: Дороже золота. 30-метровая яхта History Supreme прославилась не размерами или скоростью. Она целиком сделана из золота и платины. На яхту ушло 100 тонн драгметаллов. Одна из кают отделана метеоритным железом. Внутри – статуя из кости тиранозавра. В 2011 году яхту за 4 миллиарда 800 миллионов долларов купил неизвестный бизнесмен из Малайзии. Культово с Павлом Шинским. Прощение славянки.
9: Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел, побирался на папертях. Но жизнь сделала крутой поворот. Прибившись к военному оркестру, 10-летний Василий обнаружил абсолютный слух и к 14 стал штабс-трубачом и лучшим солистом. В 1919 году Агапкин перевелся в Тамбов, где вскоре написал марш в честь добровольцев Балканской войны. «Прощание славянки» мгновенно облетело страну, встроившись в ее генетический код. С ним уезжали на фронт солдаты Первой мировой, шли в бой в гражданскую и красные, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые про Святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизнь в 20-м, во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
8: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль.
10: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
8: Тревел.
10: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
8: Технологии.
10: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
8: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
0: 13:45 в студии с последними новостями Оксана Барыкина.
11: Здравствуйте. Latest news. ВСУ атаковали предприятие «Мираторг» в Брянской области. Ранены 7 человек, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, удар по предприятию был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Град». ВСУ пытались с помощью дронов повторно атаковать территорию «Мираторга», когда проходила эвакуация раненых. Обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре напряженная. Интенсивность обстрелов остается высокой, сообщила РИА Новости директора по коммуникациям станции Евгения Яшина. Профильные службы, персонал станции работают в усиленном режиме, предпринимаются все меры для стабилизации обстановки, отметила она. Накануне ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, что представляет угрозу системе контроля, сообщили ранее в пресс-службе станции. Посольство России в Австрии называет высылку троих российских дипломатов политически мотивированным шагом, возложив на Вену ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Как и в предыдущих подобных случаях, нам не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств, якобы имевших место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, добавили российские дипломаты. Информация Яндекса. В Москве плюс 25. Ясно. Ветер около 4 метров в секунду. Довольно сильное давление, при этом в норме. Завтра такая же погода ожидается, плюс 25. Облачно с прояснениями. Без осадков. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
0: ЦСКА уволил Фабио Челестини. Армейцы меняют главного тренера за 2 дня до полуфинала Кубка России. Об уходе швейцарского специалиста сообщила пресс-служба клуба. Вместе с ним команду покидают и его ассистенты. Исполняющим обязанности тренера стал Дмитрий Игдисамов, который последний месяц работал ассистентом Челестини. Швейцарец возглавил красно-синих в начале сезона. До зимней паузы команда боролась за первое место в РПЛ. Но в 18-м туре ЦСКА проиграл лидеру чемпионата Краснодару и выпал из первой тройки. К началу мая московский клуб занимает 6-ю строчку. Он не выигрывает уже 5 матчей подряд. А в среду армейцы играют против Спартака в финале нижней сетки Кубка России. Спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов считает отставку Челестини закономерной и не исключает, что в дерби это может помочь команде.
12: Все-таки в футболе главные результаты, когда команда не дает результат, а главное не показывает игры еще при этом, то, конечно, тренера убирают. Другой вопрос. Давайте-ка вспомним, как все восхищались Челестини. О нем говорили как о самом креативном тренере в РПЛ. И мне кажется, человек настолько в себя поверил, что начал совершать одну ошибку за другой. И вот эта мания величия привела к конфликту в раздевалке. И самое страшное, что, кстати, в ЦСКА практически никогда не было. Из этой раздевалки поползли слухи. У ЦСКА блестящие игроки. Эта команда может добиваться результата. Но вот тут получилось так, что тренер вдруг начал команде мешать. И мне кажется, что даже долго тянули. Как будет сейчас, причем увольнение произошло накануне кубкового матча со Спартаком, вот это удивительно. Может быть, как раз это встряхнет ЦСКА, и команда успешно сыграет против красно-белых.
13: И кто теперь может возглавить ЦСКА?
12: Думаю, что будет бешеное какое-то количество инсайдов. Уже говорят о том, что Ивич, который работал в Краснодаре, придет к армейцам, что вот он очень подходит этой команде. Там еще несколько фамилий называют. Но на самом деле это все фантазии Фарятьева. Кто на самом деле возглавит ЦСКА, сейчас не знает даже руководство команды. А если знает, то эта информация точно не появится в СМИ. Но, скорее всего, те фамилии, которые инсайдеры сейчас выдают в интернет, скорее всего, просто такие фэнтезийные истории.
0: В апреле журналисты утверждали, что ЦСКА может возглавить Андрей Талалаев. Сейчас он руководит «Балтикой», которая опережает армейцев на 1 очко в чемпионате России. США опровергают данные о попадании ракет Ирана по кораблю Соединенных Штатов в Ормузском проливе. Об этом изданию Axios сообщил американский чиновник высокого ранга. Ранее иранское агентство Fars сообщало, что вооруженные силы республики атаковали американский корабль, который попытался пройти через Ормузский пролив. Он проигнорировал предупреждение иранской страны. По его информации, 2 ракеты достигли цели, и американский корабль был вынужден развернуться. К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Минтруд обновил список профессий, которыми можно заменить срочную службу. Как и прежде, призывника направят в бюджетное учреждение. Там он должен проработать около 2 лет. На какую специальность могут рассчитывать новобранцы и станут ли военкомы чаще заменять срочную службу на альтернативную? Тему продолжит Владислав Викторов.
14: С мая послужить России можно сиделкой, лесным пожарным, водолазом или костюмером. На выбор дали почти 100 новых должностей вместо срочной службы в армии. Впрочем, большая часть из них звучит прозаичнее и уже была в списках под менее конкретными названиями. Например, вместо программиста отдельно появились системный администратор, инженер по информационной безопасности, программист программного обеспечения и так далее. Подробнее всего уточнили медицинские должности. Их расширили в 3 раза, вплоть до врачей скорой помощи, фельдшеров, педиатров и эндоскопистов. Отдельно прописали и новые творческие профессии, например, режиссер-постановщик и звукооператор. К артистам балета и театра кукол с мая прибавились циркачи, воздушные гимнасты, акробаты, мимы и просто цирковые ассистенты. На сцену призывнику вряд ли придется рассчитывать. Сейчас госсектору нужны работники в медицине и в сфере ЖКХ, говорит заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков.
15: Текущий список практически пересекается целиком с теми направлениями, где не хватает кандидатов. Понятно, их не хватает в государственных или около государственных предприятиях, поскольку уровень зарплат все-таки немного ниже, чем в коммерческих, но и где не требуется квалификация. Хотя идут медицинские и социальные организации, это в основном дома престарелых, интернаты, больницы, культурные учреждения, производственные предприятия и ЖКХ, где требуются дворники, слесари, разнорабочие. По нашим исследованиям, только 10-12% людей, которые прошли альтернативную службу, остаются работать в данной специальности. Это скорее временное использование для того, чтобы найти постоянного специалиста.
14: За 4 года список профессий для альтернативной службы увеличили почти в 2,5 раза. В последнем приказе Минтруда есть уже 363 специальности. К началу мая их могло быть еще больше, однако часть должностей убрали. Например, больше нельзя послужить пекарем, рыбоводом или промысловым охотником. Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях, в основном бюджетных. Их перечень власти тоже расширили почти до 2000 по всей стране. Однако не все из них примут призывников, считает адвокат Александр Передрук.
16: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв 100 000 человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее всего, таки не приходится объективно.
14: В конце прошлого года альтернативную службу проходили меньше 3000 человек из почти 300 000 новобранцев. Расширенный список профессий ситуацию не изменит, продолжает Александр Передрук.
16: В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности, но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на оперативную службу убеждения, противоречащие несению военной службы.
14: С 2026 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны хочет привлечь свыше 260 тысяч срочников. Владислав Викторов, Егор Парфенов, Коммерсант ФМ.
0: 13:54 в Москве. 2 слова о трафике в столице. 3 балла сейчас. Местами затруднения. 7 баллов на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. По 5 на 3-м транспортном. По 4 на Садовом и Бульварном. А 13:54. Это Коммерсант ФМ. Слово Оксане Барыкиной.
17: Новости города.
11: На внутренней стороне 41-й километр МКАД в районе Теплого Стана в Москве произошло массовое ДТП с участием грузового автомобиля КАМАЗа и 14 легковых машин, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». По предварительным данным, у большегруза отказала тормозная система, и он протаранил стоявшие в пробке автомобили. Пострадали в том числе 2 детей. Понедельник, 4 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 26-го, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Эксперт также указал на то, что температура на 5-7 градусов выше климатической нормы и продержится в регионе до четверга, 7 мая включительно. А вот уже в пятницу, 8 мая, начнется похолодание, которое усилится в День Победы. Колесо обозрения солнца Москвы окрасится в цвета российского триколора 9 мая. В этот день на площадке пройдет праздничная программа ко Дню Победы. Обещают организаторы интерактивные форматы, открытый микрофон для детей, показательные выступления, мастер-класс по единоборствам и концертный вечер.
0: С экономическими новостями Олег Богданов.
18: Деньги и биржи.
17: Добрый день. Динамика цен на нефть за последний час. Сначала резкий скачок вверх на 5,5% подрастал фьючерс до $114. Он доходил со 109 до 114. Вырос. И потом резко вниз до 111. И сейчас снова потихоньку тянутся фьючерсы вверх. Дело в том, что сначала информация пришла о том, что Иран нанес удар по американскому кораблю 2 крылатыми ракетами. Затем пришла информация о том, что американское командование опровергает данный удар. Ну, а сейчас просто игроки анализируют по факту, что же происходит в Ормузском проливе. Разные противоречивые сообщения, но в целом напряженность высокая, и цены на нефть в данной минуте стабилизировались в районе $112 Brent, WTI 105.39. Рост 3,5%. Российскому рынку это не помогает. У нас снижение на проценты 0,1% падает индекс Мосбиржи. У нас непрерывное снижение идет после заседания российского Центробанка. В лидерах снижение Лукойл 5,7%. Акция потеряла. Тут еще Дивотечка добавляет негатива. ФК-система 2,5%. Магнитогорский комбинат 2,3%. Аэрофлот упал на 2%. 1,1%. Больше процента. 1,5%. ВТБ, Полюс, Татнефть, Газпром. Новатек тоже падает на 1,5%. Из растущих акций можно отметить бумаги Юнипро плюс процента и Сбер в плюсе на 0,8%. Российский рубль снизился сегодня. Юань рубль 11.04. Доллар рубль торгуется сейчас по 75 рублей и 60 копеек.
0: 13:57. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Дарья Надина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
18: Автопилот с Дмитрием Гронским.
19: Вероятно, правильно, что в некоторых странах главы крупных корпораций имеют право не обнародовать свои доходы. Скрыв эти цифры, можно уберечь граждан от чувства классовой неприязни, а конкурентам не дать информацию о доходах не только топ-менеджеров, но и компании в целом. Впрочем, не всегда одно и другое взаимосвязано. Как, например, об этом можно судить по зарплатам глав американских автомобильных корпораций. США живут по старинке, и потому журналисты, в конкретном случае представители издания Motor One, имели возможность заглянуть к ним в карманы. Глава марки Tesla и Илон Маск в прошлом году заработал 8,8 миллиардов долларов благодаря долгосрочному пакету компенсаций, связанному с акциями компании. При этом продажи Tesla снизились на 8,5% в годовом выражении, а прибыль компании значительно упала. На втором месте оказался основатель и гендиректор компании Rivian Роберт Скаринч с доходом 402,6 миллиона долларов. Из этого зарплата всего миллион, а остальное – опционы и акции. Год для Rivian прошел с падением продаж 18%, компания поставила чуть более 40 тысяч электрических кроссоверов. Глава General Motors Мэри Барра заработала 29,9 миллионов долларов. В отличие от Tesla и Rivian, продажи автомобилей концерна в прошлом году увеличились на 6%. Барра возглавляет концерн уже 12 лет и за это время получила более 300 миллионов долларов. Следующий в списке – Джим Фарли, гендиректор Ford. Корпорация в прошлом году увеличила продажи, как и GM, на 6%, но получил Фарли меньше, чем Барра – 27,5 миллионов долларов. Замыкает топ-5 президент Stellantis Антонио Филоза. Он занял этот пост в июне 2025 года и заработал 6,3 миллиона долларов за 6 месяцев работы. Но это как раз тот случай, когда размер дохода главы компании зависит не только от доходов компании, но и от контракта, который заключили с ее топ-менеджером. Для сравнения, бывший CEO Stellantis Карлос Таварес в 2023 году получил более 42 миллионов долларов.
18: Автопилот с Дмитрием Гронским. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
20: 2 часа дня в Москве. В студии Коммерсант ФМ Дарья Надина.
18: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
2: 4 мая, понедельник, в Москве плюс 25, пробки 3 балла. Здравствуйте, в этом часе. Новый виток противостояния. США объявили, что сегодня проведут через Ормузский пролив застрявшие там суда. Иран, в свою очередь, обещал блокировать любые попытки. Корпус стражи Исламской революции не дал американским эсминцам войти в пролив. Что прямо сейчас происходит в регионе? Генпрокуратура потребовала национализировать акции группы «Русагра», принадлежащие Вадиму Машковичу и его родственникам, а также денежные средства на более чем 14 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», суд уже наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена, а также на 100% акций «Русагра». 500 000 вместо 5. Т-банк рассказал, какими накоплениями располагают молодые россияне. Оказалось, что многим из них к 30 годам удалось сберечь гораздо меньше, чем хотелось бы. Экономят, но не на еде. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, одновременно увеличивая траты на продукты, выяснили аналитики Сбера. Эксперты объясняют такую тенденцию переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Иран не пустил в Ормузский пролив американские корабли. По крайней мере, об этом сообщает Корпус стражи Исламской революции. Агентство «Фарс» добавляет, что армия атаковала один из эсминцев ракетами после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. Котировки Brent в моменте подскочили на 5% до $114 за баррель.
18: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
2: В то же время в Белом доме опровергли информацию об иранских атаках на американские корабли, пишет Axios со ссылкой на источники. Накануне США начали операцию «Свобода», чтобы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По словам Дональда Трампа, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флот США. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. Вашингтон с 13 апреля не выпускает танкеры, идущие из иранских портов. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
21: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
22: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины, полагаем, уже на этой неделе.
2: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом. Если кто-то помешает компании, Вашингтону придется отвечать силой. В парламенте Ирана уже заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики, и это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, говорит вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
23: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работу судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любое американское вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
0: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
23: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей. Все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как как проходить. Я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся, но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
2: Накануне Корпус стражи Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило британское управление морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным, пишут зарубежные СМИ. При этом до конца неизвестно, что может представлять из себя операция «Свобода». Подробнее в обзоре иностранной прессы.
1: Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиас рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами». Впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
2: В апреле обеспечить проход судов через Ормузский пролив предлагали европейские страны. Такую миссию готовы возглавить Франция и Великобритания. Германия также согласилась направить к берегам Ирана тральщики и авиацию. Операцию «Свобода» прокомментировал французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, планы Вашингтона остаются неясными, и Париж не будет принимать в них участие. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельцы бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов. А также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков Милютин и партнера Дмитрий Барсуков.
3: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированные и медлительные.
1: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
3: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
2: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагр», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей. На фоне новостей акции «Русагры» на Мосбирже растут почти на 4%.
18: Коммерсант ФМ. Время и место. 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души, ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте theatrium.ru.
4: Мужские игрушки.
5: В топе лотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350.
18: Деньги и средства.
5: Лаосский кип. Попытки введения разменных монет оказались безуспешными, поскольку стремительно обесценивались из-за инфляции. Денежное обращение в стране обеспечивается исключительно банкнотами. Их печатают в типографиях российского госзнака, при том, что в Лаосе декларируется социалистическое строительство, а у власти осталась Народно-революционная партия. С герба страны в 90-х годах исчезли пятиконечная звезда и серп с молотом. На банкнотах с тех пор Пхомвихана, который правил страной 17 лет.
6: «Человек как кирпич. Обжигаясь, он твердеет». Бернард Шоу. Реклама.
7: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Балт-Автотрейдем». Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW «Балт-Автотрейдем» предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе, 64. Телефон плюс 7-495-5-7-33. BMW. С удовольствием за рулем.
6: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
5: Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
2: 14 часов 14 минут в Москве. В студии с новостями Оксана Барыкина.
11: Здравствуйте. Latest news. Выборы главы Дагестана пройдут в сентябре, а в ближайшее время в Кавказском регионе России назначат председателя правительства. Об этом РИА Новости сообщил председатель Народного собрания региона Заур Искандеров. Сегодня глава республики Сергей Меликов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал пост главы Дагестана с октября 21-го. Временно исполняющим его обязанности назначен бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Военно-морской флот Корпуса стражи Исламской революции пресек попытку эсминцев США и Израиля войти в Ормузский пролив, заявили в пресс-службе КСИР. Иранское агентство ФАРС со ссылкой на два источника пишет, что ВС Ирана двумя ракетами ударили по американскому военному кораблю, который собирался пройти через пролив. При этом в США информацию о попадании иранских ракет по фрегату отрицают, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X. Сиквел фильма «Дьявол носит Прада 2» за три дня мирового проката собрал 233 миллиона долларов, пишет «Гардиан». В США и Канаде он стал лидером, собрав 77 миллионов. Тем самым за 2 и 3 мая «Дьявол носит Прада 2» обогнал по сборам байопик «Майкл» о Майкле Джексоне. Его бокс-офис составил 54 миллиона долларов. «Дьявол носит Прада 2» вызвал у кинокритиков неоднозначную реакцию, хотя большинство из них хорошо отзываются о фильме. На агрегаторе Rotten Tomatoes у него 79%.

0: 100% положительных отзывов. По информации Яндекса, сейчас в Москве плюс 25, малооблачно. Ветер сильный, около 5 метров в секунду. Давление в норме. На сегодня уже максимальная температура достигнута. Завтра такую же обещают, плюс 25. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
1: К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант-ФМ».
2: Детали.
3: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
1: По данным Сберстрахования, сбережения формируют половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Ricom-Trust Дмитрий Целищев.
4: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
5: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
4: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
1: При этом, по данным исследований Работа.ру и СберНПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. В этом году вечер моды Мет-гала может превратиться в площадку для политических интриг. Все из-за участия одной из самых богатых пар на благотворительном балу, основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес. Из-за этого многие звезды, включая актрис Зендею и Мерил Стрип, проигнорируют мероприятие. С чем не готовы мириться знаменитости? И не приближается ли закат главного бала моды? Подробности у Екатерины Вихревой.
2: Традиционно Метгала – одно из самых значимых событий в культурной сфере. Его часто называют «Оскаром мира моды». Главная идея благотворительного вечера – обозначить, что фэшн-индустрия – часть искусства. Все средства идут исключительно на поддержку работы Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где и проходит сам бал. Однако в этом году Метгала может запомниться не экстравагантными нарядами на красной дорожке, а скандалами и интригами. Ведь главные спонсоры сделали событие скорее политическим, чем модным. Из-за этого многие звезды решили бойкотировать вечер, сказала журналист и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина.
6: В организаторах звезд Безос, владелец Amazon, и его супруга Лорен Санчес, который уже какое-то время пытается стать большим игроком в мире моды. Деньги делают свое дело, позволяют попасть на обложки, страницы журналов, первые ряды модных показов. И отношение к супругам довольно сложное, спорное. Это понятно, кто в наше время любит миллиардеров. Часть потенциальных гостей, кого Анна Винтер хотела бы видеть на ступеньках Метрополитен музея, в этом году пропустят мероприятие. По слухам от инсайдеров, инсайдеры тоже бывают что-то допридумывают, но тем не менее, как минимум, Зендея и Мэрил Стрип отказались приходить, потому что не хотят быть аффилированными именно с Безосами.
2: Джефф Безос и его супруга, по слухам, потратили на спонсорство от 10 до 20 миллионов долларов. Их присутствие также повлияло и на список приглашенных, пишет Daily Mail. Хотя больше 30 лет состав гостей тщательно отбирала лишь Анна Винтур. Но критикуют меценатов не только за это. Еще в январе, во время недели высокой моды в Париже, Лорен Санчес появилась на показах Скиапарелли и Диор. Проблема в том, что именно в это время в Амазон и принадлежащей Безосу газете Washington Post проходили масштабные сокращения. В соцсетях пару назвали бессердечной и оторванной от реальности. Пользователи иронично отмечали, что вкус нельзя купить на Amazon. Но все скандалы лишь подогревают интерес к Метгала, считает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
7: Такие мероприятия, как Метгала, должны быть вне политики, как спорт или искусство. Тем не менее, лес рубит, щепки летят. Такое отношение к Метгала лишь подогревает к нему интерес. И я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть, а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более, что тема Met Gala в этом году так и звучит. Костюм арт. Искусство костюма.
2: Впрочем, журнал Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зендея пропустит Met Gala исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу – случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
8: В 2024 году Тейлор Свифт не дошла до Met Gala. По официальной, по крайней мере, версии, она не дошла из-за того, что поехал готовиться к концерту. В прошлом году не дошла Сара Джессика Парк. Какие-то рабочие планы наложились, но существует слух, что из-за отказа от приглашения, что эти отношения стали прохладнее. В этом году ситуация немного другая. Семья Безосов не просто поддерживает Дональда Трампа, они еще сломили многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась ни на какие деловые отношения с республиканцами, давала эфирное время исключительно демократам на обложке Vogue. Но глянец переживает не лучшие времена, моде сейчас нужны деньги.
2: В прошлом году Зендея была сопредседателем благотворительного вечера. Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем «Теория шляпы Зендеи». Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию. Вероятно, актриса решила пропустить Метгалу, чтобы вновь не стать героиней мемов. Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина, Коммерсант ФМ.
1: 14:24 в Москве. Сейчас о трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность дорог в 2 балла. Дороги почти свободны. Есть пробки на МКАД. Самые крупные из них по внутренней стороне. От Варшавского шоссе до Ленинского проспекта. Затор длиной в 12 километров. Потеряется там около часа. Загружено Щелковское шоссе от границы Щелковского района. Поворот на Восточный. Рублево-Успенское шоссе от МКАДа до Раздоров. И МКАД по внутренней стороне от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. Здесь незначительная пробка. В студии экономический обозреватель Коммерсант ФМ Олег Богданов.
9: Деньги и биржи.
10: Добрый день. Начнем с цен на нефть. Волатильный сегодня день. Различные сообщения из Ормузского пролива идут. Иран сначала, как было сказано, нанес двумя крылатыми ракетами удар по американскому кораблю военному. Затем американское руководство военное опровергло эту информацию. Сказало, что никто, так сказать, все целы, никто не поврежден, ни один из кораблей. Сейчас приходит другая информация. Иран говорит о том, что были сделаны предупредительные выстрелы по американским кораблям. рублям. Но сейчас, в данный момент, фьючерсы немного успокоились. В моменте они подрастали на 5,5%, затем снова ушли ближе к $111 за баррель. Сейчас 111,90. Максимально были 114,20. Это июльский бренд, июльский WTI находится на отметке 105.29. В связи с ростом напряженности в заливе, в проливе, индексы в Европе снижаются. В Германии минус 0,1%, во Франции минус 1%. Индекс Евростокс в целом падает на процент. У нас индекс Мосбиржи упал на 0,1%. Растущая нефть не помогает нашим акциям. Падают и нефтяные компании, и другие сегменты. «Лукойл» после отсечки упал на 5,6%. «Татнефть» минус 1,5%. «Газпром» проценты 0,3%. «Новатек» процент 0,2%. В лидерах снижение «Магнитогорск». Комбинат 2%. «АФК-система» 2,4%. Растущие бумаги – это «Юнипро» процент. «Транснефть» и «Сургутнефтегаз» привилегированные растут тоже на 1%. Снизился рубль сегодня. 11,06 юань-рубль.
9: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир закрытых контрактов. Но известно, что «Макларен Групп» страхует все. От жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 200 000 долларов. Команда платила за них сама.
11: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
12: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению украденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, «Почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа». Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
11: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
9: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
13: Дайте я скажу!
9: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
14: Побывал губернатор в детском саду Калинка.
15: Власти останавливаться на этом не собираются.
9: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93,6. Новости и мнения.
1: 14:30 в Москве, в студии Дарья Надина.
9: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 4 мая, понедельник, в Москве 25 градусов, пробки 2 балла. Здравствуйте, в этом часе. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, но при этом больше тратят на еду. К такому выводу пришли аналитики Сбера. Эксперты объясняют тенденцию перехода населения к сберегательной модели. Банк России предложил российским страховщикам перестраховывать жиженый природный газ из суда, идущие в Китай, в одной из крупнейших

0: Клуба футбольного союза контракт расторгнут по соглашению сторон. Что стало причиной отставки и кто будет новым тренером армейцев? Россияне стали чаще экономить на бытовых услугах. С марта по апрель сильнее всего снизили траты на химчистку почти на четверть, пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков Сбериндекса. По их данным, за этот же период на 13% сократились расходы на покупку одежды, на 6,5% на обслуживание авто. В то же время продажи еды, напротив, увеличились. Сбериндекс объясняет тенденцию переходом от потребительской модели к сберегательной. Это подтверждают и опрошенные «Коммерсант ФМ» предприниматели. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить клиентов, говорит владельца химчистки прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
1: Спрос действительно очень упал. Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Понимаем, что все подорожало, в том числе коммунальные услуги, и продукты, и лекарства. И люди, разумеется, выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Стали задумываться еще, знаете, над какой ситуацией. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Может быть, это тоже стало причиной резкого снижения спроса на химчистки. Они пытаются продать то, что у них есть, хотя бы по себестоимости, чтобы скупить новые коллекции. Более того, они сейчас стали повторять без конца. Можно стирать в стиральной машине самостоятельно.
2: Вы пытаетесь как-то подстроиться под негативные изменения? Может быть, делать какие-то скидки или еще каким-то образом удерживать клиентов?
1: Наша химчистка повысила цены в 26-м году всего на 2%. Мы понимаем, цены на все выросли, и чтобы хотя бы сохранить спрос на уровне прошлого года, решили действовать таким образом. Но это, что называется, не спасло ситуацию. Хотя мы работаем уже давно в формате, когда продаем не просто услугу, продаем отношения. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы, как постирать самостоятельно. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
0: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть 13 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Люди стали меньше покупать даже на маркетплейсах, отмечает вице-президент Российской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
3: Идет такое небольшое снижение покупательской способности. Одни бренды закрываются, но другие все равно возникают. Сократился бизнес за счет обеления. Очень много ушло серого бизнеса из маркетплейсов. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса, быть более гибкими, смотреть, делать аналитику, делать самих нас. Мы порой не можем посмотреть правде в глаза. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. А детская одежда всегда будет в приоритете. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют. Там нету народу.
0: Впрочем, снижение спроса в апреле на многие услуги, например, на шиномонтаж, прежде всего связано с непогодой, считает исполнительный директор групп компании «Орехово Автоцентр» Илья Цветов. По его словам, средний чек практически не изменился.
4: Бизнес, именно автосервис, обслуживание автомобиля, очень сезонный и зависит от нескольких факторов. Если раньше можно было четко сравнивать апрель текущего года с прошлым годом, то сейчас это все идет с определенным сдвигом, накладываются как раз погодные условия и в апреле, и в марте, и даже в начале мая. Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, увеличение НДС, казалось. Несколько вот этих вот факторов, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
0: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле вызвано в том числе эффектом так называемого переноса покупок. Речь о том, что, ожидая повышения НДС, многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года. В январе же потребительские расходы стали заметно сокращаться. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозка с ПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, однако, по данным источников, речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской страной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
5: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций.

0: не запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе и СПГ в Азию по длинному маршруту, а сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов, да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы, и, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
1: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
0: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
2: По данным главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал этого года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем в 2025. Всего по оценкам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования Superjob. Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
3: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
4: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
3: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
2: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и знал, почему они пошли на такой шаг.
5: Прямая речь.
6: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться. Очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится. И мне удастся сменить профессию вот таким образом.
7: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность. И на руках у меня было тогда трое несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз. Переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодня день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
5: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение мне заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних и сомнений.
2: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Oil Labs, такой формат готов выбрать до 65% сотрудников.
8: Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
9: Нетворкингу придумали алгоритм. Ранее я уже отмечала интерес инвесторов и разработчиков к сервисам, которые способствуют живому общению. И речь не только о свиданиях. Например, платформа Matchbox использует алгоритмы для мэтчинга людей прямо на офлайн-эвентах. Больше нет необходимости в том, чтобы заходить на общую встречу, конференцию или торжественное событие и переминаться там с ноги на ногу. В любой группе найдется человек, с которым вы можете найти общий язык, уверены создатели платформы. Как это работает? Каждый гость, приходя на массовое мероприятие, может зайти в приложение, заполнить небольшую форму, создав собственное мини-интервью и ожидать откликов там. В самом начале выбор, ищете ли вы романтические знакомства, дружбу или хотели бы приобрести новые профессиональные связи. Другие отправляют вам ответы, и вот вы немедленно начинаете общаться вживую, уже имея темы для первых разговоров. Приложение Matchbox придумали в Нью-Йорке. Компания получила название Marriage Pact, и изначально это была университетская служба знакомств, созданная в рамках экономического проекта Стэнфордского университета. Это не помешало им в 2022 привлечь 5 миллионов долларов начального финансирования для расширения своей деятельности. Алгоритм учитывает все возможные конфигурации, применяя передовые методы анализа взаимоотношений. Можно все усложнить, сделав анкету более персонализированной. Есть даже обратный отсчет, всего пару минут или, скажем, до конца события, что подталкивает гостей к реакции. По избежанию неловкости возможны возрастные ограничения. Основной функционал такого приложения бесплатный. Расширенные функции стоят $4 за один ивент и далее премиальные предложения почти за $100. В России приложение вряд ли сработает, конечно, но сама идея интересная. Кажется, пока нет сервиса-помощника для конференций.
8: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
10: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
8: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта в программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на Коммерсант ФМ.
2: 14:45 в Москве. В студии с новостями Оксана Барыкина.
11: Здравствуйте.
12: Latest news.
11: Силы ПВО уничтожили еще 3 беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщила мэр Собянин. Число сбитых на подлете к столице БПЛА с начала сегодняшнего дня увеличилось до 6. Информацию о пострадавших и повреждениях на земле мэр столицы пока не приводил. С 11:45 по Москве, по данным Росавиации, закрыт столичный аэропорт Внуково. Правительство поддержало законопроект об увеличении до 30 тысяч рублей порога долга, после которого возможен арест имущества, сообщает об этом ТАСС. В настоящее время имущество должника могут арестовать при долге от 3 тысяч рублей. Хамоновский суд Москвы завтра начнет рассматривать антикоррупционный иск Генпрокуратуры, которая просит обратить в доход государства незаконно приобретенные активы основателя холдинга «Русагра» Вадима Машковича, его супруги, экс-гендиректора холдинга Максима Басова, а также активы ряда крупных компаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. В окончательной редакции Машковичу предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, в отмывании денежных средств и дачи взятки.
2: Вы
11: информации Яндекса. В Москве малооблачно, плюс 25, ветрено, давление в норме. Завтра такая же погода ожидается. Днем будет облачно с прояснениями, но без осадков. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
2: ЦСКА уволил Фабио Чулисцини. Армейцы меняют главного тренера за два дня до полуфинала Кубка России. Об уходе швейцарца сообщила пресс-служба футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его ассистенты. Исполняющим обязанности тренера стал Дмитрий Игдисамов, который последний месяц работал ассистентом Чулисцини. Швейцарец возглавлял красно-синих с начала сезона до зимней паузы. Команда боролась за первое место в РПЛ. Однако в 18-м туре ЦСКА проиграл лидеру чемпионата Краснодару и выпал из первой тройки. К началу мая московский клуб занимает шестую строчку. Он не выигрывает уже 5 матчей подряд. А в среду армейцы играют против «Спартака» в финале нижней сетки Кубка России. Спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов считает отставку Чулисцини незакономерной и не исключает, что в дерби это может помочь команде.
13: Все-таки в футболе главные результаты. Когда команда не дает результат, а главное, не показывает игры еще при этом, то, конечно, тренера убирают. Другой вопрос. Давайте-ка вспомним, как все восхищались Чулисцини. О нем говорили как о самом креативном тренере в РПЛ. И мне кажется, человек настолько в себя поверил, что начал совершать одну ошибку за другой. И вот эта мания величия привела к конфликту в раздевалке. И самое страшное, что, кстати, в ЦСКА практически никогда не было. Из этой раздевалки поползли слухи. У ЦСКА блестящие игроки. Эта команда может добиваться результата. Но вот тут получилось так, что тренер вдруг начал команде мешать. И мне кажется, что даже долго тянули. Как будет сейчас, причем увольнение произошло накануне кубкового матча со «Спартаком», вот это удивительно. Может быть, как раз это встряхнет ЦСКА, и команда успешно сыграет против красно-белых.
14: И кто теперь может возглавить ЦСКА?
13: Думаю, что будет бешеное какое-то количество инсайдов. Уже говорят о том, что Ивич, который работал в Краснодаре, придет к армейцам, что вот он очень подходит этой команде. Там еще несколько фамилий называют. Но на самом деле это все фантазии Фарятьева. Кто на самом деле возглавит ЦСКА, сейчас не знает даже руководство команды. А если знает, то эта информация точно не появится в СМИ. Но, скорее всего, те фамилии, которые инсайдеры сейчас выдают в интернет, скорее всего, просто такие фэнтезийные истории.
2: В апреле журналисты утверждали, что ЦСКА может возглавиться Андрей Талалаев. Сейчас он руководит «Балтикой», которая опережает армейцев на одно очко в чемпионате России. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на конец прошлого года, каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплаты меньше, чем у жены, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и айтишников, говорит гендиректор HR-агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова.
15: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплаты. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
14: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
15: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
14: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
15: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно сказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
2: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушка и дедушка. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% от зарплаты, но не больше 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
16: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
14: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
16: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком, и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
2: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. 14:52. Сейчас о трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность столичных дорог в 3 балла. Местами затруднения. Пробки есть на МКАД по внешней стороне от Дмитровского шоссе до Ленинградского, около 40 минут езды. По внутренней от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. На третьем транспортном затор по внутренней стороне от Бережковской набережной до Шмидтовского проезда. И от Автозаводской до Большой Тульской. Незначительная пробка. Чуть загружена магистраль, в частности, Щелковское шоссе, Ленинградка и Горьковское шоссе. Здесь тоже есть затруднения, но за пределами МКАД. Если говорить про центр города, то здесь на Бульварном кольце затор на 20 минут по внутренней стороне от Большой Никитской до Покровки. Далее на Коммерсант ФМ новости компании и в студии Оксана Барыкина.
17: Корпоративные новости.
18: 9 крупнейших ритейлеров по итогам 2025 года увеличили число новых собственных торговых марок на 11,2%, подсчитали ведомости на основе данных аналитической компании «Интех». Лидером по общему числу собственных марок по итогам года остается X5. В ее портфеле 145 брендов, у «Магнита» 92, у «Лента» 52. Акции Xiaomi подорожали на 6% на фоне роста продаж автомобилей. С начала 2026 года компания поставила 109 тысяч машин. На рост больше всего повлияли продажи флагманского седана SU7, обновленную версию которого представили в марте 26-го. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода» может быть признана банкротом. Добиваться этого из-за долга в размере 125 миллионов рублей планирует связанная с группой компании «Черноголовка» Алексея Четвергова акционерное общество «Генезис». Процесс может начаться в рамках переговоров о продаже «Свободы». Пока «Черноголовка» один из возможных претендентов на бизнес фабрики стоимостью более 1 миллиарда рублей.
2: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Меня зовут Дарья Надина. Следующий час проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
17: «Коммерсант ФМ». Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. О
19: Однажды продавец отопительных котлов из Пенсильвании Чарльз Дерроу, оставшись без работы из-за Великой депрессии, сидел на кухне и вспоминал времена, когда мог позволить себе поездку с женой в Атлантик-Сити. Прямо на скатерти он рисовал улицы и магазины любимого города, представлял, как скупит их, и даже набросал макет собственных денег. Вскоре к мечтаниям присоединилась супруга Дерроу, и их вечера превратились в увлекательную игру, в которой каждый мог почувствовать себя акулой бизнеса. Так появилось самое популярное настольное развлечение – «Монополия», сделавшая своего создателя реальным миллионером. Думайте иначе. Коммерсант ФМ.
20: Хай-тек с Александром Леви.
21: По данным Coherent Market Insights, мировой рынок торшеров в этом году оценивается в 38 миллиардов долларов, из которых почти 37% уже приходится на LED-варианты. Наиболее активным сегментом являются умные устройства. В этом направлении плотно работает бренд Govee, решение которого я недавно протестировал. Напольная лампа Floralamp 2 высотой 152 см получила 144 светодиода с технологией RGB-ICWW. Громоздкая, на первый взгляд, аббревиатура раскладывается на простые составляющие. RGB – это красно-зелено-синий, то есть обозначение для светодиодов вообще. IC – это независимое управление каждым сегментом, а WW – два выделенных канала белого. Торшер Govee может менять температуру белого света в диапазоне от 2200 Кельвин до 6500, а также создавать плавные переходы цветов с градиентами. Доступная пользователю яркость 1725 люмен. В одном приборе вмещается спектр от мягкого вечернего света до режима, при котором удобно читать или работать, заверяют создатели. Это почти так. Лампа дает вертикальную полосу света, плюс круговая подсветка внизу цилиндрической базы. Читать неудобно, света слишком много, он попадает и в глаза. А вот как декоративное решение, Floralamp 2 работает здорово. Направленный в угол или на стену, торшер создает множество сцен и объемов в интерьере. Даже без подключения к мобильному приложению или умному дому, на лампе можно выбрать множество вариаций яркости, цвета и температуры белого с помощью пульта. Там же доступно переключение нескольких режимов музыкальной подсветки, которая пульсирует в такт окружающим звуком. Но если в помещении будет две такие лампы, то есть большой шанс синхронизации одного пульта на оба устройства, что не позволит, например, включить разные варианты свечения. Поэтому лучше воспользоваться мобильным приложением Govee Home. Там можно управлять каждым торшером и сразу найти больше 80 предустановленных световых сценариев. Немаловажная характеристика для световой техники – она подключается к умному дому, в том числе отечественному варианту для управления голосом. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
20: Хай-тек с Александром Леви.
19: Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Бернард Шоу. Реклама.
22: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
23: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495.
19: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
24: 93. 6. 93. 6. 93. 6. 93. 6. 93. 6. 93. 6. 93. 6. 93. 6.
19: Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
25: 15 часов в Москве. В студии Петр Косенко.
19: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
25: 4 мая, понедельник. В Москве сейчас 25 градусов тепла. Пробки 3 балла в этом часе. Операторы связи начали рассылать сообщения клиентам об отключении в столице мобильного интернета, а также СМС с 5 по 9 мая в целях безопасности. Бизнес, который завязан на эти сервисы, ждет существенные потери. Компания «Сбериндекс» признала, что россияне сменили модели рыночного поведения. Структура расходов говорит о массовом переходе со стратегии потребления к модели сбережения. Чаще всего экономят на бытовых услугах, а меньше всего пока на еде. Белый дом объявил о начале операции «Свобода» по выводу из заблокированного Персидского залива гражданских судов, не имеющих отношения к конфликту с Ираном, при поддержке американских военных. В Тегеране это назвали очередной провокацией и заявили, что уже нанесли удар по кораблю ВМС США. В Вашингтоне все опровергают. По иску Генпрокуратуры арестованы 100% акций агрохолдинга «Русагро» бизнесмена Вадима Машковича. С весны прошлого года он находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Помимо акций, арест наложен на все движимое и недвижимое имущество предпринимателя. Москвичи предупреждают об отключении мобильной связи. Ограничение возможно с 5 по 9 мая. Такие сообщения пользователям начал, в частности, рассылать Билайн. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет, для звонков использовать функцию Волты. Как сообщал источник «Коммерсант», на рынке телекоммуникаций ограничения будут действовать в целях безопасности. Представители бизнеса опасаются, что это может привести к серьезным проблемам в работе и экономическим потерям. Клиенты сервисов доставки могут столкнуться с задержкой заказов, предупреждает основатель сервиса Foodband Артем Халиманенко.
0: Заказать можно, подключившись к Wi-Fi. Понятно, что будет трудно. Сейчас у очень многих есть работа по предоплате, то есть ты заказываешь, оплачиваешь сразу. Это касается агрегаторов, если какие-то более локальные игроки, им, конечно, будет тяжелее сильно. Курьер, он не сможет выполнять такие функции, как, например, закрыть заказ, отметить, что он пришел к клиенту, это все не сможет. Ты, скорее всего, просто часть бизнес-процессов придется поменять. Курьер, например, он закрывает заказ не когда он его доставил, а когда он вернулся на базу, подключился к Wi-Fi, подзакрывал все заказы. Вот как-то так, скорее всего, это будет работать. Будет какая-то потеря заказов, будет неразбериха. Возможно, не все смогут перестроиться под такую работу. То есть, безусловно, это будет потеря и с точки зрения выручек, экономические потери и так далее. Вот такая ситуация.
25: Как сообщили «Коммерсант ФМ» в пресс-службе ВУШ, сложности с мобильным интернетом возникали еще в прошлом году, поэтому компания доработала некоторые свои системы. Для пользователей предусмотрено два способа альтернативных способов оплаты поездки. Первый – карта «Тройка», второй вариант – с помощью СМС. Таким образом, в компании не ожидают серьезных проблем с доступностью кикшеринга, но в эти дни обещают усилить работу службы поддержки. Тем временем сервисы такси могут столкнуться с более серьезными проблемами, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
1: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом. А тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
3: А получится ли оплатить поездку?
1: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
25: Насколько масштабными будут отключения, на данный момент неизвестно. Но некоторые представители малого бизнеса уже готовятся к худшим сценариям. Так, по сообщениям СМИ, некоторые владельцы кафе рекомендуют посетителям брать с собой наличные. Хотя в ресторанах, скорее всего, проблем с оплатой не будет, говорит директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов.
4: Все практические операции, которые проводятся, они проводятся через стационарный интернет. Это и взаимодействие официантов, система Айка, там, Аркипер и так далее. По списку. Соответственно, связка онлайна тоже происходит, как правило, через стационарный интернет, потому что другой не потянет. Мы не можем себе позволить, как рестораторы, зависеть от стабильности сотовой связи. А вот именно точки, какие-то фудкорты, маленькие микропредприятия, кофейни, скорее всего, вот там, да, скорее всего, там мобильная связь у них должна быть. Ну, нужно заботиться стационарным интернетом. Это вопрос в целом работы бизнеса. Сейчас в некоторых даже ресторанах есть банкоматы, в которых ты можешь снять наличные. Они таким образом стимулируют, чтобы оплачивали именно наличными.
25: Парад на Красной площади пройдет без военной техники и без воспитанников училища кадетских корпусов. Об этом ранее сообщили в Кремле и Минобороны. Однако некоторые центральные улицы все равно временно заблокируют для движения транспорта и парковки из-за шествия и торжественной церемонии, предупредили в мэрии. Иран не пустил в Ормузский пролив американские корабли. По крайней мере, об этом сообщает корпус стражи Исламской революции. Агентство «Фарс» добавляет, что армия атаковала один из корветов ракетами после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. Котировки «Брент» в моменте подскочили на 5% до $114 за баррель.
5: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
25: В Пентагоне тем временем опровергают информацию об иранских атаках на американские корабли. В то же время источники Рейтер в Тегеране говорят, что ракетные запуски были, но предупредительные. Накануне США начали операцию «Свобода», чтобы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По словам Дональда Трампа, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. С 13 апреля Вашингтон не выпускает оттуда танкеры, идущие из иранских портов. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
6: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
7: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины. Полагаем, уже на этой неделе.
25: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом, и если кто-то помешает компании, то Вашингтону, по его словам, придется отвечать силой. В иранском парламенте уже ответили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, говорит вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
8: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работу судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любое американское вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
9: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
8: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей. Все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как проходить. Но я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся. Но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
25: Накануне корпус стражи Исламской революции приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в британском управлении морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным, пишут зарубежные СМИ. При этом до конца непонятно, что может представлять из себя операция «Свобода». Подробности в обзоре «Иннопрессы» на «Коммерсант ФМ».
10: Что
2: что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиас рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами». Впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
25: В апреле обеспечить проход судов через Ормузский пролив предлагали европейские страны. Такую миссию готовы возглавить Франция и Великобритания. Германия также согласилась направить к берегам Ирана тральщики и авиацию. Операцию «Свобода» прокомментировал французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, планы Вашингтона остаются неясными, и Париж участия в них принимать не будет. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и на его долю в компании «Русагра». Общая стоимость компании генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 миллиард 174 миллиона. В рамках антикоррупционного иска владельцы бизнеса бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагра». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов. А также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагра» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
10: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированы и медлительны.
2: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
10: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
25: Кроме того, суд требует изъять около 73 миллионов акций «Русагра», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценили в 86 миллиардов рублей. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъятия личного имущества его родственников, а все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей. На фоне новостей акции «Русагра» на Мосбирже выросли почти на 4%.
11: «Морскую болезнь вызывают у меня люди, а не море. но, боюсь, наука еще не нашла лекарства от этого недуга. Альберт Эйнштейн.
12: Реклама.
13: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
25: 15:15, время новостей. Оксана Барыкина в студии.
14: Здравствуйте. Latest news. Американские военные получили право наносить удары по катерам корпуса стражи Исламской революции и ракетным позициям Ирана при угрозе судам в Ормузском проливе. Сообщил об этом журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Вашингтонской администрации. Иран сегодня не пустил в Ормузский пролив американские корабли. В США это сообщение опровергает. Выборы главы Дагестана пройдут в сентябре, а в ближайшее время в Кавказском регионе России назначат председателя правительства. Об этом РИА Новости сообщил председатель Народного собрания региона Заур Аскандеров. Сегодня глава республики Сергей Меликов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал пост главы Дагестана с октября 21-го. Временно исполняющим его обязанности назначен бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Власти Москвы хотят снести постройки на территории музея-мастерской скульптора Зураба Церетели. Они подали иск к его дочери Елене Церетели, пишут ведомости. Речь идет о двух постройках на улице Большая Грузинская. По этим адресам находится историческая усадьба Горбуновых, в котором действует музей Церетели. А власти требуют снести постройки в течение месяца. Это уже второй подобный иск столичных властей. До этого Церетели потребовали в течение месяца снести пристройку в Ермолаевском переулке. По информации Яндекс, плюс 26 в Москве, ветрено, 4,5 метра в секунду, с такой силой дует ветер, давление при этом в норме. Ночью обещают до плюс 15, завтра 25, облачно с прояснениями. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
25: К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели бы. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и о сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
15: Детали.
16: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
25: По данным Сберстрахования, сбережения формируют половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. А у этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвест-инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Комтраст Дмитрий Целищев.
26: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И в второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
12: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярны?
26: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и, помимо основного инвестиционного характера, часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
15: При этом, по данным исследования Работа.ру и Сбер-НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за 1 рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компанию отдают вместе с долгами, без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A Андрей Чумаков.
17: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, который он столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
15: Но чаще всего такие сделки происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходят далеко не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики Антон Борисюк.
18: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос рыночной оценки бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
20: Как проходят такие сделки?
18: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена, зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль, потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
15: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое до 2 триллионов рублей ежегодно. Трафик в Москве сейчас 2 балла. На дорогах все почти свободно. Данный Яндекс.Карт затор на 20 минут на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до шоссе Ленинградского. И сейчас новости экономики. Я приветствую в студии Олег Богданова.
21: Деньги и биржи.
0: Добрый день. Интрига сегодняшнего дня, первой половины, это динамика цен на нефть. Сначала цены снижались, потом начали расти после заявлений Ирана о том, что они нанесли удар по американскому военному кораблю двумя крылатыми ракетами. Цены резко пошли вверх на 5,5%. Рос фьючерс, $114 был за баррель, но затем американское командование опровергло эту информацию. И сейчас иранские власти говорят, что были предупредительные сделаны выстрелы. Нефть в итоге вернулась к данной минуте на 110, да, 110.60 июльский Brent, растет на 2,2%. WTI идет по $103.02, рост процента 0,2%. Российский рынок акций. Начнем с нашей ситуации. У нас прям завал. Сегодня на 0,6% падает индекс Мосбиржи. Непрерывно мы снижаемся после решения ЦБ. В позапрошлую пятницу консервативно снизил ставку ЦБ, пообещал сделать паузу. Индекс Мосбиржи на уровне 2,615. В лидерах снижения Лукойл акция упала на 6%. Норникель снижается на 3,5%, Татнефть на 3%, АФК-система 3% потеряла. Это основные наши нефтегазовые, Газпром 2%, акции Роснефти теряют, да, Роснефть где-то 1,5% сейчас теряет, Новатек 4%. Растущие темы — это Сбербанк плюс 0,3%.
19: Коммерсант ФМ. Время и место. С 22 по 31 мая. 26-й международный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова». Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
20: Мы часто восхищаемся спортсменами, которые даже в преклонном возрасте участвуют в различных турнирах, причем не только ветеранских. Но профессиональный спорт, где правят большие деньги, беспощаден. Очень часто догма «старикам тут не место» работает. Но не всегда. Есть уникальные случаи, когда возрастные спортсмены на равных сражались с молодежью и выигрывали. Легенда первой формулы середины прошлого века Хуан Мануэль Фанхио побеждал не только на трассе. Возраст он каким-то чудесным образом тоже сумел обойти. Сейчас сложно представить, но последний титул чемпиона мира аргентинец выиграл, когда ему было 46 лет. А всего этих титулов у маэстро, как называли Фанхио, 5. Причем он побеждал с 4 разными командами. Этот рекорд не побит до сих пор. Гонщик завершил карьеру в 1958 году, когда ему было 47. Процент его результативности также не может покориться никому. В 47% гонок, где он участвовал, Хуан Мануэль одерживал победу. Для сравнения, у Михаэля Шумахера эта цифра чуть меньше 30. По-настоящему легендарной для аргентинца стала гонка 57 года. Тогда в Германии он отставал от лидировавших гонщиков Феррари на 48 секунд. По меркам формулы очень много, но случилось невероятное. 46-летний чемпион на Мазератте 10 раз установил рекорд круга и вырвал победу на последних метрах. Исполнять подобное в таком возрасте в первой формуле больше не удавалось никому. И, скорее всего, теперь уже вряд ли удастся.
21: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
22: Источники «Коммерсанта» утверждают.
23: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
19: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
24: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
20: Шанс выиграть был как у Арсенала, так и у Атлетика, но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то Арсенал с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги Чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки Атлетика с таким раскладом точно не согласны.
27: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
19: Радио «Коммерсант». 93,6 FM. Новости и мнения.
15: 15:30 в Москве, в студии Петр Косенко.
19: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
15: 4 мая, понедельник. В Москве 26 градусов тепла. Пробки 2 балла и в этом часе. Россияне меняют модель рыночного поведения. Компания Сбериндекс подсчитала, структура расходов граждан говорит о массовом переходе со стратегии потребления к модели сбережений. И чаще всего экономят на бытовых услугах, а меньше всего на еде. В Москве в целях безопасности отключат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая. Операторы связи начали рассылать клиентам соответствующие предупреждения. Бизнес, завязанный на этих сервисах, ожидает существенные потери. Тем временем Банк России рекомендовал отечественным страховщикам перестраховывать риски поставки российского газа в Китай через китайских же партнеров. Тем более, что Пекин может и нарастить закупки отечественных энергоносителей. И всего за двое суток до полуфинального матча Кубка России ЦСКА уволил своего главного тренера, итальянского наставника Фабио Челестини. Почему же клуб решил поменять коней на самой переправе? Россияне стали чаще экономить на бытовых услугах. С марта по апрель сильнее всего снизились траты на химчистку почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ.

0: альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
1: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть 13 крупных брендов, речь в основном о сегменте одежды. Люди стали меньше покупать даже на маркетплейсах, отмечает вице-президент Российской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
2: Идет такое небольшое снижение покупательской способности. Одни бренды закрываются, но другие все равно возникают. Сократился бизнес за счет обеления. Очень много ушло серого бизнеса из маркетинга. Кто-то не выдержал нагрузки налоговые, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса, быть более гибкими, смотреть, делать аналитику, делать самих нас. Мы порой не можем посмотреть правде в глаза. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. А детская одежда всегда будет в приоритете. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют. Там нету народу.
1: Впрочем, снижение спроса в апреле на многие услуги, например, на шиномонтаж, прежде всего связано с непогодой, считает исполнительный директор группы компаний «Орехово автоцентр» Илья Титов. По его словам, средний чек практически не изменился.
3: Бизнес, именно автосервис, обслуживание автомобиля очень сезонный и зависит от нескольких факторов. Если раньше можно было четко сравнивать апрель текущего года с прошлым годом, то сейчас это все идет с определенным сдвигом, накладываются как раз погодные условия и в апреле, и в марте, и даже в начале мая. Действительно, люди стали больше экономить. С учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, увеличение НДС, казалось, несколько вот этих вот факторов, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле вызвало в том числе эффектом так называемого переноса покупок. Речь о том, что, ожидая повышения НДС, многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года. В январе же потребительские расходы стали заметно сокращаться. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
4: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится вести в том числе СПГ в по длинному маршруту, а сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов, да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы, и, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
5: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
4: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление, и, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
1: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем в 2025-м. Всего же по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов Китая более чем на 19%. Из юриста в бариста. За последние 2 года каждый 4-й россиянин решился на кардинальную смену.

0: Смену профессии, сообщают по итогам исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
1: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируют чаще, чем обладатели высшего образования.
2: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
1: За 2 года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи, бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
0: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
3: Прямая речь.
4: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
5: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право, прежде всего получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
6: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
0: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Aula Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников. В Москве 15:42, через пару минут выпуск новостей.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Дороже золота. В 2004 году галерист Чарльз Садчи продал за 8 миллионов долларов маринованную акулу. Пятиметровую рыбу в аквариуме с формальдегидом купил хедж-фондовый магнат Стивен Коэн. Вскоре оказалось, акула тухнет, и арт-объект пришлось переделывать. Стиль с Анной Минаковой.
7: 27 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону New Designers and Emerging Talents. И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Женев, Ронни Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть Emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная, и не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
3: Стиль с Анной Минаковой. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Идея.
8: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
3: Ниша.
8: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
3: Технологии.
8: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
3: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
0: Время последних новостей, в студии Оксана Барыкина.
9: Здравствуйте.
3: Latest news.
9: Два иранских беспилотника ударили по танкеру эмиратской нефтяной компании во время его прохождения через Ормузский пролив, сообщили в пресс-службе МИД Объединенных Арабских Эмиратов. При атаке, по данным ведомства, никто не пострадал. МИД осудил нападение, назвал его серьезным нарушением международного морского права и угрозы глобальной энергетической безопасности. Ранее сегодня Корпус стражи Исламской революции Ирана заявил о пресечении попытки эсминцев США и Израиля войти в Ормузский пролив. После аварии на МКАД в Москве с участием 14 машин госпитализировали 4 человек, в том числе 2 детей. Еще троим пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы. Сегодня около 12 часов на внутренней стороне 41-го километра МКАД КАМАЗ столкнулся со стоящими в пробке машинами. Как уточнили в столичном Дептрансе, причиной стал отказ тормозов грузовика. Международный олимпийский комитет планирует приостановить деятельность комиссии по киберспорту, сообщает японское издание Livedoor News. В материале говорится, что в МОК сильны разногласия по поводу целесообразности признания киберспорта полноценной спортивной дисциплины. Руководство организации намерено сосредоточиться на традиционных видах. Комиссия по киберспорту учреждена была МОК в 2023. До этого организация успела провести киберспортивную неделю. Информация Яндекса. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер около 2 метров в секунду. Давление в норме. Завтра обещают небольшой дождь и такую же температуру воздуха. Плюс 25. Оксана Барыкина, радио Коммерсант ФМ.
0: ЦСКА уволил Фабио Челессини. Армейцы меняют главного тренера за 2 дня до полуфинала Кубка России. Об уходе швейцарца сообщила пресс-служба футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его ассистенты. Исполняющим обязанности тренера стал Дмитрий Игдисамов. Последний месяц он работал ассистентом Челессини. Швейцарец возглавил красно-синих в начале сезона. До зимней паузы команда боролась за первое место в РПЛ. Но в 18-м туре ЦСКА проиграл лидеру чемпионата Краснодару и выпал из первой тройки. К началу мая московский клуб занимает 6-ю строчку. Он не выигрывает уже 5 матчей подряд. А в среду армейцы играют против «Спартака» в финале нижней сетки Кубка России. Спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов считает отставку Челессини закономерной и не исключает, что в дерби это может помочь команде.
10: Все-таки в футболе главные результаты. Когда команда не дает результата, а главное, не показывает игры еще при этом, то, конечно, тренера убирают. Другой вопрос. Давайте-ка вспомним, как все восхищались Челестине. О нем говорили как о самом креативном тренере в РПЛ. И мне кажется, человек настолько в себя поверил, что начал совершать одну ошибку за другой. И вот эта мания величия привела к конфликту в раздевалке. И самое страшное, что, кстати, в ЦСКА практически никогда не было. Из этой раздевалки поползли слухи. У ЦСКА блестящие игроки. Эта команда может добиваться результата. Но вот тут получилось так, что тренер вдруг начал команде мешать. И мне кажется, что даже долго тянули. Как будет сейчас, причем увольнение произошло накануне кубкового матча со «Спартаком», вот это удивительно. Может быть, как раз это встряхнет ЦСКА, и команда успешно сыграет против красно-белых.
11: И кто теперь может возглавить ЦСКА?
10: Думаю, что будет бешеное какое-то количество инсайдов. Уже говорят о том, что Ивич, который работал в Краснодаре, придет к армейцам, что вот он очень подходит этой команде. Там еще несколько фамилий называют. Но на самом деле это все фантазии Фарятьева. Кто на самом деле возглавит ЦСКА, сейчас не знает даже руководство команды. А если знает, то эта информация точно не появится в СМИ. Но, скорее всего, те фамилии, которые инсайдеры сейчас выдают в интернет, скорее всего, просто такие фэнтезийные истории.
0: Фабио Челессини за увольнение получит от клуба компенсацию в 500 000 евро. В апреле журналисты утверждали, что ЦСКА может возглавить Андрей Талалаев. Сейчас он руководит «Балтикой», которая опережает армейцев на 1 очко в чемпионате России. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и айтишников, говорит гендиректор HR-агентства «Про персонал» Татьяна Далекова.
12: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы 2-3 года назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
11: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
12: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то возможно декретная позиция мужчины.
11: Работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
12: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно сказал, что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
0: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, к примеру, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1.5 года должны получать 40% от зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
13: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это
14: относятся в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
11: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
14: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком, и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется, не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
0: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Вновь о движении в городе, а здесь 2 балла всего-навсего, сообщают Яндекс.Карты, и 20 минут затор на внутренней стороне МКАД, это самый большой затор в городе, от Молодогвардейской улицы до Новорижского шоссе. Сейчас время новостей компании, Оксана Барыкина в студии.
3: Корпоративные новости.
9: Российский бренд «Лайма» выпустил капсулу женской линии, созданную к сезону летних торжеств и выпускных вечеров. В коллекции модели приталенного силуэта с драпировками, кружевной отделкой и пайетками. Основные цвета новинок – кремовый, кофейный, нежно-голубой и черный. Работодатели чаще включают знания иностранных языков в требования к кандидатам. Наиболее востребованы английский и китайский, следует из анализа вакансий. На третьем месте немецкие, французский и испанский занимают 4-5 места, соответственно. Спрос на эти языки сохраняется, однако заметно уступает лидерам, отмечают аналитики. Bugatti оформила гиперкар в стиле стрекозы. Это уже 4-я модель компании с отсылкой к насекомым. Кузов Bugatti W16 Mistral окрашен в эксклюзивный цвет Dragonfly Blue, который в зависимости от освещения переливается оттенками бирюзового и темно-синего, отсылая к стрекозиным крыльям и тельцу. Гиперкар также украшен нанесенным вручную черным эллиптическим рисунком со встроенными в него монохромными эмблемами Bugatti.
0: 15.55 в столице. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Рамаз Чаурели. Связаться с нами вы сможете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. Недвижимость со Светланой Бардиной.
15: Российский рынок апарт-отелей демонстрирует умеренный рост. За год было продано почти 8 тысяч лотов. Объем инвестиций в этот сегмент недвижимости составил около 135 миллиардов рублей, а объем предложения – более 60 тысяч лотов, посчитали специалисты компании «Макон». Лидер по объему нового строительства – Краснодарский край. У этого региона почти половина экспозиции апарт-отелей – 28,5 тысяч вариантов. Но именно здесь зафиксировано и снижение спроса. По данным экспертов, сделок стало на четверть меньше, а объем инвестиций сократился с 58,5 миллиардов рублей до 49 миллиардов. И на этом фоне идет перераспределение спроса внутри региона. В Анапе оформлено около 15% всех сделок в сегменте на российском рынке. То есть каждая седьмая сделка с апарт-отелями в стране подписана в этой курортной локации. Интерес инвесторов к проектам в Анапе, полагают эксперты проекта «Лучи», поддерживается более низким порогом входа, если сравнить, к примеру, с сочинскими проектами. Иная динамика в Крыму. При сокращении количества сделок на 6% общий объем инвестиций вырос до 41 миллиарда рублей. Такая конфигурация, по мнению экспертов, может свидетельствовать о росте среднего чека и смещении спроса в сторону более дорогих объектов. При этом точками роста по спросу становятся локации развивающихся курортных направлений. Наиболее высокие темпы фиксируются на Кавказе и в регионе Кавказских минеральных вод. Там сделок стало больше в 10 раз, а на Алтае и в Кемерове количество сделок выросло почти на 55%. В Московской и Ленинградской областях пятикратное увеличение спроса.
3: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант-ФМ. Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью. Антон Чехов. Реклама. Газета «Коммерсант» оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
16: 4 часа в Москве, в студии Ромасчи и Урели.
3: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
16: Понедельник, 4 мая. За окном 25 градусов. На дорогах 2 балла в этом часе. Мобильный интернет уходит на каникулы. Власти столицы предупредили горожан, что с 5 по 9 мая в Москве будут проблемы с интернетом. Делается это из соображений безопасности. Речь идет о замедлении или интернет вообще не будет работать? Перемирие висит на волоске. США и Иран объявили о новых шагах друг против друга. Тегеран якобы атаковал американский корабль, на что ВМС США получили разрешение бить по объектам, которые угрожают судам в Ормузском проливе. Как долго стороны будут испытывать терпение друг друга? Копится с трудом. Аналитики узнали, что у россиян к 30 годам накопления кратно отстают от желаемой суммы. Как же молодые трудоспособные граждане пытаются наполнить финансовую подушку безопасности? Один из надежных способов нарастить накопление – это экономия. Этот способ весьма популярен у россиян. Вот только негативно сказывается на продавцах и поставщиках услуг. На чем же чаще всего экономят граждане? Москвичей предупреждают об отключении мобильной связи. Ограничение возможно с 5 по 9 мая. Такие сообщения своим пользователям начал рассылать Билайн. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет, а для звонков использовать функцию Волты. Как сообщал источник «Коммерсанта» на рынке телекоммуникации, ограничения будут действовать в целях безопасности. Представители бизнеса опасаются, что это может привести к серьезным проблемам в работе и экономическим потерям. Клиенты сервисов доставки могут столкнуться с задержкой заказов, предупреждает основатель сервиса Foodband Артем Халиманенко.
17: Заказать можно, подключившись к Wi-Fi. Понятно, что будет трудно. Сейчас у очень многих есть работа по предоплате. То есть ты заказываешь, оплачиваешь сразу. Это касается агрегаторов. Если какие-то более локальные игроки, им, конечно, будет тяжелее сильно. Курьер, он не сможет выполнять такие функции, как, например, закрыть заказ, отметить, что он пришел к клиенту. Это все не сможет. Ты, скорее всего, просто часть бизнес-процессов придется поменять. Курьер, например, он закрывает заказ не когда он его доставил, а когда он вернулся на базу, подключился к Wi-Fi. Wi-Fi подвигался заказ. Вот как-то так, скорее всего, это будет работать. Будет какая-то потеря заказов, будет неразбериха. Возможно, не все смогут перестроиться под такую работу. То есть, безусловно, это будет потеря и с точки зрения выручек, экономические потери и так далее. Вот такая ситуация.
16: Как сообщили Коммерсант ФМ в пресс-службе ВУШ, сложности с мобильным интернетом возникали еще в прошлом году, поэтому компания доработала некоторые свои системы. Для пользователей предусмотрено два способа альтернативной оплаты. Для пользователя предусмотрено два альтернативных способа оплаты поездки. Первый – это карта «Тройка», второй вариант – с помощью СМС. Таким образом, в компании не ожидают серьезных проблем с доступностью кикшеринга, но в эти дни обещают усилить работу службы поддержки. Тем временем, сервисы такси могут столкнуться с более серьезными проблемами, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
18: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
19: А получится ли оплатить поездку?
18: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
16: Насколько масштабными будут отключения, на данный момент неизвестно, но некоторые представители малого бизнеса уже готовятся к худшему. Так, по сообщениям СМИ, некоторые владельцы кафе рекомендуют посетителям приносить с собой наличные. Хотя в ресторанах, скорее всего, проблем с оплатой не будет, говорит директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов.
20: Все практические операции, которые проводятся, они проводятся через стационарный интернет. Это и взаимодействие официантов, системы Айка, там, Аркипер и так далее по списку. Соответственно, связка онлайна тоже происходит, как правило, через стационарный интернет, потому что другой, не потянет. Мы не можем себе позволить, как рестораторы, зависеть от стабильности сотовой связи. А вот именно точки, какие-то фудкорты, маленькие микропредприятия, кофейни, скорее всего, вот там, да, скорее всего, там мобильная связь. У них должно быть. Нужно заботиться стационарным интернетом. Это вопрос в целом работы бизнеса. Сейчас в некоторых даже ресторанах есть банкоматы, в которых ты можешь снять наличные. Они таким образом стимулируют, чтобы оплачивали именно наличными.
16: Парад на Красной площади пройдет без военной техники и воспитанников училищ и кадетских корпусов, заявили в Кремле и Минобороны. Но некоторые центральные улицы все равно будут временно заблокированы для движения транспорта и парковки из-за шествия и торжественной церемонии, предупреждает мэрия. Иран не пустил в Ормузский пролив американские корабли. По крайней мере, об этом сообщает Корпус стражи Исламской революции. Агентство «Фарс» добавляет, что армия атаковала один из корветов ракетами после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. Котировки Brent в моменте подскочили на 5% до $114 за баррель.
3: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
16: В Пентагоне опровергают информацию об иранских атаках на американские корабли. В то же время источники Рейтер в Тегеране говорят, что ракетные запуски были, но предупредительные. Накануне США начали операцию «Свобода», чтобы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По словам Дональда Трампа, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. При этом основная блокада Ормузского пролива продолжится. Вашингтон с 13 апреля не выпускает танкеры, идущие из иранских портов. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской республики, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
21: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
22: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе Корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины, полагаем, уже на этой неделе.
16: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом, и если кто-то помешает компании, Вашингтону придется отвечать силой. В парламенте Ирана уже заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, говорит вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
1: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работу судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любой американское вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
2: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
1: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей, все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как проходить. Я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся, но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
16: Накануне Корпус стражи Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным, пишут зарубежные СМИ. При этом до конца неизвестно, что может представлять из себя операция «Свобода». Подробнее в обзоре и на прессе.
4: Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиас рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами». Впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
16: В апреле обеспечить проход судов через Ормузский пролив предлагали европейские страны. Такую миссию готовы возглавить Франция и Британия. Германия тоже согласилась направить к берегам Ирана тральщики и авиацию. Операция «Свобода» прокомментировал французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, планы Вашингтона остаются неясными, и Париж не будет принимать в них участие. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие полагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
5: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированные и медлительные.
6: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
5: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
16: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. В качестве компенсации Генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъятия личного имущества его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов. На фоне новостей акции «Русагро» на Мосбирже растут почти на 4%. Новости примерно через минуту.
3: Мужские игрушки. В топе лотов Литфонда в начале апреля оказалась «Острожская Библия» первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350.
16: В студии с новостями Оксана Барыкина.
7: Здравствуйте.
3: Latest news.
7: Два торговых судна, идущих под американскими флагами, успешно прошли через Ормузский пролив и продолжают свой путь без угрозы безопасности, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США. 3 мая Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по выводу коммерческих судов из Ормузского пролива. Сегодня агентство Axios сообщило, что Вооруженным силам США, расположенным на Ближнем Востоке, разрешено атаковать цели, которые представляют непосредственную угрозу для судов, пересекающих Ормузский пролив. Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы. Всего с начала дня на подлете к городу уничтожены 8 дронов. По словам Собянина, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информацию о пострадавших или повреждениях на земле он не привел. Московский аэропорт Внуково был сегодня закрыт около 3 часов. Сиквел фильма «Дьявол носит Прада 2» за 3 дня мирового проката собрал 233 миллиона долларов, пишет «Гардиан». В США и Канаде он стал лидером, собрав 77 миллионов. Тем самым за 2-3 мая «Дьявол носит Прада 2» обогнал по сборам байопик «Майкл» о Майкле Джексоне. Его бокс-офис составил 54 миллиона долларов. «Дьявол носит Прада 2» вызвал у кинокритиков неоднозначную реакцию, хотя большинство из них хорошо отзываются о фильме. На агрегаторе Rotten Tomatoes у него 79% положительных отзывов. По информации Яндекса, сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями, ветер слабый, давление в норме. Ночью до плюс 15, завтра снова 25 градусов днем, но небольшой дождь. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
16: К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, по опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
3: Детали.
8: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
16: По данным Сберстрахования, сбережения формируют половину россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Recon Trust Дмитрий Целищев.
10: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
12: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
10: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
16: При этом, по данным исследования работы.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компании отдают вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A Андрей Чумаков.
23: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, к которому он столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
16: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и в металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит далеко не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики Антон Борисюк.
9: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес — это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
11: Как проходят такие сделки?
9: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена, зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль. Потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
16: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может вырасти вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Следим за трафиком. По данным Яндекс.Карт, все свободно в Москве. 2 балла. Садовая вообще летит, там нет машин. На МКАДе тоже вроде разобрали массовую аварию в районе Профсоюзной улицы и Теплого Стана, поэтому там 3 балла. А на МКАДе все-таки есть небольшие заторы от Рязанского проспекта до шоссе Энтузиастов. Это внешняя сторона, и от Молодогвардейской улицы до Новой Риги внутренняя. И сейчас я приветствую Олега Богданова.
3: Деньги и биржи.
13: Добрый день. До открытия торгов в США остается 5 минут. Фьючерс на американский индекс в легком минусе теряет 0,1%. У инвесторов, трейдеров и спекулянтов по-прежнему общее непонимание того, что происходит в Персидском заливе, в Ормузском проливе. Абсолютно противоречивые высказывания. Были удары по американским кораблям, сообщает Иран. США говорят о том, что ударов никаких не было. Иран заявляет, что они контролируют Ормузский пролив полностью. С другой стороны, вот только что секретарь казначейства США Скотт Бессон заявил о том, что США контролируют полностью Ормузский пролив и направляют туда корабли через территориальные воды Омана. Дефицит нефти на мировом рынке Бессон оценивает в 8-10 миллионов баррелей. Цены на нефть пока в плюсе, растут на 2%. Brent 110.37 он стоит, WTI вырос на 0,5%, 102.44. Продолжается распродажа на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи активно сегодня падает на 0,7%, 2613. Его значение, после последнего заседания Центробанка, индекс практически непрерывно снижается. Был только попытка отскока в пятницу, сейчас снова снижение. Лукойл потерял 6%, 3%. Норникель 3%, 3%. На 3% ФК-система упала, Татнефть 2,8%. Газпром потерял 2%, Роснефть проценты 0,7%. Растущих акций очень немного. В небольшом плюсе Сбербанк акция растет на 0,05%. Снизился сегодня российский рубль. Максимально юань стоил 11.08. Сейчас 11.03. Последняя котировка. На внешнем рынке индекс доллара сегодня немного подрастает на 0,1%. Евро-доллар 1.17.06. Фунт 1.3554. Иена 157.08.
3: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир закрытых контрактов. Но известно, что «Макларен Групп» страхует все – от жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 200 000 долларов. Команда платила за них сама.
0: Автопилот с Дмитрием Гронским.
11: Вероятно, правильно, что в некоторых странах главы крупных корпораций имеют право не обнародовать свои доходы. Скрыв эти цифры, можно уберечь граждан от чувства классовой неприязни, а конкурентам не дать информацию о доходах не только топ-менеджеров, но и компании в целом. Впрочем, не всегда одно и другое взаимосвязано. Как, например, об этом можно судить по зарплатам глав американских автомобильных корпораций. США живут по старинке, и потому журналисты, в конкретном случае представители издания Motor One, имели возможность заглянуть к ним в карманы. Глава марки Tesla Илон Маск в прошлом году заработал 8,8 миллиардов долларов благодаря долгосрочному пакету компенсаций, связанному с акциями компании. При этом продажи Tesla снизились на 8,5% в годовом выражении, а прибыль компании значительно упала. На втором месте оказался основатель и гендиректор компании Rivian Роберт Скаринч с доходом 402,6 миллиона долларов. Из этого зарплата всего миллион, а остальное – опционы и акции. Год для Rivian прошел с падением продаж на 18%, компания поставила чуть более 40 тысяч электрических кроссоверов. Глава General Motors Мэри Барра заработала 29,9 миллионов долларов. В отличие от Tesla и Rivian, продажи автомобилей концерна в прошлом году увеличились на 6%. Барра возглавляет концерн уже 12 лет и за это время получила более 300 миллионов долларов. Следующий в списке – Джим Фарли, гендиректор Ford. Корпорация в прошлом году увеличила продажи, как и GM, на 6%, но получила Фарли меньше, чем Барра – 27,5 миллионов долларов. Замыкает топ-5 президент Stellantis Антонио Филоза. Он занял этот пост в июне 2025 года и заработал 6,3 миллиона долларов за 6 месяцев работы. Но это как раз тот случай, когда размер дохода главы компании зависит не только от доходов компании, но и от контракта, который заключили с ее топ-менеджером. Для сравнения, бывший CEO Stellantis Карлос Таварес в 2023 году получил более 40 миллионов долларов.
0: Автопилот с Дмитрием Гронским.
16: 16:30 в Москве, в студии Ромас Чия Урели.
3: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
16: Понедельник, 4 мая, за окном 24 градуса, на дорогах 2 балла в этом часе. Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево, причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Как эту новость встретили продавцы и поставщики этих услуг? Китай покупает, вот пусть и защищает. ЦБ рекомендует экспортерам перестраховывать поставки СПГ в Поднебесную в местных компаниях. Зачем это нужно? Всадники пока без головы. В преддверии главного футбольного дерби страны против «Спартака» московские армейцы остались без тренера. Швейцарец Челестини расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. Что повлияло на это согласие и кто возглавит красно-синих перед принципиальнейшим матчем? Офлайн повсюду. До конца недели в Москве практически не будет мобильного интернета. Как бизнес, опирающийся на онлайн-деятельность, будет реагировать на ограничения? Смириться или попытаться подстроиться под временные реалии? Россияне стали чаще экономить на бытовых услугах. С марта по апрель сильнее всего снизились траты на химчистку, почти на четверть, пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков Сбериндекса. По их данным, за этот же период на 16% сократились расходы на покупку одежды, на 6,5% и на обслуживание авто. В то же время продажи еды, напротив, выросли. Сбериндекс объясняет тенденцию переходом от потребительской модели к сберегательной. Это подтверждают и опрошенные коммерсанты FM-предприниматели. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить клиентов, говорит владелец химчистки прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
14: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят.

0: Наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
1: Впрочем, снижение спроса в апреле на многие услуги, например, на шиномонтаж, прежде всего связано с непогодой, считает исполнительный директор группы компании «Орехов Автоцентр» Илья Титов. По его словам, средний чек практически не изменился.
2: Бизнес, именно автосервис, обслуживание автомобиля очень сезонный и зависит от нескольких факторов. Если раньше можно было четко сравнивать апрель текущего года с прошлым годом, то сейчас это все идет с определенным сдвигом, накладываются как раз погодные условия и в апреле, и в марте, и даже в начале мая. Действительно, люди стали больше экономить с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, увеличение НДС, казалось. Несколько вот этих вот факторов, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле вызвано в том числе эффектом так называемого переноса покупок. Речь о том, что, ожидая повышения НДС, многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года. В январе же потребительские расходы стали заметно сокращаться. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но, по данным источников, речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
4: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
3: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
1: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем в 2025-м. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
5: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
4: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
5: За два года чаще всего рабочие меняются поменяли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников.

0: они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в Симанхах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
1: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
2: Прямая речь.
3: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
4: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
5: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение мне заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
1: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Own Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников. Через пару минут новости.
2: Коммерсант ФМ. Время и место.
6: С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Совет на миллиард. Самое лучшее время инвестировать вчера. Можно начать и сегодня. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Уоррен Баффет, американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор. Офф-топ. С Яной Лубниной. Идея.
7: Нетворкингу придумали алгоритм. Ранее я уже отмечала интерес инвесторов и разработчиков к сервисам, которые способствуют живому общению. И речь не только о свиданиях. Например, платформа Matchbox использует алгоритмы для мэтчинга людей прямо на офлайн-эвентах. Больше нет необходимости в том, чтобы заходить на общую встречу, конференцию или торжественное событие и переминаться там с ноги на ногу. В любой группе найдется человек, с которым вы можете найти общий язык, уверены создатели платформы. Как это работает? Каждый гость, приходя на массовое мероприятие, может зайти в приложение, заполнить небольшую форму, создав собственное мини-интервью и ожидать откликов там. В самом начале выбор, ищете ли вы романтические знакомства, дружбу или хотели бы приобрести новые профессиональные связи. Другие отправляют вам ответы, и вот вы немедленно начинаете общаться вживую, уже имея темы для первых разговоров. приложение Matchbox придумали в Нью-Йорке. Компания получила название Marriage Pact, и изначально это была университетская служба знакомств, созданная в рамках экономического проекта Стэнфордского университета. Это не помешало им в 2022 привлечь 5 миллионов долларов начального финансирования для расширения своей деятельности. Алгоритм учитывает все возможные конфигурации, применяя передовые методы анализа взаимоотношений. Можно все усложнить, сделав анкету более персонализированной. Есть даже обратный отсчет, всего пару минут или, скажем, до конца события, что подталкивает гостей к реакции. По избежанию неловкости возможны возрастные ограничения. Основной функционал такого приложения бесплатный. Расширенные функции стоят $4 за один ивент и далее премиальные предложения почти за $100. В России приложение вряд ли сработает, конечно, но сама идея интересная. Кажется, пока нет сервиса-помощника для конференций.
2: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Как выжить в новой финансовой реальности?
8: Если на рынке что-то очевидно, то это маловероятно.
2: Какую стратегию выбрать? Что принесет прибыль и сохранит капитал?
8: Что лучше, облигации или акции? Как будет вести себя рубль и другие мировые валюты?
2: Все главные идеи на финансовом рынке. Куда вложить миллион? Где самая высокая доходность и минимальные риски? Ответы в программе «Идея на миллион» с Олегом Богдановым.
8: Мы выясним, какие идеи сформировались на глобальных финансовых рынках, что делать с деньгами и какова ситуация для инвесторов.
2: В понедельник в 10:50 и в 18:50. День инвестиционных идей на Коммерсант-ФМ.
1: 16:44 в студии с новостями Оксана Барыкина.
9: Здравствуйте.
2: Latest news.
9: Словакия не будет поддерживать какие-либо военные кредиты для Украины, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества в Ереване. Фицо также сказал, что Братислава не будет бесплатно предоставлять Киеву оружие. Он также отметил, что не видит пока причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Армения подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Также республика подписала совместную декларацию о стратегическом диалоге с Хорватией. Сегодня в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества. Оно было создано по инициативе президента Франции Макрона в 2022. Также впервые в Ереване состоится саммит ЕС-Армения. Специалисты собрали и вывезли из Туапсе 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщил оперштаб Краснодарского края. Утечка нефтепродуктов произошла из-за пожаров после нескольких ударов беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу в Туапсе. С начала апреля вооруженные силы Украины атаковали морской терминал и НПЗ в Туапсе всего 4 раза. По информации Яндекса, сейчас в Москве плюс 24, ветрено, давление в норме. Ночью обещают до плюс 15, завтра 25, небольшой дождь. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
1: ЦСКА уволил Фабио Челестини. Армейцы меняют главного тренера за 2 дня до полуфинала Кубка России. Об уходе швейцарца сообщила пресс-служба футбольного клуба. Вместе с ним покидают команду и его ассистенты. Исполняющим обязанности тренера стал Дмитрий Игдисамов, который последний месяц работал ассистентом Челестини. Швейцарец возглавил красно-синих в начале сезона. До зимней паузы команда боролась за первое место в РПЛ. Но в 18-м туре ЦСКА проиграл лидеру чемпионата Краснодару и выпал из первой тройки. К началу мая московский клуб занимает 6-ю строчку. Он не выигрывает уже 5 матчей подряд. А в среду армейцы играют против «Спартака» в финале нижней сетки Кубка России. Спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов считает отставку Челестини закономерной и не исключает, что в дерби это может помочь команде.
10: Все-таки в футболе главные результаты, когда команда не дает результат, а главное не показывает игры еще при этом, то, конечно, тренера убирают. Другой вопрос. Давайте-ка вспомним, как все восхищались Челестини. О нем говорили как о самом креативном тренере в РПЛ. И мне кажется, человек настолько в себя поверил, что начал совершать одну ошибку за другой. И вот эта мания величия привела к конфликту в раздевалке. И самое страшное, что, кстати, в ЦСКА практически никогда не было. Из этой раздевалки поползли слухи. У ЦСКА наверняка блестящие игроки. Эта команда может добиваться результата. Но вот тут получилось так, что тренер вдруг начал команде мешать. И мне кажется, что даже долго тянули. Как будет сейчас, причем увольнение произошло накануне кубкового матча со Спартаком, вот это удивительно. Может быть, как раз это встряхнет ЦСКА, и команда успешно сыграет против красно-белых.
11: И кто теперь может возглавить ЦСКА?
10: Думаю, что будет бешеное какое-то количество инсайдов. Уже говорят о том, что Ивич, который работал в Краснодаре, придет к армейцам, что вот он очень подходит этой команде. Там еще несколько фамилий называют. Но на самом деле это все фантазии Фарятьева. Кто на самом деле возглавит ЦСКА, сейчас не знает даже руководство команды. А если знает, то эта информация точно не появится в СМИ. Но, скорее всего, те фамилии, которые инсайдеры сейчас выдают в интернет, скорее всего, просто такие фэнтезийные истории.
1: Фабио Челестини за увольнение получит от клуба компенсацию в 500 000 евро. В апреле журналисты утверждали, что ЦСКА может возглавить Андрей Талалаев. Сейчас он руководит «Балтикой», которая опережает армейцев на 1 очко в чемпионате России. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В состоянии на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и айтишников, говорит гендиректор HR-агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова.
12: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы 2-3 года назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплаты. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, это в контракте. Фактически семья даже получает больше.
11: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
12: Есть бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, это интеллектуальный труд. То есть мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то это зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
11: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
12: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
1: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% от зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
13: Жизнь такая, что, ну, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
11: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
13: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
1: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда.
14: Следим за трафиком. По данным Яндекс.Карт, 3 балла. Местами затруднения в эти минуты. На кольцах до 5 баллов. Третья транспортная забита больше всех. А самая длинная пробка на МКАДе. С внешней стороны от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Растянулась она на 40 минут. Сейчас я приветствую Олега Богданова.
15: Деньги и биржи.
16: Добрый день. Начались торги в Соединенных Штатах. Американские индексы сейчас по-разному себя ведут. S&P нулевую динамику демонстрирует. NASDAQ растет на 0,1. Индекс Dow Jones в минусе на 0,4%. Это, в принципе, динамика, которая наблюдается в последние недели. Технологический сегмент, связанный с искусственным интеллектом, явно лучше рынка. И сегодня очередные анонсы инвестиций в ИИ и OpenAI, и Anthropic компании сообщили об этом. Поэтому технологические компании выглядят лучше остальных. Но тема геополитическая, глобальная, связанная с Ираном, доминирует. Здесь нефть снова растет. 2,6%. 111,03 стоит Brent. WTI $102.49. Обстановка сегодня на нефтяном рынке определяется ситуацией в Ормузском проливе. Последние новости. Два судна повернули, которые пытались пройти через Ормузский пролив, повернули обратно. Необходимо разрешение иранских властей. Как бы американцы не заверяли, что они контролируют пролив, пролив контролируют де-факто иранские военные. Ну, и это приводит к росту нефтяных котировок. Российский фондовый рынок. Ну, у нас от нефти мы оторвались, дистанцировались, рынок падает и очень активно на проценты 0,8 уже снижается Мосбиржа. 2608 пунктов текущий уровень индекса Московской биржи. Многие компании больше 3% уже потеряли. В лидерах снижение Лукойл после отсечки 6,2%. Норникель на 4 падает. АФК-система 3,5%. Магнитогорский комбинат 3%. Татнефть 3%. Из наиболее ликвидных Газпром 2,2%. Роснефть аналогично 2,2%.
14: 16.55, это Ромас Чия Урели. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
15: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Инопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций-участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com.
17: Деньги и средства.
18: Руандийский франк, равен 100 сантимам, заменил конголезский. В 60-м году был создан эмиссионный банк Руанды и Бурунди. Чуть позже, после образования двух независимых государств, между ними был заключен валютный и таможенный союз. Общей валютой, паритет которой остался без изменений, остался местный франк. В середине 60-х экономические связи были расторгнуты. Страны создали национальные эмиссионные институты и начали выпуск собственных валют. Старые банкноты обменивались на новые в соотношении 1:1. В 2000-х купюры последних серий и наиболее крупных номиналов изготавливались российским госзнаком. Все банкноты, выпущенные до 2004 года, были аннулированы с 2010-го.
19: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
20: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти десятилетней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению краденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, почему бы не Эйфелеву башню, ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа. Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией, но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов пойдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
0: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
21: В Москве 17 часов, в студии Петр Косенко.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 ФМ.
21: 4 мая, понедельник. В Москве 24 градуса. Пробки 3 балла в этом часе. Мобильного интернета в Москве не будет с 5 по 9 мая. Операторы связи начали рассылать сообщения об отключении в столице сети в целях безопасности. Бизнес, завязанный на онлайн-сервисах, ожидает существенные потери. Компания «Сбериндекс» признала, что россияне поменяли модель рыночного поведения. Структура их расходов говорит о массовом переходе со стратегии потребления к модели сбережения. Чаще всего граждане экономят на бытовых услугах, а меньше всего пока на еде. По иску Генпрокуратуры сегодня арестованы 100% акций агрохолдинга «Русагро» бизнесмена Вадима Машковича. С весны прошлого года он находится в СИЗО. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Помимо акций, арест наложили на все движимое и недвижимое имущество предпринимателя. У подавляющего большинства россиян до 30 лет получается накопить всего 500 тысяч рублей. Сами же они рассчитывали на сумму в 10 раз больше. Т-банк провел масштабные исследования относительно сберегательной стратегии сограждан. Ожидания и реальность далеки друг от друга. Москвичей предупреждают об отключении мобильной связи. Ограничения возможны с 5 по 9 мая включительно. Такие сообщения пользователям начал, в частности, рассылать Билайн. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет, для звонков использовать функцию Volte. Как сообщал источник «Коммерсанта», на рынке телекоммуникации ограничения будут действовать в целях безопасности. Представители бизнеса опасаются, что это может привести к серьезным проблемам в работе и к экономическим потерям. Клиенты сервисов доставки могут столкнуться с задержкой заказов, предупреждает основатель сервиса Foodband Артем Халимоненко.
3: Заказать можно, подключившись к Wi-Fi. Понятно, что будет трудно. Сейчас у очень многих есть работа по предоплате, то есть ты заказываешь, оплачиваешь сразу. Это касается агрегаторов, если какие-то более локальные игроки, им, конечно, будет тяжелее сильно. Курьер, он не сможет выполнять такие функции, как, например, закрыть заказ, отметить, что он пришел к клиенту, это все не сможет. Ты, скорее всего, просто часть бизнес-процессов придется поменять. Курьер, например, он закрывает заказ не когда он его доставил, а когда он вернулся на базу, подключился к Wi-Fi, подзакрывал все заказы. Как-то так, скорее всего, это будет работать. Будет какая-то потеря заказов, будет неразбериха, возможно, не все смогут перестроиться под такую работу. То есть, безусловно, это будет потеря и с точки зрения выручек, экономические потери и так далее. Вот такая ситуация.
21: Как сообщили Коммерсант ФМ, при службе ВУШ сложности с мобильным интернетом возникали еще в прошлом году, поэтому компания доработала некоторые свои системы. Для пользователей предусмотрено два альтернативных способа оплаты поездки. Первый – карта тройка, а второй вариант – при помощи СМС. Таким образом, в компании не ожидают серьезных проблем с доступностью кикшеринга, но в эти дни обещают усилить работу службы поддержки. Тем временем, сервисы такси могут столкнуться с более серьезными проблемами, говорит глава Московского профсоюза такси Николай Кодолов.
4: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом. А тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
22: А получится ли оплатить поездку?
4: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
21: Насколько масштабными будут отключения, на данный момент неизвестно, но некоторые представители малого бизнеса уже готовятся к худшим сценариям. Так, по сообщениям СМИ, некоторые владельцы кафе рекомендуют посетителям приносить с собой наличные. Хотя в ресторанах, скорее всего, проблем с оплатой не будет, говорит директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов.
23: Все практические операции, которые проводятся, они проводятся через стационарный интернет. Это и взаимодействие официантов, система Айка, там, Аркипер и так далее по списку. Соответственно, связка онлайна тоже происходит, как правило, через стационарный интернет, потому что другой, не потянет. Мы не можем себе позволить, как рестораторы, зависеть от стабильности сотовой связи. А вот именно точки, какие-то фудкорты, маленькие микропредприятия, кофейни, скорее всего, вот там, да, скорее всего, там мобильная связь у них должна быть. Нужно заботиться стационарным интернетом. Это вопрос в целом работы бизнеса. Сейчас в некоторых даже ресторанах есть банкоматы, в которых ты можешь снять наличные. Они таким образом стимулируют, чтобы оплачивали именно наличными.
21: Парад на Красной площади пройдет без военной техники и без воспитанников училища кадетских корпусов. Об этом ранее сообщили в Кремле и Министерстве обороны. Но некоторые центральные улицы все равно будут временно закрыты для движения транспорта и парковки, и зашествия, и торжественной церемонии, предупредили в мэрии. Иран не пустил в Ормузский пролив американские корабли. По крайней мере, об этом сообщает Корпус стражи Исламской революции. Агентство «Фарс» добавляет, что армия атаковала один из корветов ракетами после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. Котировки «Брент» в моменте подскочили на 5% до $114.
24: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
21: В Пентагоне опровергают информацию об иранских атаках на американские корабли. В то же время источники Reuters в Тегеране говорят, что ракетные запуски были, но предупредительные. Накануне Вашингтон начал операцию «Свобода», чтобы обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через пролив. По данным Дональда Трампа, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более 100 истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. Так, сегодня через Ормуз прошли два торговых судна под американским флагом. При этом основная блокада продолжится. Вашингтон с 13 апреля не выпускает танкеры, идущие на иранских портов. Действия Пентагона уже ослабили экономику Исламской Республики, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
2: We are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers.
5: Мы все работаем в полную силу, чтобы душить иранский режим. Пока этого достаточно. Власти Ирана уже не могут платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада, которую проводит в том числе и наш великий флот. Ни одно судно не может пройти через нас. Кроме этого, мы стали давить на всех, кто пытается перевести деньги в Иран, в том числе корпусу стражи Исламской революции. У них есть наворованное средство за границей. Мы отследили эти активы и собираемся сохранить их для иранского народа. Нефтяная инфраструктура Ирана уже начинает подводить. Они не могли ее поддерживать из-за наших санкций десятилетиями, а сейчас их хранилища слишком быстро заполняются. Им в любом случае придется закрывать скважины. Полагаем, уже на этой неделе.
21: По оценкам СМИ, в Ормузском проливе с прошлой недели застряли примерно 600 коммерческих судов. Операцию «Свобода» Трамп назвал гуманитарным процессом, и если кто-то помешает компании Вашингтону, придется отвечать силой. В парламенте Ирана уже заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Это сохраняет какие-то шансы на мирное решение конфликта, считает вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов.
6: При этом он в своем этом же самом заявлении посылает позитивные сигналы Тегерану. Он говорит, мои представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, и эти обсуждения могут привести к чему-то очень положительному для всех. Очевидно, что это такой намек на желание провести деэскалацию. В то же время, если действительно американские корабли будут каким-то образом вмешиваться в работку судов, то, что сказал Ибрагим Азизи, глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана, любое американское вмешательство будет рассматриваться Ираном как эскалация. И вот такая вот амбивалентность.
1: Все-таки вы считаете, до каких-то там активных боевых действий в Ормузском проливе не дойдет?
6: Ну, это такая, знаете, пасторальная картинка в стиле пастуха-пастушка на французском гобелене 18 века. Представить себе, что сконцентрированная армада американских военных кораблей, три авианосца, огромное количество десантных кораблей. Все это для того, чтобы группа празднично одетых сигнальщиков показывала запертым судам, куда и как проходить. Я слабо себе представляю такую комическую картину. Проводка судов требует движения военных кораблей. А иранцы четко сказали, любое движение американских кораблей будет восприниматься как нарушение перемирия. Совершенно не обязательно, что морские бои случатся, но то, что напряженность возрастет, в этом я нисколько не сомневаюсь.
21: Накануне корпус стражи Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Арабских Эмиратов. Об этом сообщило британское управление морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным, пишут зарубежные СМИ. При этом до конца непонятно, что может представлять из себя операция «Свобода». Подробности в обзоре иностранной прессы.
7: Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиас рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами» впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
8: В апреле обеспечить проход судов через Ормузский пролив предлагали европейские страны. Такую миссию готовы возглавить Франция и Великобритания. Германия также согласилась направить к берегам Ирана тральщики и авиацию. Операцию «Свобода» прокомментировал президент Франции Макрон. По его словам, планы Вашингтона остаются неясными, и Париж не будет принимать в них участие. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании генпрокуратура оценивает в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие полагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов. Что теперь ожидает «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
9: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированы и медлительны.
7: И насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
9: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
8: Кроме того, суд требует изъять около 73 миллионов акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Вадимом Машковичем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечной продукции». Продукты общий ущерб оценивают в 86 миллиардов рублей. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов. На фоне новостей акции «Русагро» на Мосбирже выросли почти на 4%.
10: На всякий случай.
24: Изначально мужские майки продавались под обозначением «холостяцкие нижние рубашки». Рекламный слоган гласил: «Никаких булавок, никаких пуговиц, никаких игл».
8: 17:15. Сейчас выпуск новостей. Оксан Барыкина в студии.
7: Здравствуйте.
11: Latest news.
7: Ушедший с поста главы Дагестана Сергей Меликов назвал в Рио главы региона Федора Щукина порядочным человеком, который продолжит развивать республику. Он добавил, что хотел бы еще поработать в Дагестане, чтобы помочь Щукину вникнуть в дела. Сегодня Меликов указом Владимира Путина был отправлен в отставку. Такое решение глава государства анонсировал заранее на совещании с представителями Дагестана 30 апреля. Сергей Меликов занимал пост главы Дагестана с октября 2021. Генерал-полковник в отставке Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, найден мертвым в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В медицинских службах рассказали агентству ТАСС, что он скончался после тяжелой болезни. Станислав Петров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был удостоен Ленинской премии.
12: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой синоптиками первой грозы этого года. С 5 мая в отдельных районах столичного региона ожидается гроза, а также усиление юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Ну а прямо сейчас в Москве по информации Яндекс Ясно, плюс 24, ветер дует со скоростью 3,5 метра в секунду, давление в норме. Ночью обещают до плюс 15, завтра небольшой дождь, плюс 25. Оксана Барыкина, радио Коммерсант ФМ.
8: К 30 годам россияне в среднем накапливают в 10 раз меньше, чем они хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем же рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и о сбережениях молодых россиян в справке Коммерсант ФМ.
13: Детали.
14: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
8: По данным Сберстрахования, сбережения формируют половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Рекомтраст Дмитрий Целищев.
15: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируется достаточно устойчивый профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
14: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярны?
15: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и, помимо основного инвестиционного характера, часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
8: При этом, по данным исследования Работа.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за 1 рубль на российском рынке слияний, поглощений – новый тренд. Сделки, когда компанию отдают вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
13: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени гипотеза продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, которому столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
8: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит далеко не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро «Nordic Star» Антон Борисюк.
16: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
17: Как проходят такие сделки?
16: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена, зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль, потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
8: По оценке аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем подобных сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Трафик в Москве. 3 балла по-прежнему на дорогах. Оценка Яндекс.Карт. Затор на 45 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. 17:23. Я приветствую в студии Олега Богданова.
10: Деньги и биржи.
18: Добрый вечер. Начнем с американского рынка. Акции, они постепенно вышли в плюс. Растет NASDAQ и S&P на 0,1, NASDAQ на 0,15, индекс NASDAQ на 0,1, индекс S&P 500. Вышли макроэкономические данные американские. Это данные по заказам на товары, на промышленные товары. Заказы выросли на 1,5%. Это промышленные заказы без учета транспортировки. За март статистика. Общая обстановка на рынке облигаций в Америке негативная, продолжают падать цены. Доходности по 10-летним трежерис сегодня выросли до уровня 4,42. Ну и американский доллар на мировом рынке укрепился по индексу на 0,1%. Евро-доллар 1,1713. В Европе сегодня выходили индексы PMI в промышленности за апрель. Статистика в целом неплохо. Индексы подросли в Италии, Испании. Общий европейский индекс вырос. В Германии чуть лучше ожиданий. Вышел, хотя ниже был по сравнению с мартом. Фунт британский 1,3564, иена 157,07. Российский фондовый рынок. Мы снижаемся. Падение приличное. Проценты 0,8. Потерял индекс Мосбиржи. Уровень 2608. На рынке много бумаг падает слишком сильно. 6% Лукойл, Норникель 4%, на 3% АФК-система, Магнитогорский комбинат, Татнефть 2,5% потеряла. Российский рубль сегодня немного снизился, где-то на 0,5% к юаню он упал. Сейчас котировка в паре юань-рубль 11,04. Доллар-рубль на внебиржевом рынке торгуется по 75 рублей 60 копеек.
10: «Хай-тек» с Александром Леви.
0: По данным Coherent Market Insights, мировой рынок торшеров в этом году оценивается в 38 миллиардов долларов, из которых почти 37% уже приходится на LED-варианты. Наиболее активным сегментом являются умные устройства. В этом направлении плотно работает бренд Govi, решение которого я недавно протестировал. Напольная лампа Floorlamp 2 высотой 152 см получила 144 светодиода с технологией RGB-ICWW. Громоздкая на первый взгляд аббревиатура раскладывается на простые составляющие. RGB – это красно-зелено-синий, то есть обозначение для светодиодов вообще. IC – это независимое управление каждым сегментом, а WW – два выделенных канала белого. Торшер Govi может менять температуру белого света в диапазоне от 2200 Кельвин до 6500, а также создавать плавные переходы цветов с градиентами. Доступная пользователю яркость 1725 люмен. В одном приборе вмещается спектр от мягкого вечернего света до режима, при котором удобно читать или работать, заверяют создатели. Это почти так. Лампа дает вертикальную полосу света, плюс круговая подсветка внизу цилиндрической базы. Читать неудобно, света слишком много, он попадает и в глаза. А вот как декоративное решение, Floorlamp 2 работает здорово. Направленный в угол или на стену, торшер создает множество сцен и объемов в интерьере. Даже без подключения к мобильному приложению или умному дому, на лампе можно выбрать множество вариаций яркости, цвета и температуры белого с помощью пульта. Там же доступно переключение нескольких режимов музыкальной подсветки, которая пульсирует в такт окружающим звуком. Но если в помещении будет две такие лампы, то есть большой шанс синхронизации одного пульта на оба устройства, что не позволит, например, включить разные варианты свечения. Поэтому лучше воспользоваться мобильным приложением Govi Home. Там можно управлять каждым торшером и сразу найти больше 80 предустановленных световых сценариев. Немаловажная характеристика для световой техники – она подключается к умному дому, в том числе отечественному варианту для управления голосом. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
3: «Хай-тек» с Александром Леви.
17: Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Зигмунд Фрейд. Реклама.
19: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
20: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
25: Пояснила корреспондент «Коммерсант».
26: Источники «Коммерсанта» утверждают.
27: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
17: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
28: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
29: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
30: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
3: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
25: В Москве 17:30, в студии Петр Косенко.
3: Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
25: 4 мая, понедельник, в Москве 24 градуса тепла, пробки 3 балла в этом часе. Россияне меняют модель рыночного поведения. Сбериндекс подсчитал, что структура расходов наших граждан говорит о массовом переходе от стратегии потребления к модели сбережения. Чаще всего сейчас экономят на бытовых услугах, а реже на еде. В Москве в целях безопасности отключат мобильный интернет и СМС. С 5 по 9 мая включительно операторы связи начали рассылать клиентам соответствующие предупреждения. Бизнес, который завязан на онлайн-сервисах, ждет существенные потери. Тем временем Банк России рекомендовал отечественным страховщикам перестраховывать риски поставок российского газа в Китай через китайских же партнеров. Тем более, что Пекин может и нарастить закупки российских энергоносителей. Сколько мы на этом выиграем? И всего за пару суток до полуфинального матча Кубка России ЦСКА увольняет своего главного тренера, швейцарского гражданина Фабио Челестини. Почему же клуб решил поменять коней на самой переправе? Россияне стали чаще экономить на бытовых услугах. С марта по апрель сильнее всего снизились траты на химчистку, почти на четверть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков Сбериндекса. По их данным, за тот же период на 16% сократились расходы на покупку одежды, на 6,5% на обслуживание авто, в то же время продажи еды, напротив, увеличились. Сбериндекс объясняет тенденцию переходом от потребительской модели к сберегательной. Это же подтверждают и опрошенные «Коммерсант ФМ» предприниматели. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить клиентов, говорит владелица химчистки прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
1: Спрос действительно очень упал. Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Понимаем, что все подорожало, в том числе коммунальные услуги и продукты, и лекарства. И люди, разумеется, выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Стали задумываться.

0: каким-то образом удерживать клиентов?
1: Наша химчистка повысила цены в 2026 году всего на 2%. Мы понимаем, цены на все выросли, и чтобы хотя бы сохранить спрос на уровне прошлого года, решили действовать таким образом. Но это, что называется, не спасло ситуацию. Хотя мы работаем уже давно в формате, когда продаем не просто услугу, продаем отношения. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы, как постирать самостоятельно. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
2: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть 13 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Люди стали меньше покупать даже на маркетплейсах, отмечает вице-президент Российской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
3: Идет такое небольшое снижение покупательской способности. Одни бренды закрываются, но другие все равно возникают. Сократился бизнес за счет обеления. Очень много ушло серого бизнеса, из маркетплейсов. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса, быть более гибкими, смотреть, делать аналитику, делать самих нас. Мы порой не можем посмотреть правде в глаза. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. А детская одежда всегда будет в приоритете. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют. Там нету народу.
2: Впрочем, снижение спроса в апреле на многие услуги, к примеру, на шиномонтаж, прежде всего связано с непогодой, считает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов. По его словам, средний чек практически не изменился.
4: Бизнес, именно автосервис, обслуживание автомобиля очень сезонный и зависит от нескольких факторов. Если раньше можно было четко сравнивать апрель текущего года с прошлым годом, то сейчас это все идет с определенным сдвигом, накладываются как раз погодные условия и в апреле, и в марте, и даже в начале мая. Действительно, люди стали больше экономить с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, увеличение НДС, казалось, несколько вот этих вот факторов, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
2: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле вызвано в том числе эффектом от так называемого переноса покупок. Речь о том, что, ожидая повышения НДС, многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года. В январе же потребительские расходы стали заметно сокращаться. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но, по данным источников, речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуации на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
5: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится вести в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту, а сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов, да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы, и, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
6: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
5: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.

0: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал нынешнего года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем в 2025-м. Всего же по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов Китая более чем на 18%. Из юристов-бариста за последние 2 года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам исследования компания «Суперджоп». Чаще всего на подобные изменения решаются граждане до 35 лет. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
1: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
2: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
1: За 2 года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
0: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, знал, почему они пошли на такой шаг.
3: Прямая речь.
4: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
5: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
6: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
0: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Owl Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников. 17:42 в Москве и через пару минут новости.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 21 мая. Москва. Премьера спектакля «Ревизор» по комедии Гоголя. Для режиссера Олега Ильина предмет исследования в «Ревизоре» не социальная сатира, изобличающая пороки общества, а психология героев и отношения между персонажами. В ролях Константин Раскатов, Наталья Самсонова и другие. Место проведения – Театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
7: Дороже золота.
3: 2004 году галерист Чарльз Садчи продал за 8 миллионов долларов маринованную акулу. Пятиметровую рыбу в аквариуме с формальдегидом купил хедж-фондовый магнат Стивен Коэн. Вскоре оказалось, акула тухнет, и арт-объект пришлось переделывать. Культово с Павлом Шинским. Прощение славянки.
7: Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел, побирался на папертях. Но жизнь сделала крутой поворот. Прибившись к военному оркестру, 10-летний Василий обнаружил абсолютный слух и к 14 стал штабс-трубачом и лучшим солистом. В 919 году Агапкин перевелся в Тамбов, где вскоре написал марш в честь добровольцев Балканской войны. «Прощание славянки» мгновенно облетело страну, встроившись в ее генетический код. С ним уезжали на фронт солдаты Первой мировой, шли в бой в гражданскую и красные, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые про Святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизни в 20-м во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
3: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. Бернард Шоу. Реклама.
8: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя, потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
9: Стиль. Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
3: Тревел.
9: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
3: Технологии.
9: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
3: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант-ФМ.
0: В 17:46 в Москве с новостями в студии Оксана Барыкина.
10: Здравствуйте.
3: Latest news.
10: Средства ПО за сегодняшний день уничтожили на территории России 90 беспилотников ВСУ самолетного типа, отчитались в Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом. С начала дня на подлете к столице уничтожили 8 беспилотников. Около 3 часов был закрыт столичный аэропорт Внуково. Глава Тувы Владислав Хавалык ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесов. С начала сезона в Туве зарегистрировано уже 35 лесных пожаров. Процесс завершения отопительного сезона в Московской области начнется 5 мая. Полностью отопление отключат 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов. Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом, по прогнозу, в ближайшие выходные ожидается похолодание. Приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели, написал Воропанов в телеграм-канале. По информации Яндекса, сейчас в Москве ясно, плюс 24, ветер около 3 метров в секунду, давление в норме. Ночью обещают до плюс 15, завтра 26, дождь, возможно, гроза. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
0: ЦСКА уволил Фабио Чистеллини. Армейцы меняют главного тренера за 2 дня до полуфинала Кубка России. Об уходе швейцарца сообщила пресс-служба футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его ассистенты. Исполняющим обязанности тренера стал Дмитрий Гиздамов, который последний месяц работал ассистентом Чистеллини. Швейцарец возглавил красно-синих в начале сезона. До зимней паузы команда боролась за первое место в РПЛ, но в 18-м туре ЦСКА проиграл лидеру чемпионата Краснодару и выпал из первой тройки. К началу мая московский клуб занимает 6-ю строчку, и он не выигрывает уже 5 матчей подряд. А в среду армейцы играют против «Спартака» в финале нижней сетки Кубка России. Спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов считает отставку Чистеллини закономерной и не исключает, что в дерби это может даже помочь команде.
11: Все-таки в футболе главные результаты, когда команда не дает результат, а главное не показывает игры еще при этом, то, конечно, тренера убирают. Другой вопрос. Давайте-ка вспомним, как все восхищались Чистеллини. О нем говорили как о самом креативном тренере в РПЛ. И мне кажется, человек настолько в себя поверил, что начал совершать одну ошибку за другой. И вот эта мания величия привела к конфликту в раздевалке. И самое страшное, что, кстати, в ЦСКА практически никогда не было. Из этой раздевалки поползли слухи. У ЦСКА блестящие игроки. Эта команда может добиваться результата. Но вот тут получилось так, что тренер вдруг начал команде мешать. И мне кажется, что даже долго тянули. Как будет сейчас, причем увольнение произошло накануне кубкового матча со Спартаком, вот это удивительно. Может быть, как раз это встряхнет ЦСКА, и команда успешно сыграет против красно-белых.
12: И кто теперь может возглавить ЦСКА?
11: Думаю, что будет бешеное какое-то количество инсайдов. Уже говорят о том, что Ивич, который работал в Краснодаре, придет к армейцам, что вот он очень подходит этой команде. Там еще несколько фамилий называют. Но на самом деле это все фантазии Фарятьева. Кто на самом деле возглавит ЦСКА, сейчас не знает даже руководство команды. А если знает, то эта информация точно не появится в СМИ. Но, скорее всего, те фамилии, которые инсайдеры сейчас выдают в интернет, скорее всего, просто такие фэнтезийные истории.
0: Фабио Чистеллини за увольнение получит от клуба компенсацию в 500 000 евро. В апреле журналисты утверждали, что ЦСКА может возглавить Андрей Талалаев. Сейчас он руководит «Балтикой», которая опережает армейцев на 1 очко в чемпионате России. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и айтишников – говорит гендиректор HR-агентства «Про персонал» Татьяна Далекова.
13: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы 2-3 года назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый в контракте. Фактически семья даже получает больше.
12: Если все решает зарплата жены. Про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
13: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то возможно декретная позиция мужчины.
12: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или может такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
13: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
0: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1.5 года должны получать 40% от зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
14: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение
15: обучение людей, это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
12: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
15: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком, и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется, не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
0: По результатам исследования СПБГУ в декрет готова идти половина всех отцов. Более трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Вновь о трафике в Москве. 4 балла на дорогах. Сейчас сообщает Яндекс.Карт. 40 минут. Внешний МКАД. Пробка от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. И сейчас новости экономики в студии Олег Богданов.
3: Деньги и биржи.
16: Добрый вечер. Американский рынок акций вышел в плюс. 0,2% рост S&P, 0,3% рост индекса NASDAQ. Индекс промышленный Dow Jones снижается на 0,3%. Главный драйвер на рынке в этот период, в последние месяцы, это все, что связано с развитием искусственного интеллекта. Сегодня аналогичная история. Новости о создании дополнительных инвестиций в Anthropic, в OpenAI. Все это доминирует на рынке и тянет рынок вверх, несмотря на растущие цены на нефть. А сейчас фьючерсы прибавляют 3%. Brent 101.45 он стоит, WTI растет на 0,7, 102.56. Связано это с тем, что Иран ужесточает правила прохода через Ормузский пролив. За последние несколько часов вообще ни одно судно не прошло. Был инцидент с американскими кораблями. Вроде бы предупредительные выстрелы произвел Иран. Американцы не подтверждают, что это случилось, но, во всяком случае, два эсминца американских развернулись и ушли обратно. Обстановка напряженная, и вот это как раз и поддерживает нефтяные фьючерсы. Несмотря на рост цен на нефть, российский рынок акций сегодня выглядит слабее остальных. Мы падаем на проценты 0,8%. Уровень индекса Мосбиржи 2611, уже больше 200 пунктов после заседания российского ЦБ мы потеряли. В лидерах снижения сейчас Лукойл, акция упала на 6%, Норникель 3,7%, АФК-система 3,5% потери. Ну и много компаний по 2% уровень падения. Растущих акций совсем немного осталось. В плюсе Юнипро на 0,1%, Транснефть привилегированная растет на 0,15%. Рубль сегодня немного снизился, 11,03%. Сейчас юань, рубль, доллар, рубль. Здесь потери рубля 0,9%, 75,60.
0: 17.56, это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Рамаз Чаурели. Связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Стиль с Анной Минаковой.
17: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. в этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону New Designers and Emerging Talents. И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Дженев, Ронни Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть Emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная, и не только на Джем Дженев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
3: Стиль с Анной Минаковой. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
18: 6 часов в Москве, в студии Ромас Чиаурели.
3: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
18: Понедельник, 4 мая. За окном 25 градусов. На дорогах 4 балла в этом часе. Мобильные операторы один за другим предупреждают о том, что москвичам стоит приготовиться к проблемам с работой мобильного интернета в ближайшие дни. Как с этими трудностями справится бизнес, существующий в онлайн-формате? Компании укомплектованы, бизнес перестал искать кадры на рынке. Во главу угла теперь компании ставят оптимизацию расходов. Чем вызвана смена линии делового поведения? До Пашиняна в Армению никто бы не приехал. Президент Франции поет дифирамбы армянскому лидеру в преддверии встреч лидеров ЕС в Ереване. Дмитрий Дризе считает, что европейский истеблишмент шлет несколько сигналов как России, так и США. Свобода с пушками наперерез. Дональд Трамп объявил о начале операции по разблокировке Ормузского пролива. Иран, в свою очередь, предупреждает коммерческие суда о необходимости держаться подальше от этого коридора, не имея разрешения Тегерана. Означает ли это эскалацию в регионе и скорый конец перемирия? До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУЖ Денис Балакирев.
19: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скоростные ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
18: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, больше 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, доставки, и СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Но в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодылов.
20: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
21: А получится ли оплатить поездку?
20: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
18: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работу, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
22: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
18: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
23: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
18: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5 000, для юридических – 50 000 рублей. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
3: Тренды.
18: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
1: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшения.
2: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
1: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
18: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор крупкомпании «Русит» Дмитрий Филиппов.
4: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь, связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
18: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале сократились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Согласно статистике ФНС, за три месяца сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, год назад ведомство собрало почти 248 миллиардов. Уже завтра в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы, 9 мая. А вот всплесков тепла, как в понедельник, в ближайшие недели ждать не стоит. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Гидрометеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
5: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Ночь на вторник минимальная 12-14 в Москве. И завтра 23-25 градусов. Причем завтра, если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. Характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт. То, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов. И дневная температура 15-17 градусов. Но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь и ночь станет попрохладнее. Где-то 9-11 градусов в Москве. И дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
18: Впрочем, так называемых черемуховых холодов сильным понижением дневной температуры синоптики предварительно в столице не ожидают. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
3: Мужские игрушки. 100 пилотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350. Деньги и средства. Деньги Ватикана. Пожертвования. Святой Престол, руководящий орган страны и католической церкви, получает добровольно отданные средства, часть из которых затем инвестируют в акции, облигации и недвижимость. Кроме того, имеется доход от входных билетов в музеи, продажи монет и марок. Внутренняя экономика максимально непрозрачна. Большинство цифр о доходах и расходах – лишь предположения и расчеты, основанные на исторических данных. Самая большая часть поступлений, 65%, идет от коммерческих инвестиций, управления недвижимостью и услуг гражданских институций. Особое значение придается так называемым «пенсам Петра». Католики от частных лиц до епархии делают взносы непосредственно Папе Римскому в определенное время каждый год. Традиция существует с 8 века. «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». Альберт Эйнштейн. Реклама.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
18: 18:14, студия с новостями, Олег Пулгак.
7: Здравствуйте.
3: Latest news.
7: Отказ США от размещения ракет средней дальности в Германии создает пробел в оборонных возможностях ФРГ, заявил глава Минобороны Борис Писториус на полигоне в городе Мюнстер, Нижняя Саксония. Министр пояснил, что размещение ракет «Томагавк» задумывалось как переходное решение на период, пока европейцы не создадут собственные сопоставимые системы. Планировалось, что размещение произойдет до 2027 года. Всемирная организация здравоохранения не видит причин ограничивать поездки после смертельных случаев от хантавируса на круизном лайнере. Риск широкого распространения заболевания остается низким, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, заражение хантавирусом обычно связано со взаимодействием с окружающей средой, в частности с мочой или фекалиями зараженных грызунов. От человека к человеку заболевание передается плохо. Вспышка острого респираторного синдрома, вызванного хантавирусом, произошла на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. 3 пассажира погибли, еще один находится в реанимации. Полиция Берлина ограничит использование символики близ советских мемориалов 8 и 9 мая, сообщает Берлинер Моргенпост. Речь о мемориалах в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шонхольцер-Хайде. В списках запрещенной для демонстрации символики флаги и знамена республик бывшего Советского Союза, Белоруссии и Чеченской Республики, при этом флага СССР запрет не коснется. Под запретом также георгиевские ленточки, символика с буквами V и Z, а также исполнение российских маршей и военных песен. О погоде в Москве в эти минуты 24 градуса тепла, атмосферное давление в пределах нормы, ночью плюс 15, завтра до 26, ожидаются небольшие осадки. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
18: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официально российской реакции пока не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
3: «Генеральная линия» с Дмитрием Дризе.
8: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей митрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
3: Генеральная линия.
18: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие полагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
9: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированные и медлительные.
10: Насколько история с судом или каким-то возможным дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
9: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
18: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъятия личного имущества его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов. На фоне новостей акции «Русагро» на Мосбирже растут почти на 4%. К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
11: Детали.
12: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
18: По данным Сберстрахования, сбережения формируют половину россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Recomtrust Дмитрий Целищев.
13: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
12: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярны?
13: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
18: При этом, по данным исследования работы РУ и СберНПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Два слова о трафике. По данным Яндекс.Карс, сейчас 4 балла, местами затруднения. На кольцах уже выросли пробки, тянущие на красную зону. А главный затор на МКАДе, на внутренней стороне, от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, растянулся он на час. 18.26. Я приветствую Олега Богданова.
11: Деньги и биржи.
14: Добрый вечер. Ситуация за последние полчаса радикально изменилась на мировых рынках. Снова идет вверх нефть на 5% с половиной. $114 стоит баррель. Очень быстро меняет ситуация. 113.80. WTI стоит 105.23. Сегодня, вот буквально только что, были сообщения из Объединенных Арабских Эмиратов. Наносятся удары со стороны Ирана и по Дубаю, и по Фуджейре. И вот средства противовоздушной обороны Арабских Эмиратов Объединенных сообщили о том, что сбили 3 ракеты, одна упала в море, но беспилотник поразил нефтяной объект в Объединенных Эмиратах. Там пожары. Вот именно на эту информацию такая бурная реакция. Американские акции ушли сразу в минус. S&P сейчас теряет 0.3%, хотя рост до этого на 0.3%, NASDAQ минус 0.2%, индекс Dow Jones минус 0.8%. Главная проблема на рынке гособлигаций. Там доходности идут вверх динамично. 4,44. Десятилетние трежери, 30-летние уже выше 5%. 5,02. Обстановка на валютном рынке в пользу доллара. Риски выше, доллар крепче. На 0.3% он вырос по индексу. Евро, доллар 1,1698. Фунт 1,3535. Иена 157,14. Ну, надо сказать, что растущая нефть никак не помогает российским акциям. Индекс Мосбиржи в минусе. На проценты и 0,7 мы снижаемся. Уровень индекса 2,612. Ну, полная депрессия на рынке. И в лидерах снижений как раз нефтегазовые компании. Лукойл падает на 6%. Акции Татнефти упали на 2%. Газпром на 2% упал. Норникель 3,8% теряет. В плюсе у нас торгуются лишь акции Транснефти. Они выросли на 0,2%. Снижается и рубль, не реагирует на растущую нефть. 11.04 юань рубль.
15: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в Формуле-1 – это мир закрытых контрактов. Но известно, что McLaren Group страхует все. От жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на $4,200,000. Команда платила за них сама.
16: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Человек как кирпич. Обжигаясь, он твердеет. Бернард Шоу. Реклама.
24: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
25: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
26: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
18: 18.30 в Москве. В студии Рамас Чия Урели.
15: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
18: Понедельник, 4 мая. За окном 24 градуса. На дорогах 4 балла в этом часе. Опровержение действиям. Иран не просто обвинил США во лжи о ситуации в Армузском проливе, но и возобновил атаки на союзные Вашингтону регионы. Пытается отражать иранские ракеты ПВО Эмиратов. Получается не очень хорошо. Так что же происходит на Ближнем Востоке? Ухудшение самочувствия бизнеса неизбежно. Люди перестали тратить деньги, а значит, страдает как торговля, так и сектор услуг. И что же им делать? Парижу не мешало бы расщедриться. Ведущие теннисисты мира раскритиковали организаторов открытого чемпионата Франции и потребовали поднять призовые участникам. Что ответили боссы Ролан-Гароса и исчерпан ли конфликт? Никаких отвлекающих от праздника моментов. Москвичам придется смириться с почти полным отсутствием мобильного интернета вплоть до конца выходных. А что предлагается бизнесу, который не попал в белые списки? США разрешили армии атаковать иранские катера, которые блокируют Ормузский пролив. А также ракетные установки и другие цели в Исламской Республике в случае возникновения угрозы, сообщили журналисты Axios. Сегодня Вашингтон начал в регионе операцию «Свобода».
0: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
18: По словам Трампа, с просьбой помочь освободить суда, застрявшие в Ормузе, к Вашингтону обратились страны со всего мира. Детали новой операции известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Также в МС США предоставят данные о безопасных маршрутах в проливе. Судоходные компании к плану отнеслись скептично, указывает CNN. Отметив, что объявление — это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту совсем иное. Axios называет новую операцию наиболее значительной попыткой Трампа разблокировать Ормуз. Политолог-международник Елена Супонина в этом сомневается.
17: Обе стороны неохотно рассматривают сценарий эскалации, но складывается впечатление, что у Трампа выбор невелик. Либо вести долгие нудные переговоры, либо все-таки хотя бы разочек прибегнуть к силе. Многие американские же специалисты критикуют сейчас Трампа за то, что его планы в отношении Ирана будто состоят.

0: Азовском СМИ в Армузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. Пентагон для операции привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. Вашингтон с 13 апреля не выпускает танкеры, идущие из иранских портов. Эта блокада продолжится. В Иране уже заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, что Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
1: Иран сейчас, как это ни странно, звучит в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
0: Как заявили в Корпусе стражи Исламской революции, Армуз за последние часы не пересекло ни одно судно. Как сообщает агентство «Фарс», был атакован один из американских корветов ракетами после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. Котировки Brent на этих сообщениях подскочили на 5% до $114 за баррель. На Вашингтон нападение опроверг. Судя по всему, атаковано было южнокорейское судно, которое находилось у берегов Объединенных Эмиратов, передает агентство «Ренхап». В результате в Дубае сработали сирены ракетной опасности. Тем временем системы ПВО в Эмиратах продолжают реагировать на ракетную угрозу, сообщают местные власти. По данным Bloomberg, над территориальными водами ОАЭ уничтожили 3 иранские ракеты, 4-я упала в море. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин, ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя, по крайней мере, не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
2: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
3: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
2: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучка.
4: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
2: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы.

0: владельца машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
1: Действительно, люди стали больше экономить. С учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
0: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
2: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
0: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
3: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
5: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
4: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
3: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
6: Прямая речь.
7: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер. И чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться. Очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится. И мне удастся сменить профессию вот таким образом.
8: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность. И на руках у меня было тогда трое несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз. Переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодня В сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
9: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседовать на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
3: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками, с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Labs, такой формат готов выбрать до 65% сотрудников. Через пару минут новости.
6: Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
10: Нетворкингу придумали алгоритм. Ранее я уже отмечала интерес инвесторов и разработчиков к сервисам, которые способствуют живому общению. И речь не только о свиданиях. Например, платформа Matchbox использует алгоритмы для мэтчинга людей прямо на офлайн-эвентах. Больше нет необходимости в том, чтобы заходить на общую встречу, конференцию или торжественное событие и переминаться там с ноги на ногу. В любой группе найдется человек, с которым вы можете найти общий язык, уверены создатели платформы. Как это работает? Каждый гость, приходя на массовое мероприятие, может зайти в приложение, заполнить небольшую форму, создав собственное мини-интервью и ожидать откликов там. В самом начале выбор, ищете ли вы романтические знакомства, дружбу или хотели бы приобрести новые профессиональные связи. Другие отправляют вам ответы, и вот вы немедленно начинаете общаться вживую, уже имея темы для первых разговоров. Приложение Matchbox придумали в Нью-Йорке. Компания получила название Marriage Pact, и изначально это была университетская служба знакомств, созданная в рамках экономического проекта Стэнфордского университета. Это не помешало им в 2022 привлечь 5 миллионов долларов начального финансирования для расширения своей деятельности. Алгоритм учитывает все возможные конфигурации, применяя передовые методы анализа взаимоотношений. Можно все усложнить, сделав анкету более персонализированной. Есть даже обратный отсчет, всего пару минут или, скажем, до конца события, что подталкивает гостей к реакции. По избежанию неловкости возможны возрастные ограничения. Основной функционал такого приложения бесплатный. Расширенные функции стоят $4 за один ивент и далее премиальные предложения почти за $100. В России приложение вряд ли сработает, конечно, но сама идея интересная. Кажется, пока нет сервиса-помощника для конференций.
3: 18:46, студия с новостями, Олег Булгаков.
11: Здравствуйте. Latest news. Власти Эмирата Аль-Фуджейра заявили о крупном пожаре на нефтезаводе после атаки иранских беспилотников, сообщает телеканал Аль-Джазира. В Минобороны Эмиратов заявляли о перехвате иранских ракет. По их данным, со стороны Ирана запустили 4 крылатые ракеты, 3 из них были перехвачены над территориальными водами, 4-я упала в море. Как рассказали телеграм-каналу ШОТ местные жители, звуки взрывов они слышали возле города Рас-эль-Хайма, а также в районах Джумейра-Бич-Резиденс и Палм-Джумейра мэра в Дубае. Незадолго до этого пришли оповещения о ракетной опасности. По данным МЭШ, 2 самолета, следующие в международный аэропорт Дубая, перенаправлены в другие авиагавани. МИД Республики Корея заявил о взрыве и пожаре в Ормузском проливе на судне, оператором которого является южнокорейская компания. Об этом сообщило агентство Ренхаб. Речь идет о сухогрузе «Наму» под флагом Панамы и стоявшем на якоре в акватории вблизи Эмиратов. На его борту 24 члена экипажа, включая 6 граждан Республики Корея. О жертвах не сообщалось. По данным Ренхаб, в районе пролива остаются около 2000 судов, среди них 26 под флагом Южной Кореи. В Чехии убийство домашнего питомца станет уголовным преступлением, сообщил первый вице-премьер республики Карел Гавличек. Правительство одобрило законопроект, согласно которому за жестокое обращение с питомцами предусмотрено наказание не менее 1 года заключения. О погоде. 24 градуса в эти минуты в Москве, ночью плюс 15, завтра до 26, возможна гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
3: Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синер, Арина Сабаленко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки же хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорта «Коммерсанта» Евгений Федяков.
12: размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, а потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
13: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
12: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что в общем-то до начала Раунд-Гароса осталось уже, считайте, меньше 3 недель, и в принципе распределение призовых, оно уже утверждено.
3: Справедливое распределение доходов не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом пишет ТАСС. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и айтишников, говорит гендиректор HR-агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова.
14: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
15: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
14: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
15: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
14: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно сказал, что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
3: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% от зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
16: Жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
15: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
16: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
3: По результатам исследования СПбГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда.
6: Идея на миллион.
17: Здравствуйте, в студии Олег Богданов. Традиционно по понедельникам выясняем, что происходит на глобальном рынке, на российском рынке ценных бумаг. Ну и что делать инвесторам? Желательно от миллиона и более рублей инвестировать или стоять в стороне от рынка. Сейчас ситуация на рынке не очень хорошая, можно сказать, депрессивная. Индекс Мосбиржи снова снижается. Ну и что интересного для инвесторов может быть в текущей обстановке? Попробуем выяснить. У нас сейчас на связи инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. Сергей, добрый вечер.
18: Добрый вечер, Олег.
17: Ну, я даже не знаю, вот в последний раз мы с вами разговаривали, вот с этого момента, после заседания ЦБ, рынок непрерывно практически снижается, где-то уже 200 пунктов по индексу Мосбиржи потеряли. Но что в такой ситуации можно инвесторам посоветовать? Какая, с вашей точки зрения, вообще обстановка у нас на рынке?
18: Ну, на рынке обстановка действительно депрессивная. Я думаю, что сказываются проблемы в экономике, потому что российский ВВП по итогам первого квартала снизился, хотя и немного вырос в марте. Кроме того, обсуждается возможность увеличения налогового бремени. Это тоже, в общем-то, отпугивает инвесторов. Ну и ключевая ставка снижается достаточно медленно. Рынок, наверное, ждет более решительных действий со стороны Центрального банка. Это тоже, в общем-то, оказывает влияние. Поэтому я бы сейчас, наверное, воздержался от покупки краткосрочной акции. Можно строить только долгосрочные портфели, например, из дивидендных бумаг, ну, таких как Дом.РФ, Сбер, X5, МТС, Ренессанс страхования. Но на долгий срок, не прямо вот сейчас.
17: Но мы видим, что именно такие купонные истории здесь доминируют, облигации попадали, в принципе, рынок восстановился, дивидендные акции тоже выглядят стабильнее рынка. А вот в качестве какой-то новой идеи, которая могла бы, ну, на дистанции там квартал-два отработать, что сейчас видно с вашей точки зрения?
18: Ну, я бы, например, обратил внимание на фонды недвижимости. Дело в том, что недвижимость традиционно в фокусе внимания участников рынка. И вот буквально на днях вышла новость, что девелопер ADG Group внес сеть районов торговых центров место встречи в ZPIF недвижимости под управлением Parus Asset Management. Это 26 объектов класса А, стоимость их оценена примерно 50 миллиардов рублей, но и сама вот эта сеть, место встречи, это реконструированные советские кинотеатры, 83% арендного дохода идет на долгосрочных договоров с сетевыми операторами, такими как «Перекресток», «Пятерочка», кинотеатров «Корот», то есть это, в общем-то, качественные объекты с хорошим арендным доходом. Ну и вот по оценкам Parus Asset Management, внутренняя ставка доходности в среднем по рынку ZPIF недвижимости в первом квартале была 16-30%. То есть это, в общем-то, достаточно неплохая.
17: Ну, выше ключевой уже хорошо.
18: Да, да. Но можно, правда, эти фонды, они начнут пои торговаться, наверное, в мае-июне. Они доступны только для квалифицированных инвесторов, но, тем не менее, действительно, доходность, в общем, достаточно интересна.
17: Интересно. Спасибо большое. Сергей Суверов, инвестиционный стратег управляющей компанией «Ари Капитал», был сегодня у нас в программе.
6: Идея на миллион. На Коммерсант ФМ.
3: Следим за трафиком. Сейчас 4 балла. Местами затруднения в городе. На ТТК уже до 8 баллов выстроилась пробка на внутренней стороне ТТК. И там же один из самых длинных участков, самых длинных заторов от Большой Тульской до Кутузовского проспекта на полчаса. Но самая главная пробка, самая длинная на внутреннем КАДе от Молодогвардейской улицы до Строкино, она почти на час растянулась. 18:57 утра, Москва, Урели. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
6: Недвижимость со Светланой Бардиной.
19: Российский рынок апарт-отелей демонстрирует умеренный рост. За год было продано почти 8 тысяч лотов. Объем инвестиций в этот сегмент недвижимости составил около 135 миллиардов рублей, а объем предложения – более 60 тысяч лотов, посчитали специалисты компании «Макон». Лидер по объему нового строительства – Краснодарский край. У этого региона почти половина экспозиции апарт-отелей – 28,5 тысяч вариантов. Но именно здесь зафиксировано форсировано и снижение спроса. По данным экспертов, сделок стало на четверть меньше, а объем инвестиций сократился с 58,5 миллиардов рублей до 49 миллиардов. И на этом фоне идет перераспределение спроса внутри региона. В Анапе оформлено около 15% всех сделок в сегменте на российском рынке. То есть каждая седьмая сделка с апарт-отелями в стране подписана в этой курортной локации. Интерес инвесторов к проектам в Анапе, полагают эксперты проекта «Лучи», поддерживается более низким порогом входа, если сравнить, к примеру, с сочинскими проектами. Иная динамика в Крыму. При сокращении количества сделок на 6% общий объем инвестиций вырос до 41 миллиарда рублей. Такая конфигурация, по мнению экспертов, может свидетельствовать о росте среднего чека и смещении спроса в сторону более дорогих объектов. При этом точками роста по спросу становятся локации развивающихся курортных направлений. Наиболее высокие темпы фиксируются на Кавказе и в регионе Кавказских минеральных вод. Там сделок стало больше в 10 раз, а на Алтае и в Кемерове количество сделок выросло почти на 55%. В Московской и Ленинградской областях пятикратное увеличение спроса.
6: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
20: 19:00 в Москве, в студии Петр Косенко.
6: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
20: 4 мая, понедельник. В Москве сейчас 24 градуса тепла. На дорогах 4 балла в этом часе. Москва останется без мобильного интернета с 5 по 9 мая в целях безопасности. Такие сообщения рассылают операторы связи. Столичный бизнес начал готовиться к работе без сети. Горожанам рекомендуют запасаться наличными и рассчитывать на свои силы. Ситуация у берегов Ирана опять накаляется. Белый дом дал старт операции по выводу из заблокированного Персидского залива гражданских судов, а Тегеран назвал это провокацией и снова бьет по союзникам США. Воздушная тревога объявлена в Арабских Эмиратах. Средиземноморский циклон принесет в столицу первую майскую грозу. Синоптики на завтра объявили желтый уровень погодной опасности. Ко Дню Победы дожди должны закончиться, но останется ли тепло? На саммит Европейского политического сообщества в Армению прибыл Владимир Зеленский. Среди прочего, он намекнул, что украинские дроны могут прилететь в Москву 9 мая. Дмитрий Дризе полагает, что Европа сейчас посылает сразу несколько сигналов и Кремлю, и Белому дому. В Москве до 9 мая, и также в Подмосковье, возможны перебои с мобильным интернетом и отправкой СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться, начиная со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. К примеру, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
21: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скоростные ограничения, информацию о пользователе. То есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения продолжение поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
20: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
1: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
2: А получится ли оплатить поездку?
1: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это халдирование сохраняется какое-то время.
20: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi. Рассказался основатель сюрбара, кафе интеллигенции и нескольких проектов Никита Фомкин.
22: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно. И просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
20: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
23: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, где гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить. Потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы. Но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери. Вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
20: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты за 5 минут, штраф для физлиц составит 5000 рублей, для юридических – 50 тысяч. Отечественный бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
6: Тренды.
20: Причем в январе о таких планах сообщали только 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом в два раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. А провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей арендаторов Андрей Бунич.
24: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса.
13: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
24: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
20: Среди других проблем бизнес выделяет негативные эффекты от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
0: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем, мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев, это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
20: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22% в сравнении с аналогичным периодом в 2025. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ведомство собрало около 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Уже завтра столица может пройти первая майская гроза. Также не исключен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы, 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометра вернутся только к концу месяца, отмечает главный сотрудник Гидрометеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
4: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Ночь на вторник минимальная 12-14 в Москве. Завтра 23-25 градусов. Причем завтра, если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. Характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт. То, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов. И дневная температура 15-17 градусов, но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь, и ночь станет попрохладнее, где-то 9-11 градусов в Москве. И дневная температура будет где-то в пределах плюс 15-16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующих дней 10-11, это предварительный прогноз, существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
20: Впрочем, так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневных температур синоптики предварительно в столице не ожидают. А с 6 мая в Москве начнутся отключать отопление, сообщили в объединенной энергетической компании. 19.12 столица, через пару минут новости, а затем Дмитрий Дризе.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тителя. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. Биохакинг с Анной Кулецкой.
5: Мир вокруг нас наполнен разными звуками общения живой природы. Стрекотание сверчков и цикад, пение птиц, кваканье лягушек и даже человеческие танцы. И все это многообразие, как выяснила группа ученых из США, подчиняется одному темпу – около 2 ударов в секунду. Идея изучить это родилась в Таиланде, когда один ученый заметил, что мерцание светлячков и звуки, которые издают сверчки, кажутся синхронными. Но никакой синхронизации не было. Просто оба вида интуитивно выбрали один и тот же темп. Ничто не мешает тому же светлячку в состоянии испуга мигать в 10 раз чаще. Но в спокойствии для общения он выбирает именно такой темп. Исследователи предполагают, что это биологический резонанс. И мозг эволюционно настраивается именно на него, потому что так он быстрее и эффективнее распознает поступающие сигналы. Кстати, нас это тоже касается. Ученые напоминают, что большинство поп-хитов звучат в темпе 120 ударов в минуту. А это и есть 2 герца. Именно в таком темпе нам удобно ходить, говорить, и в целом так мы чувствуем себя в своей тарелке. Исследование предполагает, что наше музыкальное восприятие и даже ритм речи уходит корнями в те же нейронные принципы, что управляют брачным танцем канареек. Так что в следующий раз, когда вы будете стучать ногой в такт любимой песни, знайте, что вы подключаетесь к общему пульсу Земли, который чувствует и морской лев, и светлячок в тайской траве, и даже Тейлор Свифт.
6: Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью. Антон Чехов. Реклама.
7: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балтавтотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балтавтотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон плюс 7-495-5-7-33. BMW. С удовольствием за рулем.
6: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
8: 19:15, время новостей, в студии Олег Булгак.
3: Здравствуйте.
6: Latest news.
11: Не менее 2 человек погибли при наезде автомобиля на группу людей в Лейпциге. Об этом сообщила газета «Берлинер Цайтунг» со ссылкой на собственного репортера. 2 человека получили тяжелые травмы, пострадали около 20. По предварительным данным, инцидент произошел в историческом центре на центральной торговой улице города. Городские больницы готовятся к приему большого числа пострадавших. Автомобиль с места происшествия скрылся, но, как сообщил мэр Лейпцига, позднее водителя удалось задержать. Фермеры Евросоюза заявили, что блоку грозит продовольственный кризис из-за недостаточных мер Брюсселя. Агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении профсоюза фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости. Цитата. «Мы не можем позволить себе ждать. Принятых Еврокомиссией мер далеко недостаточно». В документе отмечается, что для обеспечения продовольственной безопасности и общей стабильности Евросоюза в агросектор необходимо незамедлительно сделать масштабные долгосрочные инвестиции, оказывать краткосрочную поддержку и адаптировать законодательную базу. Отопление начнут отключать в Москве 6 мая. Отключение проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Об этом сообщили в комплексе столичного городского хозяйства. О погоде. В Москве 23 градуса тепла, медленно опускается вниз столбик термометра, ночью он достигнет отметки плюс 15. Завтра синоптики обещают 26 градусов, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
8: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Но официальной российской реакции пока не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
9: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. В Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайп Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансируют, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос – что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
10: Генеральная линия.
12: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и на его долю в «Русагро». Общая стоимость компании генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей, при этом под ограничение попали бумаги на 1 миллиард 147 миллионов. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупным активов. Также он распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
14: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированные и медлительные.
15: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
14: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств. Такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
20: Кроме того, суд требует изъятия около 73 миллионов акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъятия личного имущества его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей. На фоне новостей акции «Русагро» на Мосбирже растут почти на 4%. Трафик в Москве 4 балла на дорогах сохраняется. Это оценка Яндекс.Карт. МКАД внутри 50 минут. Пробка от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. 19:53. Время новостей компании. В студии Олег Булгак.
16: Корпоративные новости.
11: ГК «Пик» сохранила первое место в рейтинге девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве. Это следует из рейтинга РБК недвижимости на основе данных единой информационной системы жилищного строительства. По данным на начало мая, проекты группы занимают более 12% в общем объеме возводимых в Москве новостроек. На втором месте в рейтинге ГК «Самолет» с долей 72%, а третье, 7%, третье МР «Групп» с долей чуть более 6% от общего объема на столичном рынке новостроек. Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. Ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключается техника Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, Intel и других, смартфоны Apple, Samsung, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia, а также целый ряд других, остаются в списке параллельного импорта. «Росагролизинг» подвел итоги первого года льготной программы по поставкам спецтехники. Компания заняла треть рынка. Покупателям поставлены более 1100 машин, включая мусоровозы и другое оборудование. Цель программы – обновление быстро изнашиваемой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионах.
16: «Коммерсант ФМ». Время и место.
17: 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души, ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте theatrium.ru.
16: Автопилот с Дмитрием Гронским.
18: Вероятно, правильно, что в некоторых странах главы крупных корпораций имеют право не обнародовать свои доходы. Скрыв эти цифры, можно уберечь граждан от чувства классовой неприязни, а конкурентам не дать информацию о доходах не только топ-менеджеров, но и компании в целом. Впрочем, не всегда одно и другое взаимосвязано. Как, например, об этом можно судить по зарплатам глав американских автомобильных корпораций. В США живут по старинке, и потому журналисты, в конкретном случае представители издания Motor One, имели возможность заглянуть к ним в карманы. Глава марки Tesla Илон Маск в прошлом году заработал 8,8 миллиардов долларов благодаря долгосрочному пакету компенсаций, связанному с акциями компании. При этом продажи Tesla снизились на 8,5% в годовом выражении, а прибыль компании значительно упала. На втором месте оказался основатель и гендиректор компании Rivian Роберт Скаринч с доходом 402,6 миллиона долларов. Из этого зарплата всего миллион, а остальное – опционы и акции. Год для Rivian прошел с падением продаж на 18%, компания поставила чуть более 40 тысяч электрических кроссоверов. Глава General Motors Мэри Барра заработала 29,9 миллионов долларов. В отличие от Tesla и Rivian, продажи автомобилей концерна в прошлом году увеличились на 6%. Барра возглавляет концерн уже 12 лет и за это время получила более 300 миллионов долларов. Следующий в списке – Джим Фарли, гендиректор Ford. Корпорация в прошлом году увеличила продажи, как и GM, на 6%, но получила Макфарли меньше, чем Барра – 27,5 миллионов долларов. Замыкает топ-5 президент Стелантис Антонио Филоза. Он занял этот пост в июне 2025 года и заработал 6,3 миллиона долларов за 6 месяцев работы. Но это как раз тот случай, когда размер дохода главы компании зависит не только от доходов компании, но и от контракта, который заключили с ее топ-менеджером. Для сравнения, бывший CEO Stellantis Карлос Таварес в 2023 году получил более 42 миллионов долларов.
1: Автопилот с Дмитрием Гронским.
2: Морскую болезнь вызывают у меня люди, а не море. Но, боюсь, наука еще не нашла лекарства от этого недуга. Альберт Эйнштейн.
19: Реклама.
21: Это брусника вина.

0: мая, понедельник, 23 градуса сейчас в столице. Градусы сейчас в столице. На дорогах 4 балла в этом часе. Ситуация возле берегов Ирана снова накаляется. Белый дом начал операцию по выводу из Персидского залива гражданских судов, а Тегеран назвал провокацией и снова бьет по союзникам США. По крайней мере, в Эмиратах звучат воздушные тревоги. Сообщается об атаке одного из танкеров возле берегов залива. Москва будет жить без мобильного интернета с 5 по 9 мая в целях безопасности. Сообщение рассылают операторы связи. Столичный бизнес уже готовится к работе без сети. Горожанам рекомендуют запасаться наличными деньгами и рассчитывать на свои силы. Отечественный бизнес уходит в пессимизм. Каждая третья российская компания фиксирует падение клиентского спроса. Потребители переходят от стратегии потребления к модели сбережения. Единственный, кто пока держится, это продовольственный сектор. Российские отцы стали чаще брать декретный отпуск вместо жен. На 7 женщин в декрете сейчас приходится один мужчина. Чем объясняется эта тенденция и будет ли она развиваться? Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Арабским Эмиратам. Как заявили в Министерстве обороны Эмиратов, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами. Еще одна упала в море. Власти Эмирата Фуджейра заявили о пожаре на нефтезаводе после атаки иранских беспилотников. В Абу-Даби объявлена ракетная тревога. Жители призывают укрываться в безопасных местах.
1: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
0: Ранее сегодня Вашингтон начал в регионе операцию «Свобода». По словам Трампа, с просьбой помочь освободить суда, застрявшие в Армузе, к Вашингтону обратились страны со всего мира. Детали новой операции известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Также ВМФ США предоставят данные о безопасных маршрутах в проливе. Судоходные компании к плану отнеслись скептически, указывает CNN, отметив, что объявление это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту совершенно другое. А также США разрешили армии атаковать иранские катера, ракетные установки и прочие цели в Исламской Республике в случае возникновения угрозы, сообщает Axios.

0: ситуация в этих планах ощущается. И сейчас новая операция «Свобода» в Амурском проливе не является исключением, а даже наоборот, становится очень ярким свидетельством такого подхода Трампа к обстановке в Персидском заливе.
1: По оценкам СМИ, в Армузском проливе с прошлой недели застряли около 600 коммерческих судов. А Пентагон для операции привлечет эсминцы. 15 тысяч военных и более сотни истребителей заявили в Центральном военном командовании флота США. С 13 апреля Вашингтон не выпускает танкеры, идущие из иранских портов. Эта блокада продолжится. Ранее уже заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. При этом Трамп отметил, Белый дом продолжает переговоры с представителями Исламской Республики. Так или иначе, боевых действий, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности и меморана Алексей Арбатов.
2: Иран сейчас, как это ни странно, звучит в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивать санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
1: Как заявили в корпусе стражи Исламской революции, Армуз за последние часы не пересекло ни одно судно. Как сообщает агентство «Фарс», был атакован один из американских корветов ракетами после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. Котировки «Брент» на этих сообщениях подскочили на 5% до 114 долларов за баррель. Но Вашингтон нападение опроверг. Судя по всему, атаковано было южнокорейское судно, которое находилось у берегов Эмиратов, сообщают Ренхаб. В результате в Дубае сработали сирены ракетной опасности. Более трети компаний в России заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и на продажах вне продуктовой розницы. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих автомобилей. Ощутили падение спроса и маркетплейсы, а вот продовольственный сектор пока чувствует себя, по крайней мере, не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
3: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
4: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
3: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучка.
5: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите.

0: вообще некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
1: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
2: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
0: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
3: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам исследования «Суперджоп». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет. А при этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова.
4: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют о переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
5: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
4: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
3: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, знал, почему они пошли на такой шаг.
6: Прямая речь.
7: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер. И чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится, и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
8: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
9: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседовать на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
3: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5, работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Owl Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников. 19:44 в столице, через 1,5 минуты последние новости.
6: Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
10: Мы часто восхищаемся спортсменами, которые даже в преклонном возрасте участвуют в различных турнирах, причем не только ветеранских. Но профессиональный спорт, где правят большие деньги, беспощаден. Очень часто догма «старикам тут не место» работает. Но не всегда. Есть уникальные случаи, когда возрастные спортсмены на равных сражались с молодежью и выигрывали. Легенда первой формулы середины прошлого века Хуан Мануэль Фанхио побеждал не только на трассе. Возраст он каким-то чудесным образом тоже сумел обойти. Сейчас сложно представить, но последний титул чемпиона мира аргентинец выиграл, когда ему было 46 лет. А всего этих титулов у маэстро, как называли Фанхио, 5. Причем он побеждал с 4 разными командами. Этот рекорд не побит до сих пор. Гонщик завершил карьеру в 1958 году, когда ему было 47. Процент его результативности также не может покориться никому. В 47% гонок, где он участвовал, Хуан Мануэль одерживал победу. Для сравнения, у Михаэля Шумахера эта цифра чуть меньше 30. По-настоящему легендарной для аргентинца стала гонка 57 года. Тогда в Германии он отставал от лидировавших гонщиков Феррари на 48 секунд. По меркам формулы очень много, но случилось невероятное. 46-летний чемпион на Мазератте 10 раз установил рекорд круга и вырвал победу на последних метрах. Исполнять подобное в таком возрасте в первой формуле больше не удавалось никому. И, скорее всего, теперь уже вряд ли удастся.
3: 19:46, новости в студии, Олег Булгаков.
11: Здравствуйте. Latest news. Иран не имел никаких намерений или цели атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на высокопоставленного военного. Ранее власти Эмиратов сообщили, что в результате удара БПЛА по территории нефтепромышленного комплекса в Эмирате Эль-Фуджейра вспыхнул сильный пожар. По их информации, пострадали 3 граждан Индии. Тем временем власти Эмиратов заявили, что системы ПВО страны реагируют на 5-ю ракетную угрозу. В МИДе подчеркнули, что оставляют за собой полное и законное право ответить на атаки Ирана. Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в германском Лейпциге. Сообщалось о 2 погибших и 20 пострадавших. Как пишет газета «Бильд», задержанный, вероятно, психически нездоров. При задержании он вел себя неадекватно. Однако подробности не приводятся. Сейчас в центре Лейпцига проходит полицейская операция. На месте происшествия работают около 40 пожарных, столько же спасателей. Задействованы 2 вертолета. Жители и гостей города просят оставлять свободными маршруты для экстренных служб и следовать указаниям спасателей. Власти Камбоджи депортировали за период с 20 по 30 апреля более 2600 иностранцев, в том числе нескольких россиян, за совершение различных правонарушений. Об этом пишет газета «Khmer Times». 306 граждан Китая и 635 граждан Таиланда из числа депортированных были причастны к онлайн-мошенничеству. Другие иностранцы высланы за незаконную иммиграцию, подделку документов, похищение людей с целью выкупа, использование поддельных виз, нелегальную работу и другие уголовные преступления. За какие правонарушения из Камбоджи выслали россиян и сколько их было, газета не указывает. О погоде. В Москве по-прежнему 23 градуса тепла, ночью плюс 15, завтра до 26, возможен дождь и даже гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
3: Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синнер, Арина Соболенко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов, игроки же хотели бы поднять долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент корреспондент отдела спорта издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков.
12: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа, все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
5: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джоковича и остальных, какова его судьба?
12: Не думаю, что каким-то образом в этом году умеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гароса осталось уже, считайте, меньше 3 недель, и, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
3: Справедливое распределение доходов – это не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – это мужчина. В основном это родители из крупных городов, в которых зарплаты меньше, чем у жены, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка труда. Чаще всех декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства «Пропперсонал» Татьяна Далекова.
13: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
5: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходит в декрет?
13: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
5: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
13: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно сказал, что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
3: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить другие родственники, к примеру, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% от зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать больше из-за волны сокращений, считает управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
14: Сейчас жизнь такая, что, ну, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей, это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
5: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
14: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется, не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
3: По результатам исследований СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Более трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных социального фонда. Трафик в Москве 3 балла. На дорогах, сообщают Яндекс.Карты, самый заметный затор 40 минут. Пробка на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Ясенева. 19:54 в столице. Время новостей компании. В студии Олег Булгак.
6: Корпоративные новости.
11: Мосбиржа начнет расчет индексов 4 криптовалют с 13 мая. Они будут отражать динамику Solana, Ripple, Tron и Binance Coin. Для расчета индексов будут использоваться данные криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget. А в перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов. С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют будет производиться с периодичностью один раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительные сессии выходного дня. Польский бизнес хочет закрепиться в экономике Украины, чтобы со временем занять ведущую роль в восстановлении страны. Bloomberg пишет о поглощении крупнейшей польской страховой компании PZU украинского подразделения международного холдинга в сфере страхования MetLife. MetLife Украина обслуживает около 900 тысяч клиентов. В прошлом году получила прибыль в размере 21 миллиона евро. Американский стартап Cerebras, который считается конкурентом NVIDIA, планирует привлечь до 3,5 миллиардов долларов в рамках IPO на бирже NASDAQ. Компания собирается продать 28 миллионов акций по 115-125 долларов за штуку. Cerebras является разработчиком ИИ-чипов и оператором дата-центров. Компания хотела провести IPO еще в 2024 году, но отозвала документы.
3: 19:56 в Москве. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Ромас Чаурели. А связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.bootmanclub.ru.
15: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
16: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению краденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал Стада, почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа. Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной. После получения одобрения правительства в состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
15: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
17: Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. Бернард Шоу. Реклама.
18: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
19: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495.
20: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
21: 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
22: 8 часов в Москве. В студии Ромас Чия Урели.
21: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
22: Понедельник, 4 мая. За окном 23 градуса. На дорогах 2 балла в этом часе. Москвичам придется обойтись без интернета, говорят, что до конца праздников. А как компании, для которых интернет тождествен жизни, справятся без сигнала? Бизнес сокращает расходы за счет людей, и оптимизация финансовой составляющей компании все чаще происходит через увольнение кадров или остановку найма новых сотрудников. Почему так происходит? Пашинян предложил образовать новое СНГ. На европейском саммите, который принимает Ереван, лидер Армении развернулся спиной к Москве, фактически вычеркнув ее из семьи бывших народов СССР. Дмитрий Дризе считает, что с особым вниманием за высоким собранием в Ереване следят не только в Москве, но и в Вашингтоне. Ответ последует в ближайшие часы. США и Израиль готовятся к новой серии ударов по Ирану. Так они собираются ответить за атаку со стороны Тегерана на Эмираты и Оман. Получается, перемирию пришел конец? До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
23: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скорость, ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
22: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, больше 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Но в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодылов.
0: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
1: А получится ли оплатить поездку?
0: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется на какое-то время.
22: Тысячам предприятий и общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работу, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе интеллигенции и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
2: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить по кафе.
22: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
4: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
22: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5 000, для юридических – 50 тысяч рублей. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
24: Тренды.
22: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
25: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшения решающего спроса.
7: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
25: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, а где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
22: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
8: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И в первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
22: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, год назад ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант.ФМ» в Телеграме. Уже завтра в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы, 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
9: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Ночь на вторник минимальная 12-14 в Москве. Завтра 23-25 градусов. Причем завтра, если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. Характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт. То, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов. И дневная температура 15-17 градусов. Но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь. И ночь станет попрохладнее. Где-то 9-11 градусов в Москве. И дневная температура будет в пределах плюс 15-16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
22: Впрочем, так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики в столице не ожидают. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в объединенной энергетической компании. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
10: Мужские игрушки. Пилотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350.
12: Деньги и средства.
13: Руандийский франк.
3: равен 100 сантимам, заменил конголески. В 60-м году был создан эмиссионный банк Руанды и Бурунди. Чуть позже, после образования двух независимых государств, между ними был заключен валютный и таможенный союз. Общей валютой, паритет которой остался без изменений, остался местный франк. В середине 60-х экономические связи были расторгнуты. Страны создали национальные эмиссионные институты и начали выпуск собственных валют. Старые банкноты обменивались на новые в соотношении один к одному. В 2000-х купюры последних серий и наиболее крупных номиналов изготавливались российским госзнаком. Все банкноты, выпущенные до 2004 года, были аннулированы с 2010-го.
5: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
6: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
5: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
6: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
5: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
22: 20.14 в студии с новостями Олег Булгак.
11: Добрый вечер. Latest news. Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США также подчеркнул, что наращивание военной мощи США в регионе продолжается. «У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем использовать все это, и мы будем использовать, если это потребуется», — сказал Трамп. Один гражданин России находится в составе экипажа, следовавшего из Аргентины лайнера MV «Хондиус», на котором зафиксирована вспышка хантавируса. Об этом ТАСС сообщила представитель компании-судовладельца. В экипаж также входят 5 граждан Украины. Среди пассажиров лайнера 8 подданных Нидерландов, а также граждане Испании, Франции, Великобритании, США и еще 10 стран. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят причин ограничивать поездки после смертельной случаев от хантавируса на круизном лайнере. Риск широкого распространения заболевания остается низким. Женщина, утверждавшая, что она дочь миллиардера и владельца люксового бренда Lamborghini, Тонино Lamborghini, получила больше шансов доказать родство в затянувшемся юридическом споре, пишет Times. Ранее Верховный кассационный суд Италии постановил, что 37-летняя Флавия Борзоне не является биологическим ребенком человека, считающегося ее отцом. Теперь она официально сможет потребовать от господина Lamborghini проведения ДНК-теста на отцовство, которое тот отрицает. Тонино Lamborghini считается одним из самых богатых людей Италии. Если родство удастся доказать в суде, женщина разделит наследство с 5 другими его детьми. Погода. 22 градуса тепла в Москве в эти минуты, атмосферное давление в пределах нормы. Ночью плюс 15, завтра до 26, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
22: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
13: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
14: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу 2 больших саммита в течение 2 дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние 2 года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей митрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
24: Генеральная линия.
22: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антиконституционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегией адвокатов Барсуков Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
15: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированные и медлительные.
16: Насколько история с судом или каким-то возможным дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
15: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
22: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъятия личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов. 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом по опросу Сберстрахования молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
17: Детали.
18: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
22: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
19: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
16: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
19: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты, при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
22: При этом, по данным исследования работы.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов. Следим за дорожной ситуацией. В городе 2 балла. Дороги почти свободные. На кольцах везде зеленый свет, за исключением Бульварного кольца. Там все еще до 6 баллов. Крупнейшая же пробка на полчаса внутри МКАДа от улицы Подольских Курсантов до въезда в Бутово. 2026. Новости компании. Олег Булгак.
20: Корпоративные новости.
21: В Почте России объяснили, почему упростили систему отслеживания посылок. Переход на новую модель направлен на упрощение клиентского пути без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышение безопасности перемещения отправлений, говорится в сообщении. Пользователь будет видеть только значимые этапы движения отправлений, прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, а также готовность к вручению.
11: Аэропорт Жуковский начал расширение пассажирского терминала, рассказал гендиректор Александр Сенин. Площадь объекта планируют увеличить на 1500 квадратных метров до конца третьего квартала. Терминал расширят за счет пристройки дополнительных пространств с правой и левой стороны. Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Параллельно ведутся работы по реконструкции и озеленению привокзальной территории, а также обновлению внешнего вида терминала. В Амстердаме запретили рекламу мяса и продукции, связанной с использованием ископаемого топлива, пишет BBC News. Под запрет попало продвижение мясных продуктов, бензиновых автомобилей, авиаперелетов и услуг, связанных с углеводородами. Мера направлена на сокращение выбросов парниковых газов и изменение потребительских привычек горожан.
0: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир закрытых контрактов. Но известно, что «Макларен Групп» страхует все – от жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 миллиона 200 тысяч долларов. Команда платила за них сама. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
1: Дайте я скажу!
0: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
2: Побывал губернатор в Ленинском саду Калинково.
4: Местные власти останавливаться на этом не собираются.
0: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
22: 20.30. В студии Ромас Чи и Аурелия.
0: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
22: 4 мая, понедельник. За окном 22 градуса, на дорогах 2 балла в этом часе. Россия временно прекращает огонь в украинском конфликте. В соответствии с решением президента 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявили в Минобороны. Трамп опять грозит стереть с лица земли Иран. Так он отреагировал на угрозу Тегерана атаковать американские корабли в Ормузском проливе. Тем временем Иран расчехлил ракеты и отправил их в Эмираты и Оман. Есть ли еще шанс спасти перемирие? Покупательная способность ослабла. Россияне перестали тратить деньги на товары не первой необходимости. К тому же они больше не интересуются определенными услугами. Ситуация настолько серьезная, что для некоторых компаний угроза вышла на экзистенциальный уровень. Москвичам придется временно обойтись без интернета. С 5 по 9 мая он будет ограничен по соображениям безопасности. А как компании, работающие в интернете, сохранят свою активность в эти дни? Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранские ракеты еще над территориальными водами. Еще одна упала в море. Местные аэропорты приостановили работу.
0: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
22: По сообщениям местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эдног». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмиратов Фуджейра сообщили, что атаки дронов подверглись крупнейшей в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила Южная Корея. Оно стояло на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность. Жителей призвали укрыться в безопасных местах, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
1: спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня, у нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты, мы не слышали даже звуков работы ПВО. Школы все работают в привычном режиме, просто у них новые протоколы безопасности сейчас. Если приходит missile alert, все дети переводятся из классов далеко от окон безопасные зоны внутри школы, и родители получают уведомление на телефон, что дети в безопасной зоне, и как только приходит отбой тревоги, нас тоже уведомляют, потому что тревога бывает по разным районам. То есть у родителей, может быть, еще не пришел отбой, а в районе, где школа, уже отбой пришел. Уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
22: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответных ударов США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. «Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли», указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. По его словам, у Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. «Мы можем задействовать

0: пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
1: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
2: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
1: Цена Brent на сообщениях об атаке УАЭ в понедельник подскочила до $119 за баррель, но после немного скорректировалась. Больше трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах непродуктовой розницы. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин, ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя, по крайней мере, не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
3: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
4: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
3: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучка.
5: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
3: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
6: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы,

0: части, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
2: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
3: Из юристов бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
5: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
4: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
3: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
6: Прямая речь.
7: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер. И чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться. Очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится. И мне удастся сменить профессию вот таким образом.
8: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность. И на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз. Переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодня день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
9: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение мне заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
3: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готов выбрать до 65% сотрудников. Через минуту новости.
6: Совет на миллиард. Самое лучшее время инвестировать вчера. Можно начать и сегодня. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше. Уоррен Баффет, американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор. Вы слушаете Коммерсант ФМ. 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись с трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник. Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
10: Штыривает? Mm-mm. Ну, значит, это не твое.
6: Всю неделю на Коммерсант ФМ.
3: 20.45, студия с новостями, Олег Булгак.
11: Здравствуйте. Latest news. 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы, сообщает Министерство обороны. В эти дни боевые действия планируют приостановить. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В министерстве заявили, Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае попыток сорвать празднование Дня Победы, российские вооруженные силы нанесут ответный удар по центру Киева. Минобороны рекомендовала гражданскому населению столицы Украины и сотрудникам иностранных диппредставительств своевременно покинуть город. В ведомстве добавили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от ударов по центру Киева. Дональд Трамп утверждает, что Иран стал проявлять больше гибкости в переговорах, стал более податливым, чем было в прошлом, учитывая продолжающееся давление США. Об этом сообщил после интервью с американским лидером телеканал Fox News. Ранее президент США заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если нападет на американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив. Совершивший наезд на автомобиле на группу людей в Лейпциге оказался гражданином Германии, и он известен полиции, сообщает радио Лейпциг. Очевидцы описывают задержанного как мужчину со светлой кожей в возрасте около 35 лет. На его теле также заметили много татуировок. Водитель автомобиля при задержании вел себя неадекватно. Перед тем, как врезаться в группу людей, он передвигался на автомобиле на высокой скорости. В результате инцидента два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы. Пострадали не менее 20 человек. О погоде в Москве. В эти минуты 22 градуса в столице, ночью плюс 15, завтра до 26, возможно, гроза. Олег Булгак, радио Коммерсант ФМ.
3: Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синер, Арина Соболенко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки же хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорта Коммерсанта Евгений Федяков.
12: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа медиа, все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, а потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
13: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джоковича и остальных, какова его судьба?
12: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гароса осталось уже, считайте, меньше 3 недель, и, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
3: Справедливое распределение доходов не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
14: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше мы 2-3 года назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплаты. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
15: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
14: Есть бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, это интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то это зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
15: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
14: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
3: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% от зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
16: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
15: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
16: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком. И еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
3: По результатам исследования СПбГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Следим за трафиком. Сейчас 1 балл. На дорогах свободно. На кольцах везде зеленый свет, за исключением Бульварного. Там все еще сохраняются проблемы до 6 баллов. Ну, а главная пробка на целых 14 минут. Это на Савихинское шоссе. От Ивановского шоссе до шоссе Ильича. Сейчас новости компании «Олег Булгак».
6: Корпоративные новости.
11: Группа компаний Pixocrack сохранила первое место в рейтинге девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве. Это следует из рейтинга РБК недвижимости на основе данных единой информационной системы жилищного строительства. По данным на начало мая, проекты группы занимают более 12% в общем объеме возводимых в Москве новостроек. На втором месте в рейтинге ГК «Самолет» с долей 7%, третье МР Групп с долей чуть более 6% от общего объема. Польский бизнес хочет закрепиться в экономике Украины, чтобы со временем занять ведущую роль в восстановлении страны. Об этом пишет Bloomberg и сообщает о поглощении крупнейшей польской страховой компании PZU украинского подразделения международного холдинга в сфере страхования MetLife. MetLife Ukraine, обслуживающая около 900 тысяч клиентов, в прошлом году получила прибыль в размере 21 миллиона евро. Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявляют в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключается техника Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, Intel и других, смартфоны Apple, Samsung и целый ряд других остаются в списке параллельного импорта.
3: Это Ромас Чия Урели. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе «Фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа». Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru. Хай-тек. С Александром Леви.
17: По данным Coherent Market Insights, мировой рынок торшеров в этом году оценивается в 38 миллиардов долларов, из которых почти 37% уже приходится на LED-варианты. Наиболее активным сегментом являются умные устройства. В этом направлении плотно работает бренд Govi, решение которого я недавно протестировал. Напольная лампа Floralamp 2 высотой 152 см получила 144 светодиода с технологией RGB-ICWW. Громоздкая, на первый взгляд, аббревиатура раскладывается на простые составляющие. RGB – это красно-зелено-синий, то есть обозначение для светодиодов вообще. IC – это независимое управление каждым сегментом, а WW – два выделенных канала белого. Торшер Govi может менять температуру белого света в диапазоне от 2200 Кельвин до 6500, а также создавать плавные переходы цветов с градиентами. Доступная пользователю яркость 1725 люмен. В одном приборе вмещается спектр от мягкого вечернего света до режима, при котором удобно читать или работать, заверяют создатели. Это почти так. Лампа дает вертикальную полосу света, плюс круговая подсветка внизу цилиндрической базы. Читать неудобно, света слишком много, он попадает и в глаза. А вот как декоративное решение, Floralamp 2 работает здорово. Направленный в угол или на стену, торшер создает множество сцен и объемов в интерьере. Даже без подключения к мобильному приложению или умному дому, на лампе можно выбрать множество вариаций яркости, цвета и температуры белого с помощью пульта. Там же доступно переключение нескольких режимов музыкальной подсветки, которая пульсирует в такт окружающим звуком. Но если в помещении будет две такие лампы, то есть большой шанс синхронизации одного пульта на оба устройства, что не позволит, например, включить разные варианты свечения. Поэтому лучше воспользоваться мобильным приложением Govi Home. Там можно управлять каждым торшером и сразу найти больше 80 предустановленных световых сценариев. Немаловажная характеристика для световой техники, она подключается к умному дому, в том числе отечественному варианту для управления голосом. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
6: Хай-тек с Александром Леви. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Зигмунд Фрейд. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 6 46 30 46. Код 495. Биржевой словарь. Ралли Санта-Клауса. Между католическим Рождеством, 25 декабря и Новым годом западные рынки имеют тенденцию расти. Почему? Неизвестно. Возможно, магия Санта-Клауса. Возможно, сотрудники крупных фондов пытаются заработать, чтобы получить новогодние бонусы. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
18: 21 час в Москве, в студии Петр Косенко.
6: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
18: 4 мая, понедельник. В Москве сейчас плюс 22 градуса. На дорогах свободно. 1 балл в этом часе. Власти Арабских Эмиратов возложили вину на Иран за новые удары по нефтяным объектам. Тегеран отрицает, что бил по энергетической и гражданской инфраструктуре. На Ближнем Востоке новое обострение после начала американской операции по эвакуации из Персидского залива коммерческих судов. Средиземноморский циклон принесет в столицу первую майскую грозу. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на ближайшие сутки. Ко Дню Победы дожди должны закончиться, но останется ли с нами тепло? Москва останется без мобильного интернета с 5 по 9 мая в целях безопасности. Такие сообщения сегодня стали рассылать абонентам операторы связи. А столичный бизнес начал готовиться к работе без сети. Гражданам рекомендуют запасаться наличными деньгами и рассчитывать на свои силы. А прямо сейчас о том, что Министерство обороны объявило о перемирии 8 и 9 мая и пригрозило Киеву ударами. Как подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где задержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать все планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Министерстве обороны. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Последний тогда поддержал эту инициативу. Но все же главным в выходные будет не это, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
19: Очевидно, основной информационный фокус объявленного перемирия – это московский парад Победы. Думаю, что такое необычайно подробное предупреждение о необходимости покинуть Киев в случае ответного удара российской армии для сотрудников иностранных, в частности, дипломатических представительств, направлено потому, что у России, видимо, есть разведданные, согласно которым украинская сторона готовит или как минимум готовила какого-то рода провокации на время проведения парада и в целом вокруг этого парада. Что касается перемирия в целом на линии фронта, мы видим, что за прошедшие месяцы были уже такого рода краткосрочные перемирия, и несмотря на взаимные обвинения в нарушениях, тем не менее мы видим, что интенсивность боестолкновений в целом снижалась, и поэтому есть основания предполагать, что интенсивность и сейчас будет в какой-то степени снижена. Конечно, режим тишины до этих дат не будет. Я думаю, что наоборот будет активизация атак, поскольку стороны все-таки находятся в степени значительного взаимного ожесточения и пока не приближаются к миру. И потому мы понимаем, что перемирие это будет не тем перемирием, которое выглядит как пролог к полноценному долгосрочному мирному соглашению. Фронтовое перемирие это, в общем-то, уже сценарий отработанный, но именно с точки зрения такой информационной важности все же второстепенный.
18: Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. Киев перемирие пока не принял. Тем временем за последние 5 часов ПВО сбило над российскими регионами 114 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. Тегеран впервые с 9 апреля нанес удар по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны Эмиратов, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, а одна упала в море. Местные аэропорты приостановили работу.
6: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
18: По сообщениям местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Аднок». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили, что атаке дронов подверглись крупнейший в Эмиратах одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявили в Южной Корее. Это судно стояло на якоре неподалеку от берегов Арабских Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби была объявлена ракетная опасность. Жители призвали укрыться в безопасных местах, рассказала Екатерина, которая живет в столице Эмиратов.
20: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Школа все работает в привычном режиме, просто у них новые протоколы безопасности сейчас. Если приходит missile alert, все дети переводятся из классов далеко от окон в безопасные зоны внутри школы, и родители получают уведомление на телефон, что дети в безопасной зоне, и как только приходит отбой тревоги, нас тоже уведомляют, потому что тревога бывает по разным районам. То есть у родителей, может быть, еще не пришел отбой, а в районе, где школа, уже отбой пришел. Уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
18: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Конец цитаты. Источники CNN утверждают, что в Дубае ждут ответных ударов США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. Если Исламская Республика ударит по американским кораблям, она будет стерта с лица земли, указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Также президент подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжится. По его словам, у Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. «Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется», добавил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
21: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
18: Детали новой операции США известны по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании американского флота. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, полагает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
22: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию с свобода. Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивать санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
18: Цена Brent на сообщениях об атаке Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но после этого немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
6: Тренды.
18: Причем в январе о таких планах сообщало лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом в два раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
0: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшения спроса.
15: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
0: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
18: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках идея плохая, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
1: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев, это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
18: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале этого года сократились на 22% в сравнении с аналогичным периодом в 2025-м. Согласно статистике ФНС, за три месяца года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ведомство собрало около 248 миллиардов. На том, как ваше предприятие планирует работать дальше, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в телеграм-канале KFM936. 21.12 в столице. Через пару минут новости, а затем Дмитрий Дризе.
6: Биохакинг с Анной Кулецкой.
2: Мир вокруг нас наполнен разными звуками общения живой природы. Стрекотание сверчков и цикад, пение птиц, кваканье лягушек и даже человеческие танцы. И все это многообразие, как выяснила группа ученых из США, подчиняется одному темпу – около 2 ударов в секунду. Идея изучить это родилась в Таиланде, когда один ученый заметил, что мерцание светлячков и звуки, которые издают сверчки, кажутся синхронными. Но никакой синхронизации не было. Просто оба вида интуитивно выбрали один и тот же темп. Ничто не мешает тому же светлячку в состоянии испуга мигать в 10 раз чаще. Но в спокойствии спокойствии для общения он выбирает именно такой темп. Исследователи предполагают, что это биологический резонанс, и мозг эволюционно настраивается именно на него, потому что так он быстрее и эффективнее распознает поступающие сигналы. Кстати, нас это тоже касается. Ученые напоминают, что большинство поп-хитов звучат в темпе 120 ударов в минуту, а это и есть 2 Гц. Именно в таком темпе нам удобно ходить, говорить, и в целом так мы чувствуем себя в своей тарелке. Исследование предполагает, что наше музыкальное восприятие и даже ритм речи уходит корнями в те же нейронные принципы, что управляют брачным танцем канареек. Так что в следующий раз, когда вы будете стучать ногой в такт любимой песни, знайте, что вы подключаетесь к общему пульсу Земли, который чувствует и морской лев, и светлячок в тайской траве, и даже Тейлор Свифт.
6: Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн. Реклама.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьяны или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на Коммерсант ФМ.
5: Время новостей. Олег Булгак в студии.
7: Здравствуйте. Latest news.
11: Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. По словам Трампа, повреждение получило только одно судно. В то же время президент заверил, что военные США уничтожили 7 иранских скоростных катеров. Ранее агентство Ренхаб со ссылкой на МИД Южной Кореи передавало, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива произошел взрыв и вспыхнул пожар. Позднее глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер сказал, что американские военные в понедельник потопили 6 иранских катеров после того, как Иран попытался нанести ракетный удар по гражданским судам и военным кораблям США в Ормузском проливе. Министерство образования Объединенных Арабских Эмиратов объявило о переходе на дистанционное обучение по всей стране с 5 по 8 мая для студентов, учителей и сотрудников. Ситуация будет пересмотрена, срок может быть продлен. Ранее власти Эмиратов сообщили, что в результате удара иранского БПЛА по территории нефтепромышленного комплекса в Эмирате Эль-Фуджайра вспыхнул сильный пожар. Французским студентам обеспечили обеды за 1 евро в университетских столовых, сообщает France-Info. До сих пор такая льготная цена комплексного обеда была доступна только получающим государственную стипендию. Остальные платили по 3 евро 30 евроцентов. Теперь же за 1 евро поесть может любой студент. Этого долго добивались студенческие профсоюзы, а правительство одобрило соответствующую статью бюджета в январе. На это уже выделено 50 миллионов евро. Погода. 21 градус в Москве в эти минуты, ночью плюс 15. Завтра днем до 25, а возможно гроза. Олег Булгак, радио Коммерсант ФМ.
5: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных и Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель Коммерсант ФМ считает, что Европа ждет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
23: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу 2 больших саммита в течение 2 дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайп Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние 2 года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
8: Генеральная линия.
18: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и о сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант.ФМ».
9: Детали.
10: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в 1,5 раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
18: По данным Сберстрахования, сбережения формируют половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюта, говорит управляющий директор инвесткомпании Рекомтраст Дмитрий Целищев.
13: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируется достаточно устойчивый профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
9: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
13: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и, помимо основного инвестиционного характера, часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
18: При этом, по данным исследования Работ.ру и Сбер.НПС, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за 1 рубль на российском рынке слияний и поглощений – новый тренд. Сделки, когда компанию отдают вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки, почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
12: Мы последние время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, который он столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
18: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит далеко не всегда, отмечает советник, руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
14: Рынок M&A сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
16: Как проходят такие сделки?
14: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируют цена, зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль, потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
18: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое до 2 триллионов рублей ежегодно.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. С 13 по 15 мая. Москва. 21-й Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Одна из главных федеральных площадок в сфере закупок, где обсуждают технологический суверенитет, поддержку российских производителей, цифровизацию и практику закупок. Место проведения – инновационный центр «Сколково». Подробности и регистрация на сайте forum-госзаказ.ру.
3: Стиль с Анной Минаковой.
16: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону «New Designers and Emerging Talents». И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Женев, Ронни Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть Emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная, и не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
3: Стиль с Анной Минаковой.
17: 21:30 в столице, в студии Петр Косенко.
3: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
17: 4 мая, понедельник, 20 градусов тепла сейчас в столице. На дорогах свободно, 1 балл в этом часе. Москва останется без мобильного интернета с 5 по 9 мая. В целях безопасности сообщений сегодня рассылали операторы связи своим клиентам. Столичный бизнес уже начал готовиться к работе с перебоями в сетях. Горожанам рекомендуют запасаться наличными деньгами и рассчитывать на собственные силы. Накаляется ситуация возле берегов Ирана. Белый дом дал старт операции по выводу из заблокированного Персидского залива гражданских судов. Тегеран назвал это провокацией и снова бьет по союзникам США. Воздушная тревога звучала в Эмиратах. Российский бизнес уходит в пессимизм. Каждая третья отечественная компания фиксирует падение клиентского спроса. Потребители переходят от стратегии потребления к модели сбережения. Единственный, кто пока держится, это продовольственный сектор. Российские отцы стали чаще брать декретный отпуск вместо жен. На 7 женщин в декрете сейчас приходится один мужчина. Чем объясняется эта тенденция и будет ли она развиваться? До 9 мая в Москве и в Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
19: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы в первую первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скоростные ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
18: А сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это государственные сервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы и доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе карт могут возникнуть, такси могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
15: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
20: А получится ли оплатить поездку?
15: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это халдирование сохраняется какое-то время.
18: Тысячи предприятий общепита нужно позаботиться.

0: раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет, потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить по кафе.
1: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничение в работе интернета необходимо в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Таряников.
2: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить. Потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы. Но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери. Вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
1: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5000, а для юрлиц 50 000 рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и на продажах вне продуктовой розницы. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих автомобилей. Ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя, по крайней мере, не хуже, чем было год назад. Эту тему продолжит Стас Крючков.
3: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
4: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
3: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучка.
5: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
3: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
6: Действительно, люди стали больше экономить с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
3: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
7: У меня не

0: ситуация такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
2: Из юристов-бариста за последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии. Об этом сообщает по итогам своего расследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет. А при этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
3: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
4: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
3: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры по ТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
2: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, узнал, почему они пошли на такой шаг.
5: Прямая речь.
6: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится, и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
7: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право, прежде всего получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
8: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение мне заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
2: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Owl Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
5: Дороже золота. В 2004 году галерист Чарльз Садчи продал за 8 миллионов долларов маринованную акулу. 5-метровую рыбу в аквариуме с формальдегидом купил хедж-фондовый магнат Стивен Коэн. Вскоре оказалось, акула тухнет, и арт-объект пришлось переделывать. В Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Стиль.
9: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
5: Тревел.
9: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
5: Технологии.
9: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
5: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
2: 21.45, столица. Олег Булгак в студии с новостями.
10: Здравствуйте. Latest news. Средства ПВО сбили еще 2 беспилотника. На подлете к Москве на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 беспилотников над московским регионом. Эммануэль Макрон призвал Евросоюз помочь Армении с охраной ее границ без участия размещенных в республике российских военнослужащих. Также он заявил, что на предстоящем во вторник саммите Армения-ЕС будет обсуждаться вопрос улучшения мобильной связи и отмены роуминга. По его словам, это позволит укрепить взаимодействие с агентством Евросоюза по контролю границ Frontex. Между тем, 26 февраля армянский премьер Пашинян в ответ на вопрос, обращался ли Ереван к Москве с просьбой свертывания расположенные на территории страны 102-й российской военной базы, заявил, что у республики таких планов нет. Судья принес извинения Коулу Аллену, обвиняемому в попытке покушения на Дональда Трампа, за суровые условия содержания в тюрьме. Аллен помещен в одиночную камеру без окон в рамках протокола по предотвращению самоубийств, передает телеканал Fox News. Подозреваемому отказывали в выдаче Библии, ограничивали встречи с адвокатами, лишали возможности выходить на ежедневные прогулки. В итоге судья потребовал от департамента исполнения наказаний до завтрашнего утра предоставить отчет о том, где и в каких условиях будет содержаться подозреваемый, так, чтобы соблюдались его конституционные права. Погода. 20 градусов тепла. Еще на 5 делений опустится столбик термометра сегодня ночью. Завтра до плюс 25. Будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Кору» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишет издание Page Six. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем $500 миллионов, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
11: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это же тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
2: На СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Но Новак Джокович, Яник Синнер, Арина Соболенко и другие ведущие спортсмены потребовали из открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки же хотели бы поднять долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорта «Коммерсанта» Евгений Федяков.
12: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, а потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
13: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джоковича и остальных, какова его судьба?
12: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Раунд-Гаросса осталось уже, считайте, меньше 3 недель, и, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
2: Справедливое распределение доходов не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медобслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь о защите судов и грузов, которые работают на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может пойти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
14: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится вести в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту, а сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов, да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы, и, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
13: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
14: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
2: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал этого года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем в 2025. Всего же по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов Китая более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – это мужчина. В основном это родители из крупных городов, в которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова.
15: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплаты. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
16: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
15: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, это интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то это зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
16: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
15: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
2: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, к примеру, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и полтора года должны получать 40% от зарплаты, но не более 83 тысяч в месяц. Отцов на пособие может стать больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
17: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей, это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
16: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
17: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется, не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
2: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Более трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. 21.58, это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Рамаз Чаурели. А связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
5: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Биржевой словарь. Лангуст. Хомяк. Свин. Имена животных на сленге рынка совсем не то, чем кажется. Лангуст от слова «лонг» – трейдер, играющий в долгую. Хомяк – трейдер-новичок, который всего боится и не понимает, что делает. А вот свин – это вообще акции американской Southwest Energy или SVN, свин. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
18: В студии Роман Чиеурели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новые СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. 5 дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
19: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть, поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств, ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
18: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
5: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
18: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эдног». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмиратов Фуджейра сообщили, что атаке дронов подверглись крупнейшие в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность. Жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
20: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня, у нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты, мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит миссил-алерт, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
18: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли, указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется, заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор из Исфаханского университета Али Амиди.
21: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
18: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММУРАН Алексей Арбатов.
22: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
18: Цена Brent на сообщение об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
23: Тренды.
18: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
0: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшения спроса.
13: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
0: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
18: Среди других проблем бизнес выделяет негативные эффекты от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
1: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
18: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
4: Мужские игрушки. В топилотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
18: Сейчас время новостей. В студии Олег Булгак.
23: Здравствуйте. Latest news.
10: Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. Два человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. О погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».

0: больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
1: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
2: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
1: Детали.
3: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
0: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
4: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
3: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
4: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
0: При этом, по данным исследования работы.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
5: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени гипотеза продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, к которому он столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
0: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
6: Рынок M&A сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
4: Как проходят такие сделки?
6: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена. Зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль. Потому что нотариус такие сделки не любят и просят, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
0: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегия адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
7: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированы и медлительны.
8: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
7: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
0: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации Генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
1: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
9: Дайте я скажу!
1: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
10: Побывал губернатор или в детском саду Калинково.
11: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
1: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Ромас Чия Урели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздников в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – $500 млн. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставит на паузу конфликт на Украине на 2 дня – 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
9: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скорость, ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
0: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодылов.
12: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
13: А получится ли оплатить поездку?
12: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
0: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов.

0: Даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались и уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
1: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
2: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
1: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5 000, для юридических – 50 тысяч рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин. Ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
3: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
4: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
3: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучка.
5: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
3: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
6: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
3: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
7: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
3: По данным центра,

0: макроэкономического прогнозирования снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
1: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
2: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
3: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
2: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
1: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
4: Прямая речь.
5: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер. И чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться. Очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится. И мне удастся сменить профессию вот таким образом.
6: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность. И на руках у меня было тогда трое несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз. Переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам. Крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы. Английское право прежде всего. Получила гражданство. Открывала очень много компаний. Занимаюсь строительным бизнесом.
7: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседовать на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
1: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
8: Завет на миллиард. Наилучшая гарантия разумного инвестора от рисков – не отступление, а разнообразие. Дэвид Хардинг. Британский бизнесмен-миллиардер.
1: Сейчас новости. В студии Олег Булгаков.
9: Здравствуйте. Latest news.
1: Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты, сама певица на слушание в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
9: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем $500 миллиона, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
10: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это же тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
9: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синер, Арина Соболенко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
11: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема никакого отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, а потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
12: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джоковича и остальных, какова его судьба?
11: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гароса осталось уже, считайте, меньше 3 недель, и, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
9: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
13: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
12: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
13: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
9: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
14: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
15: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
14: весь бэк-офис финансовой отрасли, юридической отрасли, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
15: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
14: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
9: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и полтора года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
16: Жизнь такая, что, ну, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
15: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
16: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется, не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
9: По результатам исследования СПбГУ в декрет готова уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
17: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. И характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт, то, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь, и ночь станет попрохладнее, где-то 9-11 градусов в Москве, и дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
9: Так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в объединенной энергетической компании.
18: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
19: 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6
18: новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
9: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новые СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. 5 дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
19: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть, поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств, ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
9: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
18: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
9: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эдног». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили, что атаки дронов подверглись крупнейшей в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность, жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина, она живет в столице Эмиратов.
20: спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность — это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
1: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. «Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли», — указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. «Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется», — заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор из Исфаханского университета Али Амиди.
21: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
1: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
22: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
1: Цена Brent на сообщение об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
18: Тренды.
1: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
0: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшения.
12: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
0: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
1: Среди других проблем бизнес выделяет негативные эффекты от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
2: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
1: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. До 29 мая принимаются заявки на участие в ежегодном рейтинге профессиональной репутации управленцев топ-1000 российских менеджеров. Кандидаты будут оцениваться по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании и другим профильным показателям. Лауреатов выберет деловое сообщество. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробнее на сайте top1000.amr.ru.
23: На всякий случай.
24: Изначально мужские майки продавались под обозначением «холостяцкие нижние рубашки». Рекламный слоган гласил: «Никаких булавок, никаких пуговиц, никаких игл».
1: Сейчас время новостей. В студии Олег Булгак.
25: Здравствуйте. Latest news. Иран будет стерт с лица земли, если атакуют американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. Два человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. О погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
4: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
5: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайп Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
4: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
23: Детали.
6: По данным Тбанка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
1: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
7: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
6: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
7: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
1: При этом, по данным исследования Работа.ру и СберНПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
8: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, которому столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
1: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
10: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, нулю или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
11: Как проходят такие сделки?
10: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена. Зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль. Потому что нотариусы такие сделки не любят и просят, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
1: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегия адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
13: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированы и медлительны.
14: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
13: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
1: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации Генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
15: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
16: Источники «Коммерсанта» утверждают.
15: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
26: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
27: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
9: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
5: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
11: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздника в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – $500 миллиардов. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? Перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставит на паузу конфликт на Украине на 2 дня – 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
16: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скорость, ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
1: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодылов.
17: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
19: А получится ли оплатить поездку?
17: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
1: тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
0: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
1: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT-Link.

0: этих белых списков.
1: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5 000, для юридических – 50 000 рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин. Ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
2: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
3: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
2: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
4: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговые, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
2: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
5: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
2: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
6: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
2: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
1: Из юриста в бариста. За последние 2 года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
7: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
8: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
7: За 2 года чаще всего рабочие меняют поменяли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят

0: тонкие общие направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи, бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
1: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
2: Прямая речь.
3: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться. Очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится. И мне удастся сменить профессию вот таким образом.
4: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность. И на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз. Переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодня день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
5: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседовать на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
1: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
2: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Стиль.
6: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
2: Тревел.
6: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
2: Технологии.
6: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
2: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
1: Сейчас новости. В студии Олег Булгаков.
7: Здравствуйте.
2: Latest news.
7: Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты, сама певица на слушания в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем $500 миллиона, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
8: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – это ликая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
1: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синер, Арина Соболенко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
9: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа, все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
10: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
9: Не думаю, что каким-то образом в этом году умеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гарроса осталось уже, считайте, меньше 3 недель. И, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
1: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
11: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится вести в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
10: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
11: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
1: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. В состоянии на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
12: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, без контракта. Фактически семья даже получает больше.
13: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
12: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
13: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
12: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
1: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
14: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
13: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
14: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком. И еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется, не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
1: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
15: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. И характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт, то, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь, и ночь станет попрохладнее, где-то 9-11 градусов в Москве, и дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
1: Так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в Объединенной энергетической компании.
2: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93-6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6. Радиоканал Коммерсант. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новое СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. 5 дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть, поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств, ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
1: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
2: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
1: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эдног». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили, что атаки дронов подверглись крупнейшей в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность, жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина, она живет в столице Эмиратов.
17: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня, у нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты, мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит миссил-алерт, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
1: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли, указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется, заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор из Исфаханского университета Али Амиди.
18: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
1: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
19: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
1: Цена Brent на сообщениях об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
2: Тренды.
1: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
20: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса.
13: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
20: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, а где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
1: Среди других проблем бизнес выделяет негативные эффекты от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
0: нас это касается. Но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
1: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
2: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки роза снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из семи императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрицы Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Деньги и средства. Замбийская кваача состоит из стангве. На одном из местных диалектов означает «свобода». В ходу с 1968 года, когда кваача заменила национальный фунт. Оформление банкнот почти не менялось. В 2003 году Замбия, первая из африканских государств, ввела в обращение банкноты из полимерных материалов. Но это коснулось лишь крупных номиналов. 10 лет назад при деноминации правительство уменьшило достоинство денежных знаков в 1000 раз. Защита была улучшена. Основная часть купюр изготавливается на бумажной основе.
1: Сейчас время новостей. В студии Олег Булгак.
21: Здравствуйте. Latest news.
7: Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. Два человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном. Однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
2: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
2: Детали.
4: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления. накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+ снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
1: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
5: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
4: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
5: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
1: При этом, по данным исследования работы.ру и Сбер-НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
6: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, которому столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
1: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
22: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость стоимость равна 1 рублю, нулю или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
13: Как проходят такие сделки?
22: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена. Зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль. Потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
1: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегии адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
8: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированы и медлительные.
9: Насколько история с судом или каким-то возможным дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
8: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
1: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации Генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
2: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату 15 тысяч долларов и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздников в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – $500 миллиардов. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? Перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставит на паузу конфликт на Украине на 2 дня – 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
10: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скорость, ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
1: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
11: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
12: А получится ли оплатить поездку?
11: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
1: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
23: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что не везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет, потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
1: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
14: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
1: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности с оплатой городской парковки.

0: ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
1: Аналитики говорят об изменении модели потребления. Покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
2: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
1: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
3: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
1: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
4: Действительно, люди стали больше экономить с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
5: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит также симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
0: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
6: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
7: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
6: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
0: сайте «Коммерсант ФМ» поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.

0: Прямая речь.
1: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
2: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
3: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
4: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
5: Совет на миллиард.
6: Если вы не можете наблюдать за снижением своих запасов на 50%, не впадая в панику, вам не следует находиться на фондовом рынке. Уоррен Баффет, американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор.
7: Вы слушаете Коммерсант ФМ.
8: Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
9: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
8: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта в программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на Коммерсант ФМ.
4: Сейчас новости. В студии Олег Булгак.
10: Здравствуйте.
11: Latest news.
10: Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты, сама певица на слушание в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, 3-месячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
4: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за 500 миллионов долларов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем полмиллиарда долларов, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
0: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – это великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
4: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан-Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синер, Арина Сабаленко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
12: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа, все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, а потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
13: А вот конкретно этот кейс Сабаленко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
12: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что в общем-то до начала Ролан-Гарроса осталось уже, считайте, меньше 3 недель, и в принципе распределение призовых, оно уже утверждено.
4: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
14: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится вести, в том числе и СПГ, в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
15: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
14: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
4: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. В состоянии на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
16: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше мы 2-3 года назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
17: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
16: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то это зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
17: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
16: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
4: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
18: Сейчас жизнь такая, что, ну, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. И
16: мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
17: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
16: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком, и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
4: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
19: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. И характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт, то, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь, и ночь станет попрохладнее, где-то 9-11 градусов в Москве, и дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни, 10-11, это предварительный прогноз, существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
4: Так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в Объединенной энергетической компании.
20: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал Коммерсант. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
4: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новые СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. Пять дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть, поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств, ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
4: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
20: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
4: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эднок». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмиратов Фуджейра сообщили, что атаке дронов подверглись крупнейшие в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность, жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина, она живет в столице Эмиратов.
21: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня, у нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты, мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит миссил-алерт, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
4: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли, указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. «Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется», — заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
2: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
4: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
3: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть с какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
4: Цена Brent на сообщение об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
20: Тренды.
4: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
22: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса.
17: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
22: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
4: Среди других проблем бизнес выделяет негативные эффекты от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
5: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
4: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
20: На всякий случай.
6: В начале века диаметр шарика для пинг-понга официально увеличили на 2 миллиметра. В результате его скорость замедлилась на 15%, чтобы стало легче наблюдать за игрой по телевидению. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
4: Сейчас время новостей, в студии Олег Булгак.
7: Здравствуйте.
23: Latest news.
7: Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. Два человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. О погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
4: больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
20: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
8: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансируют, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
20: Генеральная линия.
4: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
20: Детали.
9: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
4: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
0: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
10: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
0: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
4: При этом, по данным исследования работы.ру и Сбер-НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
11: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, которому столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
4: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
13: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
24: Как проходят такие сделки?
13: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена. Зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль. Потому что нотариус такие сделки не любят и просят, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
4: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегии адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
12: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запретом на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированы и медлительные.
10: Насколько история с судом или каким-то возможным дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
12: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
4: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации Генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
20: Культово с Павлом Шинским.
14: Марш Преображенского полка.
15: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка, недолгого, но сурового. Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры, и царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения, сначала в России, а потом и в эмиграции. Ну и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
20: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
4: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздников в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – $500 миллиардов. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? Перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставит на паузу конфликт на Украине на 2 дня, 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
1: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скорость, ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
4: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
16: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
18: А получится ли оплатить поездку?
16: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
4: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
19: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что не везде проведено оптоволокно. Очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
4: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
2: все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
4: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5000, для юридических – 50 000 рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладывать.

0: Клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
1: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
0: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
2: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
0: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
3: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
0: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
4: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
0: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
5: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
6: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
7: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
6: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженера-сметчики, инженера ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
5: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
8: Прямая речь.
9: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных.

0: И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться. Очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится. И мне удастся сменить профессию вот таким образом.
1: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность. И на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз. Переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам. Крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы. Английское право прежде всего. Получила гражданство. Открывала очень много компаний. Занимаюсь строительным бизнесом.
2: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение мне заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
3: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 28 мая. Москва. Спектакль «Безгалош элегантнее». Путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского, задававшего моду во всем – одежде, литературе и образе жизни. Режиссер Тереза Дурова. В ролях Руфат Акчурин, Сергей Батов, Михаил Бубер, Павел Повалихин, Георгий Шабанов. Место проведения – Театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
3: Сейчас новости. В студии Олег Булгак.
5: Здравствуйте. Latest news. Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты. Сама певица на слушание в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, 3-месячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
3: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем полмиллиарда долларов, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
6: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
3: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синнер, Арина Сабаленко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
7: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа, все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
8: А вот конкретно этот кейс Сабаленко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
7: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гарроса осталось уже, считайте, меньше 3 недель. И, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
3: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
9: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению, огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не изменения такие. Драматичные, конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но тем не менее возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
10: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
9: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
3: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. В состоянии на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
11: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
12: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
11: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, это интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то это зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
12: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
11: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
3: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
13: Сейчас жизнь такая, что, ну, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
12: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
13: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком. И еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
3: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
14: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. И характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт, то, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь, и ночь станет попрохладнее, где-то 9-11 градусов в Москве, и дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующих дней 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
3: Так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в Объединенной энергетической компании.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал Коммерсант. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
3: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новые СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. 5 дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
15: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие, это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще такие своеобразные формы одностороннего